0: какой-то определенный срок. И он просто как бы товар продавал, а эти услуги он забирал себе и пользовался ими. Ну, соответственно, это нарушение закона, это считается, что ты своровал у человека его услуги.
1: Вот, понимаете, когда люди вот так вот, они это делают, вот им же ничего не скажут, что это нарушение закона и так далее. То есть, если вся компания так делает, например, как человеку, который хочет соблюдать закон, не только закон государственный, если его не соблюдают, но еще и закон Божий, который говорит, не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай, не кради. И ты знаешь, что Бог в этот момент все видит. Вот что, например, вас удерживает в таких ситуациях поступать правильно?
2: Ну, на самом деле, в тот момент я могу сказать, что искушение довольно большое. И то, что, ну, лично меня удерживает, это то, что, ну, отношения с Богом у тебя все равно есть. И то, что ты как-то поступаешь неправильно в этот момент, это как предательство Его. То есть это тоже, если так рассматривать. Но мне кажется, все равно довольно сложно.
3: Вот был. Смотря что, потому что, да. Как бы вот, например, тот же Пепси там садить, мне кажется, это не так, ну, совесть меня вот за это не мучит, по крайней мере. Если бы я прям вот пошел в магазин и своровал что-то, там уже, ну, да,
2: да.
3: Другая степень. Поэтому везде зависит все от поступка.
1: Ну, еще очень важно, наверное, вопрос мотива. То есть ты... А с каким побуждением идешь туда? Для того, чтобы как-то кого-то обмануть? Например, ты пошел бы и продавцу сказал бы, вы знаете, я у вас сливаю 19 литров пепси. Вот сейчас у нас ребята там вот параллельно, пока я с вами разговариваю, это делают. Ты бы пошел, так сказал ему? Честно признался об этом?
3: Нет, зачем? Им неинтересно.
0: Ну хорошо, а если бы, допустим, продавец сам бы подошел к ним и сказал, что, ребята, что вы делаете, то какой бы аргумент он привел против этих, ну, людей? То есть они просто пьют неограниченное количество пепси, сколько они могут, так, ну, там такое правило. То есть они, по сути, не могут ни за что на них как бы
1: понятно,
0: наехать.
1: Да,
0: это, есть, наверное, нравственный вопрос.
1: А если вопрос...
3: Да, больше.
1: Нравственный, конечно, но еще и если, мне интересно, такое условие, раз мы так уж напали на эту кафе, наверное, это Бургер Кинг, такое условие, чтобы там выносить, ну, приходить своими тарами. Нет такого, что нельзя приходить своими тарами,
3: а
1: нельзя уносить свои бутылки.
3: От незнания закона... Ну, как там?
1: Не освобождает от ответственности.
3: Как это? Освобождает.
2: Освобождает. А знаешь, ты там родился, тебе никто не говорил, что убивать нельзя. То есть ты убивать можешь, и тебя не посадят?
3: Ну, убийство, ну, знаешь, это вот даже на каком-то подсознательном уровне уже, ну, ты понимаешь, что ты причиняешь кому-то боль. А того, что я пошел
2: здесь подсознательно
3: себе,
2: нет. Вообще,
3: я вообще-то ради людей, там, например, старался. Ну да, все зависит от мотива, потому что в тот момент...
2: Ну, ради людей ты мог купить новую бутылку.
3: О, 19 литров-то ни за что.
2: Новый стакан, который тоже можно было сливать.
3: Ну хорошо, в общем, если все стаканы все не просрочены, то все можно.
0: Нет, да, это... у меня такой вопрос есть. Вот, ты очень часто употреблял такие слова, как законы Библии и законы государства. Угу. Мы знаем, что в Библии написано, чтобы мы соблюдали законы государственные, угу. Но очень часто бывает так, что, ну, допустим, государство издало такой закон, который не соответствует 10 заповедям, законам Библии.
1: Например?
0: Ну, допустим, ну, какая-нибудь такая тайная государственная операция, допустим, ага. Ты работаешь на государстве, и тебе сказали, чтобы ты, допустим, там шел, вот как бы, и, ну, не знаю, обкрадывал...
1: Ну, чтобы что-то сделать,
0: да.
1: Такое, чтобы противоречить
0: что,
1: законам.
0: Как бы противоречить законам, или у тебя такой закон, допустим, ну, не ходить там в церковь, или закон, который запрещает вообще, ну...
1: Исповедовать Бога.
0: Какие-то различные религии, то... Ну, считается правильным то, что ты придерживаешься Божьего закона, то, что ты, нарушая закон, собираешься и как бы все равно прославляешь Бога. Хотя в Библии написано, что нужно соблюдать закон, который еще и государственный. И тут такая путаница получается. У меня вот
1: замкнутый круг.
0: Да, замкнутый круг. У меня вот вопрос, как вообще, какой поступок правильный, когда ты, ну, соблюдаешь государственные законы, но при этом нарушаешь библейские или... Ну, ты в любом случае его нарушаешь, потому что в Библии написано соблюдать государственные.
3: Ну, это надо на примере разобрать, потому что
2: мне кажется,
3: не знаю.
1: Вот пример.
2: Расставление приоритетов, кто, ну, во время твоего выбора важнее, Бог или закон, который вот в этом мире?
1: Ты знаешь, я думаю, что до конца человек не может дать никто тебе везде правильные ответы. Если есть вопрос твоего, насколько ты, так скажем, связан с Богом и чувствуешь, правильно или неправильно ты делаешь. Например, фильм знаменитый недавно вот выходил, может быть, вы смотрели, «По соображениям совести». Парень, который исповедовал религию, который по своему вероисповеданию никогда в руки оружие не брал и не собирался брать. Война наступает, его вызвали, то есть он пошел в армию. И что он делает? Он молится Богу, и он просит, чтобы Бог дал ему возможность за страну, быть верным своей стране, не нарушая закон Божий. И что он делает? Он становится доктором. Он, то есть, находит, вот молясь Богу, там, думая, размышляя, находит возможность служить стране, но не нарушая Божий закон. Это один вот такой пример, и он делает, и он там удостаивается медалей, почестей, хотя он ни разу никого не убил, Божий закон не нарушил, он наоборот спасал людей. И он и стране послужил, сполна, он и закон Божий, так скажем, не обошел, он соблюдал его. Я не знаю, это вот такой случай один, там, где как бы с мудростью человек, подумав, желая, так скажем, соблюдать и закон страны, и закон Божий, нашел вот такой компромисс. А если, не знаю, если нельзя найти компромисс, например, такой, то вот здесь, мне уже кажется, нужно руководствоваться именно в определенной данной ситуации, решать, и вряд ли кто-то может осуждать человека за это решение. Вот есть такая история, я не знаю, фильм тоже у нас заканчивается время. Я, наверное, не могу сказать, закончу, потом вам ее отдельно расскажу. Будем заканчивать. Друзья, спасибо за то, что вы заехали к нам в гараж. Тема поступки, хорошие и плохие, очень сложная. И я советую вам обращаться к Библии, которая тоже очень много говорит по этому поводу. И также слушать голос Бога, который будет нас, наверное, обличать, если мы делаем что-то не так, руководствоваться нашими мотивами, нашим сердцем. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о хороших поступках. Мы вам желаем совершать их. Будьте счастливы. Пока.
2: Пока. Пока.

0: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, продолжаем сегодня ту тему, которую мы начали в прошлую субботу. В прошлую субботу мы смогли с вами открыть только то, что каждый из нас хочет быть любимым человеком и поэтому выбирает для своей жизни несколько инструментов. Кто-то одним пользуется, кто-то целой оравой вот этой инструментов пользуется, чтобы любовь каким-то образом получить и заслужить. Но вопрос остался открытым. Как же на самом деле себя любить? Как научиться себя любить? Потому что вот когда вы читаете книгу «Бытие», то вы там открываете интересный момент, где Бог говорит: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». И у меня сразу вопрос. Вы знаете, что многие христиане, они живут с вот этими словами на протяжении всей своей жизни. Как только до них этот текст донесли: «В поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой» или «Есть хлеб свой», и вот они всю жизнь в поте лица трудятся и зарабатывают. У меня вопрос. А это повеление было или что? Разве Бог повелел им в поте лица зарабатывать? Это констатация факта была. То есть, когда они согрешили, понятно, что уже того процесса, который Бог задумал, его не будет. Но это не повеление. И поэтому вы видите, что некоторые люди действительно зарабатывают в поте лица, а некоторые даже с радостью зарабатывают. И там никакого пота лица нет. Поэтому это не повеление. Но когда вы читаете заповеди Божьи, то заповедь как раз является чем? Повелением. И когда Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью своей», повеление. Ну и вторая заповедь, подобно ей, Иисус Христос говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». И сегодня у меня проповедь называется: «А как самого себя любить?» Как? Понимаете, я тут разговаривал с Сашей, он мне говорит: нас с детства научили, как любить ближнего. Я говорю: хорошо, прекрасно, но ответь мне тогда на вопрос: а как себя любить? И многие люди встают в ступор, потому что они всю жизнь учились кого-то любить, их учили кого-то любить, но при этом они не понимают, как самого себя любить. А как ты можешь любить ближнего, если ты не знаешь, как себя любить? Если заповедь говорит: люби, возлюби ближнего, как? Как самого себя? Итак, друзья мои, человек должен сначала полюбить себя. Влюбленный в себя соперников не имеет, сказал Марк Цицерон. Человек должен сначала полюбить себя. Отсутствие этого чувства ни скрыть, ни эпатажным поведением, ни значимостью, ни веселостью, ни вежливостью. Люди безошибочно определяют человека, который в глубине своей готов к пренебрежению и даже унижению своей собственной личности. Итак, сегодня мы будем говорить, как научиться себя любить. Как себя любить? С чего мы с вами начнем? А начнем мы вот с такого вопроса. Как вы думаете, почему люди не любят себя? Почему люди не любят себя? В чем причина? Как вы считаете? Ну, может быть, из-за воспитания. Потом, может быть, не считают себя значимым. Ну, кто я такой? Я вообще не достоин ничего. Низкая самооценка. Еще в чем причина может быть? Недостаток чего? Не до конца понимает как. Ну, хорошо. То есть, в принципе, да, мы понимаем, что человек не знает, как себя любить по причине того, ну, просто, что есть разные обстоятельства в жизни человека, и благодаря этим обстоятельствам человек не знает, как себя любить. Давайте мы с вами отправимся в самое начало Библии и увидим, что же там в Библии произошло такое, почему человек себя не знает, как любить, не научен себя любить. Давайте прочитаем интересную вещь. Первое, знаете, я так называю, мы не любим себя, потому что у нас, если вы запомните эту фразу, такая величайшая подстава мозга. Нас подставляет наш собственный мозг. И я сейчас попытаюсь вам объяснить, как он нас подставляет. Притчи 3 глава, 5 стих. Притчи 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». И дальше что написано? «И не полагайся на разум твой». Надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум свой. Почему на разум не нужно полагаться? Я хочу вам привести такой маленький пример. Ну, и вы попытаетесь, или такой пример вопроса, вы попытаетесь на него ответить. Представьте себе такую картину. Представьте себе такую картину. Так, о ком же мы сегодня будем размышлять? Ну, я думаю, Володя Мартынов не обидится, если мы его в оборот сегодня возьмем. Представьте так, ситуация. Я пишу в средства массовой информации на Первый канал России, пишу статью о Мартынове Володе и пишу следующее. Этот человек обладает божественным даром. Он просто гений электроники. Он, кстати, Наташа подтвердит, он вот этот орган, который стоит, я не скажу сколько, очень много стоит. Там схемы, мы с Володей разбирали, я не помню, какие финские, что ли, там схемы или какие. Голландские. Мы разобрали этот орган. Володя смотрит на этот орган и говорит, тут голландские схемы, но ничего, мы сделаем русские. И, короче, там что-то пошаманил, и орган заиграл. Руки золотые, гений. Вот я о нем статью напишу на Первом канале России. Первая такая. Вторую статью я напишу такого плана. Я напишу так. Кто вообще родил этого человека? Это бездарщина. Все, к чему не прикасаются его руки, можно выкинуть на свалку. Как вы считаете, размещу вот эти две статьи в средствах массовой информации, какая из них будет пользоваться большим спросом? К сожалению, дорогие сестры, вторая будет пользоваться спросом гораздо больше. А вот знаете, так, есть такое понятие, как «желтая пресса». Очень часто наши звезды, у которых рейтинг начинает потихонечку падать, они знаете, что делают? Они размещают о себе какую-то негативную информацию. И как только негативная информация о них вышла, в свет, в средствах массовой информации, их популярность тут же начинает набирать обороты. Вот. Негативная информация пользуется всегда большим спросом. Давайте теперь ответим на вопрос, почему людей привлекает негативная информация больше, чем позитивная? То есть, если она будет, вот на весы мы помещаем положительную информацию и негативную информацию с одинаковым окрасом эмоциональным, негативное в сотни раз превзойдет. Вот величайшая подстава мозга, о чем в Библии написано. Полагайся всем сердцем на Господа, но не полагайся на разум свой. Что с нашим разумом не так? Почему мы так мыслим? Почему негативная информация больше нас привлекает? Хорошо, давайте попытаемся на этот ответить вопрос. Возвращаемся в книгу «Бытие», 3 глава, 10 стих. «Бытие», 3 глава, 10 стих. Бог обращается к Адаму, который уже согрешил. И он говорит, он пора его...

Первое, что появляется у человека после того, как он грешит, это страх. Страх. Я хочу прочитать вам Николая Бердяева небольшую выдержку из его труда «Диалектика божественного и человеческого». Глава 4, называется эта глава «Страх». Смотрите, как он пишет, Бердяев. «Страх лежит в основе жизни этого мира. Существовал древний страх. В числе многих определений человека можно дать определение его как существа, испытывающего страх. И это можно сказать про все живое. Страх животных ужасен. Тяжело смотреть в глаза животного, испытывающего страх. Страх связан с опасным, угрожающим положением жизни в мире. И чем совершеннее жизнь, тем более она угрожаема, тем большим опасностям подвержена, и тем более участь ее смерть. Нужно все время защищаться от опасностей. Организм в значительной степени построен для защиты. Борьба за существование, которое полна жизнь, предполагает страх». Вот что Бердяев пишет. Неверно думать, что храбрость и страх совершенно исключают друг друга. Храбрость есть не только отсутствие страха, сколько победа над страхом. И при том в определенном направлении. Человек может быть очень храбрым в одном отношении и трусом совершенно в другом. Например, очень храбрый на войне и трусом перед своей собственной женой. Правда? Кстати, я читал по насилию, да, кто больше всего физическое насилие проявляет в семье. Как вы думаете, кто? Женщины, вообще, я просто поражаюсь. Все время бьют и обижают мужчин. Все время. То подзатыльник дадут, то еще что-то такое. Агрессия какая-то со стороны женщин. И вот он на войне храбрый, а перед женой сказку помню. Да-да-да-да, помните это, как его? Щеки такие натирала этим свеклой. Марфушка, да-да-да-да-да, Марфушечка такая. Итак, вы видите, да, что страх двигает человеком. Теперь я вам хочу привести маленький примерчик, чтобы вы увидели, как нас разум подставляет. То есть из-за того, что мы согрешили, в нашу жизнь пришел страх. Что делает страх? Страх, он нас побуждает бороться за свою собственную жизнь, за сохранность жизни. Теперь давайте посмотрим на примере, как он работает вообще в жизни, как работает. Представьте себе, что вы охотник. Мы с вами вышли на охоту. Вы охотник или охотница? Как хотите. С луком или с копьем. И вот вы сидите в засаде. И я гоню по лесу на вас кого? Какого зверька я на вас гоню? Кого? Кабанчика дикого. Ну, вы еще тогда не адвентисты. Вы не знаете, что кабанчика кушать нельзя. Вы этого не знаете. Ну, вот вы стоите в этой засаде, я на вас гоню этого кабанчика. Этот кабанчик вылетает из леса и мчится прямо на вас. Вы стоите с этим копьем в руке или с луком, и от этого зависит благословение. То есть, если вы этого кабанчика сейчас схватите, схапаете, застрелите, у вас будет еда, вы будете тран-дан-дан, у вас там праздник будет. И вот вы стоите, кабанчик летит на вас. Вдруг вы краем глаза замечаете, что в кустах рядом с вами, буквально в метре, кобра приготовилась к прыжку и уже готова вас укусить за ногу. Что вы будете делать? Продолжать стоять и ждать, чтобы этот кабанчик прибежал? Или начнете спасать свою жизнь, отпрыгивая от змеи? Что вы будете делать? Как мне одна сестра говорит, мы страхом недвижимы. Я говорю, тот, кто страхом недвижим, те уже вымерли. Понимаете? Поэтому, когда в грех вошел в мир, человеком начал двигать страх. И если у него нет страха, и он не отпрыгнет от этой змеи, пусть это благословение промчится мимо. Кабанчик пролетел, тук-тук-тук-тук-тук-тук, но я спас свою жизнь. Все будут надо мной смеяться, но мне все равно, что они смеются надо мной, меня не укусила змея. Вот как страх действует.
И наш мозг

привык работать таким образом. Почему мы негативную информацию будем слушать? А потому что, вот, когда я о нем говорю негативную информацию, о Володе, вы воспринимаете его как опасность для своей жизни. И когда вам Володя говорит, ну, я вам сказал, с одной стороны, я говорю, Володя золотые руки, а с другой стороны, кто-то дал информацию, у Володи растут руки вообще не из того места, никогда ему ничего не доверяйте. И он приходит к вам и говорит, я хочу вам телевизор отремонтировать, который вы купили за 50 тысяч рублей. Вот я уже даже чемоданчик принес. И вы о нем слышали две информации. Что вы сделаете? Вы скажете, Володя, извини. У меня телевизор вообще просто так стоит, не нужно его трогать, не ремонтирую его. Страх за сохранность своего имущества первым будет в вашем сознании, в вашем разуме. И теперь представьте себе, что на протяжении всей жизни ваши родители, когда вы родились, пошли вы в детский садик, потом вы пошли в школу. Как вот вас в школе учили? Пишешь диктант. Диктант написал, отдал учителю. Так, где у нас Елена Петровна? Елена Венедиктовна здесь? Отдали ей тетрадочку. Елена Венедиктовна, у нее ручка есть специальная, красная. Вы синими чернилами написали, а она красным подчеркивает. Что это значит? Ошибка. И дальше она одну, вторую, третью, и потом ставит в конце кол. Все. Вы в шоке. И так всю жизнь. Вы вырастаете до определенного возраста, и у вас уже сознание сформировано настолько, что вы, ваш мотиватор – это страх. Подстава от мозга. Идем дальше. То есть мы разобрались с тем, как наш мозг мыслит. Почему мы на негатив больше обращаем внимание? На негатив вне мира и на негатив к себе. Потому что это опасность. Мы пытаемся сохранить свою жизнь, защитить свою жизнь. Смотрите, что дальше говорит Библия. Да, мы же с вами хорошие, послушные. Мы же любим Слово Божье читать и Ему следовать. И, наконец, Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, только что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, только то, что добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть, смотрите, апостол Павел к филиппийцам, он пытается научить нас правильно мыслить. Можно подумать, что только Павел нас учит мыслить правильно. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Иоанн пишет, в любви нет страха, но совершенная любовь что делает? Изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. К счастью, как раз вот из этого текста видно, что любви можно научиться, и от страха можно избавляться, от страха можно освобождаться. Римлянам 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему своему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь не делает ближнему своему зла. А кто твой ближний? Кто самый главный человек в вашей жизни? Без религиозных, там, Иисус Христос, там, понятно, что Бог, понятно, что Христос. Я говорю о том, какой человек самый главный у вас в жизни. Домашние. Мама, папа, домашние. Вы самый главный человек в своей жизни. Вы самый главный человек в жизни. Все в вашей жизни вытекает из вашего отношения к себе. Как вы относитесь к себе, так вы будете относиться к вашим ближним. Поэтому самый главный человек для вас – это вы.
И когда речь идет о том, что любящий не делает ближнему своему зла, то любящий не должен кому сделать зло в первую очередь? Себе. И совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому необходимо работать над своей собственной жизнью, над своим собственным сознанием. Необходимо сделать все возможное, чтобы научиться себя любить. И это возможно. Это возможно, научиться себя любить. Вот статистика интересная. Людям задавали вопрос. Вопрос звучит так. Вы когда-либо чувствовали себя полностью любимым самим собой или кем-то еще? Вы когда-либо чувствовали себя полностью любимым? Как вы думаете, какие ответы звучали чаще всего? Люди говорят, нет. То есть люди себя не чувствуют любимыми ни самим собой, ни другими людьми. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих, повеление. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как себя, возлюби как себя. Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Итак, любовь есть глагол и создание комфортных условий в разных аспектах жизни – это новый уровень отношений с собой, в основе которого целенаправленные, последовательные преобразования твоей собственной жизни. Глагол. То есть любить нужно научиться самого себя. И это не просто что-то такое. Это глагол. Что такое глагол? Это действие. Мысли, чувства, поступки. То, что вы думаете о себе вчера, это то, кем вы сегодня являетесь. Вы сегодня то, что думали о себе позавчера или 3 дня назад. Как вы считаете, ваши мысли влияют на ваши чувства? Как вы себя чувствуете эмоционально? Знаете, закон физики такой. Если берешь 2 сосуда и между собой соединяешь их трубопроводами, начинаешь 1 сосуд наполнять водой, то 2-й всегда будет наполняться ровно столько, сколько наполнен 1-й. Итак, все, что вы о себе думаете, то вы будете так себя и чувствовать. Как вы себя будете чувствовать, так вы будете себя и вести. Так вы будете и поступать. Знаешь, с чего нужно начать? Где надо преобразование делать? В мыслях. Надо начинать с мыслей. Надо изменять мысли свои. Итак, давайте я вам буду давать советы, как же научиться себя любить. Первое, начнем вот с чего. Потом мы к мыслям перейдем. Первое, начнем с того, что нужно ухаживать за собой. Нужно ухаживать за своим телом. Это глагол. Любить нужно ухаживать. Вот когда я влюбился в свою жену, что я делал? Я ухаживал за своей женой, правда? Был предупредителен, нежен, ласков. Я не грубил своей жене, как сейчас. Я шучу, я не грублю ее. То есть, когда вы влюбляетесь, вот вы проявляете определенную нежность, заботу, ласковость, да? Вот с чего нужно начать? Начните любить себя. Уделите огромное внимание своему телу. Есть у нас отдел здорового образа жизни, да, в церкви. Первое, когда если я люблю себя, я уделяю огромное внимание своему телу. В чем это выражается? В чем выражается забота о своем теле? В чем? Первое, физические упражнения. Я должен делать зарядку, хотя бы 30 минут в день я должен делать зарядку. Второе, в чем это выражается? Сколько я должен спать? 7-8 часов. Как вы считаете, сон – это правильно, хорошо? Что делает сон? Восстанавливает, лечит. Во время сна у человека происходят именно как раз вот эти процессы, которые восстанавливают затраченные силы. Нервные клетки восстанавливает. От нервной системы много чего зависит. Вы можете физически себя хорошо чувствовать некоторое время, даже десятилетия. Но если вы не высыпаетесь, у вас будут проблемы со здоровьем.
Если вы любите себя, начните с этого. Начните любить свое тело. Правильно питайтесь, хорошо спите, делайте упражнения. Поднимите руку, кто вот эти три основные правила кто делает. Кто спит правильно, поднимите руку. Вот 7-8 часов, кто спит? Отлично. Кто не спит эти часы, поднимите руку. Ага, хорошо, вот вы уже не любите себя. Следующее. Кто правильно питается, поднимите ручку, чтобы я видел. Кто старается правильно питаться? Прекрасно. А кто ходит в спортзал, кто упражнения делает? Зарядку кто делает? Молодцы. Вот вы уже начали себя любить. Ой, я попал в общество любящих себя. Мы любим сами себя, да? Прекрасно. Дальше что нужно делать? Следующий закон, я его называю «Важность зеркала». Вы когда утром просыпаетесь, чего вы начинаете? Ну, сделали зарядку, все вы сделали. Вы знаете, иногда зарядку не хочется делать. Вот я вам совет даю такой. Начинайте с зеркала зарядку. Утро проснулись и подходите к зеркалу. Смотрите в зеркало в свое отражение. И что вы там видите в этом отражении? Я сейчас вам прочитаю, что видят люди в отражении в зеркале. Сейчас, секундочку. Я лентяй. Я не соответствую ожиданиям родственников. Я неряха. У меня ничего не получается в жизни. Я толстая, я некрасивая, я замученный, я неуверенный в себе, я замкнутый, я бездарный, я безответственный, я ненавижу себя, я недостоин счастья, я тряпка. Люди вот так говорят. Вы так начинаете утро? А что вы говорите? Ну, тут даже речь, понимаете, речь не столько о внешности. Конечно, и внешность тоже имеет значение. Огромное значение имеет внешность. Огромное значение имеет то, что вы себя принимаете таким, какой вы есть. И это классно, когда вы смотрите на себя и говорите: «Бог, ты чудно меня сотворил». У меня был один такой проповедник, когда я ему говорил, я делал ремонт автомобиля, сделал двигатель, завел мотор, и мотор стал работать. И я говорю: «О, какой я молодец!» А он мне говорит: «Хвалящийся да хвалится». Чего? Господом. И вы знаете, такой натиск был. Всякий раз, когда я говорил, что я молодец, каждый раз он слышал это, и каждый раз он мне говорил: «Хвалящийся, хвались Господом, хвалящийся, хвались Господом». И я себя так чувствовал неловко. Я думаю, может, я какой-то хвостун. Начал этот вопрос изучать. И пришел к удивительному откровению. Давайте прочитаем, что же там имеется в виду, когда речь идет о похвале. Еремия. И второе послание Коринфянам, 2 Коринфянам 10 глава 17 стих. Апостол Павел повторяет то, что сказал Иеремия. «Хвалящийся, хвались о Господе», говорит апостол Павел. В 17 стихе, 10 главе, 2 послание. Но если вы прочитаете чуть ниже 13 текст, то вы увидите вот эти слова. «А мы не без веры хвалиться будем по мере удела, который назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть до вас». И Иеремия так говорит эти слова у Иеремии. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеем, что знает меня, что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть Иеремия говорит то же самое, что и апостол Павел. Можно хвалиться? Можно. Но не путайте. Помните у басни у Крылова? «За что кукушка хвалит петуха за то, что тот хвалит кукушку». То есть речь не идет о лести. Речь идет о правильном, трезвом, взвешенном отношении к себе самому. Когда вы смотрите на себя в зеркало, и вы вспоминаете качества, которыми вас наделил Господь. Конечно, вы начинаете хвалиться и хвалитесь в Господе, потому что Господь вас так устроил. Давид говорит, помните, «Чудны дела твои, Господи! Не поражаюсь, не могу даже понять, как я дивно устроен!» Поэтому не критикуй себя, глядя в зеркало, потому что критика тебя сжигает и уничтожает. И ты делаешь это на протяжении всей своей жизни. А научись говорить себе комплименты, если ты себя любишь. Научись трезво думать о себе, правильно думать в свете того, чем ты действительно обладаешь. Теми качествами, которыми наделил тебя Господь.
Слава Богу, я уверен, что Он наделил вас многими добрыми качествами. Поэтому, когда вы просыпаетесь, смотрите на себя в зеркало, вспоминаете все то, что вы умеете делать. И как вы это круто сделали. К примеру, вчера варили вы борщ мужу своему. Кто варил борщик мужу? Поднимите ручку, чтобы я видел. Круто сварили? Вот так. Я лучше всех варю борщ. Все, как я варю борщ, так никто не варит борщ. Круто. Я, кстати, электрику сделал. Так как я электрику делаю, никто так, даже Коля не сделает, Арзамасов, электрику. Я взялся за провода, меня 3 раза трахнуло током. Но лучше всех делаю электрику я, понимаете? Потому что я сам ее сделал. То есть вы просыпаетесь, начинаете говорить себе комплименты. Не то, что вы тряпка, ничего не достойны, а то, чем действительно вас наделил Бог, теми качествами, которые у вас есть, которыми вы обладаете. При этом выражайте благодарность Богу. Благодарите людей, которые рядом с вами. Вы видите, что человек вам помогает? Вы видите, что человек даже не вам, а кому-то другому помогает? Благодарите его, хвалите его. Это будет воодушевлять его и поддерживать его. Еще что нужно? Молитва. Молитва – это сильнейшая вещь. Ну, скажу для современного общества, для них, может быть, это будет более понятно. Медитация. Медитация или молитва. Почему молитва важна? Вы знаете, интересно, ученые делают опыты, ставят. К примеру, какая-то ситуация очень напряженная, очень негативная. Молотком даже вы себе еще по пальцу в этой ситуации ударили. Если вы начинаете молиться, то ваш мозг, интересно, он отключается от всего негативного и сосредотачивается на позитивном. Если вы приучили себя молиться, то есть если вы можете время проводить в молитве, тем самым вы ограждаете себя от негативного влияния. Если вам захотелось поплакаться и подумать о том, что вы плохой и нехороший человек, склоните коленки, помолитесь Господу и скажите Господу: «Господь, ты чудно меня сотворил, я классный человек. У меня талант вот этот, вот этот, вот этот. Я молодец». Начни с себя. Если ты себя не любишь, если ты себя считаешь тряпкой, как ты кого-то другого можешь любить, скажи мне. Научи меня. Ты никогда не сможешь другого любить, потому что ты себя не любишь. А если ты себя любишь, если ты к себе уважительно относишься, ты любишь людей. Если ты видишь, как Бог тебя благословил, как Бог тебя наделил какими-то определенными добрыми качествами, ты будешь видеть, как Бог их наделил этими качествами. Если ты в себе ничего не видишь божественного, ты и в них не увидишь ничего божественного. Это все будет игрулечки, игры в христианство и в христианское доброе поведение. Лицедейство, лицемерие. Следующее, что необходимо делать, мои возлюбленные братья и сестры, чтобы научиться себя любить. Определите границы. Что за границы? Есть книга, помните, «Границы». Хорошая книга, которая учит не давать людям тобою манипулировать. Барьеры. Да, книга называется «Барьеры». То есть эта книга учит вас, чтобы вы так окружали свою жизнь, так выстраивали свою жизнь, чтобы не допускали людям вами манипулировать. Свободны должны вы быть. К свободе вы призваны. Так учит Слово Божье. Если вы будете свободны, вы будете освобождаться от тех людей, которые вами пытаются манипулировать. Более того, освобождаетесь от тех вещей, которые держат вас в рабстве. Допустим, кто-то курит, да, у него зависимость, сегодня Миша говорил. Это рабство. Если это держит вас в рабстве, прилагайте все усилия, чтобы освобождаться от рабства, становиться свободным. Если вы себя любите, учитесь себя любить. Выстраивайте эти границы. Следующее, что нужно делать. Две вещи еще нужно мне сказать. Две вещи, на которых я считаю, что нужно обратить внимание. Если вы хотите научиться себя любить, научитесь принимать свою темную сторону. Я как-то проповедь говорил о том, что у каждого человека есть скелет в шкафу. У каждого. Сегодня Миша спрашивал, есть тут безгрешные люди? Ну, нету безгрешных людей. Но вопрос идет не о том, что принять свою темную сторону, это принять свою природу с негативными наклонностями. Речь идет не об этом. Я в своей жизни встречал христиан, которые
Они говорят так: Бог нас любит, аллилуйя, хвала Всевышнему, Бог есть любовь, Бог меня благословляет, я такой, я вообще, ну, я крут, и вообще все мне хорошо, все замечательно. Но когда в их жизни происходил несчастный случай, когда в их жизни происходил несчастный случай, у них почва уходила из-под ног, и они становились самыми несчастными людьми на земле. И я им говорю: как вот ты, с одной стороны, говоришь, я такой счастливый, такой благословенный Богом, а когда у тебя неприятности, у меня одна девушка такая была, не адвентистка, православная верующая, ну, прошу прощения, да, без религии. Озвучил уже, ладно, в следующий раз не буду говорить. То есть она верующим человеком себя называла, и она говорила: меня Бог любит, я вообще люблю так по жизни идти, так, чтобы на позитивчике было. И когда у нее на работе были неприятности, она почему-то начинала бухать, курить, пить эти антидепрессанты. Я говорю: как это соотносится с твоим? Ты говоришь мне одно, а делаешь совершенно другое. Что значит принять темную сторону жизни, мои возлюбленные братья и сестры? Вот Россия – это то место, где горят леса в Сибири. Знаете? Я хожу в лес. Лес – это чудесное место. Красивые деревья растут. Там, я не знаю, ели, пихты, березы стоят. Вот вы ходите по лесу, наслаждаетесь. Лес стоит, никого не трогает. И вдруг молния – шарах! И лес за минуты выгорел дотла. Почему это происходит? Ну, потому что мы живем на такой планете, на такой земле. На ней есть грех. Слышали такое выражение, что, к сожалению, на нашей планете страдают и хорошие люди. Поэтому вы должны понять и принять ту темную сторону своей жизни, что не всегда и не все будет гладко. Более того, если лес выгорел дотла, то зола, которая попала в почву, через, может быть, год, два, три, четыре она эту почву удобрит и вырастет лес еще круче, еще красивше. Поэтому, если вы будете принимать темную сторону своей жизни, будете учиться на этой темной стороне, то ваша жизнь будет становиться краше и ярче. И вы должны так: о, Бог меня не любит, это произошло со мной, поэтому по какой причине со мной произошло? Да просто произошло и все. Прими это. И знай, что на этой почве вырастет что-то доброе и хорошее. И последнее, что нужно, мои возлюбленные братья и сестры, для того, чтобы научиться любить себя, вам нужно освобождение. Освободиться нужно. Что за освобождение? От чего нужно освободиться? Притчи, 4 глава, 23 стих. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». К сожалению, сегодня сердце никому не нужно, никому оно не нравится, сердце. Сегодня люди больше живут разумом. Они готовы идти по головам для того, чтобы достичь определенной цели. И человечеству пришлось выстраивать в отношении своего сердца или вокруг своего сердца определенную стену. И человек живет за этой стеной. Он боится кому-то что-то довериться. Он боится быть осмеянным. Он боится, что его подставят, предадут. Еще он живет так за стенами, потому что его, может быть, мама там с папой, знаете, в детстве прессовали. Знаете, как родители, что делают родители? Они делают следующее. Они говорят так: ой, Сереженька, ты сегодня пятерку получил, молодец. Мама тебе мороженое купит, мама тебя так любит. Сережа завтра получает двойку. Сережа, Сергей, ты почему двойку получил? Ты почему маму расстраиваешь? И у ребенка складывается такое впечатление, что чтобы его любили, нужно обязательно чего? Нужно пятерки получать. А если пятерки не получаешь, то ты кто? Ты плохой, там, балбес, идиот и так далее. Понимаете, ребенок вырастает вот в таком, вот такой атмосфере, и все, что в детстве с ним было, он несет во взрослую жизнь. Поэтому нужно освободиться от этого всего.
Вам нужно свободу обрести. Вам необходимо освободиться от всех тех заморочек детских, которые у вас еще с детских травм, они у вас есть у всех, потому что все несовершенны, и ваши родители в том числе. И если у вас классные родители, вам повезло просто супер, если вы выросли в семье, где хорошие родители. Вам просто повезло, это чудо, если вы выросли в этой семье. Но большинство семей не такие. Что нужно сделать, чтобы сердце ваше открылось? Как освободиться? Помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Глеб Жеглов, там такой герой, Высоцкий играет этого героя. И там такая картина. Убивают женщину одну, и в убийстве этой женщины Жеглов обвиняет мужа. И приглашает он мужа на допрос и говорит ему, я не помню, как его зовут, ну, допустим, там, Федя. Он говорит: Федор, покайся, сознайся, что это ты убил, и тебе станет легче, я знаю. Помните этот момент из этого фильма? Так вот, Слово Божье говорит следующее: чтобы освободиться от этой тяжести, которую вы несете, необходимо что сделать? Покаяние нужно, мои возлюбленные братья и сестры, покаяться нужно. И некоторые, знаете, как каются, они сидят напряженно, думают: так, какой же грех они сделали? Ничего вспомнить, ничего на ум не приходит. Я же такой хороший человек, что мне может на ум прийти? Я же замечательный, я гений, я покаяться не могу. Речь идет вот о чем, мои дорогие братья и сестры. Вам нужно сделать следующее. Вам нужно найти как-то время, такое, чтобы у вас было достаточно свободного времени, чтобы никого не было рядом с вами, чтобы вы были одни. И вам надо рассказать историю своей жизни. Эту историю надо проговорить. Расскажите от того момента, как вы помните себя, вот как вы родились. Когда вот вы осознали себя, вот вы помните себя в детстве, вы в садик ходили, какие-то моменты вы помните несправедливость в отношении вас, кого-то родных и близких, там мамы, папы или еще кого-то не было. Вы помните, что кто-то вас из подростков там обидел или еще что-то. Вот начиная с детства, расскажите всю историю своей жизни. Кому рассказать? Богу расскажите, потому что там написаны такие слова: «Придите и рассудим». И если вы что-то в вашей жизни было, помните, было, грехи ваши были багряные, то я как снег убелю их. Интересно там стоит фраза: вы придите и вы увидите. Поэтому я считаю, что одним из фундаментальных аспектов начала любви к себе – это исповедь. Исповедь Создателю. Расскажите ему все, что было с вами с самого начала, с самого детства. Расскажите ему все, что вы чувствовали, все, что вы переживали. Расскажите ему тогда, когда с вами поступили несправедливо, и вы вынуждены были сделать какой-то отвратительный, отрицательный какой-то поступок. Вы его сделали, и что вы при этом чувствовали, тоже расскажите Богу. И тогда ваше сердце освободится. И тогда те оковы, та ноша, которую вы с собой несете, эта книга называется «Путешествие пилигрима», когда он ему говорит, евангелист, он ему говорит: тебе нужно этот рюкзак снять и оставить у Голгофского креста. Тебе нужно снять эту ношу и оставить у ног Христа, тогда ты пойдешь спокойно. И пилигрим, когда это сделал, помните, как у него путешествие началось? Легко и свободно, а до этого он все время тонул, то в болоте, то в трясине, то еще где. Поэтому покаяние нужно. Расскажите Богу историю вашей жизни. С этого начинается любовь к себе. Это очень трудно. Это очень трудно. Но это повеление Христа. Если вы хотите жить счастливо, если вы хотите любить других, научитесь любить себя. Начните с себя. И да поможет вам Бог. Помолимся. Наш Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты, Господь, открываешь нам любовь. Любовь к Тебе, Отец Небесный. Интересно, что Слово Твое раскрывает нам эту любовь. Интересно.
Если не любим ближнего, который рядом с нами, как можем любить Бога, которого мы не видим? А как мы можем любить ближнего, если не любим себя? Мы благодарим Тебя, Господь, за это повеление. Возлюби ближнего, как себя. Господь, мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам научиться любить себя. Помоги нам научиться относиться к себе с должным почтением, с должным уважением, с любовью, с нежностью, с бережливостью относиться к себе. Любить то, что Ты нам дал, любить наше тело, которым Ты, Господь, нас снабдил, то здоровье, которое Ты нам дал, Господь, любить ту жизнь, которую Ты нам дал, Господь. Научи нас этому всему. Ради Иисуса Христа мы просим и за все Тебя благодарим. Благодарим Отца, благодарим Сына, благодарим Духа Святого, Тебе, вечному Богу, слава и держава во веки веков. Аминь. Да благословит вас Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Часто негативный опыт может вызывать у нас отрицательные эмоции, страхи, переживания. Но как этот опыт может послужить нам во благо? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как обстоятельства прошлого помогают обрести счастье сегодня». И в гостях у нас Евгений Кафтанов, пастор из церкви города Казань. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и приехали к нам.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, вы счастливы вот сегодня, на данный момент?
2: Я считаю, что моя, ну, жизнь моя сегодня, как бы это, в принципе, примерно то, что я когда-то себе представлял, как счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, дети, любимая работа.
1: Как раз это и делает вас счастливым, да?
2: Ну, наверное. Ну, опять-таки, конечно, вопрос счастья – это вообще философский вопрос. Uh-huh. Что мы подразумеваем под счастьем, да.
1: А лично вы, что вы подразумеваете вот в своей жизни под счастьем, под словом счастье?
2: Мне кажется, счастье – это уметь радоваться, что ли, вот всему тому, что мы сегодня имеем, и как-то находить смысл во всем том, что мы сегодня как бы имеем. Вот. Это скорее такая радость, вот нахождение вот здесь и сейчас, когда мы этим можем за это Бога благодарить.
1: Евгений, а у вас есть какой-то негативный опыт, который мог помешать вам быть счастливым?
2: Чем человек становится старше, тем опыта становится больше, как и негативного, так и положительного. Вопрос в том, что как сегодня, находясь здесь и сейчас, я буду использовать тот багаж, который, ну, был в моей жизни, в жизни каждого, как этот опыт может послужить мне для счастья сегодня. Поэтому все-таки, если говорить о счастье и о негативных, положительных опытах, мне кажется, это всегда некое наше отношение, такое субъективное. Смогу ли я это как-то превратить во благо? Или смогу ли я это как-то связать... ну, как бы превратить этот как бы багаж этого опыта, позитивного или негативного, то, чтобы сегодня мне можно было за это Бога благодарить. Но я всегда анализирую свою жизнь на каких-то этапах жизни, на каких-то таких маленьких пунктиках, где я, ну, там, так останавливаюсь, задумываюсь, то я всегда как-то Бога благодарю за то, ну, вернее, точнее, я понимаю, что вот сегодняшнее настоящее, которое у меня есть, это благодаря тому, что я когда-то имел там в прошлом. Не знаю, вот сегодня, допустим, я совершаю служение пастором, оно все-таки часто, оно как бы связано с публичной деятельностью, да, то есть мне приходится за кафедрой проповедовать, уметь там держаться на публике. Когда-то было время, там, когда я еще учился в училище, меня пригласили играть в театре, помню, и играть в команде КВН. Тогда для меня это, может быть, казалось какой-то такой, ну, КВН, как бы это было круто, такая какая-то шалость, может быть, театр более серьезнее. Но сегодня я вижу, как в моем как бы служении, в моей деятельности именно опыт тех лет, вот он там служит. Я не думаю, что, то есть я, как-то, что я подстраивал специально все это, но я прям, я иногда, когда об этом задумываюсь, я прям Бога благодарю, что... Я не знаю, было ли это Божье провидение, или Бог складывает из какой-то такой некий пазл, да, то есть вот для сегодняшнего моего сейчас состояния там, или какого-то моего рода деятельности, Бог как бы спрашивает, давай посмотрим, что у тебя есть, какой у тебя багаж был в прошлом. Не знаю, неважно, негативный, позитивный. Мне нравится библейский текст один, это история про Моисея, когда Моисей приходит, когда Моисей случайно встречается с Богом в пустыне, там пасет овец, это уже такой старик 80-летний. Как посмотреть вот на жизнь Моисея? Была ли она его бывший вот этот опыт счастливый или несчастливый? С одной стороны, человек родился в такое время, когда как бы детей там, да, их убивали. Но его почти в случайности не убили там, а он оказался в доме фараона. Счастье, счастье. С другой стороны, потом там произошло это убийство, преступление, он убегает из дома фараона. Есть за что сожалеть всю жизнь? Наверное, есть. То есть потом он 40 лет пасет овец в пустыне. И все эти 40 лет, ну, можно по-разному отнестись. Может быть, он эти 40 лет сожалел, кусал локоть, зачем я тогда этот поступок совершил. С другой стороны, потом, когда Бог с ним встречается и приглашает его на такое важное служение, и потом, по сути дела, Моисей становится вообще лидером нации, и до сих пор это такой, одна из ярких фигур, да, как бы в истории человечества, вообще герой такой Библии, очень важная фигура для еврейского народа до сих пор остается. Но когда Бог его приглашает, и Моисей сам удивляется, он говорит, то у меня, в принципе, ничего нет, да, я косноязычный. А Бог говорит, слушай, а давай посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть посох, да, давай мы его, он у тебя будет жезлом. У тебя есть брат, который может тебе твое косноязычие там убрать. И, ну, есть вещь, которую Бог не договаривает, но у тебя есть опыт жизни в пустыне, как раз таки 40 лет, а потом они еще 40 лет будут идти с этим народом. Поэтому я думаю, что вот Бог как бы так относится. То есть я когда-то в молодости я по-другому представлял свою жизнь. То есть для меня была жизнь так, что вот мне, ну, я даже у нас такое было движение в церкви, я замечал среди молодежи, что очень важно пройти таким путем с Богом, что прямо mm-hmm. Бог тебя как марионетку направо-налево водил, и ты с ним идешь, и вот главное не ошибиться. Вот он, Бог для тебя прописал этот путь, и ты по нему должен пройти. И как бы когда-то я в это верил, я в это молился об этом, пытался найти, но, скажу честно, не всегда мне Бог прямо так вот вел, именно вот таким путем, что я прям...
1: Ну а как вы к этому пришли? Как вы к этому сами лично подошли? То есть мне вот интересен лично ваш опыт, вот эти вот обстоятельства, которые были вот на тот момент, когда у вас вот это внутри произошло, да, что вы захотели пойти за Богом, последовать за Ним.
2: Ну, я помню, когда я был маленький, у меня был такой даже часто диалог с Богом, что вот, ну, какие-то события в моей жизни случались, я Богу говорил, если вот это сейчас не произойдет, то я тебе в отместку перестану в тебя верить. Потом я задумался, как я могу такого Богу говорить, если я ему об этом говорю, значит, я уже, получается, в него верю, раз такой диалог с ним происходит. Тогда получается так, так его уже не напугать. Это была, может быть, неправильная вера, но это была такая вот детская, своя, и она всегда, в принципе, росла.
1: Но это размышление, я считаю, оно очень даже приносящее определенные выводы.
2: И при этом я всегда молился там по-своему, как я мог, по-разному. И вот это было. А уже в 17 лет, когда я крестился, скорее всего, уже был такой некий выбор. Что это, знаете, это когда вот с девушкой встречаешься, допустим, там, год, два, три, а потом наступает момент, когда, ну, там уже тебе близкие, когда тебе она сама намекает, типа, ну, ты как-то это, давай уже определись, мы дальше идем, да, по жизни или... Здесь как бы, наверное, то же самое.
1: Когда в какой момент когда Бог стал близким? То есть вот вы говорите, да, вот принял крещение, но что-то же послужило, то есть захотелось стать ближе к Богу, да, захотелось узнать Его поближе, вот что послужило? Что за обстоятельства тогда были на тот момент, мне очень интересно, которые вот подтолкнули к этому? Или, может быть, какие-то переосмысления? То есть вы говорите, да, то, что уже было, вот это вот было уже заложено в вас, вот эта вера, вы, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне уже верили. Ну вот что за толчок сыграл роль?
2: Точно помню две вещи. В 17 лет, когда была какая ситуация, в ДК нашем городском был такой местный театр, театральная студия. Я там играл в театре. Была там у меня роль Стрельца Белого Отца в сказке Федотова, это Филатова. Одновременно с этим шли КВНы. И в это время была программа евангельская. То есть приехали евангелисты. Ну и параллельно. То есть я все время мог наблюдать, что вот там в соседнем зале происходит какая-то духовная встреча. Там было редко разных как бы обстоятельств. И я пришел на программу, слушал эти темы различные. Потом решил там же на программе принять крещение. Это было такое больше тоже неосознанное.
1: Неосознанное, то есть на эмоциональном уровне?
2: Не эмоционально. У меня там было две вещи. Первая вещь, мне хотелось Библию получить бесплатно, я знаю, там ее дарили. Второй момент, была такая у меня месть, где-то за месяц до этого я расстался с девушкой, которая как-то очень негативно отзывалась о верующих. И у меня было такое желание как бы отомстить ей, показать, что я вот теперь буду верующим. То есть вот больше такое было. Это были не эмоции, это, скорее всего, было по расчету, но расчет такой был совершенно... другой. Ну, я крестился, меня выбрали руководителя молодежи. Я продолжал ходить в церковь уже, занимался молодежью, но какого-то такого религиозного порыва не было, и я втихаря, у меня были совершенно другие планы.
1: То есть мечты, планы, они вообще были вообще далеки были от того, что происходило,
2: я
1: да?
2: Я планировал, что по стопам отца пойду, папа мой военный, милиционер потом. Ну, сначала полжизни был военным.
1: Это же такая достаточно серьезная профессия. Да, и, как правило, дети потом по стопам уже идут в основном.
2: Я подумал, что я уйду в армию и там останусь. Потом меня пригласили в Нижний Новгород на обучение лидеров молодежи. И вот здесь, наверное, сказать, когда я... Да, это я уже помню точно. Я приехал на встречу с лидерами молодежи. Я посмотрел, как живет молодежь, какие у них планы, мечты, какие, не знаю, горящие глаза, как они, чем они живут, чем они мыслят. Вот меня это... Вот, и именно вот это меня зажгло. Вот это...
1: Атмосфера среди молодежи,
2: да? Это общество. И я помню... То есть мое покаяние, такое настоящее, уже такое вот взрослое, оно было не перед баптистерием, то есть не перед бассейном для крещения, оно было не в зале, где программа шла евангельская. Мое настоящее покаяние было, я ехал в автобусе городском, здесь по Нижнему Новгороду, и я искренне сказал: Господи, я устал вот так жить двулично, то есть ходить в церковь, планировать совершенно другую жизнь. Измени меня, сделай меня такими же, как вот эти люди. Ну, вот это молодежь. И вот с тех пор... Я стал как-то меняться, и у меня появилось желание читать Библию, изучать. Я зажегся, стал дома у себя собирать своих друзей, какие-то ставить им кассеты, видео, проповедовать. Вот с этого, вот это можно назвать такое некое духовное пробуждение, которое началось.
1: Евгений, у меня вопрос. Вера ваша в этом, она росла? Вот в этих обстоятельствах, да, можно так сказать?
2: Были случаи, когда я хотел явного Божьего ответа какого-то, просил, был, там, брал посты, допустим. Я никогда не слышал какого-то явного такого голоса Божьего, что вот сделай так, пойди сделай. Но при этом, когда я искренне желал от Бога что-то, какой-то путь изменить свой, куда-то направиться, я молился, и я как-то видел, что Бог меня направлял через какие-то маленькие обстоятельства. То есть в 15 лет я закончил школу в 9 класс, я пошел... Думал поступить учиться. Отец, вернее, меня отдал учиться в школу милиции. Вот там у нас не получилось с общежитием. В итоге я поехал, устроился на завод минеральный, там, минеральная вода Шфолосу. Тогда я бы сказал, все, буду работать лучше на заводе. Ну, как-то люди же работают на заводах. Чем я хуже? Там вот я, работая на заводе, там у нас был такой мастер, звали его Мударис. Вот он такой был очень... Я до сих пор Богу благодарю, что часто, там, оставаясь в ночную смену, он там подсаживался, и он... Ну, может быть, не эстетично, там, бывало, там, матом мог говорить, но, чтобы мужски по-настоящему, он мне говорил: слушай, это не твое место. Ты на этих мужиков, здесь вот, алкоголиков, ты не смотри. Ты должен сейчас не поступил, доработай год и ищи, куда будешь поступать. Если ты здесь останешься, ты здесь просто погибнешь. Там реально, то есть там это был завод, это был конец 90-х годов, когда зарплату там платили раз в полгода. Из-за этого люди там в депрессию впадали, спивались, там на этом заводе что-то не пили, не курили. Вот. Я в этом как бы всем варился, я постепенно начинал как бы все это в себя впитывать, и он это понимал, вот этот мастер, как бы человек очень грамотный, и он мне прямо вот так вот по-дружески говорит: слушай, вали отсюда, когда год. И потом, опять-таки, папа сказал, то есть там он меня отдал в школу милиции, не получилось, потом конец года, уже начало нового учебного года, отец меня отдал в училище учиться на такая профессия интересная, сейчас не знаю, такая существует, не существует. У меня в дипломе она прописана, называется хозяин усадьбы. Это
1: так, поподробнее.
2: Плодоовощевод, повар и бухгалтер.
1: Что-то откликалось вот из этих трех направлений, мне просто интересно. Но на тот момент наверняка актуально.
2: Я вообще не понимал, что такое. Хотя, кстати, на самом деле, я когда крестился, это уже был... конец второго курса, и скажу честно, я бухгалтерия в конце концов так вошла, мне зашла для меня. Я закончил на пятерку вообще эту профессию, и до сих пор я прям помню все эти формулы. И мне повезло, у нас был очень хороший мастер, преподавал эту профессию, она сама вообще человек, преподававший в университетах вообще эту науку, да, экономическую. Она нам давала больше, чем просто бухгалтерию, она нас учила разным таким как бы предметом, который только преподают в институтах. Вот. Тогда, под овощеводство. Сейчас даже не помню, даже там, что мы изучали на самом деле. Ну, нет, помню, что овощи, как их сажать, что-то еще. Но учился и учился. Второй курс кулинария была, мне это нравилось, потому что я люблю иногда что-то готовить. И сейчас, так, если когда позволяет как-то настроение. И тогда я тоже любил этим заниматься, поэтому мне это понравилось. А потом я уже крестился, и потом пошла уже третий курс, бухгалтерия. Угу. Там, когда учился на бухгалтера, вот это было, там, получается, три профессии, и каждый год был новый мастер. Если плодовощеводство – это один мастер, кулинария – другой мастер. А здесь в бухгалтерии была такая женщина. И я до сих пор с ней дружу, вот, общаюсь, в гости приезжаю, хотя прошло уже с тех пор 20 лет. Вот, потому что она сыграла очень такую для меня мощную роль. Она видела, что у меня хорошо идет бухгалтерия. Uh-huh. Я учился на 5 с плюсом, мне даже платили стипендию повышенную за это. Но при этом я не знаю, что на нее нашло. Вот как бы здесь как бы я и находил некоторые для себя такие знаки от Бога. То есть я молился: «Господи, покажи мне, куда». Я понимал, что мне уже неинтересно быть просто работать на каком-то предприятии, там просто бухгалтером или кем-то. Кем себя быть, как бы я искал. И очень часто мы вечером, вернее, утром, когда я там на автобусе приезжали в училище, я шел пешком там, от остановки до училища, и мастер моя, она меня всегда догоняла, мы с ней шли. И она мне говорила: «Евгений, вот там мне мастер говорила: ты не смотри вот на это общество заводское, у тебя другая судьба, ты должен закончить пойти». То есть здесь она мне тоже

0: Было такое, что когда был прием пищи в училище, мы садились, там все студенты, ну, как это, учащиеся садились, елись. Она всегда принципиально каждую, вот это было каждый день, она садилась напротив меня. Ну, там все ели ложками, она говорила: запомни, Женя, ложками едят только суп и на похоронах. Ты должен научиться есть правильно, потому что ты будешь входить в общество, поэтому учись вилкой. Она вызывала старшего повара: дайте нам сюда вилку. Давала вилку, и мне прям сидела, меня учила, как правильно есть вилкой. Уже звенел звонок, все убегали, она говорила: стоять, не беги. Я сама там потом поговорю, если ты опоздаешь на урок, твоя задача. Я до сих пор, прошло 20 лет, я не могу есть ложкой, потому что вот я куда ни приезжаю, если мне
1: подают ложку. Отложилась, да, как отпечаток такой?
0: Она просто, она меня прям въелась, меня как правильно есть, как разговаривать. И на самом деле, если спросить, кто сыграл вот именно большую роль вот для меня, это вот это мой мастер по бухгалтерии. И до сих пор ей благодарен, хотя она говорит: да брось ты, да это все было, ты сам молодец, но это честно, для меня это был такой мощный момент. Ну и второе, в это время в церкви я бывало так, что пастор куда-то уезжал, и он меня просил иногда проповедовать, какие-то вещи проводить в церкви. И на каком-то этапе я вдруг понял, что, ну, в принципе, моя учительница, она была что-то такая для меня авторитетная, любимая моя, она мне говорит такие вещи, она мне дает такую рекомендацию. Пастор меня доверяет служению, у меня это получается. То есть, если у меня это получается, если люди советуют, почему бы не попробовать себя в этом? Стал поститься, молиться о том, чтобы ехать учиться в семинарию, такого явного ответа нет. Ну ладно, думаю, поеду. Поехал, там тоже, когда учился, там были две проблемы. Это экзамены сдать и оплату. Да? Потому что оплата там, да, стоила в районе $2000. Не было ни денег, ни спонсоров, никого. Я вообще был единственный на курсе, у которого не было денег на учебу. Получилось так. Если тема обстоятельств. Экзамены как бы я сдал нормально. Там ребята готовились, писали, ну, как сказать, они задавали другу вопросы, те отвечали, ну, как бы сами себя проверяли перед экзаменом за ночь до этого. А я лежал на верхней полке, там все это запоминал. И, в принципе, мне хватило этого времени, чтобы утром на экзамене все это сдать на пятерку.
1: Я вас немного перебью. Ага. Просто такой вот момент интересный. Вы сами захотели поехать учиться? Или все-таки вот обстоятельства так сложились, что пришлось это сделать?
0: Вот здесь уже, когда я ехал, да, конечно, я хотел, потому что...
1: Желание было внутри.
0: Ну да, потому что все-таки проехать надо уже было 1000 километров, 1200. То есть так просто без желания так не поедешь. Там уже, получается, к тому моменту появилось и желание, и, казалось бы, уже такое определение, кем я хочу стать. Я точно понимал, что... Ну, я в то время уже работал много с молодежью, с подростками, проводил программу в школах по наркомании, по курению, там, профилактику. Я точно понимал, что мне хочется заниматься тем, чтобы служить людям, потому что, ну, я понимал, что... Ну, у меня уже был опыт работы на заводе, в других местах. Я понимал, что это не мое. Просто утром уходить на работу, зарабатывать деньги, вечером приходить, это не мое. Я прям это четко уже знал, это прям закрепилось в моем как бы опыте, что это не мое.
1: Вот. Евгений, получается, вот вы уже служили на тот момент, да? Ну, какими-то
0: Я уже был молодежным как бы лидером в церкви, в принципе, неплохим у меня там
1: так
0: было.
1: Так а можно было бы служить, собственно, вот так вот, как многие делают, волонтером,
0: например? Я не знаю, мне как-то казалось, я как-то себя уже начинал как-то больше видеть. То есть я понимал, что вот либо миссионером каким-то может быть, но то есть так, чтобы это было, ну, вот, то есть это будет часть моей жизни. Вот я не знаю, по-другому мне уже было просто скучно.
1: А внутри ощущалось счастье? Ощущение счастья было?
0: Нет, я себя ощущал счастливым,
1: были, да,
0: что я счастье? Служу людям, особенно подросткам, когда я приходил в школы, читал вот эти лекции, программы. Я понимал, что мне это получается, нравится детям. Я понимал, что нравится это мне. Но я понимал, что если я снова стану просто каким-то там обычным работником, не знаю, где-то бухгалтером, где-то, ну, я уже... имел профессию. Я понимал, что заниматься даже если волонтерством, то вот так не смогу. Потому что служение пастора, оно подразумевает, что я могу в субботу служить в церкви, среди недели я могу служить обществу как-то. Здесь, ну, то есть, поэтому я уже понимал, что нужно, то есть, вот, но...
1: Основательно.
0: Да, это как в анекдоте, да, есть желание, как бы, да, но нет средств. Как бы здесь как бы то же самое. То есть я уже имел желание поступить, но не было... Ну, мне казалось, нет знаний для поступления, там, и нет финансов. Ну, как бы знаний как-то я вот перепрыгнул, я прям набрал ровно те баллы, сколько...

0: нужно было для поступления. А уже по финансам как-то так получилось, что смог договориться, что мне сказали, ну вот хорошо, давай ты будешь учиться хорошо здесь и работать, отрабатывать здесь. Там была там отработка. То есть я работал на кухне, резал хлеб. Я говорю, я повар бывший, ну, по образованию сказали, о, нам такие нравятся, давай. Я помню, по утрам резал хлеб на хлеборезке, мыл котлы, и мне предложили мыть полы. Полы мыть и сидеть на вахте. В принципе, все это мне было близко. На вахте сидеть, у меня отец последние годы работал перед пенсией в милиции, в охране, я знал, как пропускать людей, то есть я мог это делать все ответственно. Кулинарии, как бы кухни, как бы мне был тоже знаком, потому что я там месяцами практику проходил. Мыть полы мне было как бы, ну, я знал, с чем это будет связано, потому что у нас, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, такого в школах нету, моя дочка учится, такого почему-то у них нет. У нас в моем детстве всегда было класса после пятого была обязанность, мы дежурили после школы, мыли полы. Это было не очень престижно. Многие пацаны у нас сбегали, потому что 90-е годы, это вот группировки разные. Это было не модно. Некоторые пацаны сбегали, некоторые оставались, но не мыли, потому что как-то это было так неприлично, да, перед другими. Я как-то больше побоялся, что там скажут маме с папой, что там вот у вас сын такой плохо относится к своим обязанностям. Поэтому я, в принципе, всегда мыл полы, когда было мое дежурство. Старался делать это всегда в совершенстве. И, в принципе, потом прошло лет 10, и получается, когда я учился в семинарии, мне объяснили, будешь получать $1 в час. Вот. Сможешь заработать на учебу? В принципе, было нереально, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне как объяснили, вот спортзал, огромная территория, у нас все студенты моют его 6 часов. Получается, то есть 6 часов, $6, в принципе, в день. Это спортзал, потом сидеть на вахте, где-то еще. Я мог его вымыть, этот спортзал, за 2 часа. То есть у меня был такой опыт. И там никому не волновалось. То есть тебе дали это как на 6 часов. Но если ты можешь за 2, пожалуйста. И оставшиеся 4 часа мне хватало времени учиться, делать домашнюю работу.
1: Вы так с легкостью об этом говорите, потому что для некоторых это помыть, еще и спортзал.
0: Ну да, то есть...
1: Сложность.
0: И вот поэтому, когда вы говорите о счастье, говорите о том, я всегда оцениваю свою прошлую жизнь. Угу. Я не знаю, может, я такой уже стал такой огрубевший человек такой, и я не такой сентиментальный, не вижу, что прям так Бог меня все это вел. Я скорее воспринимаю так, что на каждом этапе жизни... Как вот с Моисеем, когда у меня возникает какая-то трудность, я не знаю, Бог говорит, так, давай соберемся, давай посмотрим, что у тебя есть в прошлом, какой у тебя был опыт. Uh-huh. Да? Ты можешь мыть полы, ты не боишься кухню, ты делаешь это. Хоп-хоп, слепили, вот тебе. Я закончил второй курс семинарии, поехал на практику, на служение, и мне еще семинария осталась должна, по-моему, $300. То есть это был... Не просто успех, то, что я доучился, а не то, что вытянул так, что я даже переработал. И, в принципе, ну вот как я вижу, что...
1: Мне нравится отношение к этому ваше. Вот действительно позитивное такое. То есть, несмотря на обстоятельства, вы как-то вот стараетесь позитивно включиться.
0: Потому что как по-другому. Тут вот в жизни есть два пути. Как на жизнь эту смотреть? Можно в негативе. Иногда бывало накрывало. Вот там... Если бы я тогда бы там где-то бы не отстал бы, наверное, я бы сейчас...
1: А тогда в прошлом вы что-то бы поменяли, вот если вернуть сейчас какие-то моменты?
0: По-разному.
1: Может быть, жалеете
0: о чем-то? Нет, бывает, что-то такое накатывает, когда я могу об этом жалеть и думать, вот если бы тогда бы я бы в школу милиции бы не пропустил бы там с этим общежитием, сейчас бы день полиции бы
1: служил бы. Действительно, сейчас бы, может быть, какое-то звание
0: может быть,
1: бы
0: какое-то звание уже было бы, и, наверное, бы...
1: И при этом помогали бы людям
0: параллельно. Ну да, потом думаешь, вот если бы там бы сделал вот так было бы. С другой стороны, ну... Есть такое, да, выражение, история как бы не терпит наклонений, да, сослагательных. Как оно было бы, не знаю. Как оно есть сейчас, я знаю. И чтобы быть счастливым, мне кажется, ну, я стараюсь найти не то, что какое-то позитивное даже в прошлом. Я просто думаю, как это... Даже не думаю, я просто вижу, как Бог сам соединяет. То есть вот этот прошлый опыт, неважно, негативный, позитивный, Бог всегда складывает, да. Мое любимое обетование, Римлянам 8:28, любящим Бога, действующим по изволению, все содействует ко благу. Сегодня я уверен, что многие люди в наше время, они часто бывают там, причитают, что я не в той семье родился, я не из-за того человека замуж вышла, не знаю. Там,
1: не в том городе нахожусь.
0: Не в том городе нахожусь, не там, не на того отучилась. Угу. Можно много перечислять, что можно было бы если бы...
1: А кроме позитивного мышления вот в этой ситуации, в любых вот этих сложных обстоятельствах, в которых человек может находиться, да, что еще он должен делать, чтобы поменять свое мышление, чтобы как-то вот настроить себя позитивно?
0: Чтобы настроить позитивно? Ну, я не знаю, попытаться вот видеть во всем руку Божью. Конечно, ну, нет, здесь, конечно, без Бога не обойтись. Просто брать и пытаться искусственно к этому подвести, это будет не то. Это будет некий фальш, который ну, наша психика, она это тоже ее не обманешь, она вскроет. Когда это в Боге, Бог это усилит по-другому. То есть здесь, когда с Богом, то есть, ну, я так, это, по крайней мере, вижу в своей жизни, что Дух Божий, как бы он это соединяет как-то. То есть это не просто я сам себе это надумал. Это я вижу в своей жизни явно, как любой опыт жизни прошлого, он сегодня помогает для полного счастья. У нас нет ничего больше другого. Вот как бы мы ни хотели. То есть глупо сожалеть о чем-то, что, в принципе, уже не исправить. И, да, единственное, что мы можем менять, Это сегодняшнее настоящее, где мы находимся. Даже будущее, на самом деле, его и толком не изменить. И Писание об этом намекает несколько раз, когда там люди говорят, я там через два, ну, там, сделаю то-то, то-то, да, а Бог говорит, глупый ты человек, там, всю ночь там, душу твою заберу, помните, там есть разные рода, как бы, такие на эту тему притчи. Поэтому, а сегодняшнее настоящее может поменять Бог, и Он тоже будет с нами работать и с тем багажом, который у нас есть. Ничего нового Он мне уже не даст, вот. И, вернее, в прошлом. Он мне будет давать что-то новое в будущем. Здесь, конечно, можно подойти ну, двух вещах. То есть первое – научиться благодарить Бога за то прошлое, которое есть, за тех людей, которые Бог посылал в течение жизни, которые, может быть, не посылал, которые, может быть, наперекор Богу сами откуда-то появлялись. Может быть, какие-то обстоятельства мы сами выбирали по своей глупости, наглости, не знаю, там, бунтарству. И в этом, может быть, не было руки Божьей даже. А может, это была рука Божья. Но тем не менее, из всего вот этого, из этих ошибок, из промахов, Бог сегодня будет лепить мое счастье, если я искренне к нему подхожу, я это всегда вижу. И даже, может быть, сегодняшние какие-то обстоятельства, которые в жизни моей происходят, они мне сегодня будут казаться таким негативом, но, возможно, завтра они сыграют такую колоссальную роль в моей жизни, что я потом, только потом пойму, для чего это было мне нужно сегодня. Поэтому, ну, я для себя как вот это...
1: Ну, раньше вы наверняка так не рассуждали, да? То есть это вот сейчас вы можете уже сказать вот так вот спокойно, что это все, собственно, мне во благо. И порой даже вот человек читает какую-то определенную, может быть, цитату из Священного Писания, да, и она ему в какой-то определенный период откликается, в какой-то не откликается, ну, в зависимости от обстоятельств, да. Но как реагировать нам правильно на вот эти вот негативные обстоятельства?
0: Если что-то реально, какая-то проблема, боль бывает, ну, почему бы там как бы ее не переплакать, не пережить как бы естественным путем? Единственное, не надо прям убиваться из-за того, что сейчас происходит с нами, там, да, какие-то вещи, может быть, ну, совсем правильные. Ну, на самом деле, жизнь на Земле, она такая, что она всегда состоит не только из одного праздника. Здесь как бы царство, да, греха, и на самом деле не всегда, не то, что не всегда, очень часто, даже наверное, чаще мы живем в каком-то опыте, который нам не нравится, и мы бы не хотели. Вопрос в том, что научиться как бы, принимать жизнь такой, какой она есть. Ну, если грустно, плакать нереально там, как бы. Если не нравится что-то, пытаться даже изменить эти обстоятельства, как бы. Там, не стоит как бы плыть по течению, как такая лодочка, и все.
1: Ну, как у вас, собственно, и получалось, да? Да? То есть часто менять какие-то сферы деятельности, и, в принципе, вам это все
0: удалось. Ну, как бы, да, жить, вообще пытаться смотреть вот сейчас, в данном случае, что я, как Бог меня ведет, что Бог всегда подскажет. Ну, говорю, не было в моей жизни такого, что Бог говорил каким-то таким явным языком, но какие-то знаки, каких-то людей пошлет, какие-то обстоятельства. И ты будешь видеть, а вот, наверное, вот здесь. И как, ну, как, знаете, постепенно так, как вот нащупывая, ты идешь, и Бог тебя выводит к чему-то. И даже то, что я сейчас вам вот тут говорю по поводу вот того, что Бог там этот как бы опыт связал для сегодняшнего счастья, что-то еще, угу. тоже не мое. Иногда бывает просто как-то дух свой открывает, где-то ты начинаешь анализировать сегодняшнюю жизнь, и потом как-то Бог посылает тебе вот эти вот истории, ты вспоминаешь их. То есть ты не специально там сидел такой, думал, так, вот там у меня был такой опыт, вот это, дай-ка, как мне это сейчас связать, чтобы это было, чтобы мне было хорошо от этого. Нет, ты просто живешь, и все всплывает в память. Ты потом начинаешь какой-то такой, ставить такой пазл, ты понимаешь, ах, вот оно для чего тогда было. Ах, вот это там для этого было. От этого как бы хорошо. Ну, не знаю, сейчас вот закончатся наши съемки здесь, уеду я там к себе домой, будут у меня выходные, я поеду на дачу, я буду наслаждаться, у меня будет счастье, потому что я, мне нравятся там овощи, фрукты, и я имею знания, которые мне как-то вот...
1: Все применимо.
0: Без моего ведома папа меня, может быть, отдал, но сегодня это благо, почему бы этим не порадоваться? А может быть, другое было бы случай тогда, 20 лет назад, и сегодня я мог бы в другом месте применить. Жить надо радоваться из того, ну, в той реальности, где мы живем. По-другому никак. Иначе, не знаю, иначе депрессия, иначе будет вопрос, для чего я живу. А жить всегда есть для чего, на самом деле.
1: Евгений, спасибо вам огромное за этот диалог, за эту тему. Спасибо, что были у нас. Дорогие друзья, какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни, помните, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Ты был помазанным херувимом. Ты совершен был в путях твоих. Ты согрешил. Это слова из 28 главы книги пророка Иезекииля. Может ли совершенное существо согрешить? О ком идет речь в этом отрывке? Мы продолжаем изучать книгу пророка Иезекииля. На наши вопросы отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Собственно, такой текст, который, наверное, все читали, 28 глава книги пророка Иезекииля. О ком речь?
2: Действительно, мы уже говорили о том, что этот отрывок с 11 по 19 стихи 28 главы находится в самом центре книги пророка Иезекииля. И этот отрывок, он включен в такое обращение к царю Тирскому, и как будто бы складывается впечатление, что здесь также и в этом отрывке речь идет о царе Тирском. Однако существуют определенные маркеры в этом отрывке для того, чтобы мы обратили внимание на то, что подобные явления, подобные вещи, они в принципе не могут быть связаны с каким-то определенным человеком, даже если это царь Тирский. С другой стороны, у нас уже есть прецедент в книге пророка Исаии, когда в 14 главе пророк Исаия берет царя Вавилонского и делает его олицетворением злых, богопротивных сил. Он делает его образом сатаны или дьявола, который восстал на небе против правления Божьего. Примерно то же самое делает здесь пророк Иезекииль. Он вот в этом повествовании довольно-таки пространном, которое начинается еще с, в общем-то, начинается еще с 26 главы, мы видим, что он вот в этом пространном повествовании он выделяет время для того, чтобы сделать царя Тирского олицетворением сатаны и дьявола, того, кто восстал против Бога на небесах.
1: Здесь имя дьявол или сатана не произносится.
2: Оно не произносится, действительно. Но вместе с этим у нас есть определенные, как я уже сказал, маркеры, определенные моменты, благодаря которым мы можем понять, что речь не идет о простом человеке. Речь идет именно о каком-то сверхъестественном существе, которое когда-то находилось или пребывало на небе и инициировало или подняло бунт против правления Божьего. Давайте мы сосредоточимся на некоторых здесь текстах и попытаемся понять, что же нам пытается сказать Иезекииль. Ведь что происходит в реальности? На самом деле мы мало вообще что знаем о восстании на небе. У нас всего лишь несколько ключевых текстов в Библии. Это книга пророка Исаии, когда олицетворением сатаны становится царь Вавилонский. Это вот этот отрывок из книги пророка Иезекииля, 28 глава, когда, опять же, олицетворением сатаны становится царь Тирский. В чем разница? Мы с вами, у нас время немножечко останется, мы об этом поговорим. И, в общем-то, у нас есть еще книга «Откровение» или «Апокалипсис», последняя книга Библии, в которой также в 12 главе говорится о том, что сатана или дьявол поднял восстание на небе, и произошла на небе война. Вот фактически три текста, в которых нам пророки, приоткрывая завесу вот этой тайны того, что произошло когда-то давным-давно, они нам пытаются продемонстрировать или показать, как все-таки Библия как все-таки Библия относится к такому явлению, как происхождение зла. Ведь это очень серьезная глобальная проблема, которой занимались и философы, и религиозные деятели, и мыслители всевозможных мастей. Вот. То есть, каким образом вообще появилось зло? Является ли оно обязательной частью человеческого существования, как, например, об этом говорит там, восточная философия и так далее? Либо это то, что было привнесено? Если привнесено, то кем, когда, в связи с чем это произошло?
1: Откуда вообще?
2: Откуда это берется? То есть, библейские авторы в этом смысле, они приоткрывают завесу, и они помогают нам хотя бы туда немножечко заглянуть. Вот. И в этом смысле 28 глава Иезекииля, являясь центром книги, она вот тоже нам приоткрывает эту завесу. Посмотрите, что происходит. Он говорит: «Плачь о царе Тирском и скажи, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Уже сразу же, учитывая, что Библия вообще говорит о человеке, о том, учитывая то, что в Библии человек – это существо падшее, в общем-то, и существо, которое, знаете, новозаветные авторы называют оно чадом гнева, человек – это чадо Божьего гнева, мы видим, что здесь что-то такое странное довольно-таки. Печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ну, наверное, такое можно сказать, но это надо, знаете, вот… Кого можно иметь в виду, когда мы такое
1: Кого можно иметь в виду? Когда Господь... Ну, собственно, если вернуться к первой главе книги «Бытие»,
2: ну, то только мы видим, в этом случае, да.
1: Все хорошо весьма, да. И человек там...
2: Когда мы говорим о человеке непадшем
1: все-таки. Да, венец творения.
2: Но дальше говорится, ты находился в Едеме, в саду Божьем. Ну, царь Тирский, иногда бывает такое, что вот... Здесь говорится о царе Тирском, и не более, ни о каком сатане здесь речи идти не может. Такое иногда происходит, мы подобные слышим.
1: Если первые тексты посмотреть 28 главы, да. То там, ну, вроде все гладко. То есть,
2: да,
1: действительно...
2: все гладко. Но вот здесь, вот в 11 стихе, когда говорится «было ко мне слово Господне», он как будто бы отделяет вот этот отрывок от всего того, что было до этого, и того, что будет после. Потому что, например, в 20 стихе опять же говорится «и было ко мне слово Господне».
1: Это такие вводные слова, отделяют отрывок.
2: Совершенно верно, которые отделяют отрывок и позволяют нам как-то сосредоточить свое внимание на том, что что-то здесь, вот какой-то переход происходит. Опять же, смотрите, что здесь говорится. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Но кто находился в Едеме? Адам находился в Едеме, но никак не царь Тирский. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, и перечисляются рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
1: Какой-то смысл вот в перечислении этих драгоценных камней, он есть, нет?
2: То есть... Безусловно. Особенно этот смысл проясняется, когда мы вспоминаем о том, что Иезекииль был священником.
1: Священник.
2: Он был из священнической семьи. Поэтому для него это перечисление, оно играет ключевую роль, потому что эти же камни, они находились на нагруднике первосвященника. Вот, и таким образом каждый из этих камней, их было 12, здесь перечисляется всего 10, каждый из этих камней, он как бы был олицетворением или образом одного из колен израильского народа. То есть 12 колен и 12 камней на вот этом нагруднике первосвященника. По-видимому, вот о чем идет речь. По-видимому, речь идет о том, что вот это существо, о котором дальше в следующем стихе будет сказано, в 14-м, «ты был помазанным херувимом», По-видимому, это существо играло какую-то очень важную ключевую роль до того, как произошло грехопадение. Потому что, когда говорится, ты находился в Едеме, Едем в этом смысле является неким образом Царства Божьего. Ведь когда мы с вами читаем книгу «Бытие», становится очевидным, что Едем представляет собой некое святилище на земле.
1: Ну да.
2: Вот. И поэтому, собственно, ты находился в Едеме, это означает, ты находился во дворах Божьих, ты находился в чертогах Божьих.
1: То есть там, где Бог непосредственно присутствует.
2: Совершенно верно. И поэтому вот это перечисление, оно как будто бы передает идею о том, что вот это существо представляло собой образ первосвященника. Но опять же, я понимаю, что нам могут задать множество всевозможных вопросов, причем здесь первосвященник на небе, когда еще не было греха. Угу. Но вопрос ведь вот какой. В Священном Писании, в книге пророка Малахии, есть очень интересный текст. Я позволю себе его прочитать. Этот текст позволяет нам понять, какова же все-таки роль священника вообще. Здесь говорится вот что. Вот давайте будем внимательно читать. Это книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, знание, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». То есть священник – это вестник, это тот, кто находится в непосредственной близи с Богом, у него есть ведение, у него есть особое знание, связанное и с Богом, с его характером, и связанное с законом Божьим. Поэтому вот от него ищут, у него ищут ведение, у него ищут знания, потому что он имеет какое-то особое понимание каких-то явлений духовных, в том числе и закона.
1: То есть к нему приходят с вопросами?
2: К нему приходят с вопросами. Он облечен властью для того, чтобы говорить, что Божье, а что не Божье. Он облечен властью и знанием, и пониманием для того, чтобы говорить, в чем заключается воля Божья, как следует поступать человеку и так далее. Где-то в этом смысле нам проясняет вот этот смысл следующий стих. «Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять».
1: Тут интересно. Осенять – это что значит?
2: Осенять – это означает покрывать. Угу. Я сейчас попытаюсь объяснить. Вот это же выражение «осенять», и связанное с херувимом, оно появляется в книге «Исход», когда Господь повелевает построить ковчег, построить святилище, и во святое святых нужно внести ковчег завета. Как известно, это самая величайшая святыня израильского народа, по крайней мере, до плена. И мы знаем о том, что ковчег был сделан это был такой деревянный ящик, обложенный золотом, и наверху было сделано два херувима, которые склонялись над этой крышкой, и там используется точно такой же глагол «осенять», то есть они покрывали крышку ковчега завета. А в самом ковчеге находились заповеди Божьи. То есть это образ того, что небесные существа, они очень заинтересованы в той борьбе, которая происходит вокруг закона Божьего. То есть, иначе говоря, херувим – это то существо, которое очень близко знакома с законом Божьим, очень близко знакома с, так скажем, с божественным характером. Почему, в общем-то, мы понимаем, или в христианской теологии сложилось представление о том, что Люцифер или Сатана, он поднял восстание именно из-за того, что он был знаком с законом Божьим. То есть он заявил о том, что все ангелы, они вынуждены подчиняться закону Божьему, потому что он знал, что существует закон Божий, существует определенное мерило, правило, по которому существует вся Вселенная. И он, собственно, заявил о том, что они, что вот Бог, он корыстолюбивый, что он таким образом выставляет какие-то границы, какие-то рамки для ангелов, и таким образом он ограничивает их свободу. То есть вот эта идея, вот эта мысль о том, что закон Божий ограничивает свободу нравственных там людей и ангелов и так далее, она до сих пор, кстати говоря, не сошла с богословской, так скажем,
1: дискуссией. Не просто не сошла, а в общем-то, если говорить о людях не очень сведущих, а просто о любом человеке, то в общем-то самое первое исполнять закон Божий.
2: Да.
1: Это значит себя во всем ограничивать.
2: Ограничивать, да.
1: То есть получается, что ты хочешь быть верующим, это значит, ты сам себя обрекаешь на несвободу.
2: Да. К сожалению, такое представление, оно бытует вот, в мире. И, к сожалению, даже среди христиан оно есть, потому что многие христиане заявляют, что если ты под благодатью, то ты не должен соблюдать закон. Вот, что, собственно, на наш взгляд, является неверным. И вот что интересно, здесь говорится, собственно, о том, что я поставил тебя на то. То есть Люцифер или вот этот Херувим, он был поставлен на то, чтобы все-таки быть вот в этой непосредственной близости к Богу, чтобы понимать основы божественного правления, чтобы об этом это провозглашать между ангелами, потому что он вестник Господа. Это тот, кому доверена определенная миссия, определенное знание о Боге. И вот он должен это знание распространять для того, чтобы наоборот показать, каков Бог, что он из себя представляет. Ведь не зря вот этот вопрос о том, каков Бог, что он из себя представляет, это основной вопрос великой борьбы. Это основной вопрос вот этой тяжбы, которая, или этой войны, которая ведется между Богом и сатаной, потому что он постоянно пытается в неправильном свете представить Господа и Иисуса Христа.
1: Так ограничение свободы все-таки существует определенное? Или это вымысел?
2: Когда мы говорим о Царствии Божьем, о том, что в Царстве у Бога всегда есть закон, потому что на основании его авторитета устроена вся Вселенная, и она поддерживается теми правилами, теми принципами, которые он заложил в основу мироздания. Мы в этом смысле не говорим, это, так скажем, здесь не подразумевается что-то негативное. Да, в основу мироздания положены определенные законы, морально-нравственные, которые являются отражением божественного характера и божественной любви. Поэтому в этом смысле извращенный ум, он может сказать о том, что это есть ограничение. Но ведь мы не спорим с какими-то физическими законами, которые есть в мире. Мы же с ними не пытаемся конкурировать. Мы понимаем, что законы мироздания, они всегда работают.
1: Ну, хотя ограничения они на нас...
2: Хотя ограничения они на нас накладывают, естественно, это же очевидно. Понятно, что мы, если мы здравые люди, мы не будем испытывать, работает ли закон всемирного тяготения, если я захочу там с 10 этажа попробовать его испытать. Да? Ну, оно сработает.
1: Ну, почему? Камешек сбросить? Но можно убедиться
2: и так. Вот, поэтому, собственно, вопрос-то заключается в том, что вот, а как раз сатана и поднимает проблему, связанную с тем, насколько необходимо вообще нам иметь закон и насколько нам необходимо слушаться этого закона.
1: Правильно ли я понимаю, что вот это существо, Херувим, оно поставлено посредником, проводником, который должен передавать сущность вот этих правил, вот этого закона дальше по цепочке. И в силу того, что вот он был этим проводником, угу, наделенным властью, авторитетом, ну, и как написано, красотой. Угу. Там, ну, красота, я не знаю, в каком смысле подразумевалась. Вот. А в силу этого, когда, ну, ему очень легко было вставить что-то свое вот в эту передачу, ну, то есть вот да, в эту цепочку, и, ну, по своему желанию, вот я могу вот так передать, могу еще как-то передать и использовать это в своих каких-то интересах.
2: По-видимому, да. Но видите, что происходит. На крышке Ковчега Завета было два херувима. Сегодня многие приходят к выводу о том, что вполне возможно, что один из них является олицетворением сатаны, а другой является олицетворением Иисуса Христа. Потому что Христос от вечности – это тот, кто пытается представить своего небесного Отца. И поэтому на уровне ангелов он представляет его как архангел Михаил. Потому что у нас есть ряд текстов, благодаря которым мы можем понять и сделать вывод, что архангел Михаил – это образ Иисуса Христа. Угу. Вот. А на уровне человека он уже присутствует, рождается как человек в образе Иисуса Христа. Да? Поэтому вот есть такое представление, что эти два херувима – это как образы сатаны и Иисуса, которые склоняются над законом Божьим, которые вникают в этот замысел, который есть в законе, который отражает божественную волю, отражает божественный характер, отражает его совершенство. И то, что на основании закона Божьего основано все мироздание. Все должны подчиняться закону, потому что, подчиняясь закону, мы подчиняемся нашему Создателю и нашему Творцу, который установил законы для того, чтобы мы, живя, собственно, по этим законам, понимали бы разницу. Мы должны понимать разницу между Богом как Творцом, Создателем, Законодателем, Подателем жизни и нами, которые являются творением, ограниченными, которые являются зависимыми от Бога Творца, потому что мы зависимы во всем. И вот эта разница, она должна быть между нами просто для того, чтобы не происходило бы с нашей стороны восстание против Бога. Потому что когда разница эта пропадает, когда она теряется, мы становимся на место Бога. И здесь, в этом случае, мы следуем по пути сатаны.
1: В конечном итоге есть же замысел, предназначение. То есть этот замысел и предназначение, очевидно, они у того, кто нас создал.
2: Да, безусловно.
1: Если же мы говорим о том, что закон, ограничения и все прочее – это какие-то вещи, о которых мы способны сами судить и сами решать, что правильно, что неправильно, то тем самым мы вторгаемся в сам изначальный, да, замысел.
2: Кстати говоря, вот об этом же, то, что вы говорите, вот об этом здесь идет речь, только метафорически. Вот обратите внимание. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. То есть он был сотворен как совершенная личность, как совершенное существо, в котором все было замечательно и прекрасно, доколе. То есть наступил какой-то момент, в нем нашлось беззаконие. И он говорит дальше: от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Вот эта обширность торговли – это образ, который очень присущ царю Тирскому, потому что царь Тирский и вообще финикийская цивилизация – это цивилизация торговли, потому что они пересекают море Средиземное, они торгуют, и по всему Средиземноморью у них есть вот эти города-колонии, в которые они могут переселяться, жить, и поэтому они никогда не воюют. Они просто переселяются, и все. И вот в нем возрастает гордость от того, что он может пересечь море, что он торгует, и у него обширность вот этой торговли. Она же была перенесена и вот на эти вот, знаете, вот эти, в эти взаимоотношения между Люцифером или Сатаной и Богом, когда он пытается что-то для себя выиграть, какие-то вот такие. Причем в самом начале мы с вами сказали о том, что вот эти два образа, царь Вавилонский и царь Тирский, да, передают идею Сатаны. Что делает царь Вавилонский, нам известно. Он приходит к Иерусалиму, он его берет в осаду, он уничтожает храм, он берет в плен народ Божий. То есть это агрессивные военные действия по отношению к народу Божьему, его храму, городу и так далее. Что делает царь Тирский? Он не воюет, он другими способами пытается свое пространство отвоевать. Он говорит: да, пожалуйста, я с тобой буду торговать, пожалуйста, вам нужен лес для храма во времена Соломона, я вам предоставлю, но вместе с этим лесом, вместе с вот этими всеми материалами он дает, он предоставляет своих зодчих, которые приходят, выстраивают храм по образцам финикийских храмов и посредством того, что вот они ведут вот эти работы строительные, эти зодчие финикийские, они передают свое мировоззрение, свои идеи. Поэтому так вот действует
1: идеологию,
2: так делает сатана. Вот это так происходило в первые времена истории христианской церкви, когда сначала идет какая-то атака, агрессивное распятие, казни, уничтожение, но когда не помогает, и Тертуллиан однажды сказал: кровь христиан стала семенем для церкви, он меняет позицию, меняет тактику, и тогда уже пытается с другой стороны зайти мирными путями, договариваться и привести к тому, что церковь, она немножечко меняет свой облик.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович, за такую содержательную
2: беседу.
1: Спасибо
2: вам.
1: Дорогие друзья, есть такое слово «компромисс», «соглашение». И само по себе оно имеет положительный смысл. Нам нужно соглашаться друг с другом, нужно идти на компромисс. Но в случае, когда компромисс касается наших духовных ценностей, наших понятий о добре и зле, он ведет к падению. Всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Обманывать нехорошо. А если во благо для сохранения отношений и душевного покоя? Нужно ли говорить правду в самых неприятных ситуациях? И как это делать правильно? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает Василий Половинко, священнослужитель, консультант по семейным отношениям. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы в прошлой программе говорили в целом о лжи, о том, почему человек сознательно обманывает своих близких. Сегодня хочется поговорить о лжи во благо. Вот французский социальный психолог Клодин Билан, опираясь на исследования американских ученых, пришла к выводу, что неправду говорит каждый из нас, по крайней мере, 2 раза в день. 2 раза в день. То есть мы каждый день обманываем друг друга по мелочам, по каким-то, да? Женщины не хотят обидеть других, поэтому обманывают. Мужчины больше используют ложь для манипуляций. Ну, вот такие исследования, да? А вот ложь во благо. Ну, например, чтобы не обидеть кого-то, да, вот как женщины чаще всего прибегают к такой лжи, оказывается. Вот что вы скажете по этому поводу? Насколько она оправдана, эта ложь? Насколько она может улучшить ситуацию, улучшить отношения?
4: Спасибо, Юля, вам за вопрос, за информацию, за статистику. Да, нужно еще успеть использовать сегодня 2 раза. Это применить день. Половина дня прошло. Что касается лжи, почему люди идут на ложь? Вот что самое интересное, мы в этом обществе, в котором мы живем, мы тянемся к людям, которые говорят нам правду. Как бы там нам не было, может быть, неприятно их правда, может быть, как бы нам не было сложно ее услышать. Но если люди, которые честны по отношению к нам, нам хочется с ними строить отношения. По крайней мере, консультироваться, задавать вопросы, общаться. А есть люди, которые нам преднамеренно, как бы вроде бы во благо хотят наши отношения сохранить, они нам льстят. Льстят, условно говоря, нас по головке гладят, чтобы говорят нам лишь только то, что нам нравится. Вот вроде бы на самом деле есть информация, которая нам приятна, нашему слуху. То, что мы видим, то, что мы слышим. Но тем не менее, мы как социальные творения Божьи, мы научились со временем распознавать, где нам льстят, а где говорят правду. И пусть даже правда не совсем приятная для нас, но если человек реально переживает за нас и хочет нам помочь, и подсказывает в каких-то определенных вещах, что было бы для нас лучшим, мы этого человека уважаем. Мы уважаем его, ценим больше за его чистоту, за его открытость, вот, и за ту информацию, которая для нас является созидательной, нежели, как вроде бы казалось бы, нам человек, который говорит лесть, говорит для нас приятные, хорошие слова для нашего слуха.
3: Вот, может быть, это все-таки чисто мужской подход, потому что мужчины больше любят конкретику. Мужчины не любят, когда вокруг да около ходят, да, когда говорится, вот она водила меня за нос, да я не позволю меня обманывать. Вот женщины, они, мне кажется, все-таки больше склонны, ну, вот, к тому, чтобы смягчать. И они не хотят, чтобы с ними резко говорили. Вот даже если обратить внимание на разговор 2 мужчин, когда они решают конфликт, они на повышенных тонах поговорили. Через 5 минут назад они ходят спокойно, там, пьют вместе там, кофе, да? Если женщины поругались, это на несколько дней, а то и на несколько месяцев обиды и косые взгляды. Вот и поэтому вопрос. Вот я могу сказать по себе. Я, например, не люблю, когда меня критикуют. И критиковать, ну, как бы себя, я, если так можно сказать, позволю только всего паре человек, моих самых близких людей. Вот если кто-то ко мне там подойдет не очень близкий и что-то мне начнет говорить, что у меня не так, вот, я могу что-то сказать тоже не очень приятное. Вот, ну, поэтому я сомневаюсь, что прям всем так правда нравится.
4: Конечно, вы знаете, Юля, что правду матку рубить, это, может быть, показалось бы где-то и просто легко. Ну, что сказать, правду. Но, с другой стороны, от этой правды, если никому не легко, а всем плохо, то ты никому не нужен в этом обществе. Тебя просто игнорировать будут, тебя просто, вот, ну, так скажем, будет подальше от тебя держаться. Да, ты говоришь правду, ты не используешь ложь, и даже не идешь на ложь во благо. Но эта правда твоя, она никому не нужна. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о лжи во благо, почему человек вообще идет как бы на это? Потому что человек понимает, что я оказался в такой ситуации,

0: условно говоря, находясь в подобной ситуации, просто поднимает руки и говорит, нет другого выхода, как только лишь этот. Но мы, верующие люди, открывая Священное Писание, Слово Божье, эту удивительную книгу, Библию, мы понимаем, что и даже такой вид лжи, он остается ложью, которая неприемлема для Бога и ничего созидательного в себе не принесет. Когда, как будучи христианином, человек идет на ложь во благо, по сути дела он говорит, «Господи, даже Ты ничем не сможешь помочь. Поэтому не один выход — солгать. Пусть на благо, но идти на ложь». То есть неверие в то, что Бог может ситуацию разрулить, помочь человеку, каким-то образом выпутаться. При всем при том, у меня просто всегда возникает, а кто виноват в том, что ты сейчас оказался в такой тупиковой ситуации? И чаще всего, в большинстве случаев, сам лично человек. Он построил ряд, принял ряд определенных действий, принял решений, оказался в такой ситуации, в которой теперь он говорит, у меня нет другого выхода, как только решите на это. Mm-hmm. А чем ты думал вчера, может быть, позавчера?
1: Да, но это если касается того, что человек принял, например, неправильное решение и теперь пожинает последствия, да? Mm-hmm. И он вынужден обманывать из-за этого. А, например, есть такие ситуации, когда, допустим, ну, сказали о том, что вот у родителей диагноз серьезный. И ты думаешь, как сказать престарелому там отцу, что вот у него рак, и когда это сказать. И, ну, как бы многие поэтому это откладывают и обманывают, и говорят, что все хорошо, потому что боятся, что там вдруг человек умрет тут же там от волнения, да. Или сказать что-то о каких-то проблемах на работе тоже, опять же, родителям, у которых больное сердце, лучше я буду замалчивать, но пусть они спокойно себе живут.
0: Ну, разные вот, коль вы затронули есть. Ситуацию, сейчас связанную с родителями, это тоже одна из распространенных ситуаций, когда пожилые родители или пожилые люди, или даже не обязательно пожилые люди, а вот те люди, с которыми ты живешь, супруг или супруга, им ставят диагноз. Диагноз смертельной болезни или онкологии, или какие-то другие виды опасных болезней. И врачи иногда умалчивают информацию, напрямую не говорят самому пациенту, говорят об этой информации родственникам. Несколько, так скажем, снимая с себя ответственность вот, за последствия, а вы уже там, как родственники, разберетесь, решаете по этому поводу. Очень актуальный вопрос, и на самом деле здесь нужно вот что понять. Мне нравится пример, который произошел, случился в одной семье, когда пожилой женщине поставили вот такой диагноз, похожий диагноз, с страшным таким исходом смертельным. В этой семье сын этой женщины всем напрочь запретил говорить или даже намекать на то, что как-то может быть, чтобы бабушка их узнала об этом. Вот. И однажды бабушка осталась одна дома с Толиком, внуком своим, вдвоем с ним. И Толик, подросток, где-то 12 лет, она подозвала его и говорит, «Знаешь, я хотела бы, чтобы ты мне ответил на вопрос. Но прежде чем ты ответишь, или я прежде чем спрошу тебя, я скажу, что ты для меня являешься примером честного человека. Я знаю, что ты скажешь только правду». И она задает вопрос, скажи, пожалуйста, какой у меня диагноз и что за болезнь, которую так врачи не говорят. И Толик, я считаю, что ответ его очень, на самом деле, заслуживает уважения, внимания, чтобы об этом тоже и говорить. И он говорит, бабуль, у тебя серьезная болезнь, но у тебя есть еще время, чтобы ты могла время, которое у тебя осталось, использовать так, чтобы прожить это время с пользой. И я верю, он говорит, что Бог может тебе в этом помочь. Я молюсь об этом. А на что сказала бабушка, что, знаешь, спасибо тебе большое. Говорит, знаешь, я, честно говоря, догадывалась о том, что что-то здесь вот есть. Я благодарю тебя за твою искренность, за твою правду. И она говорит ему, спасибо тебе, что ты сейчас мне дал время. Угу. Дал время, которое я могу сама уже использовать так, как я считаю нужным. Время, сколько мне осталось прожить на этой земле. Пришел отец домой. Понятно, что, конечно же,

0: Естественно, отец узнал об этой ситуации, которая случилась. Уже хотел бы он наказать сына, но сын спрашивает его: пап, а вот скажи мне, а вот если бы ты был болен так, как наша бабушка, ты бы хотел, чтобы тебя обманывали или сказали правду? И вот с нами этого вот подростка, я считаю, Бог да проговорил такие важные слова, где мужчина, взрослый, вдруг понял, что он на самом деле говорит и что он вообще как бы делает вот в этом направлении.
1: Но это прямо взрослый подход.
0: Вы знаете, взрослый подход.
1: Ребенка, да.
0: Взрослый подход, который... Я бы сказал, не то, что взрослый, а он настоящий, он честный, он искренний. Он, понимаете, вот чем мы взрослее становимся, тем мы больше запутаннее начинаем говорить какие-то вещи, пытаемся как-то увильнуть в надежде, что то, что мы скажем, оно будет благом для человека. А вот вам как бы вот картинка, которая случилась, произошла. А таких картин очень много, их немало. Кстати, сегодня во врачебной практике уже отменено это вот как бы решение. Сейчас врачи говорят об этом пациентам, но другой вопрос, как они говорят. И вот для меня, я считаю, что вот в сегодняшней, вот в этой сейчас нашей теме, важно этот принцип раскрыть, что ложь во благо – это позиция людей, которые слабы, которые не готовы к тому, чтобы сказать правильную, конструктивную правду. Правда, которая смогла бы на самом деле реально человеку помочь восстановиться, понимаете, а не разрушить его. Вот я сам даже перед собой вот соглашаюсь с тем, что мы эту правду не умеем говорить. Нужно иметь мудрость, чтобы сказать так правду, информацию так подать, чтобы она была созидательна для другого человека.
1: Вот не умеем говорить и, может быть, еще и не умеем воспринимать.
0: И не умеем воспринимать.
1: Потому что
0: согласен.
1: Я вот по себе могу согласиться, что я гордая. И, наверное, поэтому вот мне неприятна критика, но тоже, опять же, смотря как скажут. Потому что я, ну, как бы, допустим, понимаю, что надо слушать, что говорит тебе человек. Другое дело, ты принимаешь это на свой счет или, ну, как бы, спокойно к этому относишься. Это не разрушает тебя. И, знаете, вот не умеем воспринимать. Вот в этой ситуации с бабушкой, да, это такая бабушка оказалась таким мудрым пожилым человеком. Но ведь далеко не все люди такие, и даже и среди молодых. Бывает, ты скажешь правду человеку и скажешь ее осторожно, скажешь ее как-то, ну, мягко так, чтобы подашь, не задеть, а человек все равно так обижается, или он просто, ну вот если в случае с болезнью, например, пожилой человек начинает хвататься за сердце, падает там в обморок, условно говоря, и ему становится резко хуже, то есть полное идет неприятие этого известия, и близкие потом говорят, и не просто так говорят, да лучше бы мы вообще никогда этого не говорили.
0: Вы знаете, Юля, я соглашусь с вами, что такое имеет место быть в нашем обществе, но это является, к сожалению, результатом, когда на протяжении жизни сам человек – это личность, это вот бабушка, о которой мы сейчас говорим, не вот та, которая в примере моем была, а вот о вашем примере, она, возможно, привыкла, ее кормили этой ложью во благо из ложечки, условно говоря, чтобы только лишь не ранить ее сердце. И в ее, понимаете, ее характер так сформировался. Понятно, возможно, годы берут свое. Понятно, какие-то там ситуации, где нужно какие-то делать скидки для человека, безусловно. Но человек должен понимать, что ему важнее, дороже. Слышать неправду или слышать правду, которая ему сможет в чем-то помочь измениться. Понимаете? Вот правда, которая, еще раз говорю слово, конструктивная, она всегда человека созидает, она делает его сильнее. Да? Вот. Она делает ему мужественнее и в ситуациях, в некоторых, даже, может быть, смелее. Когда мы говорим о том, что пытаясь, так скажем, только лишь человек, чтобы вот, ну, его не касаться, ну, вы знаете, это нездоровая личность, это не будет взрослой личностью. Потому что в этой жизни мы сталкиваемся с разными ситуациями, с разными обстоятельствами, которые так или иначе касаются нашего сознания, нашей психики, допустим, да. И вот наше умение воспринимать информацию Это то, что мы должны тоже тренировать в себе как личности, развивать это в себе, разную информацию. И правду, и, может быть, неправду, но такую жесткую, которую думаешь, ну, не знаю, как с этим, как на это реагировать. Вот Господь хотел бы, чтобы мы были людьми мудрыми. И вот в Святом Слове Своем Он дает множество советов, как нам быть, как нам вести себя. И Он говорит также прекрасные слова: «У кого из вас, говорит, не достает мудрости, приходите ко Мне, обращайтесь ко Мне, Я вам ее дам». А наша же проблема, наш шаг заключается лишь в чем? В том, чтобы признать, что мы нуждаемся в этой мудрости, и обратиться к Нему. И Бог говорит: «Я вам эту мудрость дам».
1: Угу. Василий, время нашей программы заканчивается. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое за советы.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, оправдана ли ложь во благо. И если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, просим вас задавать вопросы, оставлять свои комментарии на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, священнослужитель, богослов, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Тема, которую предлагаю вам для обсуждения, очень неоднозначно сложная. Отношение церкви, отношение Бога к самоубийцам. Тем, кто сам лишил себя жизни. И вот в православной, христианской традиции таких людей не отпевают в церкви, не хоронят на кладбище в общей ограде. Обычно их хоронили не на погосте, не на святой земле, где-то за оградой кладбища. Скажите, как Бог относится? Всегда ли самоубийство является непрощенным грехом? Действительно ли любой, кто покончил жизнь самоубийством, навсегда лишается надежды на спасение?
2: Мы понимаем, что только Бог знает все истинные мотивы, причины самоубийства человека. Либо это освобождение от проблем, которыми человек столкнулся. Выхода нет никакого абсолютно, он его не видит. Либо это создание условий для невыживания. Это вторая причина, да. Либо это просто какой-то кураж. И такое имеет место быть на сегодняшний день.
1: Ну да, причины могут быть разные для этого. И психологические причины могут быть, социальные, там, да, экономические и прочие. Мы говорим о том, всегда ли человек, который покончил жизнь самоубийством, лишен надежды на Божие Царство?
2: Ведь самая главная проблема вот в чем заключается. Конечно же, есть заповедь Божественного Деколога, шестая, которая гласит «не убивай». То есть жизнь человеческая – это священный дар, и посягать на эту жизнь никто не имеет права. Даже сам человек на свою собственную. Это естественно, потому что эту жизнь он получил. Не сам ее приобрел, он ее получил как бесценный подарок, и он должен разумно к этому относиться.
1: Но... Да. То есть не любое лишение человека жизни является убийством, правильно?
2: Верно.
1: Давайте пример приведем. Когда, например, лишение жизни человека не будет считаться нарушением шестой заповеди? Например, приведение в исполнение смертной казни. Разве человек, который совершает это, убийца? Нет, он не убийца, ни с точки зрения Уголовного кодекса, да, Российской Федерации, ни с точки зрения, я уверен, заповеди Божьей. Потому что он не убивает, он приводит в исполнение приговор суда.
2: Конечно, да, с этим можно согласиться. Взять, например, смерть Самсона. Когда он, будучи ослепленным, находясь в храме Дагона, этого божества главного филистимлян, раздвинул колонны, вот, которые поддерживали кровлю этого
1: храма. И он прекрасно понимал, что он тоже умрет в этом.
2: Да, он понимал это, но в данном случае он умер как герой, поскольку в послании к евреям о нем упоминается, как о герое веры. Вот, или, скажем, во время военных действий.
1: Его лишение, люди... его лишение жизни, собственно, это было не просто самоубийство от безысходности, или такой вот грех, да, когда он убил. Это было самопожертвование,
2: но при этом
1: он знал, что лишает себя жизни.
2: Да, в данном случае.
1: И при этом герой веры.
2: Герой веры. Потому что он умер тот человек, который выполнил план Божий относительно филистимлян. Угу. И при своей смерти он убил врагов больше, нежели при жизни. Вот в данном случае.
1: И взять другого персонажа ветхозаветнего, например, царь Саул, да, который тоже боролся с врагами Божьими, но и
2: он
1: тоже совершил...
2: Он совершил самоубийство. Да. Он, конечно, попросил у оруженосца, чтобы тот отсек ему голову, но тот не захотел, потому что все же царь, как поднять руку на жизнь царя.
1: Помазанник.
2: Тогда Саул пал на свой меч. И он вошел в историю как человек, который отступил от Бога.
1: То есть получается, вроде бы действие одно и то же, лишение себя жизни, но в разных ситуациях по-разному интерпретируется.
2: Причина здесь в чем? Самое главное, вот именно самоубийство, грех, который не прощается. И как правило, да, за редким исключением. Причина в том, что человек не может покаяться в этом грехе. Вот это самое главное. Потому что он умирает, и он не умирает не раскаявшийся. в этом грехе убийство или самоубийство.
1: Ну а как же тогда с Самсоном быть?
2: Самсон – это разные вещи.
1: Только это не грех был, получается.
2: Да, это не грех. Он совершил самопожертвование ради блага народа. Во имя Бога.
1: Как, например, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, многие люди лишали себя жизни для того, чтобы спасти целые города,
2: поселки. Это герои. И весь народ благодарностью вспоминает их, и правильно. Потому что они отдали свою жизнь, как говорят, не пожалели живота своего ради страны, ради отечества, ради жен, детей, отцов, сынов, матерей и так далее.
1: Да? Такое лишение себя жизни, напротив, подвигом является.
2: Это подвиг, да, конечно, самопожертвование. Тем более к самопожертвованию, конечно, они же не к самоубийству, но Христос приглашает. Определенно же его слова звучат, например, в Евангелии, где он говорит: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
1: Нет больше той любви, если кто положит душу или жизнь свою за друзей своих.
2: Да, абсолютно верно. То есть это подвиг. Это разные вещи. И человек осознанно понимает, и как бы заранее исповедуя, идет на смерть ради высшего блага на земле, это подвиг.
1: А не как обида на Бога, ропот такой, что вот жизнь моя плохая, хуже, чем у других.
2: Абсолютно верно.
1: Не хочу такой дар, Господи, от тебя принимать.
2: Или Иуда, который взял и удавился. Причина его, скажем, вот такого самоубийства в чем заключается? А только в одном, что теперь все узнают, какой он, в общем-то, человечек негодный. Что он продал Христа за 30 серебряников. Вот. А ведь он представлял из себя человека внешне благочестивого и хорошего, и замечательного. Во-первых, он самый грамотный среди учеников. Именно Иуда был. Не зря же он был казначеем, да? Вот, скажем так, вот, в первой христианской так маленькой общинной жизни. Вот, в одни Христа, например. Да? Вот. Но проблема его в том, что он уходит из жизни только потому, что печаль ради себя. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам написал: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть».
1: То есть, что, поясните, что это значит «ради
2: печаль себя»? Печаль ради Бога.
1: Ради себя печаль. Почему у Иуды была печаль ради себя?
2: Все узнали, какой он есть предатель. В общем-то, негодный, тщедушный человечек.
1: То есть ему стало стыдно?
2: Абсолютно верно.
1: И не хватило, вы считаете, в нем вот таких вот сил духовного, как бы вот такого порыва, не было покаяться?
2: Абсолютно верно, не было.
1: Петр совершил то же самое?
2: Да, а тот покаялся.
1: Но в чем разница? Получается, это кому как повезет?
2: Не как повезет, а состояние ума. Потому что Петр совершил тот же грех, что и Иуда, но в его душе, в его сознании было такое четкое понятие: он предал лучшего друга. Лучшего. Он фактически отрекся от Бога. Это страшно. Что он сотворил? Как это так произошло? Почему он смолодушествовал? Почему? И он пошел в Гефсиманский сад. И там, в Гефсиманском саду, на том самом месте, где Христос плакал и молился, упал на колени и там просил прощения. И обрел его, это прощение. Потому что после воскресения кому обращается в первую очередь Христос? Кому он говорит, кому пойти Марии говорить в первую очередь?
1: Идите к Петру.
2: Петру и скажите ему, что я предваряю его в Галилее. То есть я жду его в Галилее, Петра, именно Петра в первую очередь. Потому что Петр этот подвиг совершил вот именно вот смирение, раскаяние и понял, осознал.
1: Отлично. А вот Иуда другой выбор сделал.
2: Да.
1: Он счел недостойным себя после того, что он сделал, после того, как он за 30 серебряников продал, да, фактически предал Иисуса Христа, счел недостойным себя быть пастырем Божиим, да, овец Божьих. И вот выбор такой сделал.
2: Гордыня.
1: Чем самым признал? Думаете, гордыня?
2: Гордыня. В данном случае сработала только гордыня. Как это так? Все узнали, какой я. Нет смирения. Гордыня. Гордость. Вот гордость погубила его. Почему в Библии сказано смирение предшествует, а гордость падению? Смирение предшествует славе, а гордость падению. Смирение предшествует славе. Петр прославился. И своей жизнью, а потом и смертью он прославил Христа на том же кресте, так и вниз головой. В конечном итоге, да, он сказал: я недостоин умереть, как умер мой спаситель, мой учитель, и умер на кресте вниз головой. Это говорит о его подлинном смирении, раскаянии перед Богом, перед Христом. Это разные вещи. Два ученика, но фактически они совершенно разные по внутреннему своему состоянию, отношению к другу, к Богу.
1: Все люди разные. И принято считать, и, наверное, большинство из наших телезрителей так и думают, что Бог дает выбор людям, так ведь?
2: Конечно.
1: Именно такой ответ мы слышим всегда на вопрос, почему Бог не уничтожил зло в самом зародыше еще, да, пока еще на землю не проник грех, да, еще тогда, когда Люцифер там согрешил во Вселенной. Да. И обычно ответ Бог не лишает выбора. А получается, в данном вопросе, когда человек, например, делает выбор между тем, жить ли ему вот той жизнью, которой он живет, ежедневный вот этот ропот, страдания, ежедневная нужда, либо выйти как в запасной выход, да, избавить себя вот от этих мучений, Бог, получается, не дает ему выбора в данном случае.
2: Выбор есть всегда у каждого человека. Но люди, вот именно люди гордые, люди гордые – это люди слабые.
1: Да какая уж тут гордость? Он бы рад бы, и все бы. Он бы рад бы идти, сделать все, что угодно, любую там... Но вот бывает такое, что человек спился, его никто не уважает, он не может себе как бы лишить себя, отказать себе в очередной дозе. И помогать-то ему никто особо не спешит. Вот предоставлен он сам себе, живет вот он в этой своей квартирешке какой-нибудь, да, ободранной, и понимает, что... А может, душа-то у него гораздо выше и тоньше, чем вот это происходит, чем вот это, то, что окружение его, ему предлагает. И вот ничего человеку не остается, как только избавить себя от этой жизни. Он никому ничего не должен, да, допустим, одинокий. И при этом большинство людей, большинство, кто будет размышлять об этом его поступке, скажут, он совершил непрощенный грех.
2: История, выбор. История блудного сына показывает нам, что у каждого человека есть выбор. Ведь в миниатюре, вот в этой притче о блудном сыне, хотя неправильно, она, назвать ее правильно нужно, притча об отце, беспредельно любящем своего сына. Это будет правильно. Но так принято считать, да, притча о блудном сыне. Он ведь тоже мог бы так поступить там, в далекой стране, когда прокутил все свое имение, ничего у него уже нет, но он пришед в себя, Евангелие сообщает нам, сказал себе, как же так? В доме отца моего столько хлеба, а я погибаю от голода. Встану, пойду к отцу моему. Выбор есть всегда. У каждого человека встать и пойти к отцу, вернуться.
1: Но в притче у этого человека действительно был отец, богатый. И ему, может быть, и нужно было смирить в себе какую-то гордыню. Но когда приперло, он смирился и пошел. А к кому идти человеку, у которого нет никого на этой земле?
2: К Отцу веков, Богу, прежде всего к Нему. Другого пути нет. И в конечном итоге история Советского Союза показала нам жизнь без Бога. К чему она приводит? К развалу страны. В конечном итоге так вышло. История это показала. Потому что то, что основано без Бога, и в этом фундаменте постройки, какой бы великой эта идея ни была, она рухнет, потому что там нет Бога. И слава Богу, на сегодняшний день вот наша страна, Россия, избрала курс правильный. С Богом строить.
1: Ну, конечно, у нас даже в гимне государством сегодня поется, да, «Богом хранимое».
2: Вот так вот, видите, это же замечательно. Вернулись. То есть что? Целый народ. Это не просто нация, это целый народ, да? Значит, пришел в себя и сказал, встанем, пойдем к отцу нашему. И замечательно, и здорово. Вот тут не будет никакого суицида. Не будет никогда, уже с Богом нет
1: суицида. Но, тем не менее, к сожалению, многие в нашей стране продолжают совершать вот этот суицид и лишать себя жизни. И если вернуться к тому собирательному образу, о котором мы в нашей программе уже говорили, что человек как бы зависимый от алкоголя, или от наркотиков, или одинокий, вот он живет вот, предоставленный сам себе. Что значит для него прийти к отцу? И что у него? Сразу с неба упадет на него там клад? Или там работа у него тут же найдется хорошая? Или тут же уважать его станут и скажут, приходи к нам, мы тебя посадим вот здесь вот на хорошее место, будешь в чистоте, в тепле работать, хорошую зарплату получать? Что для него в практическом смысле значит прийти к Богу? Что изменится-то вокруг?
2: Да прежде всего понять, что Бог есть.
1: Отлично, он понимает.
2: Встать перед ним на колени и сказать, Господи, вот я, как тот грешник, или мытарь, да, который пришел в храм помолиться вместе с фарисеем. Это же просто так написано, что
1: мытарь
2: ли? Евангелие
1: имел
2: ничего
1: каждый
2: просто
1: день
2: так не написано.
1: Булку с маслом свою, мытарь. У него денежек было, дай Бог,
2: и вместе
1: каждому.
2: С тем, когда он встал на колени и, ударяя себя в грудь кулаком, сказал, что, Господи, будь милостив ко мне, грешнику.
1: Потому что я столько наворовал, что мне вот впору так бы там поделиться с кем-то, а я вот такой вот мытарь перед тобой. Это другой случай. Мы говорим о человеке, у которого же нет ничего, который лишен всего. И вот он уверовал в Бога. Да, от этого, мне кажется, вот согласятся со мной наши телезрители, и я думаю, разделяю их мнение о том, что от этого еще обиднее. Бог-то один и создал всех одинаковыми, а вот тот вот на Мерседесе рядом ездит, да, а я вот такой. И как ему быть, как ему прийти к отцу? Что изменится?
2: По крайней мере,
1: кто ему этого теленка заколет,
2: по
1: как
2: крайней
1: в притче,
2: мере,
1: которую вы привели?
2: История знает миллионы примеров, когда вот именно такие пьяницы, наркоманы становятся добропорядочными гражданами страны. И не только в Российской Федерации, а во всем мире.
1: Согласен.
2: Так миллионы
1: вот как нам
2: таких примеров.
1: В оставшееся время нашей программы, какой вы дали бы практический совет тем, кто находится перед выбором? Либо лишить себя жизни, либо, как вы сказали, пойти к Богу, пойти к Отцу. Что? Какую надежду вы можете дать этим людям?
2: Прежде всего нужно прийти в себя. Как написано у пророка Иеремии, 6 главе, в тексте 16. Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, разузнайте о путях древних, где путь
1: древний.
2: Идите по нему, и найдете покой душам вашим. Нет другого пути, и нет другого механизма и средства. Без Бога жизнь вообще человека обречена.
1: Ну вот как ему Бога-то обрести, и что ему от этого станет кушать, появится у него в холодильнике?
2: Вы знаете такого конкретного человека? В таком случае пример приведу. Вы знаете такого конкретного человека, который вот алкоголик сегодня, безысходности, вот на грани жизни и смерти? Придите к нему домой.
1: Виталий Семенович,
2: помогите
1: даже не
2: ему.
1: Алкоголики, просто пенсионеры, у которых очень маленькая пенсия, и нет родственников, нет близких, которые предоставлены сами себе. Они, какой там им алкоголь? На хлебушек хватает еле-еле.
2: Хорошо, а вы таких знаете людей?
1: Так, мне кажется, каждый
2: так христианин
1: знает.
2: Должен помочь такому человеку. Я знаю такого одного человека у меня на улице. Я стараюсь всеми силами помочь ему, по крайней мере. Стараюсь. И надеюсь, что он придет в себя. У него бывают запои месяцами. Ну, не месяцами, а где-то недели три, вот так вот, около месяца.
1: Вот повезло ему.
2: Потом
1: рядом.
2: Потом приводит в себя.
1: Рядышком вы живете. А вот
2: я
1: бывает, люди
2: ему.
1: Живут в многоэтажном доме, и никто и не знает, кто в этой квартире проживает. И я, например, не знаю, ни вы не знаете об этом человеке. Ему как быть? Вот, допустим, смотрит на нашу программу. Что вы ему скажете в первую очередь сделать?
2: Для этого существует церковь. Хотя бы из последних сил поднять свое вот естество, свое
1: немощное
2: телесное,
1: тело.
2: Немощное тело, и пойти в церковь.
1: Угу.
2: И там он услышит благодатное слово о спасении, о милости, о любви, о прощении, о даре жизни, причем в полном смысле этого слова.
1: Угу. Может, и накормить накормит.
2: Конечно.
1: Если попросит.
2: Нет безысходности. Выход есть всегда, из любого положения.
1: То вот. Есть нужно идти, приложить
2: абсолютно
1: все усилия
2: верно.
1: Для того, чтобы приблизиться
2: да.
1: к Богу,
2: да.
1: найти людей, исповедующих христианскую веру, можем мы так сказать, да? Найти людей, которые исповедуют христианскую веру, попросить о помощи, и в большинстве случаев, наверное, отказа не услышат.
2: Нет, 100%.
1: Спасибо вам за такой практический совет. Дорогие друзья, итак, мы говорили сегодня о самоубийстве, о том, что не всегда самоубийство является непростительным грехом. Пример тому – самопожертвование ради спасения многих других людей. И в Библии есть такие примеры. Но сегодня мы обращаемся к тем, кто, возможно, находится в отчаянии. Не отчаивайтесь, не лишайте себя этого дара жизни. Стремитесь к своему небесному Отцу. Идите к людям, которые исповедуют веру в Него, и обязательно найдете покой душам вашим.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Привет, друзья! Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
1: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
0: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
1: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
0: Интересное задание. Ну что, приступим?
1: Да, начнем считать мои броски.
0: А победитель получает приз. Две конфетки.
1: Так. Раз. Два.
0: О, теперь моя очередь.
1: На.
0: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким. Но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
1: Ладно. Больше не могу.
0: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
1: На меткость. У-у-у. Нужно сюда поставить стол.
0: А у нас уже есть скамеечка.
1: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком.
0: Угу.
1: Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Лёш, давай ты теперь первым будешь.
0: С удовольствием. Давай. И раз. И два. И три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично! Молодец!
1: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
0: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь? Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг, но он не перестал с ним дружить?
1: Угу.
0: А давай расскажем ребятам эту историю?
1: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: Солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: А через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес! Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
0: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
1: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», – сказал Иисус.
0: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
1: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
0: «Петр, любишь ли ты меня?»
1: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
0: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
1: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижается.

0: Ты о чем мечтаешь, Нань?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
0: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Ясно! Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
0: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
0: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
0: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
0: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
0: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку и поставим на него карандаш-мачту.
1: А я могу парус сделать из цветной бумаги.
0: Замечательно. Начинай.

нужно сделать еще две дырочки в поддоне, чтобы протянуть здесь веревочку.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сына у нее нет. И что ей теперь делать? Ну, конечно, все смеются. Это такой позор, который еще, знаете, не каждому пожелаешь и посоветуешь. Интересно, она говорит, человек, который проходит мимо нас, постоянно святой. Как это? Постоянно святой? Неужели он никогда не бывает грешный? Зачем ты меня обнадеживаешь зря? Этого не может быть. Я об этом не прошу, я в этом не нуждаюсь. А он делает больше, чем она ожидала. Это удивительно. Приветствую вас, дорогие друзья. И тема нашей сегодняшней духовной проповеди, размышления, она так и называется. А помогает ли Бог маловерным? И вы знаете, я понял, что мы очень многие, как люди, вокруг ходим этой темы, но совершенно по-разному воспринимаем то, что порою даже говорим или думаем. Ну, давайте прочитаем одну историю, записанную в 4 книге Царств, 4 глава. Это очень легко запомнить. 4 Царств, 4 глава, и здесь, можно сказать, с первых стихов. И вот интересно, читаем с первого стиха. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди за преддверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай, и во все эти сосуды полные отставляй. И пошла она от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими они подавали, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал: нет более сосудов, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло, заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». Вот это предыстория.

0: Посмотрите, какие благословения приходят с приходом пророка. А вот следующая история, она еще интереснее. То есть пророк Божий заботится, пророк Божий применяет сверхъестественное чудо, чтобы этой женщине, бедной женщине, которая лишилась мужа, осталась вдовой, как-то прокормиться и не умереть с голоду. И дальше написано: «В один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба». Я хочу, чтобы вы уловили вот этот контраст. Бедная женщина, незащищенная женщина, с проблемами, с долгами, без мужа, и богатая женщина. И вот тут как реагирует пророк, вы только посмотрите. «И она упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба». Вот интересно, да? Как бы она его зовет покушать. «И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Очень интересно, что в нашем переводе стоит запятая. А в оригинале нет запятых. И тут получается, что очень хорошо бы его прочитать так, этот текст. «Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Вы слышите, как интересно, да? Постоянно святой. Но в другом переводе все-таки, конечно, речь идет о том, что человек, который постоянно проходит, он святой. Это прекрасно. То есть она дала ему характеристику, что это святой человек. И она говорит: «Сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильники. Когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Мне очень нравится, что эта женщина, она проявила внимание. То есть, да, я состоятельная, хорошо, он проходил обедать, и она упросила его обедать, и видно, она настояла, что всякий раз, когда ты будешь проходить, заходи к нам и покушай. Она могла бы на этом остановиться, она могла бы сказать: я и так его постоянно кормлю. Что еще надо? Сколько еще надо? Почему? Что я должна? Я что, крайняя? Что, других нету? Вы понимаете, да? Когда у человека есть желание в сердце помочь, он совершенно по-другому реагирует и по-другому ставит многие вопросы. А она говорит: а подожди, ну я его кормлю. А вот он останавливается, ему нужно где-то переночевать. А каково ему спится? И вот она так, как женщина, посмотрите, удивительно сказала: нам нужно постель поставить, стол, стул, седалище, светильник, и когда будет приходить, пусть заходит туда. Вот это очень приятно, я скажу откровенно. Очень часто мне приходится ночевать в разных домах, у разных людей, в гостях и так далее. И мне очень приятно, и я всегда искренне благодарю Бога, когда я могу остановиться в доме. И в этом доме люди, вот знаете, как бы позаботились о гостях. И они сделали вот эти условия, вот эти удобства, вот эту коечку, да. И ты действительно, ты отдохнул, ты выспался, тебя еще и покормили. Я так всегда прошу, чтобы Бог этих людей обильно благословил и здоровьем, и силами. Потому что, ну, у каждого своя ситуация, свои нужды. И эта история об этом как раз-таки. Ты делаешь то, что можешь. Бог делает то, что ты не можешь. Это всегда надо помнить. И вот здесь очень красиво представлено вот этот шаг навстречу этой богатой женщине. Вы знаете, очень многие люди не любят богатых людей. Они всегда считают, что они наворовали, что они жадные, гордые. Да, это так. Иногда, к сожалению, это так, что человек немножко разбогател, немножечко, скажем, получил какую-то большую зарплату, и он уже не здоровается, он уже высокомерно себя ведет, он уже поучает, знаете, как распоряжаться деньгами, финансами и прочим. Такое бывает. Окей, поэтому простота – это большое благословение для многих из нас. Поэтому очень приятно, когда человек, ну, как мы говорим, крутой, да, состоятельный такой, солидный, серьезный и очень доступный. У него может быть очень много денег, но он ведет себя очень скромно, не показывает свои богатства и прочее. Это большое благословение, конечно, тут бесспорно. Но посмотрите дальше. «В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним». Оказывается, пророк не один. Два мужчины, представляете, надо для двоих места как-то рассмотреть. И вот он лег и лежит и думает, как помочь этой женщине. И сказал ему: скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? и сказал Гиези: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, она стала в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременна и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. Вы видите, вот интересно, здесь много интересного. Муж ее стар. Стар не стар, а любил жену, понимаете, и платонически любил. Более того, ребенок уже подрос, а он еще ходит, сено косит. То есть старость — это тоже понятие относительное. Поэтому, друзья, не старите себя. Я хочу еще одну вещь сейчас вот в этой связи сказать. Ну, знаете, я, сталкиваясь с людьми, обнаружил такую закономерность или, ну, может, случайность, дай бог. Некоторые люди любят на себя наговаривать. Ой, болезни на себя потяги, у меня и тут болит, давление скачет, ой, слушай, суставы рассыпаются. И вот знаете, вот тут прям, ой, ой, ой, и вот так, да, тут какая-то опухоль, сейчас что-то непонятно, какой-то полип, вот сейчас надо заниматься. А есть другие люди, которые наоборот говорят: «Все хорошо, да слава богу, живой. Так а у тебя там что-то там анализ?» Ну, есть немножко. Ну, знаешь, а где сейчас здоровый? Да, слава богу, двигаемся на ногах. Как бы два разных контингента людей. И вот здесь важно, чтобы старость к нам не пришла раньше, чем годы. Понимаете, вот когда она в голову придет: «Да, я ж уже такой бедный, немощный, мне уже все должны. Сначала муж, потом жена, там дети, да, все-все». Вот. А наоборот сказать: «Что я могу сделать? Вот пророк Божий, посмотрите, какой он молодец. Он лежит и думает, как мне хорошо. А если мне хорошо, что я могу сделать для этой женщины, чтобы ей было хорошо?» Но посмотрите, какие у него удивительные опыты с Богом. По его молитве масло не заканчивается, мука не заканчивается, да, то есть это же благословение. Плюс ко всему, здесь написано, что он как бы ей пообещал беременность и не ошибся. Тоже удивительно, правда? Но он не знает, что она без сына. Но я хочу здесь сделать маленькую остановочку. Посмотрите, мало того, что есть забота и прочее. А вы знаете, что такое, когда у тебя нет сына? Вот достаточно посмотреть на некоторые примеры, чтобы понять, насколько это нелегко. Если нам обратиться в первую книгу царств, и вот здесь буквально мы можем найти с вами в первой же главе, с 4 стиха тоже история, когда в храм Божий пришли люди, да, и здесь написано: «Был один человек из Рамафаим, Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сына Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенанна. У Фенанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа. В тот день Елкана приносил жертвы, давал Фенанне, жене своей, а всем сыновьям ее и дочерям ее части. А Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница же ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И после этого она идет как раз-таки уже в храм и начинает молиться Господу, горько плачет, дает обет, что если ты дашь мне ребенка, то я посвящу его тебе, Господу, да? И вот тогда ее даже Или посчитал пьяной, а она говорит: «Я не пьяная», она ему говорит: «Нет, господина, я жена, скорбящая духом. Вина и секеры не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Вот она какая картина человека того времени, у которого нет дитя, нет сына. И представляете, вот несмотря на вот это смутные времена, когда было две жены, или как у Давида было несколько жен, то посмотрите, как она страдает, как ей тяжело, как она плачет, а эта соперница издевается над ней, потому что у нее дети есть, а у этой детей нету. И поэтому в этой же истории, да, вот, которую мы читали, эта женщина богатая. И, возможно, кто-то ее также, знаете, недолюбливал, а она, может быть, тоже была где-то, ну, в этом ущербна, так хоть в этом процветаю. Всякое может быть. Но мы видим, что она очень добрая женщина. Да, у каждого своя, как говорят, иголка в сердце. У каждого есть своя беда, личное горе, которое невозможно рассказать. А давайте посмотрим Новый Завет. Посмотрите Евангелие от Луки 1:25. Смотрите, что здесь написано. Здесь сказано так. Когда Елисавета, жена Захарии, забеременела, да, то есть у них не было детей, а они, написано, 6 стих, оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Но у них не было детей. И тут сказано, что она говорит, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Вы слышите? Поношение между людьми. Нормальная, порядочная семья, богобоязненная семья. Ее муж является священником по определенной череде, совершал служение. И что? А она носит на себе поношение. Вот, посмотрите. Вы думаете, сегодня мало людей, которые носят на себе поношение? И поэтому, когда мы возвращаемся в эту историю, я хочу сказать, что Бог делает больше, чем мы рассчитываем, потому что нам кажется, что у нас веры не хватает. А скажите, а у этой женщины была вера? Она говорит, не обманывай меня. Пожалуйста, человек Божий, она с уважением говорит, но, пожалуйста, не обманывай меня. И потом после этого ребенок приходит дальше и сказал отцу своему, голова моя болит, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери. И понес его, и принес его к матери, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, заперла его и вышла. И позвала мужа своего и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему, сегодня не новомесячи и не суббота. Но она сказала, хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок. Она сказала, здорова. Обратите внимание, опять же, отношения. Этот пророк, он говорит, пойди навстречу, выйди раньше, немножко поприветствуй ее, пусть она почувствует теплоту, радости этой встречи. А когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Гиезии, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? И сказал он Гиезию, опояшь чресло твое, возьми жезл мой в руку твою, пойди, если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала матерь ребенка, жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои». И возвал он Гиезия и сказал, «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. И вот интересно, да? Какая потрясающая история. Я просто не мог не удержаться, чтобы ее всю не прочитать. Но обратите внимание, что она говорит, я не нуждаюсь. Ну, конечно, я мечтала о ребенке, но, Господи, неужели ты думаешь, что это, ну, для меня реально? Нет, это для меня невозможно. И вот она проявила как бы мало веры. А давайте посмотрим, а где еще люди проявляли мало веры? Она проявила мало веры, но так много получила. Такие благословения. Вы вспомните Петра, который в 14 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 14 глава. И мы здесь находим историю, которая с 29 стиха как раз таки описывается, да? Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе и идти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Как это так? Петр идет по воде, и он маловерный. Эта женщина, которая делает добро Божьему пророку, она не верит в это. Она говорит, зачем? И она уже своего ребенка воспитывает, и она, как он только он умер, она как будто, знаете, вернула назад. Она говорит, этого не может быть. Это не со мной. Этого не может быть. Но посмотрите, когда в Новом Завете происходят эти вещи, Господь говорит, у тебя мало веры. Да если бы у вас была вера с горчичное зерно, вы бы горы двигали. Скажите, возникает ли тогда у вас вопрос, почему у нас сегодня так много проблем и горы, кстати, не двигаются? Да потому что веры нету. Мы все маловерны. И даже тот, кто хвалится перед другим, что у меня больше веры, чем у тебя, о, поверьте, это тоже порою не от большого ума или от большой веры он это говорит. Потому что когда мы читаем Матфея 17:20, да, где вот он говорит, если бы у вас вера была с горчичное зерно. Или когда Христос говорит Евангелие от Луки 12 глава 28 стих. Вот давайте прочитаем Луки 12:28. Посмотрите, как здесь интересно Христос открывает такую тонкую истину. Он говорит с 27 стиха. «Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас мало веры». Вот интересно, да? Он как бы вроде обличил, но с другой стороны он говорит, посмотри, если трава красиво одевается, о ней кто-то позаботился, то и о тебе позаботится Господь. Поэтому я хочу ответить на вопрос, который мы поставили в самом начале. Помогает ли Бог маловерам? Конечно, помогает, потому что вокруг только и есть маловеры. Только есть маловеры, нету людей с гигантской верой. А человек, у которого есть гигантская вера, он все равно считает себя малым и ничтожным. Как это может быть? Это очень интересно. Посмотрите, когда апостол Иаков уже в Новом Завете, обращаясь как раз-таки к народу, он пишет такое послание и говорит, 5 стих, да, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Какой человек? Сомневающийся. Какой человек? У которого веры нет, без веры молится. Знаете, как однажды одна сестра молилась о том, чтобы там произошло сдвижение горы. И она молилась, потом закрытые глаза были. Когда закончила молитву, один глаз открывает, смотрит, гора на месте. Она говорит, а я так и знала. То есть так бывает, когда человек уже себя на что-то настраивает. Но вы посмотрите, как часто вот Христос, особенно в Евангелии от Луки, взращивает в нас этот вопрос, а именно вопрос веры. Он говорит, Вы не можете меня впечатлить своей великой верой. Это невозможно. Ее у вас просто нет. Вы очень быстро ломаетесь. Вы быстро отступаете. Вы быстро разочаровываете. Знаете, как говорят сегодня, от хвалы до хулы очень маленький промежуток. От очарования до разочарования тоже очень короткое расстояние. Тот, кем вчера восхищались, потом смотришь, его готовы на вилы поднимать. Но вот когда Христос работает с нами, 8 глава Луки, 23 стих, он говорит: «Во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем!“ Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“» Он не сказал: „Почему вы боитесь, да?“ Он говорит: „Где вера ваша? Неужели вы поверили, что вы утонете?“ Но они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?“ Но вопрос остается серьезный: где вера ваша? Интересно, есть такое выражение. Однажды Гёте его сказал: несмотря на то, что мир движется вперед, молодым всегда приходится начинать сначала. Вот эту веру, ее надо где-то начать. Вы понимаете, не надо бояться признать себя маловерным. Когда ребенка привели к Иисусу, и он говорит, хозяин, ну, отец вот этого ребенка, он говорит: „Я просил твоих учеников исцелить, они не могут“. А почему? Потому что из-за неверия. Он не мог совершать чудеса. Из-за неверия он говорит: „Если веруешь, можно“. Он говорит: „Господи, верую, помоги моему неверию“. Поэтому не надо бояться, не надо думать, что Господь только, знаете, людям с пышной верой помогает. А что я колеблюсь, я как-то бабуля, да, один глаз открыл, а я так и знал. Мы только молимся, я говорю: „Господи, ты ж помоги решить“. Да, потом тут же во время молитвы сам себе отвечаешь: „Да как он поможет? Ладно, ну, Господи, ты там не напрягайся, не парься, не извини, я вот тут свое земное, да ладно, как-нибудь решу“. Вот они мы какие. А Господь стоит, ждет, говорит: „Да мне какая разница, бедной вдове, богатой женщине помочь, там, забеременеть, да хоть что, хоть масло не закончится. Ты просто воззови ко мне, ты покажи, что кроме меня у тебя никого нет“. И это очень большое благословение. Поэтому, когда Христос вмешивается, Он благословляет нас совершенно по-другому. И получается, что вывод можно сделать такой. Есть два вида неверия. Первое – это когда мы видим обстоятельства. Ой, волны, ой, начальник уволят, ой, меня, как я смогу, ой, не смогу. Все, это первый вид неверия. А есть другой вид неверия, или второй, когда мы не доверяем Богу и Его Слову. Когда мы говорим: „Да, ну может это и так, ну а Бог как сделать? Да где Он вообще, этот Бог?“ Нет, Бог всегда на месте. Друзья, никогда не разочаровывайтесь в Боге и не думайте, что когда у вас будет только крепкая вера, тогда к вам придет Господь, сядет и начнет с вами беседовать, с вами разговаривать, и у вас все пойдет хорошо. Нет, уже сейчас с вот этой хромой, косой, перекошенной верой нужно идти ко Христу. Он ее может усилить, Он может показать нам чудо. И поэтому формула Христа, она немножко другая. У нас формула какая? Сначала чудо, потом вера. А Господь говорит: сначала вера, а потом чудо. Да такое чудо, что тебе и не снилось. Пусть Господь нас благословит и поддержит. Я желаю, чтобы ваша вера окрепла, и чтобы тот маловерный, кто сегодня смотрит это видео и думает: „Да, вот точно про меня. Это я такой вот ненадежный, нестабильный. Я вот и молюсь уже давно, не молюсь, и Библию не читал давно, да и людям не помогал давно, да и вообще злой на эту жизнь“. Господь говорит: „Я знаю, как тебе тяжело, я хочу укрепить твою веру. И когда ты окрепнешь, я дам тебе все остальное. Надо сына, дам тебе сына. Надо хлеба, дам тебе хлеба. Да все, что хочешь“. И, кстати, Анна родила Самуила, а Самуил – величайший пророк. Так что пусть Господь укрепит вашу веру. Я хочу об этом помолиться. Помолимся. Боже любящий, да светится имя Твое, как Ты велик. Мы знаем, Господи, что в нас всегда не хватает веры. И ученики Твои, однажды молясь и прося Тебя, они сказали: „Господи, умножь в нас веру. И я прошу, умножь в нас веру, чтобы у нас никогда не было разочарования в Тебе и в Слове Твоем. Чтобы никогда мы не страшились обстоятельств внешних, потому что для Тебя не может быть никаких преград и проблем. Надо Ты гору сдвинешь, надо Ты, Господи, запретишь ветром и морю и любой стихии. Но мы, Господи, молим Тебя, дай нам крепкую веру, чтобы мы никогда не засомневались в Тебе, чтобы мы не стали преткновением на пути веры другого человека, но чтобы мы всегда доверяли Тебе и в трудные времена, и в хорошие времена, когда у нас всего много, когда все хорошо, ничего не болит, есть деньги, все есть, чтобы мы всегда нашу веру хранили в святости и в благодарении Тебе. А когда нам будет трудно, чтобы мы ухватились за Твою руку, и Ты нам помог, и мы снова Тебя возблагодарили. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, Бога нашего Спасителя. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня поговорим о супах быстрого приготовления. Быстрорастворимые супы чаще всего фасуют в пластиковые контейнеры. У этого вида упаковки есть свои преимущества. Не нужно искать тарелку. Но есть и обратная сторона такого удобства. Дело в том, что для изготовления стаканчиков для супов зачастую используют полистирол. К холодным жидкостям он безразличен. Но стоит только налить горячей воды для приготовления супа, как стаканчик незамедлительно принимается выделять стирол. При регулярном употреблении подобных супчиков и стаканчиков отравителей токсичное вещество накапливается в печени и почках, разрушая их. Поэтому, если уж пришлось заваривать суп-лапшу, постарайтесь сделать это в обычной тарелке. Что на самом деле кладут в суповой концентрат? И бывают ли не только вкусные, но и полезные быстрорастворимые супчики? Наивно полагать, что, открыв стакан с концентрированным супчиком, можно там обнаружить кусочек курицы, бекона или настоящих креветок. Все быстрорастворимые продукты – это, как правило, лапша с консервантами, ароматизаторами и глютаматным вкусом – говядины, свинины, курицы или экзотических креветок. При использовании экологически чистых технологий производства вермишели цвет муки высшего сорта – это белый. Насыщенный желтый же цвет говорит о том, что производитель переборщил с искусственными красителями. Продукты быстрого приготовления вредны чрезмерным количеством соли. Быстрые супы следует категорически исключить из рациона ребенка. Не стоит кормить малыша ни супчиком из пакета, ни бульоном из кубиков. Ведь в их состав входят консерванты, глютамат натрия, специи. Лапша предварительно сварена, высушена и упакована, потом долго лежит на складе, потом мы ее заливаем кипятком. Пользы от этого – ноль. Одни калории, но калории далеко не самые важные в детской еде. Ведь их мы можем получить из гораздо более здоровой и вкусной пищи. Именно у детей проблемы, вызываемые неправильным питанием, часто носят необратимый характер. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Употребление слишком большого количества глютамата натрия взрослыми может привести к истончению сетчатки глаза, проще говоря, довести до слепоты. Вермишель быстрого приготовления не следует есть гипертоникам, а также при обострении гастрита с повышенной кислотностью или при язвенной болезни. Здесь можно также упомянуть о сухих бульонных кубиках. Рецептура изготовления кубического бульона проста до крайности. Это экстрактивные вещества, дешевый жир, соль без меры и 30% глютамата натрия. А все производители определяют срок хранения этого продукта в 2 года. Но нигде вы не увидите описание условий хранения. Это и понятно, так как в этом искусственном продукте попросту нечему портиться. Недавно специалисты Свердловской области, торгинспекции, проверили качество популярных сегодня быстрорастворимых концентратов. Выяснилось, что производители часто забывают указать на упаковке, что продукт содержит вредные для здоровья вещества, например, глютамат натрия. Или же, напротив, заявляют о наличии ингредиентов, которых в продукте нет и в помине, например, мяса. Глютамат способен вызвать подобие зависимости у человека, поэтому часто от таких продуктов трудно отказаться. Если вы являетесь приверженцем растворимых супов и макарон в вашем питании, взвесьте все еще раз. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради жира, снабженного искусственно синтезированными добавками? Всего вам хорошего. Будьте внимательны и здоровы.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Бог милует и спасает.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
4: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
1: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
4: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство?
3: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок, а он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли. Оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно. Да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Иезекии в Иерусалиме, царь Иезекия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. И мы поэтому точно знаем, что это при Иезекии было, и вот именно совпадает с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что во всех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев Восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали? Вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-17 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
4: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, в котором Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом, в отношении, ну, как бы одинаковы.
5: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет».
4: Была обнаружена стела из Тельдан, тоже в Израиле, в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
5: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
3: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. То, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном, да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения, реконструкции там устраивают, да, очень красиво, я был один раз. Но мы понимаем, что эта реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения, это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было, вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены, человеческая память не всегда надежна, получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти вот подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской вот позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
4: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
3: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос. Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний, старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал в том числе и в Крыму. Это вполне возможно, да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий.

0: лет он не мог сохраняться без изменений, да, что это относительно свежий вот рельеф, да, там ему, может быть, там 100 лет и то, но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша, да, многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился, да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть, да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
1: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго. Но мы признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
0: Евангельская история принимается общиной христиан как история, самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами.
1: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были, или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое, ну, наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то их не всегда, они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
2: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой

Подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Духовное наследие.
1: Рождение Христа в сердце человека. Оно зачастую не проходит легко и просто. Акт рождения связан с болью и страданиями. Но какие бы ни испытывала муки и страдания мать при родовых муках, сколько радости, счастья, любви, тепла получает она от того, что на свет родился ребенок. Она, родильница, встречает боль слезами и ловит бледными, холодными губами живого воздуха ленивые струи, чтобы, заслышав крик рожденного создания, вздохнуть и позабыть все свои страдания. Рождение человека – великая тайна и чудо. Рождение в сердце человека Христа, рождение человека свыше – не менее великая тайна и чудо. Пустыня на берегу Иордана. Иоанн Креститель проповедует и крестит. Он призывает к крещению покаяния, приготавливая путь для Иисуса Христа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. Среди этих людей стоят и будущие ученики Спасителя – Иоанн и Андрей. Внутренним ухом устремляется к словам пророка Андрей, как бы схватывая каждое слово, устремляет свой взгляд вслед руки Крестителя – молодой Иоанн. На лицах окружающих разные чувства. На одних уже полная вера, на других еще сомнения. Третьи колеблются. Четвертые понурили голову в сокрушении, в покаянии. Но есть и такие, на которых кора бесчувствия и холод сердечный. В это время вдали показывается тот, во имя которого и совершалось крещение. Это и есть настоящая минута картины. Иоанн Предтеча изображен в тот миг, когда указавший на Спасителя перстом произносит: «Се агнец, берущий на себя грехи всего мира». И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслью к тому, на которого указал пророк. Чудным светом осветились лица Иоанна Зеведеева и Андрея. Другие пытаются только еще осмыслить сказанное пророком. Они еще недоумевают, как может один взять на себя грехи всего мира. Некоторые качают сомнением головой. От Назарета пророк не приходит, а он в небесном спокойствии и чудном одолении тихой и твердой стопой уже приближается к людям.
0: Духовное наследие.
1: Все изображал и изучал великий живописец. И мельчайший кустик, и веточку, и камень. Все изучил, все изобразил в этюдах и многочисленных набросках великий живописец, чему он нашел образец. Но как можно изобразить то, чему ты не нашел образца? Как можно изобразить важную идею, замысел картины, в человеческих лицах весь ход обращения человека ко Христу? Как это можно просто выдумать из головы, постичь рассудком своим, сознанием, постичь мыслью? Иванов наблюдал за лицами людей, за их выражениями. Не увидит ли он в них колебаний души человеческой? Духовные, высокие порывы души. Он подолгу находился в церквах, наблюдал за молящимися людьми, но и здесь он не находил воплощения своего замысла. И, может быть, уже тогда художник начал понимать, что невозможно изобразить обращение человека ко Христу, если в твоем сердце не произошла эта перемена. Таким образом, он стал молиться в тиши, лить слезы покаяния, обращаться к Господу, чтобы Господь дал ему силы исполнить этот замысел, на который подвиг его сам Господь. Чтобы Господь дал ему истинного обращения сердца, чтобы Господь дал ему силы закончить этот замысел, который мог бы потрясти, умилить даже и нехристианина. И этот труд в конечном итоге стал трудом всей его жизни. Подобно тому, как верная жена любит своего мужа и не хочет никого-либо другого, так и он всецело был предан этому замыслу, созданию этого произведения. И годы долгого, изнурительного труда, годы душевных, духовных потрясений произвели на свет не просто картину, но прикосновение к этой бездонной теме привело к тому, что человек почувствовал преображение в своем сердце. Однажды Григорий Ниский сравнил христиан с живописцами. Он произнес такие слова: «Каждый из нас есть живописец собственной жизни. Душа наша есть полотно, а добродетели – краски. Иисус Христос есть образец, с которым мы должны списывать». И подобно тому, как живописец в своем уме, в своем воображении, в своем сознании имеет предмет, который он хочет отобразить на полотне, так и мы должны сей мыслью, своими делами, поступками взирать на Иисуса Христа. И подобно тому, как живописец берет в руки кисть и наносит красочные мазки на полотно, сообразно тому цвету и колориту, который он видел в своем сознании, того предмета, образца, так и мы с помощью Божьей должны отображать в своей душе Христа. Не хотите ли и вы, дорогие друзья, быть таким образом сотворцами Христу? Явление Христа может произойти и в вашей жизни, в вашем сердце.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами, мы увидели с вами однозначный факт. Факт того, что ветхозаветными ритуалами никоим образом израилит древний не зарабатывал себе спасение. Тогда зачем эти жертвоприносительные ритуалы, если они не зарабатывают спасение? И здесь тоже вот в самом этом вопросе отражается одна проблема протестантская. Она называется лютеранский минимализм. Да? Если в традиционной церкви присутствует максимализм, что это значит? Ага, я не уверен, что я спасусь. Значит, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это сделаю. И я все равно не уверен, что я спасусь. А протестантский, или можно так сказать, евангелический минимализм, он заключается в следующем. Ой, а если я это делать не буду, я попаду в ад или нет? Понимаете? Две вот таких противоположности. В результате доходит до примитивизма. А что мне нужно? А мне нужно только знать Иоанна 3:16. Понимаете, ибо так возлюбил Бог мир, понимаете, отдал Сына Своего Единородного. Все, больше мне ничего не надо, ведь если я спасаюсь благодатью, не делами, мне надо Библию изучать. Так если я благодатью, а не делами, а Библию изучать – это дело, значит, не надо мне Библию изучать. Понимаете, до абсурда так может дойти. Что же нам Библия предлагает? Для чего, собственно говоря, эти ритуалы, если они, то есть сами вот эти действия, они не для спасения? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же такое жертва всесожжения. Оказывается, впервые вот эта жертва всесожжения, ола, она встречается у нас в повествовании о потопе, когда Ной выходит из ковчега, он в первую очередь приносит во всесожжение на жертвеннике из всякого скота чистого, из всех птиц чистых. И что Бог делает? Бог реагирует следующим образом. Да, вот тут написано: «Обонял Господь приятное благоухание». То есть мы видим, откуда это приятное благоухание. Вот здесь вот у нас в конце ритуала жертвоприносительного, когда священник это все на жертвеннике сжигает, или в оригинале это написано, он это превращает в дым на жертвеннике, то вот это вот является приятным благоуханием Господу. То есть Ной, он, в принципе, делает то же самое. И Бог говорит следующие слова: «Не буду больше проклинать землю за человека». потому что помышление сердца человеческого, это зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Вот я поставлю завет мой с вами. То есть реакция Ноя принести, как только он выходит из ковчега, обретает спасение, он приносит жертвоприношение. Опять же, обратите в последовательность. Что сделал Ной, чтобы спастись? Он сначала принес жертвоприношение, а потом Бог ему говорит: «Ну, молодец, угодил, заслужил. Вот теперь я тебе расскажу план, по которому ты построишь ковчег и спасешься». Так было? Нет. Все было абсолютно наоборот. Бог спасает Ноя в ковчеге. Ной выходит, приносит жертвоприношение, а Бог в ответ на это действие Ноя заключает с Ноем завет. Вы видите эту взаимосвязь? Вот что такое всесожжение. Всесожжение, оно напрямую связано с заключением завета. А о завете мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях. То есть это часть заключения завета. Почему это часть заключения завета? Ну, прежде всего, потому что мы сказали о том, что, возлагая руку на голову жертвы всесожжения, человек передает грех свой, переносит, да? Но сама жертва всесожжения – это же символ заместительной жертвы. Да, мы с вами говорили, что всякое жертвоприношение, вот, агнец, которого приносили в Египте, помазывали косяки дверей, он умирает вместо первенцев. То есть жертва всесожжения – это, прежде всего, заместительная жертва. То есть завет, который заключает Бог с человеком по принесению этой жертвы, он основан на факте того, что это животное умирает вместо грешника. Естественно, прочитав книгу пророка Исаии, 53 главу, мы видим, что это все воплощается. Все эти ритуалы, все эти животные, они символизировали единственного страдающего Мессию. Да? То есть вот куда это все идет. Это символизм, это своего рода наглядное пособие, с помощью которого Бог учил Израиль плану спасения до того, как этот план осуществился в жертве, Голгофской жертве Иисуса. То есть это не был способ зарабатывания спасения. Это был способ, которым Бог учил свой народ чему-то. Вот похожий пример вы можете видеть. Бытие 22 глава. История жертвоприношения Авраама и Исаака Авраамом. Да? Мы видим, как Авраам готов уже заколоть своего сына. Вдруг внезапно появляется ангел Господень, останавливает Авраама, но на этом не заканчивается история. Вот что делает Авраам после того, как Бог останавливает его. Он приносит вместо Исаака во всесожжение овна. Обратите внимание, опять во всесожжение. И вот реакция Бога. «Мною клянусь!» Что значит «клянусь»? Заключаю завет. Мы с вами уже разбирали, что завет – это священная Божья клятва. И вот Бог дает эту клятву Аврааму, благословляя: «Благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все народы земли». Жертвоприношение, всесожжение, вернее, завет. Вот она взаимосвязь. Не попытка заслужить спасение. Авраам не заслуживал никаким образом своего спасения. Типа, представьте себе, убьешь своего сына, спасешься. Ну где в этом логика? Авраам просто, доверяя Богу, исполнял его волю. Авраам не пытался этим заработать себе спасение за счет сына. Прекрасная была бы логика. Вообще, знаете, когда я слышу богословов или проповедников, которые говорят, что в израильском храме, совершая жертвоприношение, можно себе было заработать спасение, я просто вижу, что эти люди вообще Библию не читали. Вот посмотрите, что говорит Исаия по этому поводу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше вы увидите, в чем дело. Вы увидите, что имеет в виду Исаия, Бог, через которого, слова которого говорит Исаия. Проблема там была вот какая. Если мы посмотрим исторический контекст, то там мы увидим, что в годы правления царя Озии, именно в это время пророк Исаия начал свое пророческое служение, имело место в народе иудейском двойственность. С одной стороны, Озия, о нем говорится, что он делал угодное перед очами Господа. Ну, пока, конечно, ему не вздумалось покадить в храме, совершить курение, воскурить фимиам. Ну, здесь, опять же, здесь не проблема того, что Озия занимался языческим идолопоклонством. Он просто решил себя испробовать в роли священника, но закончил он, оказавшись прокаженным. То есть это нельзя было делать. Но в чем Озию нельзя бы упрекнуть? Это в том, что он какому-то валу служил. Он чересчур ревностно Богу решил послужить, превысив свои полномочия как царя. Вот. Но дальше об этом пишет книга 4 Царств, а народ продолжал приносить курение на высотах. И вот что Исаия и пишет по этому поводу. «Зачем вы приходите топтать мои дворы?» То есть в чем идея, в чем суть этого вопроса? Дело в том, что иудеи решили повести себя хитро. Им нравились эти все идолопоклонства, эти все оргии, которые в честь Бога, богов плодородия совершались. Они туда ходили, занимались всем этим мерзостью, а потом решали, что ну, мы же все-таки верующие люди, нам надо в храм пойти и жертву принести. А Бог им говорит: тошнит меня от вашего такого отношения. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на мужа гуляку, который ночь с кем-то другим погулял, а под утро к жене явился с букетом роз. И уважающая себя женщина, сами, наверное, понимаете, что с этими розами должна сделать. Понимаете? То есть вот это и происходит здесь. То есть однозначно мы видим ответ на поставленный вопрос. Можно ли просто, совершая ритуал и жертвоприношение в храме, вот обрести спасение? Ответ и сойдет. Нельзя. Вопрос. А тогда как иудей должен был обрести спасение? Это очень просто. Омойтесь. Очиститесь. «Удалите злые дела ваши», – пишет пророк в 1 главе 17 стихе. «Тогда придите и рассудим. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, кто будет убелять? Бог. Если красны, как пурпур, как волну или шерсть убелю». Вы понимаете? Исаия 1:17 говорит однозначно, все начинается с омовения и очищения от грехов. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло. То есть не занимайтесь тем, что бегите и свое зло уравновешиваете тем, что вы там имеете деньги и сейчас 10 тельцов принесете Богу во всесожжение. Не поможет. Пока вы не удалите от себя зло и не придете к Богу, и тогда Бог говорит, рассудим. Если ваши грехи как багряные, то тогда я их сделаю белыми. То есть через омытие грехов перед вами очень интересная фотография. Это бассейн для ритуального омовения. Таких бассейнов в Кумране очень много. Они называются миква. Такой бассейн – миква. Кумраниты, есеи, каждый день заходили в такой бассейн для совершения омовения. Интересно, что, в принципе, если мы посмотрим Левитский закон, 15 главу книги Левит, то там видно, что если человек там имеет какое-то истечение из тела там, и так далее – то нужно, он нечист, а потом ему под конец срока своей нечистоты надо было окунуться, омыть свое тело водою. Вот, конечно, надо сказать, что в 2-1 веке до нашей эры у иудеев был по этому поводу пунктик. В частности, на храмовую гору в Иерусалиме, в храм, никто не мог зайти, не омывшись перед этим в микве. Было ли какое-то нечистота у человека? Не было. Почему говорили фарисеи так? Ну, вот немножко, может быть, порезал палец там, вот, где-то что-то нагноится, чтобы, не дай бог, чего вышло, вот на всякий пожарный омойся. Но интересно, что у есеев-то храма не было, они это продолжали делать. То есть есеи, и не только есеи, в иудаизме того времени было понимание, что через омовение в воде Человек не просто смывает себя какую-то ритуальную нечистоту, а человек смывает себя грех и становится чистым перед Господом. И вот поэтому они это делали, и не только Ессеи, потому что Ессеи к Иоанну Крестителю не приходили. Но Иоанн Креститель, проповедуя всего в 5 километрах от Кумрана, в месте, где впадает река Иордан, в Мертвое море практически, ну, может, не 5, может быть, где-то где-то 7 километров от Кумрана, вот, он проповедовал покаяние, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И что делал народ? Не Ессеи, а вот вся окрестность Иорданская и весь Иерусалим. Они приходили к Иоанну Крестителю, да, это были иудеи, но они понимали, они от него крестились, и дальше написано, исповедуя свои грехи. То есть вот это омовение, оно основано не на левитском ритуальном законе, а на словах Исаии 1:17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши». То есть вот таким вот образом учит нас, оказывается, Тора и пророки. Не тому ли же самому учит Евангелие? Так как же мы можем говорить, что иудеи, евреи, израилиты спасались через ритуал? Это абсолютный абсурд, не соответствующий никакому священному писанию. Так что же символизировали жертвы во святилище? Опять же, давайте посмотрим на разные жертвоприношения. Мы уже говорили о жертве всесожжения, что она символизирует завет. А вот еще одна жертва за грех. Ритуал, который носит название хаттат. И вот что здесь сказано. Немножко отличается этот ритуал от ритуала жертвы всесожжения тем, что когда говорится о жертве всесожжения, сказано, если кто из вас желает принести жертву Господу. То есть она, жертва всесожжения, делается по желанию. Ну и, в общем-то, действительно, человека никто не заставляет вступить в завет Господа. Парень приходит к девушке, говорит, ты хочешь стать моей женой? Ответ может быть либо да, либо нет. То есть желает заключить завет с Господом или не желает заключить завет с Господом. Но здесь обратите внимание, если кто из народа земли, вы видите вот эти слова, из народа земли, то есть для того, чтобы удостоиться привилегии принести жертву Господу, нужно быть частью народа земли. То есть нужно быть частью завета. Мы с вами говорили о 3 разных уровнях людей. Да? Есть нохри, иноземец, есть гер, пришелец, и есть народ земли. То есть пока человек пришелец, он не может приносить жертву за грех. Да? он должен обратиться, принять обрезание и должен вкусить пасхального агнца. И тогда он станет народом земли, и тогда эта функция ему будет доступна. В этом случае, если он согрешит по ошибке и сделает чего против заповедей Господних, что не надлежало делать, и когда он будет виновен, и когда будет узнан грех, который он совершил, тогда он может принести козу, например, без порока, в жертву за грех. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Дальше написано: «И возложит руку свою на жертву всесожжения». И дальше идет кропление крови и так далее. И вот в самом конце написано: «Очистит его священник, и прощено будет ему». Интересно, правда? У нас есть отличие. Я вот покажу вам ритуал жертвы за грех и жертвы всесожжения рядом поставлю, сравню, да? Обратите внимание, здесь возложит руку, здесь возложит руку. Но здесь у нас приобретет благоволение в очищение грехов, а здесь очищение грехов и прощение аж в самом конце. Но означает ли это теперь, что вот этим всем ритуалом там зарабатывает этот грешник спасение? Обратите внимание, кто делает это? Это делает священник. Грешник ничего не делает. И священник и очищает. То есть даже если здесь у нас не стоит сразу же очищение, да, то это не означает, что теперь что-то грешник зарабатывает, потому что все, что здесь написано, делает священник. Вопрос: как священник очищает грешника? Что священник делает с жертвой за грех? Оказывается, священник жертву за грех должен кушать это мясо вот здесь, во дворе скинии собрания. То есть вот у нас жертвенник, вот грешник приходит с жертвенным животным, дальше он пройти не может. Священник здесь, это жертвенное животное на жертвеннике, заколается, и дальше священник его забирает, мясо это варится в котле, и священник постепенно его кушает. И таким образом с ним происходит очищение грехов. Что это значит? Нам объясняется обязанность священника чуть-чуть дальше, вот здесь. Моисей объясняет сынам Аарона, Элиазару и Ифамару, что такое они должны делать, вот зачем им нужно съедать козла в жертву за грех. Вот он им говорит: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам. И вот дальше у вас прописаны два предложения в тексте у нас, которые между собой синонимичны: чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть очищение грехов – это не просто какая-то там магическая процедура, там какой-то там щеткой эти грехи надо чистить, тряпкой их надо вымывать, там еще добавить какую-нибудь там виндекса или какой-то еще химии не поможет. Очищение – это значит, что священник снимает, забирает на себя грех человека. То есть вот этот грех, который израилит совершает по ошибке, да, то есть человек находится в состоянии завета, да, он в завете с Богом. Мы говорили вчера, приводили пример, когда говорили о завете, что как в любом браке размолвки бывают. Проблема всегда, как эту размолвку ликвидировать. То есть фактически жертва за грех – это не какой-то там, понимаете, магический ритуал, прием, с помощью которого израилит там какие-то дела совершает, какие-то манипуляции делает, как вот это шаманы делают, и все, зарабатывает все спасение. Нет. Это ритуал, который объясняет израилиту, как решить проблему размолвки между человеком и Богом. И оказывается, эта проблема размолвки не решается никаким образом, пока не найдется священник, который снимет этот грех. Ну, естественно, некоторые могут подумать, что действительно надо на исповедь ходить. Ну, проблема в чем? Новый Завет нам говорит исповедоваться. Только написано «друг перед другом». Я могу исповедаться, но мне тоже кто-то должен исповедаться. Единственный и неповторимый священник, который может снять грех, это только наш Господь Иисус, о котором нам Иоанн пишет однозначно. Посмотрите. Еще раз, вы видите слова книги Левит. Священник делает две вещи. Сначала он снимает грех, потом происходит прощение. А посмотрите, что пишет Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, Он будет верен и праведен. Что делает? Раз. Простит нам грехи наши. Два. Очистит нас от всякой неправды. Очистит. Простит. Кто это Он здесь? Только один, единственный Иисус. А в Ветхом Завете священник, его символизировавший. И другого пути ко спасению нет. Мы не зарабатываем наше спасение, но мы понимаем, что одного прощения – это только пол проблемы. Нужно еще и очищение. И этому нас учит святилище. Не зарабатывать спасение, а идти к великому первосвященнику для того, чтобы он снял с нас весь наш грех. Готовы ли вы к этому?

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Программа «Независимость». Татьяна.
1: Я вышла замуж и нашла себе мужья такого же алкоголика, как мой папа. Мне все друзья говорили, что зачем ты выходишь за него замуж. Тем не менее, я сказала, что я тут крутая, это он пьет без меня, а со мной он пить не будет. И я вышла за него замуж, и понеслись вечеринки с друзьями, где мы обязательно выпивали. И я видела, что он перебирает свою норму, да, и мне приходилось выпивать за него, чтобы мы могли дойти до дома, чтобы мне не приходилось тащить его на своих плечах. И так продолжалось довольно-таки долго, пока этот внутренний голос не перестал у меня показывать, да, что следующая рюмка лишняя. Мне казалось, что я еще в норме, но оказывалось, что я выключалась, мое сознание отключалось вообще напрочь, да, и я не понимала, что происходит. На следующий день я не могла вспомнить, что со мной вообще происходило. А я не верила своим друзьям, которые поутру мне рассказывали о том, что я творила. Я-то помню себя в последний момент, когда я веселая, довольная жизнью, там рассказывала либо анекдот, либо улыбаясь, танцевала. Они мне рассказывали про какую-то злобную фурию, которая на всех бросалась с кулаками, лезла в драку, обзывала и оскорбляла. И они рассказывали это так со смехом, что я им просто не верила. Я думала, что они сговорились и меня там разыгрывают. В моей жизни произошло печальное событие. Я узнала, что муж завел себе любовницу. У нас был долгий, трудный развод в течение 2 лет. Он ушел из дома. Для меня самое лучшее решение вот этой проблемы, как я считала, это взять после работы бутылочку вина и прийти к своим подружкам поплакаться. И рассказывать горько, долго, плача, там, вытирая кулаком слезы, да, и нос, рассказывать о том, какой он нехороший и какая я бедная несчастная. Мы развелись, и вот эти вот последующее мое пьянство, оно усугублялось очень быстро. Дело дошло до того, что я не смогла ухаживать за своими детьми, и мать у меня их забрала к себе и стала их растить. Для меня это оказалось очень удобным. Я знала, что они у матери накормлены, напоены, она их отведет в школу, сделает с ними уроки. Да? Мне не надо там думать, это лишняя головная боль. Я за детей спокойна, и мне стало пить свободнее. У меня изменился круг общения очень сильно. Да? То есть я стала общаться с теми людьми, для которых вот такое поведение оно было нормой. То есть это уже было не стыдно, это уже было нормально. Естественно, выпив, я искала себе приключения. Да? То есть меня дома было не удержать, я бежала куда-то, вляпывалась в какие-то истории. Вот. И так было до тех пор, пока, попав в одну пьяную компанию, меня попытались скинуть с 14 этажа. Да? То есть меня взяли за руки и за ноги и свесили вниз. Потом там нашелся кто-то умный, и меня обратно просто выкинули с лестницы. Я испытала очень большой стресс, меня это сильно напугало, да, и я стала пить дома, закрывшись, ну, одна, в одиночестве. Пьянство уже очень сильно как бы вошло в мою жизнь, и оказалось в таком положении, что я пила ежедневно, как говорится, иногда уходила в запой. Вот. Это были страшные дни, здоровье мое, естественно, пошатнулось. Очень сильно. Я еще умудрилась за это время найти себе второго мужа, да, как я сейчас вижу, это был мой собутыльник. То есть я нашла себе мужчину, который разрешал мне пить. И мы с ним дружненько вот так вот и пили. Но женский алкоголизм, он сильнее мужского. Я покатилась просто по наклонной, как снежный ком. Я не могла работать, я уж не говорю о том, что

0: Там про детей я вообще забыла. Я не могла работать, я лежала дома. И моя главная задача была дожить до того момента, когда придет с работы муж и опохмелит меня, потому что я сама не могла даже выйти из дома. Меня трясло и колотило. Алкоголь уже стал моим хлебом. Мать, родственники, да, и друзья стали мне говорить о том, что у меня проблемы с алкоголем. Мать мне очень много раз пыталась предложить помощь врачей, наркологов, да, и я говорила: нет, я не алкоголичка, я смогу сама с этим справиться. И я пыталась доказать и ей в первую очередь, и себе самой, что я смогу с этим справиться. Я пыталась переламываться сама, и как я не сдохла за это время, за этот период, потому что это были очень тяжелые ломки. Это были судороги, это чуть ли не до остановки сердца, жуткие головные боли, давление высокое, да, но тем не менее я вот это вот как-то вот выходила. Когда я уже дошла до совсем невменяемого состояния, я уже все-таки позвонила матери, да, и сказала, что все, я сдаюсь, вези меня куда хочешь, веди меня куда хочешь. Врач со мной долго разговаривал и поставил мне третью стадию алкоголизма. Говорит: ну вы выйдите в коридор, постойте. Говорит: а мы сейчас с вашим поговорим. И я стою в коридоре, и я вижу женщину, которая идет в рваном халате и синяком под глазом. Я думаю: вот она алкоголичка, а я нет, у меня еще нет никаких проблем. Я еще не в драном халате, у меня есть крыша над головой, у меня нет синяков. Поэтому мне здесь делать нечего. И пока мама разговаривала с наркологом, я ушла и села в машину к брату и сказала, что все, не надо мне никаких больниц, я сама смогу с этим справиться. Через некоторое время я согласилась на первую кодировку. Первая кодировка, я закодировалась на год. Я продержалась 8 месяцев. Причем я сорвалась на работе, было 8 марта, и я потихоньку решила попробовать вина, да, и посмотреть, что из этого будет. И вот таким образом я опять начала пить. Я давала наркологу подписку о том, что я знаю, какие последствия последуют за введенное вещество определенное, да, меня может либо парализовать, либо может сердце остановиться, либо я стану идиоткой. То есть я давала об этом подписку, что я в курсе об этом. Но страх смерти, он играл роль какое-то время, да, потом тяга становилась сильнее все-таки. И уже страх смерти, уже он просто не котировался. Прошло какое-то время, я согласилась на вторую кодировку. Вторая кодировка была уже на полгода. Я продержалась 3 месяца. На третью кодировку мне врач спросил, насколько на год или насколько. И я, уже понимая, что я не могу, сознательно отрицая, да, проблему, подсознательно я понимала, что год мне не выдержать, мне даже не выдержать полгода. Я спросила врача, а на 3 месяца или на месяц у вас нет такой кодировки?
1: Считается, что алкоголизм – это участь слабых людей. Но современные ученые выяснили, что алкоголизм – болезнь, которая может поразить любого выпивающего. В какой момент произойдет переход от контроля человека над алкоголем к контролю алкоголя над человеком, предсказать невозможно.
0: Дочка моя пришла в гости, да, сын уже на тот момент перестал ходить, он старше на 2 года, да, он уже перестал ходить, он от меня... Мать от меня отказалась, она сказала, чтобы ты сдохла, да, я поплачу один раз на могилке и все. Дети тоже, дочка еще приходила. И она когда увидела, что я сижу со стаканом, она мне сказала: мам, если ты сейчас выпьешь этот стакан, я повернусь и больше никогда к тебе не приду. Вдруг я четко поняла, что постройся вот все живые и умершие родственники, да, и скажи, если сейчас выпьешь этот стакан, мы тебя проклянем, да, меня бы это не остановило. Вот весь ужас в том, что я теряю ребенка, я не могу не выпить. Вот что ужасно. Дочка повернулась и ушла. И тогда я стала вот обдумывать, как бы мне себя это убить, да. Но в последний момент, я не знаю, что мною двигало, да, что мною... Наверное, полное отчаяние. Я, будучи пьяной, вышла на балкон, бросилась на колени, да, и стала просить: Боже, Боже, ну сделай хоть что-нибудь, да. Сделай. Я не могу как вот больше так жить и не хочу. Я 3 дня была трезвая, вот я опять в очередной раз пыталась сама переломаться, у меня была жуткая тяга. И я уже решила, что все, если мне ничего не поможет, ничего нигде, да, все, я иду вечером и выпиваю, потому что это уже невозможно. И я заехала к подруге, и она мне говорит: слушай, да ты алкоголичка. И ты туда же. Я говорю, ну все обзываются. Я говорю, хоть бы кто сказал, что мне с этим делать. Я говорю, знаю я, что я алкоголичка. Вот, она говорит мне: попробуй до вечера остаться трезвой. Вечером будет группа анонимных алкоголиков, пойдешь. Я говорю, а что там такое? Она говорит, там люди, которые пили и которые на сегодняшний день остаются трезвыми. Я говорю, пойду, я хочу оставаться трезвым. Я первый раз, когда шла на анонимных алкоголиков, мне было очень страшно. Я не знала, куда я иду, что там такое, да. И мне почему-то представлялось, что там сидят мужики небритые в фуфайках. Это самое, на столе расстелена газетка, лежит селедка, вокруг граненые стаканы. А дальше мое воображение как-то не работало. Думаю, ну как люди остаются трезвыми, да, вот как-то вот что они, может, они учат пить нормально, да. И когда я пришла, вот увидела вот счастливых людей, да, я увидела улыбки. Я в последнее время разучилась улыбаться, я полгода к зеркалу не подходила. Потому что в один прекрасный момент я поняла, то, что я вижу в зеркале, уже ничем не закрасишь. Поэтому я туда перестала смотреть просто-напросто, вот, чтобы не пугаться. Вот. И я когда увидела счастливые лица и счастливые глаза, да, у людей, и люди рассказывали свои истории, говорили, кто как пил, да, и что они на сегодня остаются трезвыми, меня это очень поразило. Меня это поразило, и вот что я там получила, я получила надежду, которая у меня была напрочь утеряна. Я шла на группу с жуткой тягой. Когда я вышла с группы, я поняла, что я не хочу пить. Вот это было настолько удивительно, что я даже не знала вообще, с чем это связано, да? И мне ребята объяснили, что на группе присутствует высшая сила. Высшая сила. Высшая сила. На тот момент я не могла уже без алкоголя и больше 2 часов. Когда я выпивала, проходило какое-то время, алкоголь начинал выветриваться из организма, и мне требовалась новая доза. А тут вдруг я остаюсь трезвой, да, и... Для меня это было удивительно. Я первый день осталась трезвой. На второй день тяга вернулась, но я вот дотерпела до вечера, прибежала на группу, я вышла с группы, у меня опять нет тяги. Вот это вот чудо произошедшее было для меня очень удивительно. Я-то пришла в анонимные алкоголики, а мой муж продолжал пить. То есть, приходя с группы, я встречалась дома, сидел человек совершенно пьяный, с запахом, со всеми этими самыми, да, и у меня обратно тяга наступала очень быстро. Пока вот впереди идущие ребята, да, которые уже много лет оставались трезвыми, они мне не подсказали, что надо все-таки делать еще какие-то вещи. Надо было понять такую вещь, что всю жизнь я опиралась только на свои силы. И проблема в том, что у меня этих сил маловато для того, чтобы решать свои жизненные проблемы и справляться со своей зависимостью алкогольной. Что надо было искать какую-то силу более высшую, да, чем моя сила собственная, и к ней обращаться за помощью. Я не верила ни в какую силу, и тем не менее я продолжала делать то, что мне говорил наставник. Я молилась. А наставник мне говорил так, да, тебя никто не заставляет верить, тебе сказано, молись, проси о помощи, вот и проси, да, потом поймешь, для чего это надо. И я стала без всякой веры, без всего, да, не веря, что есть какая-то сила, до которой до меня есть дело, и которая будет делать для меня чудеса и помогать мне справляться со своими проблемами, да, и я стала просто делать. Когда стали появляться результаты, когда действительно... стала приходить помощь, да, вот тогда у меня появилась вера. И изменилось вот это вот мышление, да, я перестала опираться на собственные силы. Я доверилась Богу. И Бог вошел в мою жизнь на сегодняшний день. И я знаю, что Он меня любит, Он любящий. Если раньше я думала, что за что мне это бедный, несчастный дает та или иная ситуация, на сегодняшний день я ставлю вопрос по-другому. Для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Что я должна понять в этой жизни, и что я должна в ней изменить, чтобы мне в ней было хорошо. Ко мне вернулись дети. В каком плане? Я забрала дочку от матери, да, а сын решил жить с отцом, но тем не менее у нас поддерживаются хорошие отношения до сих пор. Он меня познакомил с девушкой, приезжает в гости постоянно. Дочка живет со мной, и сейчас вот чудеса, те вот самые доверительные отношения. У меня наладились отношения с мамой очень замечательные, хотя раньше мы не могли находиться вместе больше 5 минут. Дело кончалось скандалом. на сегодняшний день любовь и очень светлые чувства друг к другу. Вот это вот чудо. Мой муж бросил пить, он пришел в сообщество, и на сегодняшний день он трезвый до сих пор. Вы знаете, я завтра иду на новую работу, новый коллектив, и у меня нет страха внутри. Потому что я знаю, что с Богом все будет, все будет.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тиранозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных, Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Когда-то на земле богатый жил король, пил, ел, гулял, с друзьями веселился. Но вот со временем одежду съела моль,

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой опричник Размик. Сегодня у нас очень необычная, интересная тема, тема наркотиков, поэтому представляем вам нашего гостя, Максим. Привет.
2: Привет, Макс. Здрасте.
3: Рад видеть тебя.
2: Здравствуйте.
3: Да, сегодня мы говорим о наркотиках. Макс.
1: Слово тебе.
3: Ты ожидал, да, это?
2: Я предполагал, да. Что
3: будет ну, мы, насколько знаем, у тебя уже есть опыт. Нам сценарист сказал, что в бывшем, да.
2: Ты... Да. Расскажи. Да, в бывшем. Ну, тут, наверное, надо рассказывать...
3: С молодости пошло вообще?
2: Да, с самого начала. Дело в том, что я вырос в интеллигентной семье, я получил хорошее воспитание, я получил изрядное образование, я свободно читаю с 3 лет, у меня 2 образования, музыкальное и медицинское, но все это не помешало мне в годы моей противоречивой юности быть отчаянным хулиганом.
3: А как так получилось, что, ну, как бы вроде родители тебя воспитывали одному, объясняли там, что...
1: Это
3: Максимка,
1: хорошо.
3: Ты должен быть культурным, туда-сюда.
1: Когда случился этот переломный момент? Из-за чего?
3: Да.
1: Может быть, воспитание улицы все-таки есть такое?
2: Когда я учился в 5 классе, в наш класс пришел мой будущий лучший друг Александр Лемзяков. Один из первых хулиганов в школе, и мы с ним очень быстро подружились. Ну, а дальше закрутило, понесло.
1: То есть повлиял на тебя именно друг?
2: Да, он сейчас уже покойный, он погиб в Чечне в 2000 году. Геройской смертью, он имеет орден мужества.
1: Ну вот, что не помешало. Я сейчас вот немножко вперед убегу, но просто вот такой вопрос. Вот после того, что ты пережил, о том, что нам сейчас расскажешь, считаешь ли ты после этого, можешь ли ты назвать этого человека своим другом?
2: Безусловно.
1: Безусловно.
2: Да. Дело в том, что мы ведь не выбираем друзей. В жизни как-то вот так вот складывается. Ведь нельзя сказать, что вот этот мой лучший друг, я его выбрал себе в друзья. Нет, так это решаем не мы, это решается где-то.
3: Макс, а через сколько и как ты вообще избавился от этой зависимости своей?
2: Ну, дело в том, что я эту зависимость приобрел в возрасте, наверное, 28 лет. Я тогда развелся, я был женат, я развелся. Развод произошел по моей инициативе. И, ощутив вот эту свободу после семейной жизни, я ударился во все тяжкие.
3: Ну, опять-таки,
2: девочки,
3: ты сам или...
2: Нет, никто меня к этому... Это был чисто мой выбор.
1: Просто решил, а дай-ка я попробую.
2: А почему нет? Я решил, думаю, легко и непринужденно.
1: Ты же понимал, что это, ну, это же зависимость, это, возможно, на всю жизнь, наркотики не лечатся.
2: Я объясню. Дело в том, что в эпоху моей противоречивой юности, естественно, мы там что-то курили, что-то, что ребята привозили откуда-то, как-то. А потом это самое, то, что мы курили, появилось легально в продаже в магазинах. Наравне с хлебом, молоком и всем остальным.
3: Это сейчас тоже?
2: Сейчас нет, сейчас-то уже.
1: То есть какое-то время это было легально, я так понял?
2: Ну, я не знаю, несколько лет это продавалось вообще легально. Почему? Практически в любом магазине. Можно было прийти, купить пакетик, и потом его выкурить и летать под облаками. Это все утрировано.
3: Вы жили в России?
2: Да, да, наши федеральные законы позволяли это. Потом все это быстренько прикрыли, и слава богу. Вот. И то, что легально продается, оно ведь... Мы, когда покупаем бутылку молока или кусок хлеба, да, мы же не думаем, а вдруг я привыкну к молоку или хлебушку, да?
4: Найди, найди свой путь.
3: Как ты избавился вот в 28 лет, когда ты начал увлекаться?
2: Объясню.
3: Как долго?
2: Начал я вот с того, что продавалось легально в магазинах, а через 3 года это все закончилось веществами, которые были в разы сильнее героина.
1: Ну, то есть, соответственно, они уже не продавались, приходилось связываться,
2: конечно,
1: с людьми?
2: Конечно, все именно так, а при моей изощренности это не было сложно. И когда я понял, что весь мой мир, весь мой быт крутится вокруг маленького пакетика с нужным мне веществом, я вспомнил о том, что за всю историю человечества не было такого момента, чтобы человек попросил у Бога о помощи, а Бог бы ему не помог.
3: А тебе было такое, что употребляя вот это вещество, ну как-то деградация шла разума?
2: Никакого.
3: Никакого?
2: Вообще, я был абсолютно разумен. Я еще раз говорю, просто мой мир стал крутиться вокруг маленького пакетика. Причем интеллект и какой-то деформации, как ты выразился, да, ничего не было. Я понимал, что происходит, я понимал, что мне нужно и что делать для того, чтобы это самое нужное было у меня.
1: А вот слушай, когда этот вот пакетик, этот плохой злокачественный пакетик стал приоритетом твоей жизни, тебе приходилось терять людей или, может, ну, имею в виду друзей, близкие, может быть, от тебя отворачивались, сказали, слушай, раз уж ты такой, то... Мы тебя больше не знаем.
3: Ну да, кто отворачивался от тебя.
2: Никто этого не знал.
1: То есть, ну...
2: Я еще раз говорю, хитер, умен, расчетлив. Никто не знал. Никто не знал. Никто не знал из моих близких, ни семья.
1: Прям на протяжении всей твоей зависимости.
2: Все верно. Каково же было их удивление, когда я однажды рассказал об этом. Там были вот такие глаза.
1: Как? Ну, то есть ты, знаешь, ты не пропадал, там бывает, не знаю, неделю там, в каком-то плохом таком состоянии, что там на связь не выходишь?
2: Нет,
1: что...
2: нет. Я работал, я занимал руководящую должность в медицинской фирме, и там тоже никто не знал.
1: Или, может быть, эти наркотики просто вызывали такое действие, что там взяло, отпустило, оп,
2: да, действие ужасное было. Я не буду рассказывать о действиях этих наркотиков, чтобы не рекламировать никоим образом их. Ну так вот, я расскажу о своей истории. Я начал молиться, я сказал, Господь, я вляпался в то, что сильнее меня, и я сам не могу с этим справиться. Прошу, спаси, помоги мне.
3: А ты был, прости, что перерываю, ты был до этого в каких-то отношениях, ты в церковь ходил?
2: Да, я в 2003 году принял водное крещение. Угу, да. Угу. Но несмотря на то, что я принял водное крещение, для меня это была больше формальность. Я не осознал того, что я сделал. Вот. И после того, как я только первый раз помолился об этом, до момента окончания моего пути наркотического, прошло примерно полтора года. Я пытался за это время бросить сам, я останавливался на месяц-два, но потом начиналось все еще сильнее.
3: Можешь вспомнить, сколько у тебя было вообще вот этих вот, когда ты все, больше сегодня не буду.
1: Временные завязки.
3: Раз. Да.
2: Да там завязки-то были. Ну, несколько их было, ну, около пяти. Но это, я даже когда начинал это сам останавливаться, я понимал, что это бессмысленно. Потому что наркоман, он абсолютно точно знает, что ему надо и сколько ему надо.
1: Слушай, а вот такой вопрос, когда ты решил обратиться за Божьей помощью, в этот момент уже ты как-то уже не переносил это, или почему ты решил вот вдруг именно вот в тот самый момент обратиться к Богу? Ты понимал, что это уже не может так продолжаться, или что-то до тебя доходить начало?
2: Я абсолютно точно понимал, что впереди меня ждет деревянный ящик, и все. Я понимал, что... жить, когда в твоей жизни то, что было в ней, ну, просто дальше невозможно.
1: Ну, было сложно сказать вот себе стоп, вот, ну, надо завязать, все.
2: Да сказать не сложно было, остановиться сложно было.
3: Макс, ну, вот ты начал молиться, там, говоришь, обращаться к Господу, как Он проявлял свою помощь к тебе?
2: Однажды было два момента, первый и второй. Однажды я с утра просыпался, у меня были деньги, у меня был там бизнес немножко, то есть в деньгах не было особого недостатка. Я с утра просыпался, употреблял, пил чай и ехал за тем, что мне нужно вновь. И вот я съездил, взял, приехал домой, включил любимую музыку и лег на диван. Закрыл глаза и... Как объяснить? Я в этот момент понял, что на меня сверху льется яркий белый свет. Я открыл глаза, и это очень сложно объяснить. Вот представь, вспомни, ты из школы возвращаешься домой, ты подходишь к дверям дома, ты еще не позвонил в звонок, ты еще не открыл ключом дверь, но ты уже чувствуешь, что за дверью дом, там тепло, там любят и ждут. Помнишь это ощущение?
3: Ну, конечно.
2: Вот. Жизнь. И я вот за этим белым светом ощутил то же самое. Я упал с дивана, я как-то скатился с него, и я заплакал. Это длилось какое-то время, а потом я очнулся на полу весь в слезах. Я говорю: Господи, я понял, но впереди был еще год. Я еще раз говорю, я пытался остановиться снова туда-сюда, вот этот маятник. И осенью, перед тем, как произошла финальная остановка, я похоронил друга. И на кладбище, когда его мама кричала: «Ребята, берегите, берегите себя, Сережа, Сереженька, что же ты, куда же ты?», я испытал такой вот холодящий ужас от того, что... А молодой парень, его зарезала его девчонка на почве ревности. И вот на этом я как-то сломался очень сильно и вновь ударился в наркотики все сильнее, сильнее, сильнее. И очередной раз, это было в конце января, были страшные вот эти вот январские крещенские морозы. Я созвонился со своим другом Сашей, я говорю: Саш, надо что-то найти. Он говорит: не вопрос, сейчас сделаем. Мы с ним встретились, купили то, что нам надо, вышли на улицу. А дело в том, что когда наркоману в руки попадает то, что ему нужно, момент от того, как в руки, до попадания внутрь организма, он очень короткий. Мы вышли на улицу, зашли в какой-то заброшенный дом, там употребили то, что нужно. Я говорю: Саш, что мы здесь делаем? Я говорю: поехали ко мне, у меня хорошая квартира, уютно, посидим. Он говорит: поехали. Мы приехали ко мне, сели, я сел в кресло, Саша на диванчик, на столике разложили все, включили музыку и стали наслаждаться.
1: Слушай, а сколько времени прошло с тех пор, как ты употреблял последний раз?
2: 3 года.
1: 3 года? И прям вообще ни малейшего желания? Прям вообще все чисто?
2: Нет, я сейчас объясню, почему это произошло. Вообще никакого желания. Это навсегда поделило мою жизнь на «до» и «после». И вот я сижу, весь такой довольный, употребивший. И тут я понимаю, что что-то со мной происходит. Я встал с кресла, я подошел к дивану, уперся в него ногами, и в этот момент меня со всех сторон объял яркий белый свет. Я упал на диван. Я зарыдал так, как... Я никогда не видел, чтобы кто-то так плакал, и никогда не рыдал так сам. Я понял сразу, пред чьим лицом я сейчас нахожусь.
3: Это было второй раз, да?
2: Второй раз. И я услышал голос, который мне сказал: если ты будешь употреблять это, ты никогда не войдешь в Царствие Небесное. Потом мне был задан вопрос: ты оставишь это? Я ответил: навсегда, Господи. И знаешь, я в этот момент очень четко ощутил, что своего предела благодати я достиг. Что вот именно сейчас и здесь мне нужно сделать выбор, на чьей я стороне. Либо я с Богом, либо я с его противником. Я свой выбор сделал. Потом я очнулся, я был весь мокрый. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Я снял футболку, которую было хоть выжимай. И потом я вернулся в комнату, и я увидел глаза своего друга Саши. Я ему говорю: Саш, что ты видел? Он говорит: это я тебя хочу спросить, что я видел. Я вообще, говорит, думал, ты сейчас умираешь. Я говорю: ну как это со стороны выглядело? Он говорит: ну ты подошел к дивану, упал на него и зарыдал. Ты был весь багровый, у тебя вздулись все вены. Ты что-то произнес себе. И потом это все кончилось. Я говорю: сколько это длилось? Он говорит: ну несколько минут. Он говорит: что это было такое? Я говорю: Саш, ну, во-первых, ты видел тот удивительный момент, когда Творец не зашел до общения с падшим. Второе, я говорю, ты видел рождение человека в Господе нашем Иисусе Христе. Я говорю: третье, ты смотришь на человека, который никогда больше не будет.
3: И с того момента ты оставил?
2: Да, я отдал ему все то, что у него было, он ушел. Он пытался там лечиться потом что-то как-то, но его путь еще не окончен.
4: Найди, найди свой путь.
1: Максим, мне вот интересно, вот ребята, с которыми ты злоупотреблял наркотиками, они ведь потом узнали, по каким причинам ты излечился?
2: Узнали.
1: А ты пытался на них тоже так же повлиять? Что с ними вообще стало?
2: Ты понимаешь, я сам на себя не мог повлиять, как я мог, могу
1: повлиять? Нет, ну донести, ты же мог свое свидетельство.
2: Я всем рассказал. Просто все ушли из моей жизни, посмотрели на меня очень
3: То есть вот эти друзья, с кем ты вроде отдыхал?
2: Ну, их уже нет в моей жизни, конечно. Угу. Нас сближали сближал один общий интерес. Угу. Маленький целлофановый пакетик.
3: Макс, а ты не жалеешь о том периоде жизни, когда вот у тебя это все происходило?
2: Жалею ли,
3: да,
2: что я так себя вел?
3: Ну да, что, то есть отдался, ну, своим. Ну, вот.
2: Можно я тебе задам вопрос? Вот ты, когда был маленький, ты шел по улице и падал. Ты сожалеешь о том, что ты падал? Ну, ты просто не очень хорошо умел ходить, да?
3: Да.
2: Ну, вот и я так же. Я не могу изменить начало своего пути. Единственное, что сейчас в моих силах с помощью Божьей, это дойти туда, куда Он меня ведет. Поэтому сожалеть о прошлом, мне кажется...
3: Макс, а как ты сейчас отдыхаешь? Ну, как ты расслабляешься сейчас, там, я не знаю.
2: Ну, начнем с того, что расслабляться нужно тому, кто напрягается. Я не напрягаюсь.
1: Вот такой вот короткий и четкий ответ.
2: Я не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю. Я люблю гулять в Сормовском парке, там же я выступаю, я музыкант, я пишу песни, я с аппаратурой каждый вечер сижу там, пою свои песни.
3: То есть твое счастье сейчас это музыка, прогулка по парку. А кем работаешь?
2: Я руковожу клубом молодых нижегородских поэтов.
3: Ничего себе.
2: Под названием «Добролюбов Клаб».
3: Ничего себе. В чем суть?
2: В чем суть? Сообщество молодых талантливых ребят, которые пишут стихи. Мы вместе собираемся, у нас публичные чтения, какие-то внутренние чтения. Ну, это сообщество людей, тождественных мне.
3: То есть ты руководишь людьми, то есть вот молодежью, которые пишут стихи, ты просто помогаешь им развиваться тоже в этом плане, да?
2: Да, соответственно, да. У меня такая административная, стратегическая позиция. Ну, у меня, конечно, есть ребята, которые помогают мне в этом всем. А мир мой стал совершенно иным. Я точно знаю, откуда я иду. Я точно знаю, куда я иду. И кто меня по этому пути ведет, я тоже очень хорошо знаю.
3: Отлично.
1: Максим, спасибо тебе, что уделил время для нашей программы.
2: Пожалуйста.
1: За этот интересный рассказ.
2: Пожалуйста.
3: Да, наша программа подходит к концу. Мы благодарим нашего гостя. Максим, еще раз спасибо.
2: Спасибо.
3: Хочется сделать небольшой вывод. Бог может нас освободить от любой зависимости. Главное, верьте и тоже какие-то действия применяйте. До новых встреч. До свидания.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать с Виталием Олейником о святилище. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодня мы, как и обещали в прошлой теме, будем говорить о Христе как о жертве. Мы в прошлой теме это слегка затронули, но это настолько обширно, что приходится посвятить этому отдельный вообще диалог, отдельный вечер.
2: Очень хорошо.
1: Первый вопрос, наверное. Мы говорим, что вот эти все жертвы, они все указывали на Христа. И мы видим, что все эти жертвы приносились на жертвеннике всесожжения, на том жертвеннике, который был во дворе.
2: Да.
1: Но даже вот беглое прочтение Священного Писания вот Нового Завета о жизни Христа и его смерти, мы видим, что Христос не был сожжен, не умер на жертвеннике, не был даже заклан, он был просто пригвожден к древу, он умер совершенно другой смертью.
2: Да.
1: Как это можно привести в соответствие? Потому что многим это не кажется правильным.
2: Абсолютно верно. И вопрос этот именно обязательно надо поставить. Ответ на него кроется в том, что при внимательном исследовании пророчеств о смерти Мессии и о том, каким образом грех будет искуплен, мы видим две совершенно разных картины. Первая картина – это когда он приходит, народ его принимает, и он становится во исполнении изначального Божьего замысла агнцем Божьим. Это означает, что он приходит в храм, на него возлагают грехи, как на любую другую жертву. И он приносится в качестве искупительной жертвы священником или первосвященником. Это первая проекция. И таких пророчеств целый ряд.
1: А это, как же тогда
2: это изначальный
1: с
2: Божий
1: внесением
2: план.
1: Крови и так далее?
2: Вот именно.
1: И в земное
2: то есть оно
1: святилище.
2: Должно было полностью все соответствовать

0: Наоборот, он должен был быть возложен на жертвенник, как Авраам возложил Исаака, сына своего. И заклание должно было быть именно безболезненным. Он должен был быть принесен в качестве агнца Божия. Но вторая проекция, которая тоже в Библии открыта, это то, что его не примут. То, что он будет отвержен, презрен, умален. И в конечном итоге он будет как преступник. Ему назначат гроб со злодеями. И в рамках, если берем даже хотя бы одну главу, 53 главу книги пророка Исаии, есть и эта проекция, и другая. Это нечто совершенно разное. То есть о том, что Мессия будет распят, есть пророчество. И что будет заклан как агнец, тоже есть пророчество. И вот это формат, который представляет собою две проекции. И от выбора человека, в данном случае общества Господня, в данном случае народа Завета, зависело, какая из них исполнится. Если его принимают, то тогда не было бы нужды в том, чтобы было еще второе его пришествие. Тогда его первое пришествие, установление Царствия Божия на земле, и все то, чего мы сейчас еще по-прежнему ждем, оно бы уже состоялось, не было бы нужды.
1: То есть все те пророчества, которые есть в Ветхом Завете о том, что все будут приходить на поклонение в Иерусалим, и там чуть ли не Иерусалим станет центром земли, и с субботы в субботу, из месяца в месяц там праздники будут совершаться и прочее, прочее.
0: И у Захарии говорится, что если какой из народов не придет на праздник Кущи, допустим, да, во время которого традиционно в иудаизме молятся о дожде, то сказано, не будет дождя и так далее. То есть вот мы можем взять и Священное Писание.
1: Мы видим такие вот странности, казалось бы. Многие пытаются эти темы проецировать на жизнь уже будущую, где-то там в вечности, в идеале, где уже не будет греха. А здесь
0: Тогда и жертв не будет.
1: А здесь мы наблюдаем вроде бы и грех, а вроде бы и какой-то идеал, который не состоялся, и то ли он состоится, то ли нет.
0: Это, конечно, отдельная тема. Но вот если хотя бы еще пару предложений сказать, Исаия 65 глава как раз-таки показывает, что столетний будет умирать юношею. Столетний грешник будет проклинаем.
1: Да.
0: То есть, иными словами, жизнь продолжается со смертью и так далее, как сейчас. Но, тем не менее, там и многое другое, чего сейчас нет, должно было реализоваться вот именно в момент пришествия Иисуса Христа и вот его жизни и его царствия. А в конечном итоге ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец и так далее. То есть это одна проекция. Но вторая, она не похожа. Они обе не могли исполниться в один.
1: Одновременно, да.
0: И в этом трагедия иудаизма ортодоксального, который сосредоточил свое внимание на царе-победителе, на царе, которого принимают, да, на Мессии, который в действительности царствует. Он потомок Давида, он сядет на престоле отца своего. А пророчества, которые говорят о Мессии страдающем, у Мессии отвергнутом, они оказались в пренебрежении.
1: Тогда можно, наверное, говорить и о третьей проекции, то есть о пророчествах о втором пришествии Христа, которые тоже в Ветхом Завете присутствуют. Да. Тогда уже получается уже три идеи. С одной стороны, его, как вы говорите, принятие народом израильским и его заклание, вот такое вот мирное, но действительно необходимое.
0: Да.
1: Раз мы сказали, что необходимо, чтобы Господь принес себя в жертву. Второй вариант – это если они его отвергают, и получается вот это то, что фактически произошло, и мы читаем в Новом Завете. И третье, что мы читаем во всех этих пророчествах, это пророчество уже о втором пришествии Христа, со славой, с уничтожением нечестивых.
0: Это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия. Берем, например, 61 главу книги пророка Исаии, где написано «Дух Господень на мне, Он помазал меня», да? И вот проповедовать лето Господне благоприятное. И дальше есть фраза «день мщения Бога нашего», которую Иисус упускает во время цитирования этого отрывочка в синагоге в 4 главе Евангелия.
1: То есть он показывает, что оно частично сбылось, а частично ему уже не суждено.
0: Да. Ну, или оно в данном случае откладывается. Но у Исаии это в рамках одного пророчества. Просто невозможно, чтобы одновременно исполнилась проекция, при которой его принимают, и он в действительности умирает как агнец. Без позора, без мучений. Агнца не оплевывали, его не мучили, терновый венец не надевали и так далее. То есть изначальный Божий план был таким. К сожалению, Бог также знал, что произойдет. И он открыл и вот эту вторую проекцию. И, в принципе, может быть, уместно было бы упомянуть такое понятие, как

0: условная природа
1: вот этих пророчеств.
0: В книге пророка Иеремии лучше всего об этом сказано в 18 главе, когда Господь говорит 7 по 10 стих: «Иногда я скажу о каком-то царстве или народе, угу, что будет добро,
1: но они
0: если они
1: или
0: меняют свое предстояние пред Господом, то отменяю, или наоборот скажу о злом, и я отменяю, угу, если они исправляются». Только лишь так называемые апокалиптические пророчества, которые предсказывают, что Бог точно сделает в истории, что от Него одного зависит, в частности, план спасения и реализация искупления человечества. Вне зависимости от того, умер Иисус Христос на жертвеннике в храме, как и должно было быть, или кровь Его была пролита на позорном месте, все равно спасение состоялось в любом случае.
2: Далее в программе.
0: Человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого. Вы умерли, не только я умер.
1: Он шизофреником себя делает.
0: Потому что слева стоит дьявол. Он истребил греховную природу.
2: Небо на земле.
1: Коль скоро мы коснулись вот и условных пророчеств, а как отличить одно от другого? Не получится ли так, что человек по своему усмотрению будет называть одно пророчество условным, и ему не суждено сбыться, а другое пророчество скажет, а вот оно вот безусловное и обязательно сбудется?
0: Библия этот вопрос открывает так. Все, Господь говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Угу. Вот. И оно сказано, непременно сбудется, не отменится. То есть все, что является Божьим действием, угу, все, что является осуществлением, реализацией Божьего плана спасения человека.
1: По сути, все, что не зависит от выбора человека.
0: Именно. Потому что Бог, угу, все равно, даже если бы все отступили, а только одна душа осталась, все равно Он бы пришел, все равно Он бы отдал себя.
1: То есть, как я вижу, вот критерий понимание условное это пророчество или безусловное, это есть ли там место выбору человека.
0: Верно.
1: Понятно, хорошо. Но вот еще раз, может быть, подчеркнуть тот нюанс, почему же все-таки Христу необходимо было умереть? Если, ладно, его вот не приняли, его отвергли, соответственно, его убили, и вот оно так получается. Но, а если его принимают и говорят, да, вот мы тебя ждали, вот ты пришел, вот мы тебе поклоняемся, зачем тогда вот эта смерть, когда его действительно уже приняли, и уже все казалось бы, замечательно?
0: В Священном Писании говорится о том, что он за преступления должен был вкусить смерть. В первом послании апостола Павла Коринфянам, в послании к Римлянам, во втором послании Коринфянам, послании к Галатам, фактически все послания наполнены этой жизнеутверждающей истиной. О том, что сказано, не знавшего греха, он сделал жертвою за грех. У нас слово «жертвою» набрано курсивом. Потому дословно он сделал грехом. И причина здесь в том, что оригинально в древнееврейском языке слово «хатат» – это и грех, и жертва за грех. Угу. Так? То есть Христос именно вот он вобрал в себя, он проникся полностью, он полностью отождествился с грехом, номер один. Второе, сказано, он стал проклятием, послание Галатам 3 глава, он стал проклятием вместо нас. То есть проклятие – это все результаты. Проклят всякий, нарушающий
1: все, что написано. То есть он берет на себя не только наши грехи, но и их последствия.
0: И последствия. Не только вину в юридическом смысле, не только от наказания освобождает, но и сам грех, в смысле последствий нарушения. И более того, еще третье, он, сказано, там одержал победу и над телом греховным. То есть в нем, в Иисусе Христе, в его жертве есть еще и ресурсы для преодоления самого факта греха в жизни человека. Но это, конечно же, отдельный разговор.
1: Ну вот это, кстати, отдельный разговор я хотел бы особо подметить, потому что преодоление, то есть, как вы сказали еще раз, дает возможность человеку преодолеть грех.
0: Сам факт греха в его жизни.
1: Да, потому что очень большой вопрос стоит сегодня, а что мне от того, что когда-то, 2000 лет назад, какой-то там Христос за кого-то там умер?
0: Да.
1: Вот. А я-то живу сегодня, и сегодня моя жизнь наполнена тоже болью, болезнями, страданиями и прочими напастями, да, и грехом в том числе, и моим в том числе. Uh-huh. Если мы говорим о том, что Христос дает силы побеждать, то, во-первых, на каком основании, а во-вторых, как сделать, чтобы это реально произошло в моей жизни?
0: Вот те жертвы, которые описаны на страницах Торы, на страницах Пятикнижья, они как раз показывают путь, они показывают прогрессию все большего и большего освобождения от греха. Если говорить пока в отрыве от контекста жертвоприношений, то человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого, и, во-вторых, обрести теперь силу для того, чтобы дальше не грешить. И Иисус Христос имеет право и на то, и на другое, потому что Он оплатил факт греха. А также, коль скоро Он стал грехом, и сказано, телом Своим вознес грехи наши, то Он истребил греховную природу на Голгофском кресте. И вот, соединяясь с Ним, отождествляясь с Ним путем веры, путем исповедания веры и путем крещения, погружения в воду, при котором сказано, мы приобщаемся к смерти Его. Апостол Павел пишет в 6 главе послания к римлянам, мы в смерть Его крестились. И потому вывод такой, сказано, вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть Иисус Христос одержал победу не для себя, Он и так был безгрешен. Верно? То есть Он эти победы над грехом одерживал для нас, ради нас и в качестве нас. И вот когда человек в завете с Ним, у него есть право теперь получать, как написано в послании к евреям, получать милость на каждый день и силу Божью получать, и Его победу, которая уже одержана, теперь делать своей.
1: Вот вы сказали, почитать себя мертвыми. Ну, легче сказать, наверное, чем сделать. Да и для чего почитать себя умершим, если я продолжаю жить?
0: Сказано, вы давайте откроем это место, может быть, чтобы легче было с терминологией работать. Римлянам 6 глава, 6 стих говорит, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». Термин «ветхий человек» означает греховные тенденции, греховную природу, страсти, похоти, то, что побуждает человека к греху. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И дальше 11 стих, вывод. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Мертвыми для греха, живыми же для Бога. Ну, хотя, может быть, это будет гротескная иллюстрация. Представим себе труп человеческий, которого соблазняют. Блудницы ли, алкоголики ли, воры ли. Да. Он мертв. И когда человек отождествляется со смертью Иисуса Христа, у апостола Павла написано, мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего. И эта мертвость, она реальна. Но она основывается или обретается каким образом? Вера. Если я верю в действительности в то, что там была одержана победа над моей греховной природой, то это дает Богу теперь право во мне действовать. Второе – исповедание веры. В Священном Писании говорится о том, в первом послании Иоанна, в 4 главе, что когда мы исповедуем Иисуса Христа, то Он в нас поселяется. Дух Святой, поселяясь в человеческом естестве, Дух святости – Он преобразовывает, трансформирует человека.
1: Вот интересно, мы и раньше говорили, когда у нас тема была о святости, то мы говорили, что Господь умирает для того, чтобы даровать нам возможность себя посвятить Ему.
0: Да.
1: И таким образом мы становимся на путь, где мы на путь освящения, мы тогда вот таким термином назвали.
0: Все большего отдаления
1: от греха. Да, когда я отдаляюсь от греха и становлюсь ближе-ближе к Богу, и, соответственно, становлюсь больше и больше на Него похожим.
0: Да.
1: Вот такое освящение. А здесь мы говорим, что Господь наделяет нас своей смертью, и мы теперь, с одной стороны, становимся более святыми или более идеальными, а с другой стороны, у нас что получается? Мы ходим с, извините, трупом в сердце. Как-то это со святостью тяжко клеится.
0: Проблема в том, что в человеке живет две природы. А я имею в виду того человека, который уже рожден свыше, который поверил в Иисуса Христа, который вошел с ним в завет. Апостол Павел это ярко рисует в 7 главе послания к римлянам, когда говорит, что вот умом моим, духом моим по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но вот во мне, в теле моем, в членах моих вижу другой закон, который противоборствует. И коль скоро у нас два человека внутри...
1: Он шизофреником себя делает.
0: Да, если, как говорится, просто образно этот термин использовать, то поскольку две природы в человеке живет, соответственно, они в противоборстве. И мертвость, о которой идет речь, сказано, почитайте себя мертвыми для греха. Можно, если позволите, иллюстрацию?
1: То есть я просто хочу чуть лучше понять, вникнуть в это. У нас получается так, что если утрировать и сказать, Павел говорит, я шизофреник, и вот во мне две природы, которые борются, то он говорит, почитаю себя умершим.
0: Для одной природы.
1: Да. То есть, когда во мне бушует какая-то одна природа, я отмахиваюсь от нее и говорю, он вообще-то умер уже давно.
2: Небо на земле.
0: Ну, это хорошее начало. То есть, если человек в действительности верит, смотрите, мы люди, не станем вкладывать силы и время в то, что считаем безнадежным.
1: Угу.
0: Да? То есть, если мы не верим во что-то, мы не станем стараться и так далее.
1: Если даже заставят, то будешь делать как из-под палки. В принципе, оно тебе не нужно.
0: Да. Но вкладывать во что-то силы и жизнь этому посвящать, когда ты не веришь в достижимость этого, это глупо, и большинство людей этим заниматься не будут. Потому верить, почитайте себя мертвыми для греха. Но это первое, это только начало. Во-вторых, идет исповедание веры. В-третьих, призывание силы Божьей именно в тот момент, когда тебя искушают. То есть есть профилактика.
1: Угу.
0: Мы себя провозглашаем на основании Священного Писания. Ну, например, послание Галатам, 2 глава, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер.
1: Ну, то есть он верой признает, допустим, Христос за меня умер, он меня очистил, теперь как бы все, я тоже такой же.
0: Фактически, да, если продолжить цитирование, то сказано, а что ныне живу во плоти, в оригинале «саркс», слово, обозначающее не просто тело, да, а именно греховную природу, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, вот это обязательно нужно. Второе, апостол Павел не только о себе так говорит, он говорит, так и вы почитайте себя мертвыми. Вы умерли, не только я умер.
1: Угу.
0: То есть, это в равной степени относится к любому человеку, который отождествил себя с Иисусом Христом. Но вот когда это состоялось, помимо вот принятия этого на уровне веры, теперь необходимо провозглашение, исповедание веры. Потому что на основании исповедания в духовном мире человек дает право Богу действовать. Если он исповедует то, что истина, то, что о человеке уже сказано, то тогда Бог получает право действовать. Почему это право нужно? Потому что слева стоит дьявол. Почему у нас принято через левое плечо, да? Кое-что, как говорится.
1: Да.
0: Да. Потому что есть осознание того, что есть дьявольская сила, бесовская сила, лукавая сила, которая стремится вот, преобладать в нашей жизни. И вот теперь иллюстрация. Одна древняя притча старого индейца. Он рассказывал своему внуку о том, как хорошо быть добрым, и что надо взращивать в себе добродетели и так далее. И он говорит, представь, что внутри тебя живут два волка. Вот. Один добро, другой зло. И, естественно, они постоянно друг с другом вот сражаются. И потому это объясняет конфликт, вот внутренний разлад, который у нас есть. И тогда внук говорит, а кто же из них победит, добро или зло? Ну и мудрец отвечает, тот, которого ты больше кормишь, он становится сильнее. То есть выкорчевать греховную природу из человека в одночасье невозможно. Мы можем подпитывать духовного человека на основании веры, на основании исповедания веры, на основании духовного питания, на основании вот востребования Божьей силы. И тогда он все более и более укрепляется, возрастает, а вот греховный человек с греховными похотями и так далее, он ослабляется до полной победы.
1: Это то, что в Откровении написано, что праведник дотворит правду еще, и святой досвящается еще, а нечестивый, наоборот, как бы еще больше оскверняется, еще больше...
0: Верно. Откровение 22:10.
1: Угу. То есть получается, что для нас единственный способ – это непрестанно вот, приближаться к Богу и творить праведные дела, скажем так, или что-то еще.
0: Эти праведные дела, они имеют цель не столько в качестве пропуска в Царствие Небесное, как, к сожалению, многим привычно мыслить, сколько они предоставляют собою способ упражнения в святости. И апостол Павел, например, говорит, телесные упражнения мало полезны, с точки зрения вечности, да, но вот святость или упражнение святости очень полезно.
1: Благочестие там есть.
0: Упражнение в благочестии, да. То есть, и он таким образом приводит иллюстрацию спортсмена. Если бы пригласить человека пробежать марафон, то при всем его энтузиазме, да, и вере в свою победу, он явно не добежит.
1: Если он не занимался, он не добежит, конечно.
0: Потому добрые дела представляют для нас вот формат укрепляться, упражняться и расти. Потому что в то, во что мы вкладываем, в том мы становимся специалистами со временем.
1: Ну вот еще раз мы сказали, что жертва Христа дает нам какую-то особенную способность сопротивляться греху. Неужели этой способности не было раньше?
0: Не только не было способности, но даже не было и осознания необходимости этим заниматься. Когда мы вспоминаем первый день грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, когда они съели запретный плод и таким образом дали власть дьяволу возобладать над ними, в их мировоззрении, в их разуме и в их плоти произошли необратимые, без Божьего содействия, необратимые изменения. Откуда это видно? Ну, во-первых, стыд появился. Еще до того, как Бог что-то им сказал, они уже прячутся, они уже стыдятся.
1: Там одежды начали себе шить, еще что-то.
0: Потом Бог, когда зовет: «Адам, где ты?», он боится, страх появился. Еще вердикта еще нет никакого, никакого Божьего наказания нет. То есть естественным образом в результате вот отождествления с дьяволом люди, с точки зрения того, что с природой произошло, они стали, собственно, смертниками, процесс смерти начался.
1: Но вот сейчас Христос уже умер, уже воскрес. Казалось бы, уже должно было все исправиться, но мы по-прежнему испытываем и стыд, и страх, и если бы только это, а также много еще чего.
0: Да, речь идет о мере востребованности того, что уже было совершено в его жертве. Ну так если просто закончить этот вот сюжет с Адамом, смотрите, конечно, что получается. Бог ему говорит: «Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе, сказав, не ешь от него?» Ну, скажите, каким был бы простой логичный ответ? Не ел ли? Ел. Вот как ребеночек, когда, скажем, там на что-то сделает, что не соответствует воле родителей, когда его призывают к ответственности, он признает, он говорит: «Прости, да, я больше не буду». Это естественно. Но смотрите, Адам не признает. Даже нету признания, Ева не признает. Потому что делает Бог? Он говорит: «Я положу вражду». То есть Господь по своей благости, по своей благодати, по своей инициативе, Он дает даже человеку осознание того, кто есть настоящий враг.
1: То есть,
0: и
1: получается,
0: куда нужно идти.
1: Он уже тогда дает вот эту силу и способность противостоять греху.
0: Вся история человечества – это Божья попытка и Божьи усилия вернуть человека. А когда пришел Господь Иисус Христос, когда жертва Агнца Божия была принесена, то в ней теперь мы получили доступ ко всем победам, которые в Иисусе Христе были одержаны. Проблема в том, что многие этими ресурсами не пользуются.
1: То есть, получается, тогда она была дана вот эта возможность как бы заочно. Тогда, имею в виду, в Едеме, естественно, до Христа вся вот эта вот... Потому что иначе, а как бы всем они спасались?
0: Верно. У апостола Павла написано о том, об этом в 3 главе послания к римлянам, что Господь Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его для показания правды, в оригинале справедливости, в прощении грехов, соделанных прежде. То есть до Голгофской жертвы в истории, в реальности не было оснований для прощения. И потому, когда Бог прощал как бы авансом, Он делал это, зная, что Он сам придет и станет этой жертвой. И когда это произошло, то тогда была продемонстрирована праведность Божья, что Он делал это обоснованно, потому что Он знал, что Он есть гарант этих прощений.
1: Спасибо вам, Виталий. Друзья, вы видите, насколько это обширная тема, невозможно ее вместить в это короткое время, которое у нас есть. Тем не менее, хотелось бы уточнить, что только жертвой Христа, только Его смертью и воскресением все не заканчивается. Ведь Он воскрес и вознес, и воссел одесную престола величия Божия. И вот это та тема, которую хотелось бы еще продолжить, изучать и раскрывать. Я думаю, в следующий раз мы встретимся специально для того, чтобы поговорить о жизни Христа и о том, что дает нам эта жизнь. До скорых встреч.
2: В следующей программе.
1: Он воскрес и вознесся. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу.
0: Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев.
1: В том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Кто может быть квалифицирован как Агнец?
1: мы очищены. Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом?

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами две истории. Первая написана Гавриной Алевтиной из Нижегородской области, город Балахна. Вот ее письмо. «Родилась я в Яранске, Кировской области. У меня было 5 братьев, я была самая младшая. Очень верующая мать и пьющий отец. Я приходила из школы и рассказывала маме, как нам говорят в школе, будто бы Бога нет. Мама же убеждала меня в обратном и говорила, пусть в школе нет, зато дома есть». Она любила рассказывать мне, как Бог спас ее однажды. Мама вышла замуж в 1941 году, перед самой войной, а в 1942 году родила сына. Отца забрали на фронт, но через год он вернулся, и в 1945 году, в июле, мама шла беременная рожать в ближайшую, в другую деревню. Была страшная жара и голод. Маме стало очень плохо. Она села на дорогу и собралась умирать. Но в этот момент к ней подошел старичок и дал ей белых сухарей. Через мгновение мама обернулась, но его нигде уже не было. Всю жизнь она была благодарна Богу за то, что он спас ее от смерти. А затем Алевтина рассказывает уже о себе. Больше всего в детстве Алевтине нравилось, как ее мама молилась. Она очень уставала, часто ей не хватало сил даже встать на колени. Она просто садилась на кровать и молилась. А Алевтина, будучи еще маленькой девочкой, каждый день этого ждала и не засыпала, пока не услышит материнской молитвы. Жизнь самой Алевтины складывалась далеко не просто. В 1990 году, имея 2 детей, после развода с мужем Алевтина сильно заболела. До этого она лишь иногда молилась Господу, от случая к случаю, как многие из нас. Но после больницы просто упала на колени с одним лишь вопросом к Богу. За что? Бога Алевтина, честно признается, она в то время боялась. С детства Бог для нее был карающим, наказывающим, потому что мама всегда к ней обращалась с такими словами «побойся Бога, бойся Бога». Почти через год, читая закон Божий, Алевтина нашла ответ на свой вопрос и была потрясена. Она прочитала в Священном Писании «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Оказывается, какой это грех, немалый грех – гордость. А Алевтине с детства было известно, что гордым легче, гордые не плачут, только гордым сделаться непросто. Вот Алевтина и стремилась быть гордой, а старалась, но на этом, оказывается, и споткнулась. И вот с 1992 года Алевтина постоянно стала каждое воскресенье посещать церковь. Очень много читала. И постепенно в ней созрело убеждение, что она должна искать церковь, которая соблюдает все 10 Божьих заповедей, так, как они записаны в Библии, в Священном Писании. Алевтина и маму свою часто спрашивала, а почему ты не соблюдаешь заповеди Божьи? А на что она отвечала, мол, никто их не соблюдает. И вот 22 сентября 1995 года Алевтина приняла крещение, заключив с Богом завет и найдя ту церковь, которая соблюдает 10 Божьих заповедей. Алевтина искала счастье в мире, но нашла его в Боге. И вот что она пишет. «Я поняла, что по отношению к Богу все равны. Все люди находятся абсолютно в одинаковом положении в Божьих глазах. Бог же дал нам свободу выбора, значит, должно быть то, из чего можно выбирать». Когда моей маме было уже 80 лет, продолжает Алевтина, я рассказал ей, что можно молиться своими словами и слушать Слово Божье сидя. В ответ она расплакалась. Ведь в церкви, куда она ходила всю жизнь, она ничего не понимала и не могла выучить ни одной молитвы. Я очень хотела знать, кто же такой Бог, где Он и когда придет навести порядок, о котором все мы мечтаем. Ответы я получила только тогда, когда стала питаться Словом Божьим. Хочу закончить свой рассказ стихами из Библии, из книги Псалмов. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господа призову». Гаврина Алевтина, город Балахна, Нижегородская область.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Другая наша история написана Ермоленко Галиной в ее письме. Это очень простая история о том, как Господь вмешался в очень необычной ситуации, когда автор письма, Галина, опаздывала на поезд вместе со своей подругой и обратилась к Богу за помощью. И Бог каким-то образом на эту молитву ей ответил. Вот что она пишет. «Каждому человеку Бог дает возможность познать себя, дает понять, что Он есть. Когда мы обращаемся к Нему, Он нам помогает. Но часто, получив от Бога помощь, мы принимаем это как должное и забываем поблагодарить Его. И со мной был именно такой случай, но по-настоящему осмыслила я эту историю лишь спустя много лет». Это произошло с Галиной в начале 80-х годов, когда было очень трудно купить что-то хорошее из продуктов и промтоваров. И вот Галина со своей подругой, с одной знакомой женщиной, на 3 дня поехали в Ленинград. И так как с билетами также была проблема, они взяли в предварительной кассе билеты и сразу уже на обратный путь. В течение 2 дней Галина с подругой ходили по магазинам, а в последний день с утра, распрощавшись с родственниками, уехали на московский вокзал, сдали вещи в камеру хранения и решили прикупить еще каких-то продуктов. Походив около вокзала, они решили вернуться на улицу Удельная. Там было меньше народу в магазине и был больше выбор продуктов, пишет Галина. И вот, стоя в очереди, они как-то совершенно забыли о времени. И когда Галина, посмотрев на часы, поняла, что до отхода поезда осталось всего 30 минут, она побледнела, сорвалась с места и помчалась из магазина. И ее подруга Дина бежала следом за ней. Напротив магазина у светофора стояло такси. И вот Галина подлетела к нему и стала просить шофера довезти до московского вокзала, сказав, что до отхода поезда осталось всего 30 минут. На что шофер рассмеялся и ответил: «Вы не успеете ни на такси, ни на метро, так что расслабьтесь и не торопитесь». Но Галина успокаиваться не собиралась. Она побежала к метро, не видя ничего и никого перед собой на своем пути, твердила про себя лишь одно: «Боже, сделай так, чтобы поезд опоздал, не отправился вовремя». Такую странную просьбу она возносила к Богу в молитве. Перед ней расступались все встречные. И она пишет: «Я не помню, как спускалась в метро, как ехала, как по переходу мчалась, как спустилась в камеру хранения, как смела все вещи с полки, все свои сумки». Но вот в помещении вокзала к ней подлетели 2 матроса со словами: «Давайте мы вам поможем». Они взяли ее вещи и следом за ней помчались на перрон. На перроне же была пустота. Ни единого человека. И вот они, она, эти 2 молодых человека, ее подруга Нина, подлетели к последнему вагону. На подножке стояла проводница. И Галина спросила: «Какой это поезд?» А та ответила: «Горький, Ленинград», и добавила, что они стоят уже 15 минут, хотя давно должны были быть в пути. Вот что дальше пишет Галина. «И никто не знает, в чем тогда была причина задержки. На светофоре зеленый свет, путь открыт, а они стоят. Я повернулась назад, из-за угла бежал носильщик с тачкой, а за ним Дина. Пока Дина доставала билеты, носильщик перекинул наши вещи в тамбур. Мы вскочили в вагон, и поезд поехал. В тамбуре проводница сказала нам: «За 25 лет работы проводником это первый случай, когда поезд задержался на начальной станции на 15 минут, и никто не мог ответить, почему». Теперь я знаю, кто задержал поезд. Дорогой наш Господь, пусть поздно, но я благодарю Тебя за тот случай. Галина Ермоленко. Дорогие друзья, а в вашей жизни бывали такие случаи, когда Господь помогал вам, а вы Его по какой-то причине не успели тогда отблагодарить? Сейчас для этого самое время.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле в Божьем народе использовались различные символы, которые помогали людям воспринимать незримого Бога. Христианская эпоха добавляет ряд символов, которые не использовались в ветхозаветние времена. Итак, говоря о лодке, мы можем сказать, что лодка в древности понималась Израилем как некий намек, аллюзия на ковчег, на средство спасения. Но когда Господь проповедует с лодки, это означает, что Он проповедует из среды милости, потому что лодка покоится на воде. В ветхозаветных историях Бог проповедует, сидя на горе Синай из среды огня. Огонь и вода – противоположные символы, которые помогают осознать безграничность Бога. Точно так же, как противоположные символы – лев и агнец – помогают осознать его непостижимость. Однако лодка, как средство спасения, символизирует собою то же, что символизировали дрова на жертвеннике. И дрова на жертвеннике, и лодка на воде символизируют собою крест. Крест – это средство спасения, средство, которое помогает Господу осуществить свою жертву. Есть еще один символ, который древесного происхождения, но Господь использует его для того, чтобы обозначить им себя. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я – дверь овцам». Дверь также сделана из дерева. Дверь обеспечивает доступ, она разграничивает собой пространство на внешнее и внутреннее. Говоря о том, что дверь – это то, что хранит овец, Господь сказал еще не все. Он подразумевает, что дверь, которая делает безопасное внутреннее пространство, помогает овцам выйти во внешнее пространство на злачные пажити. В этом смысле злачные пажити могут символизировать собою вечную жизнь. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, крест и распятый на нем Господь обеспечивают нам доступ к вечности. В раннехристианской символике используется образ рыбаря или рыбака для обозначения Господа Иисуса Христа. Он обещал Петра сделать ловцом человеков, но евангельские повествования изображают Господа как главного рыбака. Ведь когда Петр не может поймать ни одной рыбки, Господь без труда вылавливает такое количество сетью Петра и своим словом, что ученики диву даются, как это не порвалась сеть. В раннехристианской поэзии есть такой удивительный отрывок: «Господь Иисус, пастырь всех живых и рыбарь всех усопших». Этими словами первые христиане пытались передать веру в то, что они в надежных руках. Господь Иисус позаботится о них в течение земной жизни и о том, что будет с ними после смерти. Ни одна лодка не может выйти в путь, если она не оснащена якорем. Вы видите якоря, которые использовались на Геннесаретском озере во времена Иисуса Христа. Это обыкновенные камни с просверленными в них отверстиями, которые укреплялись веревками и могли стабилизировать лодку на воде. Якорей было много, их могло быть 5, 6, 7. Их бросали с борта, с носа, с кормы, и судно фиксировалось. У римлян были другие якоря. якоря, напоминающие трезубцы. Римские суда были оснащены значительно лучше, чем оснащены суда на Генесарецком озере. Те примитивные лодочки, которые использовали в районе Генесарета, бросали каменные якоря, и для христиан это тоже было символом стабильности во Христе. Первые христиане идею камня связывали со Христом. Камень краеугольный или скала – это то, что использовалось в отношении обозначения Господа уже в Ветхом Завете. Но, как ни странно, именно римский якорь, якорь-трезубец, а позже обыкновенный якорь, который используется в наши времена, поскольку Рим усовершенствовал технологию изготовления и дизайн якорей. Именно такие якоря появляются на надгробиях в III веке. В III веке можно встретить на могилах христиан изображение рыбы, которая как бы стоит на хвосте и в плавнике держит якорь о трех зубцах или обыкновенный якорь. Такие начертания говорят о том, что здесь похоронен христианин. Иисус Христос – это не только агнец. Иисус Христос – это не только лев. Иисус Христос мог символизироваться также рыбой. Интересно заметить, что агнец используется для обозначения Иисуса Христа, а овцы используются для обозначения его стада. Но в 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус использует слово «агнцы» для обозначения церкви также, когда поручает Петру заботу о церкви. Он говорит «паси агнцев моих», «паси овец моих». Возможно, в разных переводах этот фрагмент выполнен по-разному. Но тем не менее мы видим, что благодаря такому использованию символов Господь делает себя частью стада. Господь делает себя одним из нас, и это подтверждается Его воплощением. То же самое можно сказать и о рыбе. Слово «рыба» по-гречески звучит «ихтус». Вся Палестина использовала греческий язык во времена Иисуса Христа для деловых отношений. В быту они использовали арамейский. В синагогах, кроме арамейского, использовался еще и древнееврейский, потому что на нем читались священные писания. Итак, греческое слово «ихтус» означает «рыба». Это слово ранние христиане использовали как аббревиатуру и расшифровывали следующим образом: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Однако, точно так же, как агнец мог символизировать и члена Церкви, и Господа, рыба использовалась амбивалентно или двунаправленно. Символ рыбы мог использоваться для того, чтобы обозначить Господа, и мог использоваться для обозначения любого члена Церкви. Обозначая членов церкви символом рыбы, ранние христиане в эпоху гонений могли молча начертить этот символ на песке, чтобы дать понять другому человеку, в котором они заподозрили христианина, что они тоже принадлежат к церкви. Если человек не реагировал на это начертание, значит, он не был христианином. Иисус Христос, символизированный рыбой, это мотив многих мозаик и многих гравюр древности. Мы видим мозаику, на которой изображена стопка лепешек или пресных хлебов и две рыбки. Это напоминает историю о том, как Господь Иисус накормил огромное количество людей. Двумя рыбками и 5 хлебами Он накормил 5000 человек. женщины и дети не считались. Евангелисты поясняют, что это было количество мужчин. Итак, поскольку в древности было принято исчислять общество по количеству мужчин, здесь упоминаются именно мужчины. Но людей было значительно больше. Ведь мужчина мог прийти послушать проповедь Иисуса Христа вместе с женой и вместе с детьми. Итак, 5 хлебов символизировали для древнего Израиля, а они были очень внимательны к цифрам, символизировали Тору. Тора — это 5 книг Моисея, это основа Священного Писания. Иисус символизирует себя хлебом и хочет подсказать идею о том, что о нем говорит Тора. Прямо об этом он говорит в 5 главе Евангелия от Иоанна, когда говорит об исследовании Писаний, и он утверждает, что они свидетельствуют о нем. Число 5 — число Торы. 2 — это число истины. Итак, 2 рыбки символизировали собой истинного Господа. Рыба в данном контексте заменяет собой пасхального агнца. Ведь евангелисты дружно упоминают о том, что это событие происходит накануне Пасхи. Во время Пасхи использовалась плоть агнца. 2 рыбы, которые используются в насыщении 5000, как бы дублируют идею закланного агнца. Рыба, которую мальчик предложил Иисусу для сотворения этого чуда, обозначена греческим словом «апсарион», не словом «ихтус». «Апсарион» означает «приготовленная рыба», рыба, которую заготовили впрок. Это могла быть вяленая рыба, сушеная рыба, копченая рыба или просто соленая рыба. Ведь люди вокруг озера Геннесарет специализировались на том, чтобы готовить рыбу впрок. Они вялили, сушили, они коптили, возможно, эту рыбу. Что еще можно сделать с рыбой, знают только рыбаки. Но во всех селениях по берегам Геннесарета стоял плотный рыбный запах. Рыба, приготовленная впрок, символизирует агнца закланного. Таким образом, первые христиане отдавали себе отчет в том, что чудеса Иисуса Христа пророческим образом указывали на Его жертву. Рыба, заготовленная впрок, обеспечила питание такому количеству людей, людей голодных, ведь они уже 3 дня были подле Иисуса и слушали Его Слово. Это великое чудо говорит о том, что жертвы Господа будет достаточно для всего Израиля. Оставшиеся 12 коробов кусков подтверждают эту мысль. Аналогичное чудо Господь сотворил в другом районе Палестины. Это Десятиградия. По другую сторону Геннесарецкого озера простирались языческие владения. Область Десятиградия — это языческая область. Там Господь накормил 4000 человек, и осталось 7 корзин. Интересно отметить то, что в первом случае, когда Он кормит народ Торы, поблизости от Тевериады остается 12 коробов, но слово, которое используется в оригинале Нового Завета для обозначения коробов или корзин, описывает маленькие туиски, в которые человек в тех краях обычно помещал свой дневной паёк. Их было 12. Вероятно, это были личные туиски для еды апостолов Иисуса Христа. Им нечего было дать народу. Но когда они разыскали и принесли то малое, что нашлось, Иисус умножил настолько, что туиски учеников наполнились.

связывается с обозначением четырех сторон света или пространства всей Земли. Таким образом, чудо насыщения 4000 говорит о том, что Господь пришел послужить не только для Израиля, но в итоге Он должен накормить все человечество, и жертвы Его будет достаточно для язычников также. И когда язычники примкнут к церкви, будет достигнута полнота. Рыба, которая чаще всего встречается в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Наверняка эту рыбу ловили Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, который был также родом из Вифсаиды, и апостол Петр. Рыба, символизирующая собою рассвет христианства, навевает всю романтику и образность той рыбалки, которой Господь обозначил свое великое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, на рассвете, когда борются свет и тьма, у кромки воды, где встречается вода и суша, Господь пересотворяет мир. Он дает грандиозный успех апостолам, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. И они помнят всю жизнь, что только вместе с Ним они будут успешными рыбаками. Они смогут помочь человечеству войти в невод спасения.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы сегодня исследуем следующую тему серии «Секреты семейного счастья». В прошлый раз мы говорили о том, что мужчина и женщина были созданы Богом разными. Они отличаются друг от друга. И не только строением тела, строением клеточки. Каждая клеточка говорит о том, что это мужчина, и каждая клеточка тела женщины говорит о том, что это женщина. Но когда мы говорим о различии психологическом, мы нашли, что каждое психологическое различие способствует некоторому непониманию между мужем и женой. Если они не знают о своих психологических различиях, у них получается ссора, непонимание, какие-то слезы, обиды. Если они изучают эти различия, в конце концов, эта семья придет к такому интересному состоянию, что они будут восхищаться друг другом, любоваться друг другом и будут рады за те различия, которые Бог сотворил в их мозге, в их работе, их тел. Сегодня мы будем говорить продолжение темы о том, что различия украшают брак и укрепляют его. У нас остался неозвученным вопрос: зачем Бог создал мужчину и женщину столь разными друг для друга в их особенностях, в их талантах, в их способностях? Потому что мы видим последствия сегодня, когда люди обнаруживают такое множество разногласий друг с другом, они идут в суд или в ЗАГС и пишут заявление. И в этом заявлении отмечается обязательно один и тот же факт. Мы очень разные и не подходим друг к другу. Мы это решили и решили развалить свою семью. Мы разводимся. Но когда второй человек женится после развода, он приходит к тому же выводу. Мы очень разные. И вот вопрос теперь, мы не подходим друг к другу, так он может так сотни раз жениться, потому что мужчины и женщины разные, все, до единого. И даже если вы выбрали любимую женщину, она не такая, как вы, и не пытайтесь ее сделать такой, как вы. И не надо друг друга давить в этом отношении, друг друга преследовать, ненавидеть за то, что мы разные. Бог сотворил нас разными, и мы должны найти точки соприкосновения. Роли мужа и жены. Зачем Бог создал мужчину и женщину с такими особенностями? Очевидно, он что-то думал, какие-то намерения у него были. Он что-то хотел, чтобы люди достигли этой высоты. Чего же он хотел? Почему Господь создал таким мужчину? Давайте мы посмотрим, какие роли Господь определил первому мужу или мужчине Адаму в той семье, которую он создал. В каждой семье должно осуществляться приблизительно, по моим личным наблюдениям, 10 ролей. Если эти 10 ролей выполняются, семья будет функционировать нормально, и будут они чувствовать привязанность друг к другу и благодарность за то, что они такие, как они обнаружили в своей семейной жизни. 5 мы посмотрим ролей у мужчины, какие Бог определил ему. И это подтверждается Библией. И 5 ролей женщины. Давайте посмотрим роли мужчины. Первая роль мужчины – муж – глава семьи. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он говорит: муж – глава жены, муж – глава семьи, муж – глава этой ячейки, этой, муж – глава союза семейного. То есть люди понимают, что глава – это я главный, я хозяин, все мне подчиняются. А если не подчиняются, я еще и кулаком по столу могу стукнуть. Я имею право на это. Я на пьедестале, как мы говорили в прошлый раз, я номер один. Он так себя ощущает главой семьи. Но Господь говорит, что муж – глава, потому что он по своим особенностям психики должен нести ответственность. И большая часть ответственности у того, кто глава семьи. Если муж, жена сегодня думают, кто будет главой, и их спрашивают, кто из вас будет руководить семьей, многие задумываются. Некоторые женщины говорят: я буду командовать, потому что моя мама такая была. Муж не соглашается с этим, говорит: а у нас папа командовал в семье, я буду командовать. И поэтому у них столкновение по этому поводу. Поэтому Библия дает свое по этому поводу мнение, и говорит, что Господь сотворил мужчину именно со способностями быть главой, брать на себя ответственность. Если мы уравниваем эти два предложения, быть главой – это значит брать на себя ответственность. Значит, мужчина понял, что значит быть главой семьи. Вторая особенность или роль мужчины – это принимать решения. У мужчины больше развито логическое и аналитическое мышление. Поэтому мужчина, если он так красиво выносит свои восклицательные знаки, соответственно, что он должен делать? Принимать решения. Мы в прошлый раз говорили о том, как иногда трудно это дается женщине. Если она становится лидером в семье, со своей особенностью мозга она начинает его напрягать, чтобы добиться какого-то решения. Но мы знаем, как работает ее мозг. Она может вынести несколько решений одновременно. Для семьи это, как для действующей структуры, невозможно. Мужчина создан таким, чтобы он принял решение и поставил этот восклицательный знак. Но беда в том, что сегодня мужчины не осознают, что принятие решений – это не только предложение, сказанное жене «я так решил», как многие мужчины сегодня делают. Это не все. Есть вторая особенность этой роли. «Я беру ответственность за принятые решения на себя». Вот тут стоит вопрос. Многие мужчины не хотят брать ответственность. Если они спросили, например, совета у жены, как лучше сделать, как ты думаешь, это бывает на первых порах в браке. Ответственность он берет на себя, только предложить жене, как ты думаешь, она может ему выдвинуть 2, 3, 4 каких-то решений, возможных в данной ситуации. Мужчина решил так, как посоветовала жена. Из 5 решений он выбрал одно и сделал. Может ли получиться это решение неудачным? Может. И тогда мужчина, который не знает особенностей второй роли, что он говорит жене? Вот ты мне посоветовала, я сделала, как ты сказал, и теперь это плохо, ты виновата. А в самом деле мужчина должен помнить, что принятое решение им принято. И ответственность за это решение будет нести кто? Муж, который принял решение. Кто бы ни посоветовал, ведь посоветовать может сосед, просто какая-то информация по телевизору, может быть книга, может быть еще кто-то знакомый, в том числе и жена. Но принимает решение кто? Муж. Поэтому он несет ответственность за свои решения. И поэтому готовность мужчины выполнить эту вторую роль делает атмосферу в семье спокойной. Папа принял решение, папа несет ответственность за это решение. Будем спокойны. Итак, особенность второй роли мужа – это принимать решение всегда, когда это надо в семье. Принимает решение муж. Третья особенность или третья роль. Мужская роль в семье – мужчина – кормилец. Он должен нести эту ответственность в семью. Он кормит семью. И когда он женится, он должен помнить, что у него могут быть дети, что у него есть жена, которую он должен снабжать финансово, чтобы питание было на первом месте, чтобы дети были одеты, чтобы деньги были в семье. Об этом должен беспокоиться муж. Это его ответственность. Библия так говорит. Когда Адам и Ева выходили из рая, чтобы жить на этой земле, случилась трагедия, и Бог сказал, как продолжится дальше эта трагедия. Он обратился к мужу, главе семьи, и сказал, «В поте лица будешь есть хлеб, семью будешь кормить, копаясь в земле, сея, и будешь жать, будешь молотить». Откуда пот появится? От тяжелого труда. Должен мужчина быть готовым физически взять нагрузку на себя, кормить семью. К жене же он обратился совершенно с другим. А сегодня вы посмотрите, что происходит. Когда вот эти годы были, когда мужчины потеряли работу, то закрылось, то исчезло, такая неразбериха была. Кто взял на себя ответственность кормить семьи? В основном женщины. Они опомнились больше всего, раньше всего, и начали кормить семьи. И мужчины как-то так привыкли к этому положению, что до сих пор это длится. Если жена не работает, муж даже и претензию поставит. Ты почему на работу не идешь? А вот особенность-то ролей мужчины в том, что он готов всегда найти возможность и еще раз найти какую-то, и еще найти возможность, чтобы денег хватало. Ну, конечно, физические силы должны быть под контролем. Нельзя работать до упада. Но все-таки мужчина, имеющий эту роль в своей жизни, он будет считать себя кормильцем в семье. Четвертая роль мужчины, о которой он никогда не должен забывать, мужчина-защитник. Когда женщина выходит замуж, одно слово «замуж» о чем говорит? Куда выходит женщина? За мужа. То есть муж для нее защита, она стоит за ним. И когда она выходит замуж, то женщина должна помнить, что, выходя замуж, она должна не бежать впереди мужчины, не становиться ролью первой, не быть на пьедестале номер один. Об этом женщины должны помнить, потому что защитником в семье для нее и является мужская особь, который будет беречь, и дети, растущие в этой семье, всегда знают. Папа придет, разберется, все будет хорошо. Папа решит. Вторая роль говорит. Папа накормит, папа принесет. И это правильно, это нормально, это так должно быть. Итак, мужчина – защитник. И пятая роль, которая сегодня совершенно почти забыта мужчинами. Мужчина – это священник в семье. Что значит священник? Не каждый же может что-то там делать, как священник, какие-то ритуалы, что ли. Что это за роль? Оказывается, священство в семье – это когда мужчина понимает, что дети развиваются не только физически, но и духовно. Когда мужчина понимает, что жена – это человек, личность, нуждающаяся в духовном росте. Вы помните, что семья – это больница, которая может духовно исцелить. И вот главная исцеляющая сила здесь – священство мужа. Он должен помнить, что каждый член семьи – это личность, нуждающаяся в духовном росте. За этим следит мужчина. Он каждое утро собирает всех членов семьи, благословляет их, желает им всего лучшего, чтобы они ушли из дому с каким-то хорошим настроением, чтобы они помнили, что Бог – это личность, которая ведет их по жизни. Об этом напоминает не только мама, хотя она это должна знать, но папа, который обычно об этом всегда забывает. Он помнит о том, что дети что-то смотрят, что-то они запоминают, какую-то информацию получают. Хороша ли эта информация? Вот папе или мужу нужно об этом помнить. Он священник в семье. Он ответственное лицо за духовное развитие этого семейного союза. Если каждый мужчина это помнит, то он всегда знает свои обязанности. Он соберет их, он благословит, он помолится, он разберется, он поможет, он собеседование проведет. Он священник в семье. И все спокойны. И семья развивается нормально. Итак, пять основных ролей мужчины, которые должны выполняться в семье. Если мужчина не выполняет какой-то роли, неужели эта роль просто вылетает из семьи? Вот дело в том, что из этих ролей, какая бы ни выполнялась, если кто-то хочет ее не выполнять или не хочет выполнять, вторая половина семьи пытается возместить. Без выполнения этих ролей не получается нормальной функционирующей семьи. Давайте мы посмотрим теперь, что же значит и какие роли для развития семьи Бог определил женщине. И вот первая роль женщины. Если я задам сегодня вопрос, если муж – голова, то кем является женщина? И все женщины – в один миг мне отвечают – шеей. То есть они себя видят рядом с головой. Мы же говорили, что она рядом. Ну что ближе к голове, чем шея? Значит, я и шея и есть. Но главная функция шеи – поворачивать голову. Поэтому она очень хорошо пристраивается именно в этом месте и радуется, что она шея. Но Библия говорит по-другому, что женщина ни в коем случае не должна вертеть мужем. Если голова – это орган, без которого тело не существует, то есть еще один орган, без которого тоже тело не существует. И это место занимает женщина – это сердце. Без головы и без сердца тело не работает. Без желудка – может. Без руки, ноги – может. Без ушей – может. Без других органов как-то проживет. Можно заменить. Но если сердца нет – ничего не выйдет. Если голова оторвана – ничего не выйдет. Поэтому, если муж – голова – то жена должна чувствовать себя сердцем. Бог определил ей это. Если мы рассматривали голову или мозг мужчины, то там крупными буквами можно было написать одно слово. Предназначение для этой головы – думает. Эта голова думает. Давайте посмотрим на роль женщины. Ее мозг, ее голова. И там крупными буквами нужно написать другое слово. Чувствует. Итак, один думает, анализирует, а другой чувствует. Поэтому первая роль женщины – это сердце семьи. Это самое чувствительное место. Если сердце здорово, тело здорово. И если сердце инфарктное или какой-то недостаточной сердечной деятельности, все тело страдает и может вообще умереть. Так и в роли женщины. Если она не выполняет эту роль, тело это семейное умирает. И тогда наступает развод. Что же значит сердце семьи? Это значит чувствовать то особенное состояние семьи и откликаться на него, которое в данный момент есть. Никто, как женщина, не чувствует, в каком состоянии муж, какое у него настроение, что он пережил, какие у него намерения. Реагирует первая женщина, и она реагирует точно так же на детей. И она говорит, вот что-то там с Ванюшей не то. Муж говорит, да все в порядке, что ты там? Вот мне не нравится его выражение лица. Или мне глаза его не понравились. Первая реагирует на это женщина, и это нормально. А почему она выполняет эту роль? Вы помните, как создан мозг женщины? У нее эмоции во всех полушариях и везде, где только можно. Бог поселил ее в мир эмоций. И она поэтому очень чувствительное существо, очень чувствительная личность. И если бы она хорошо выполняла эту функцию, семья хорошо бы функционировала. Вторая роль женщины – это управление эмоциональным миром. Собственно, мы можем женщину назвать в семье управляющей. Если муж – глава, то она кто? Управляющий. То есть две головы получается, но одна ответственная, а управляющий полностью отвечает за все. Ведь вы знаете, что такое управляющий в доме или в организации какой-то. Это очень важно. Если управляющий хороший, там все будет функционировать хорошо. Хотя президент замечательный человек, плохой управляющий, и все рассыпается. Так точно и в семье. Управляющий, причем чем? Эмоциональным миром семьи. Если женщина настолько эмоциональна, что у нее на лбу написано «чувствует», то она должна управлять в первую очередь своим эмоциональным миром, своим собственным. Там есть чем управлять. Мы смотрели, где эмоциональные точки у нее, как у нее передаются эти эмоции. Это замечательно устроено Богом, но если вот так эмоционально, она выдает и принимает отрицательные эмоции. Она управляет эмоциональным миром, хочет она или не хочет. То есть как это работает? Если женщина выражает постоянно эмоцию гнева или обиды, и она такая по натуре, вот у нее всегда выражение гнева, она кричит, она обижается, она как-то плохо отзывается, всем недовольна. Как будут чувствовать себя члены семьи? Чему они учатся? Они учатся выражать эти же эмоции. Дети будут недовольны друг другом, недовольны мамой, недовольны папой, недовольны бабушкой, всем недовольны. Почему? Потому что мама, управляющая эмоциональным миром, она учит эмоциям. И поэтому женщине нужно очень хорошо выполнять эту роль. Ведь женщина создана эмоционально не для того, чтобы быть сварливой женою, о чем говорит нам особенно самый мудрый человек на земле – царь Соломон. И вы посмотрите, что он говорит. 14 глава притчи, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, глупая разрушит его своими руками». В другом месте он говорит, «Сварливая жена, что сточная труба». Со сварливой женой жить в одном доме невозможно. Лучше жить на крыше одному. Если Соломон такой вывод сделал, женщинам стоит призадуматься. При наличии такого количества эмоций надо хорошо управлять ими, учиться это делать. Я думаю, что у нас будет возможность, какой-то раз мы встретимся с вами и научимся управлять эмоциональным миром. Но сегодня мы говорим о роли, которую должна взять на себя женщина – управление эмоциональным миром. Третья роль женщины – быть хранительницей очага. Что это значит? Женщина – это королева. она хоть и управляющий, с одной стороны, она не тот человек, который полностью подчинен, пригноблен и как-то умолен в этом союзе семьи. Женщина – хранительница очага. То есть у нее есть такие территории, от которых особенно зависит взаимоотношение семей. Эти две территории я просто как женщина могу посоветовать всем женщинам очень хорошо себя чувствовать и управлять этими территориями. Это кухня и спальня. Кухня – это то место, где женщина может сделать такой уют, такую чистоту, такую красоту, что все члены семьи на кухню будут заходить с большим удовольствием. Это место отдыха, маленькое место отдыха, когда вся семья собирается вокруг за столом, и они могут поделиться чем-то, они могут ободрить друг друга, они могут провести веселое время, такое приподнятом настроении за столом. И это же место, если женщина не выполняет эту роль, может быть местом постоянного бурчания, постоянной какой-то эмоции отрицательной, постоянного недовольства. Тогда и пища, которую приготовлена, не пойдет никогда в пользу. Второе место, где женщина может сделать уют в семье и хранить свой очаг, это спальня. Иногда женщины именно там находят возможность отомстить мужу. Именно в спальне. Они не могут в другом месте, чем отомстить, они это делают там. Женщина не выполняет роли хранительницы очага. Именно там женщина, как королева, может помочь мужу и сблизиться с ним в эмоциональном, в духовном плане нигде так лучше не сделаешь, как в спальне. Поэтому эти две территории женщины должны беречь и чувствовать себя хранительницами. Следующая, четвертая роль женщины – это помощник и советник. Мы с вами читали план Божьего творения, 2 глава Бытие, когда Бог говорил: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И так Бог сам сказал, что женщина сотворена своей ролью помощницы. И когда звучит слово «помощница», у нас такая ассоциация. Кто-то руководит, а я помогаю. Он номер один, а я номер два. Но когда Господь говорит о том, что «я твой помощник в бедах», мы никак не можем поставить Бога на номер два. Он всегда главный. Но он помощник, значит, какой-то другой смысл вложен в это слово. Итак, женщина-помощница, соответствующая Адаму. Сложив это вместе, мы делаем формулу, вывод такой. Если он глава семьи, она рядом с ним соответственно, помощница, рядом стоящая, равная ему, она обязана всем своим созданным умом помочь в чем-то мужу. И вот мы давайте рассмотрим одну ситуацию. Как это может в действительности произойти в семье? Как она может выполнить эту роль помощницы? Женщина имеет особенность сделать вывод сразу из какой-то ситуации и несколько решений. Поэтому ее обязанность, имея такой ум, на который не способен мужчина, сразу вынести эти решения на рассмотрение мужчины. Если он ее спрашивает о чем-то, она ему дает несколько вариантов на то, что способен ее мозг. Она выкладывает эти все варианты, и умная жена, как мы читали в книге притчи, она строит дом. Что делает в данном случае умная жена? Я всегда советую женщинам, которые слушают мои лекции, запишите себе, пожалуйста, волшебную фразу семьи для женщины, которая выполняет функцию советника и помощника. И эта волшебная фраза заключается вот в чем: когда вы даете совет своему мужу, 1, 2, 3, 5, насколько ваш мозг сообразил, вы ему даете эти советы, один, может быть, вы должны произнести такие слова: «Это мое видение, но ты умный человек, и сделаешь выводы сам. Я верю в тебя». Этим выражением что мы даем мужу? Свободу выбора. То есть если он выберет один из наших советов, мы довольны. Имеет ли право муж не выбрать ни один из этих советов? Имеет. И умная жена в данном случае что делает? Она же ему сказала: ты умный человек, сделаешь как надо. И если он выбрал что-то из всех советов, то женщина уважает его как человека, правильно сделавшего выбор. Что делает глупая жена? Мы читали там. Соломон говорит, глупая разрушает его своими руками. Как может жена разрушить своими руками? Когда она начинает упрекать или когда начинает настаивать на том, чтобы муж сделал так, как она советует. И если он не выбирает ее совет, она надувается, губы надутые, они не разговаривают. А вы помните, отрицательная эмоция у женщины может быть очень длинной. У нее память хорошая, эмоциональная. И вот эта не очень важная ситуация способствует длительному раздору в семье. Ты меня не уважаешь как женщину, ты об меня ноги вытираешь, я у тебя ничто, я у тебя ноль, ты только сам все решаешь, меня не спрашиваешь. Вот эти упреки, которые постоянно разносятся в семьях. А в самом деле Бог определил ей роль помощник и советник. Так вот, посоветуй и дай ему возможность выбрать. А если муж сделал неправильный выбор? Мудрая жена устраивает дом. Нигде не написано в Библии «мудрый муж устраивает дом». Написано «мудрая жена». Он руководит, а устраивает она, потому что мудрая. И что мудрая жена сделает? Если он сделал неправильный выбор и что-то там плохо получилось, она его ободряет и говорит, как хранительница очага, «ничего страшного». Выберемся, выйдем, я тебе помогу, ты мне поможешь, и мы выйдем, не страшно, не волнуйся. То есть мудрая жена устраивает дом, а глупая начнет орать, кричать, упрекать. Это глупая жена, и Библия это раскрывает очень свободно, открыто. Сразу говорит, женщина, ты должна быть мудрой. И пятая роль женщины – это учительство или преподаватель. То есть женщина в семье, она является источником знаний для детей. Она в основном берет роль воспитательную на себя. Роль матери никогда не умаляется. Роль влияния ее на детей никогда не ослабевает. Поэтому роль матери очень большая. И одна из ролей матери – это учительство, умение преподавать, умение передать. Но женщина должна помнить, что она учит не только знаниям каким-то жизненным, а она учит и эмоциям. Потому что у нее это предмет обучения эмоциям в голове заложен Богом. Как она проявляет эмоции, так научит и членов семьи. Женщина с самого рождения находится рядом с ребенком. Она обучает. Но она не должна забывать о том, что она обучает и мужа заодно. Она обучает и мужа эмоциям, реакциям. И если женщина так называемая ждущая, то есть она думает, что муж должен это сделать, и он ей в этом должен что-то там понять ее, поддержать. И она это думает только. Она сидит и ждет, когда же муж подойдет к ней, поцелует ее, принесет ей хотя бы цветочек. И она ждет это 15 лет. Ничего не делая. Что эта женщина будет через 15 лет делать? Бежать к консультанту и спрашивать, что мне делать? Потому что у меня очень плохие отношения в семье. Мой муж такой грубый, он такой невнимательный. Но она забыла о своей роли учителя. И если ты хочешь, чтобы муж был чутким, чему должна женщина научить его? Чуткости. Научи его чуткости. Если ты хочешь, чтобы твои дети тебя понимали и внимательно к тебе относились, женщина, ты учитель, научи детей быть чуткими. Итак, мы просмотрели 5 ролей мужчины и 5 женщины. Получается, что всех в семье ролей 10. Взаимозаменяемы ли они? Может ли, например, некоторое время жена стать кормильцем? Да, может, но это будет временное явление. Но если это становится законом семьи, будет что-то необыкновенное. Мы сейчас посмотрим, что с этого получится. Итак, весы благополучия семьи – это когда один выполняет 5 ролей, второй выполняет 5 ролей. Весы стоят ровно. Благополучие семьи в наличии. Но если есть мужья, я их таких встречаю очень много, которые говорят, я глава семьи, больше ни одной роли не знает. Только я глава семьи. Может быть, еще одну роль, не знаю, откуда он это берет, но он кормилец семьи. Это тоже хорошо. А 3 остальных роли-то кто будет выполнять? А они должны выполняться. Кто их на себя берет? Женщина. Или наоборот, женщина не выполняет роли учителя, она не выполняет роль хранительницы очага. Кто тогда выполнять эту роль будет? Мужчина. И тогда у него своих 5 ролей, еще и женских 3. Получается неравновесие. Это приведет к очень плохим последствиям. И давайте мы посмотрим, каким образом перемена ролей действует на членов семьи. Нам кажется иногда, и это часто мы встречаем, говорят, вот они живут, вот эта семья, очень интересно, у них такое устройство семьи необычное. Какое необычное? Там всем командует жена. Она такая цепкая, она такая молодец, женщина пробивная. А муж у нее не особенно пробивной, он сзади за ней ходит. Но они же хорошо живут. Они уже 30 лет живут, у них дети повырастали, все нормально, никаких мы не видим каких-то отклонений. И любой человек, когда спрашивает, как вы живете, они говорят, хорошо живем, муж соглашается, жена соглашается, все нормально у них. Люди со стороны, наблюдая за этой семьей, говорят, прекрасная семья, тихо, никогда не ругаются. И любой скажет, ну вам хорошо так, и живите, все нормально. Но по Божьему плану это ненормально. Почему Бог так четко придерживается этого плана? Даже психологи сегодня уже знают результат перемены ролей. То есть женскую роль, 5 ролей женщины или большинство ролей женщины берет на себя мужчина. И большинство ролей мужчины берет на себя женщина. Они просто поменялись ролями. Кто руководит семьей? Жена. Кто кормит семью? Жена. Кто принимает решения? Женщина. Что остается мужчине? Быть охранителем очага, делать те роли, которые выполняет жена. Им-то было хорошо. А как это влияет на детей? Исследования психологов, которые 30 лет изучали эту проблему перемены ролей, они проследили очень длительный период, проследили влияние перемены ролей мужа и жены между собой в семье, как это повлияло на детей. Во многих случаях причиной сексуальных отклонений у детей бывают неправильно сформированные отношения между матерью и отцом. Властные мамы и слабохарактерные отцы, которые оказывают незначительное влияние на сына, могут способствовать проявлению гомосексуализма. Вследствие слабого отцовского руководства сын инстинктивно тянется под крыло матери. Здоровое, нормальное отношение родителей учит мальчика быть мужчиной, девочку – настоящей женщиной, учит их быть похожими на своих родителей и правильно определяться со своей сексуальной ориентированностью. Когда родители меняются ролями, эта путаница передается детям. Давайте мы посмотрим, как эта беда осела в нашем обществе. Когда появились семьи, где были не только слабохарактерные отцы, а где они вообще отсутствуют? Отцы покидают свои гнезда, своих семей, своих детей. Мальчики растут под влиянием властных матерей, властных бабушек. Мужчины отошли на второй план. Они вам вообще не нужны. Даже такие есть теории. Феминизм сделал очень много зла. И когда они не только уравнялись, они вообще вылезли на голову мужчинам, мы имеем результат. Вы посмотрите, какой рост гомосексуалистов теперь не только в нашей стране, вообще в мире. Потому что не было тех отцов, которые могли бы показать властную, красивую структуру поведения мужчины в семье. Они растут под властной мамой и имеют такую пропасть, пустоту, там, где должна заполняться пустота ролью мужчины как руководителя и главы семьи. Эти мальчики вырастают, и их тяга тянет дальше и дальше, тянет их к мужскому полу, к сильной руке. Мальчиков тянет к сильной руке. Как только это мальчики начинают проявлять, они находят эту сильную руку. И мы видим последствия, ужасные последствия. Даже в религиозных структурах сегодня мы находим вот эти проявления такого падения, ужаса такого, как педофилия или как гомосексуализм и лесбиянство. Путаница передается детям. И так Бог устроил семью самым лучшим образом. Он устроил главой мужчину и помощницей женщину. И эта структура не должна меняться. Это как раз та среда, где вырастают психически, психологически нормальные дети. И если мама говорит или женщина, я хочу воспитать ребенка и буду воспитывать его одна, любить я его буду за двоих, не удастся. Есть мужской вид любви, как мы увидели, голова создана Богом мужская, и есть женский вид любви. И они должны воспитывать ребенка совместно. Тогда ребенок вырастает нормальным в психологическом смысле. Реакция родителей друг на друга, их отношение к ребенку, их ответы на его вопросы, их способность дарить и выражать свою любовь друг к другу – все это оказывает сильнейшее влияние на сексуальную ориентацию ребенка. У него в подсознании образовывается неверная модель взаимоотношений с противоположным полом, когда мама и папа не умеют складывать свои взаимоотношения друг с другом. То есть вторая беда, которую мы видим при нарушении ролей, это неверная модель семьи будущей у этих детей, которые вырастают в такой семье. Мама главная, папа где-то на задворках, папа номер два. Это передается детям как модель. А мы уже говорили с вами, что модель формируется до 7 лет. И эта сформировавшаяся в детстве модель, возможно, эта семья и существует, им хорошо, родительская. А детская голова впитала эту модель, выросла, организовала свою семью и проявила эту модель. И если мальчик вырос в семье, где слабый отец, он, может быть, гомосексуалистом не станет, но он будет слабым действующим звеном в своей семье. Он будет искать сильную жену, которая возьмет все в свои руки. Он не будет принимать решений. То есть модель уже нарушилась. То, что создал Господь, здесь не выполняется. Какое же наше желание? Что мы хотим сегодня решить? Мужчины, вы должны изучить свои роли и проверить себя, выполняете ли вы их. Не выполняете какую-то роль за вас, жена. Женщины дорогие, исполняйте хорошо своих 5 ролей. Хотя бы этих 5, и ваши дети, и ваши мужья будут счастливы. Вместе ваша семья будет выполнять 10 ролей, необходимых для здорового функционирования семьи. Если вы это сделаете, ваша семья будет раем, чего я вам от всего сердца и желаю.

0: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Каждый ли способен верить в Бога? Может быть, одни люди по своей сути более религиозны, более духовны, чем другие? Что делать тем, кто осознает недостаток духовности и веры в своей жизни и желает этот недостаток восполнить? Сегодня на эти вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк. Итак, каждый ли человек может стать верующим?
3: Вообще, нужно, наверное, даже так сказать. Вот взгляд Библии на этот вопрос таков, что уже из самого начала каждый человек, он верующий. Человека заложена вера и есть способность верить. Все мы во что-то верим. Не обязательно все верят в Бога, может быть, но какой-то элемент веры присутствует в человеке. Потому что в Евангелии от Иоанна, например, 1 глава, 9 стих, там есть такая мысль, что о свете истинном говорится, о Боге, об Иисусе Христе, о том, что Он просвещает всякого человека в мир приходящего. То есть Бог ищет того, чтобы каждому человеку вот дать эту возможность. Для каждого человека дана эта возможность. С другой стороны, есть еще один текст у апостола Павла, послание к римлянам, пишет о том, что Бог каждому делил меру веры. Какая-то мера веры каждому уделена. И интересно, вот это слово «мера» греческое, в еврейском есть аналог этого слова, используется, который по объему, это вот объем обозначает это слово, примерно 24 литра. Сколько это, много или мало веры, вот если посмотреть в таком объеме. То есть для каждого человека какая-то мера, вот начальная, скажем, мера уделена. Но вот уже от человека зависит, как он с ней распорядится. Будет ли он ее развивать и вот эту возможность использовать для того, чтобы с Богом отношения углублялись, чтобы он больше Бога понимал. Или же он останется на том уровне, где он был, и откажется от тех возможностей, что есть. Вот эти возможности Бог приготовил. И, в частности, то, что может укрепить веру человека и развить веру человека. Если человек понимает, что у него не хватает вот этой глубины веры. Откуда вера приходит? От знания. Знания укрепляют нашу веру. Потому что мы даже с новым человеком, когда познакомились, мы тогда с ним ближе становимся, более близкими друзьями, чем больше мы времени с ним в общении проводим. И если он достоин этого доверия, то наша дружба укрепляется. Вот. Если мы будем даже, можно сказать так, вот у меня там, например, есть друг детства, с которым мы уже давно, вот жизнь так разбросала, не видимся, нет общения, то что можно сказать сегодня о нашей дружбе? Что она стала очень слабой, поскольку мы друг о друге ничего не знаем. И хотя мы были близки в прошлом, но сегодня, если встретимся, нам, возможно, и мало общих тем будет для общения, для разговоров.
2: То есть, если проводить аналогию между нашими отношениями, допустим, с нашими друзьями и отношениями человека с Богом, отношения человека с Богом укрепляются, развиваются, вера становится более совершенной, когда человек с Богом постоянно в связи.
3: Совершенно верно. И вот эта связь осуществляется в первую очередь через Слово Божие, которое Бог дал. Как мы о Боге узнаем, если Он сам о себе не расскажет? Как раз-таки о себе Он рассказывает своим в Библии, которая называется Словом Божьим, Его Словом о себе. И многие истории, которые мы возьмем из Библии, будем читать, вникать в них, они нам могут рассказать о Боге. В частности, Иисус много рассказывал притч. Притча о царстве, например, назывались. И в этих историях, насказательных где-то, да, вот в которых заложена какая-то истина, он представлял Бога, каков Бог. И об этих возможностях, которые каждому человеку предоставляются. Слово Божие написано, что Бог Словом Божьим сотворил этот мир. Какой огромной силой обладает Слово Божие. И написанное Слово Божие – это Слово того же Бога, и оно способно многое совершать, оно способно менять жизнь человека, веру в нем взращивать, но к нему нужно обращаться. И вот в том вопрос, что многие христиане, можно сказать, вот когда он поверил, что-то узнал о Боге, в нем зародилась вера. И если он остается на том же уровне, не делает ничего для того, чтобы вот эта вера в нем возрастала, он остается, можно сказать, духовным карликом. Вот, но нужно, как если ты родился, можно сравнить с рождением ребенка, рождение веры. Вот ребенок родился, и родитель радуется, когда видит, что он учится новому, когда он растет, он взрослеет, становится больше. А если он не растет, ребенок, Это уже говорит о том, что что-то неладное происходит. Начинают родители переживать о нем. Может быть, болеет. Что с ним происходит? Так и здесь, когда зародилась вера в человеке, он откликнулся на Божьи возможности, которые Бог предоставляет, ожидается, что он будет расти духовно. Для этого есть и Слово Божие. И вот такую притчу Иисус рассказал, одну из притч, из многих притч в Евангелии от Луки, 8 главе она записана. Она называется «Притчей о сеятеле». И эта притча рассказывает о тех больших возможностях, которые Бог предоставил, но мы иногда по незнанию или по каким-то своим ошибкам можем не воспользоваться ими. Это то же самое, как если, когда вот мы проголодались, и перед нами нас пригласили в гости, накрыт стол, там много разной пищи, которой мы можем удовлетворить свой голод, но мы не пользуемся. Вот жалуемся на свой голод, то, что нам плохо, некомфортно, хотим кушать, но не используем то, что дано. Никогда не изменится ситуация, если мы что-то для этого не сделаем. Так и Бог вот в этой притче Иисус показывает. Он предоставил нам эти возможности, чтобы мы ими воспользовались. И вот эта притча в Евангелии от Луки, 8 главе, притча о сеятеле. Иисус рассказывает о том, что берет обычную историю жизни людей, которые его слушали тогда, вышел, говорит, сеятель сеять. Сеет он семя свое на поле. И как раньше сеяли семена, вот сеятели? Не так, как сегодня, например, когда огородники, может быть, огородникам и не так понятна эта история, потому что обычно как? Все оно сегодня, идешь на рынок, покупаешь семя, оно стоит поштучно, продается там в пакетике, всего 10 штучек. Конечно, ты не будешь вот так вот его рассыпать, куда попадет, там и вырастет. А конкретно в грядочку, там в каждую вот лунку, которую сделали, и укладывают аккуратно это семя, и желают, чтобы каждое из них принесло плод. А раньше, когда не было комбайнов, каких-то вот сеялок, вот этих больших механизированных установок, которыми сегодня засевают поля, сеяли вручную. Вот сеятель проходил, берет из сумки вот горсть семян и вот так вот разбрасывает. И куда оно упадет? Проходит рядом с дорожкой, которая может быть через поле. Оно падает на дорогу, на каменистую почву, падает на хорошую, где удобрена почва, а где-то, может быть, у дороги там сорняков очень много растет, туда упали. Иисус вот эту историю рассказывает. Говорит, вот сеятель сеет семя. И когда эту притчу вникают в нее, то есть мысль о том, что вот человек в этой притче представляет почву. Добрая почва, каменистая – это человек. Но в связи с таким пониманием возникает одна проблема – если я, как человек в этой притче, представлен почвой, тогда, например, если я почва каменистая, которая, на которой урожай не очень хорошо вырастает, какая для меня надежда? Могу ли я измениться, стать другим? А если я вообще там почва у дороги, где ходят люди, где затоптана такая почва, что на ней ничего не вырастет, то что, для меня вообще никакой надежды нет на изменения?
1: Открытая книга.
3: Поэтому нужно посмотреть, а что сам Иисус говорит это, об этой притче. И здесь мы находим два вот основных момента, скажем, две главных идеи, на которые Иисус обращает внимание. Первая идея, и в Евангелии от Матфея повторяется эта притча, не только у Луки, но и у Матфея. И там Иисус, когда истолковывает притчу, он говорит, что это притча о сеятеле. То есть в первую очередь на что мы должны посмотреть? На сеятеля с точки зрения этой притчи. Сеятель или Бог – как он представляется в этой притче? Второй момент, который мы здесь можем увидеть в этой притче, это Иисус здесь же в Евангелии от Луки говорит. Он говорит о том, что вот, например, здесь в 8 главе, стих 18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». И несколько раз эта мысль повторяется. Здесь речь идет уже о нас, о людях, о слушателях. Как мы слушаем то, что Бог открывает нам? И вот две стороны в этой притче, в которой мы и можем увидеть вот эти два важных момента. Первый – о сеятеле. Что в этой притче мы узнаем о сеятеле? Иисус говорит, вот сеятель – это образ Бога, который что-то делает. Во-первых, он сеет. И как он сеет? Он не избирательно, не так, как сегодня сеют. Вот, да? Конкретно вот выкопал лунку и в нее это все уместил. А он сеет вот так вот, разбрасывает семена для того, чтобы все, вот он не выбирает, вот ты достоин, а ты недостоин. Равные возможности Бог всем предоставляет. И здесь мы видим благодать Божию, что Бог ко всем одинаково относится и желает, чтобы все люди пришли к покаянию, спаслись. Угу.
2: То есть семя попадает и на каменистую почву, и на хорошую почву, и у дороги.
3: Действительно, и на каменистую, и у дороги, и на хорошую, и на плохую почву, везде. Но говоря о почве, если мы уже будем говорить об этой стороне, о нас, вот в этой притче, то здесь человек представлен не столько почвой, сколько целой всей картиной. То есть семя, упавшее на такую-то почву, и что в результате происходит. То есть это вот вся картина представляет человека. И более того, наверное, даже, что в жизни каждого человека может

0: Он сам говорит о том, что семя – это Слово Божие, и которое Бог предлагает всем. То есть равные возможности для того, чтобы узнать о Боге, услышать Слово Божие у всех есть. Но вот что интересно, и вот здесь у меня с собой вот несколько семян. Почему Иисус сравнивает Слово Божие с семенем? Он не говорит, что Слово Божие – это, к примеру, дерево или рассада, которую вот берешь, она уже готова, и посадил куда-то. Говорит, что это семя. В этом тоже есть особенная идея, заложенная, которую Иисус пытается нам передать. Вот сколько этому семечке нужно здесь пролежать на этом столе, чтобы оно выросло и принесло плод? Но здесь может лежать, не знаю, бесконечно, наверное, потому что плод оно принесет только при определенных условиях и обстоятельствах. Его нужно положить в землю, его нужно поливать, обрабатывать, тепло, наверное, ему нужно, вода нужна, сорняки удалять. Вот это Иисус и показывает в этой притче, что при определенных условиях даже плохая почва может стать хорошей и доброй. Вот сегодня, когда не у всех равные огороды, не всем попалось хороший огород, где-то у кого-то там он много камней на этом огороде. Для того, чтобы там что-то выросло, эти камни убираются, может быть, свежая земля, что-то добавляется удобрение, чтобы то, что будет посеяно, принесло плод. И здесь Иисус, рассказывая и говоря о том, вот эту притчу, что семя – это Слово Божие, рассказывает о нашем отношении к этому Слову. При каких условиях вот это могущественное Слово Бога, которое сотворило весь мир и всю Вселенную, может и в моей жизни принести плод и изменить мою жизнь? И вот здесь он рассказывает четыре таких, можно сказать, этапа отношения человека к Слову Божьему. Иисус начинает и говорит, что семя, когда он бросил одно из семян, оно могло упасть при пути, на дороге где-то, где могут его затоптать, а в то же время оно в землю не попало, и могут, он говорит, что налетели птицы и унесли это семя. И говорит, что это вот в этих птицах он иллюстрирует работу дьявола, противника человека и Бога, который приходит именно в тот момент, и здесь акцент делается на моменте слушания или, может быть, исследования Слова Божьего. Когда человек читает, когда он слушает, в этот момент дьявол делает все для того, чтобы лишить человека этой возможности, чтобы он не услышал, не вник в смысл, чтобы он или у него не хватило времени. В этот момент, может быть, я только сел почитать, нашел время, выбрал вот в течение дня, и звонит звонок, меня срочно куда-то вызывают. Все, и здесь я должен определять, что для меня важнее. Если с работы зовут, чаще всего бывает так, что оставляешь и уходишь на работу. И он ищет того, чтобы лишить человека возможности услышать Слово Божие. То есть этот процесс слушания и серьезного отношения к Слову Божьему с самого начала. Когда я только открыл Слово Божие, с самого начала начинается вот этот процесс моего восприятия, и в то же время дьявол пытается вот лишить меня этой возможности, помешать мне. И вот мы прочитаем от Луки 8 главу 11-12 стих, где Иисус начинает объяснять эту притчу. «Вот что значит притча сия, семя есть Слово Божие». А упавшие при пути – это суть слушающих, к которым потом приходит дьявол и уносит слово и сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Интересно, что евангелист Матфей, он говорит, что не потом, а отмечает именно момент слушания, что и потом, но и вот в тот же самый момент, когда ты слушаешь, будут попытки его унести, это слово Божие. И все зависит от того, здесь Иисус показывает о препятствиях, да, какие вот есть для нашего постижения, и что мы можем сделать для того, чтобы как-то преодолеть эти препятствия? А мы можем что? Если для меня общение с Богом – это самое главное в моей жизни, то даже если там звонить с работы будут или еще что-то, я понимаю, что сейчас у меня время общения с Богом. Вот я закончу, тогда пойду делать остальные дела. То есть мое отношение, насколько оно важно для меня, это Слово Божие. Потому что это самое серьезное, и благословения тогда будут от этого. Иисус рассказывает, что цель сатаны в том, чтобы люди не уверовали в это слово и не спаслись. А как уверовать, если не услышишь? Во что будешь верить? Поэтому очень важно услышать, и Иисус об этом и говорит. Наблюдайте за тем, как вы слушаете, как вы вслушиваетесь в эти слова Божии, которые звучат для вас.
1: То есть нельзя будет сказать, что это сатана мне воспрепятствовал, как говорится, бес попутал, не дает мне Слово Божие изучать и общаться с Богом. В общем-то, ответственность, она и на нас лежит. Это наш выбор, что для нас важно.

0: Важно, какие приоритеты в нашей жизни.
1: Он-то, может быть, и может попутать, но если я ему позволю. А если не позволю, то Бог будет меня защищать. То есть все равно, получается, от меня много чего зависит. И Бог готов мне в этом помогать. Бог, это ведь встреча происходит не просто вот что-то. В этот момент Дух Святой присутствует со мной для того, чтобы открывать мне понимание, мысли давать нужное понимание Слова Божьего, характера Бога, как здесь Бог открывается в Священном Писании. Вот, но Иисус продолжает и говорит, что препятствия могут быть другими, и вот как здесь мы можем себя повести. И не зря, не случайно Он Слово Божие сравнивает с семенем, потому что вот здесь показывает в этом бережное отношение к Слову Божьему. Во-первых, оно должно попасть на почву, да, моих мыслей. А потом, когда начинает вот это семя давать первые ростки, они ведь такие нежные, и к ним нужно очень бережное отношение, потому что наступишь или не заметишь, оно сломалось, и ничего с него больше не выйдет. И для того, чтобы оно выросло, и пока это растение вырастет, пока с него будет плод, нужен процесс, период времени, нужно терпение для этого. И мы, когда весной посеяли, через день не приходим, начинаем выкапывать оттуда и смотреть, что уже выросло на сегодня. Ожидаем определенного времени. Поэтому Слово Божие, и оно может принести плод, задуманный Богом, только с течением времени и при определенном отношении, бережном отношении к Нему.
2: Открытая книга.
0: Вот поэтому некоторые люди и говорят, что к Богу прийти очень трудно. Вроде бы легко быть, ну, таким верующим в душе, как говорится. Вот иногда вспоминать о Боге, иногда молиться, может быть, в церковь по праздникам ходить. Но постоянную связь с Богом поддерживать тяжело. Это труд, кропотливый труд, постоянный, каждодневный, не каждый способен на это.
1: Тяжело, когда сам по себе человек это делает. Ведь Бог помогает. И в послании от Иоанна, апостол Иоанн пишет, у него там интересные слова, когда он говорит о заповедях Божьих, что вот кто любит Бога, он будет послушен ему исполнять его заповеди. И говорит, добавляет, и заповеди его не тяжки. Почему не тяжки? Потому что сам Бог помогает, дает силу. Бог заинтересован в том, чтобы у нас все хорошо получалось. Поэтому Бог, Он союзник наш, Он поддерживать будет. И при нашем, когда мы откликаемся на Божие предложение нам, то Бог благословит, и все будет легко получаться. Это будет для меня естественным становиться, потому что Бог мысли мои, меня будет менять. Иисус продолжает здесь в этой притче и говорит о других препятствиях. 13 стих 8 главы Евангелия от Луки. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Вот интересная тоже иллюстрация верующих людей и отношение человека к Божьим возможностям, к Слову Божьему. Трудно представить себе растение без корня. Не бывает растения без корней даже, потому что без корней это растение, это, наверное, когда срезали цветок и в вазу положили. Он быстро тогда вот увядает, высыхает, теряет свою первозданную, вот эту изначальную красоту, свежесть и прелесть. И здесь Иисус говорит, что те, которые с радостью принимают, но потом они не имеют корня, временем веруют, а во время искушения отпадают. Вот так вот. Время изредка, может быть, вспоминают о Боге. И когда вот вы несколько секунд назад говорили, да, что, может быть, в душе верить, так периодически вспоминать о Боге, так легче. Но в чем разница? Разница в том, что да, вот эти два человека, один постоянно верит и что-то делает для этого, а другой просто периодически вспоминает о Боге. Разница между ними в том, что оба верят, но один повинуется Богу, проявляет послушание, а другой нет. Вот и разница вроде бы и такая простая, но очень серьезная, потому что одни послушны Богу, а другие не послушны. Одни покоряются Ему, другие нет. Одним Бог помогает, потому что они открыты, а другим не может помочь. Вот. И здесь он говорит, что не имеют корня. Почему? Скорее всего, речь идет не просто, что они вообще без корня, хотя, может быть, и эта мысль, но о том, что он может быть очень маленький. Они не укоренились. Для того, чтобы растение укоренилось, нужно, конечно, и достаточно земли, чтобы было куда укореняться. А с другой стороны, Иисус в Евангелии от Матфея в этой же притче подмечается, что не имело влаги. недостаточно влаги, потому оно и времени, может быть, не уделялось для того, чтобы размышлять об этом, и не пустил глубоко корень. А вот растения, например, деревня, почему они легче переносят время засухи, чем какие-то вот растения однолетние, к примеру, у которых короткие маленькие корни? Потому что глубоко корень пущен, и там на глубине больше воды. При достаточном уходе будет достаточно, и корень будет расти, пускать в глубину. То есть здесь Иисус говорит вот о нашем отношении к Слову Божьему, чтобы оно укореняться в нем. То есть размышлять, уделять достаточно времени. Я, например, утром прочитал Слово Божие, а в течение дня я вспоминаю о нем. Я думаю о том, о чем я прочитал, и оно во мне, вот образно говоря, укореняется, вот корни свои пускает. Но Иисус продолжает, что может упасть другое, говорит, в 14 стихе читаем: «А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Он говорит вот о тех препятствиях, которые могут быть в другом случае, заботы житейские. И действительно, у нас по жизни много проблем, откуда ты не ожидаешь, они возникают. И это все бывает, вот наши мысли занимают, и ты о них только думаешь. Конечно же, забываешь о Слове Божьем думать. И Иисус говорит, будьте внимательны, что не от этого жизнь ваша зависит. Не все мы можем решить тем, что мы обдумаем все наши проблемы. Иногда люди, забывая о том, что Бог готов помогать в решении проблем, написано: «На Господа возложите все ваши заботы, потому что Он печется о вас». Но когда человек забывает как раз-таки об этом Слове Божьем, оно не укореняется в нем, и в нужное время он не вспоминает о нем. И он сам думает, что от его переживаний что-то решится. И вот бывает ночью напролет, человек не может уснуть, он думает о переживаниях, хотя ничего не решается от этих дум. Поэтому он говорит, Иисус здесь показывает, что не столько беспокойтесь, доверяйте Богу ваши нужды, лучше помолитесь в этот раз, расскажите Богу о вашем переживании, о вашей нужде, и доверьтесь Богу, Бог поможет вам. А лучше это время где-то вспомните о каком-то обещании Бога из Священного Писания, какое-то обетование, пусть придет вам на память, напомните себе, и это принесет вам покой, потому что вы вспомните о том, что Бог любит и будет заботиться.
0: Это, наверное, не значит, что если человек, привыкший беспокоиться и переживать постоянно, вдруг задумается о том, что Бог же всем руководит, и начнет обращаться к Богу в молитве, что тут же в одночасье он перестанет беспокоиться. Но чем чаще он будет это делать, обращаться к Богу в молитве за помощью, стараться как-то свои мысли скорректировать, чтобы не очень много думать, чтобы, в общем, эти мысли не угнетали его. И чем чаще он будет обращаться к Богу в молитве, думать именно о Боге, тем скорее это войдет в привычку, и он станет более спокойным и более уверенным в Боге.
1: Согласен с вами. Этому действительно нужно научиться. Для этого нужно время, это процесс. Не происходит в одночасье. Если ты привык делать, например, писать правой рукой, что-то делать, привычка, она утвердилась у тебя. Чтобы начать сегодня же писать красиво левой, у меня не получится. Нужно время, чтобы я научился. Добрым привычкам, так же, как и всему, что в нашем характере проявляется, плохие или добрые, для этого нужно время. Плохое проявлялось со временем, когда мы себя к этому приучали, точно так же и к доброму нужно для этого время. И Иисус заканчивает последнюю иллюстрацию в этой притче, говорит, что вот, а есть семя, которое на добрую почву падает. Как она добрая? Почему она стала доброй, эта почва? Потому что на ней никогда сорняки не растут. Да любая почва, где вы возьмете вот в огородах, сорняки время от времени вырастают. Но там их выдергивают эти сорняки, пропалывают растения, взрыхляют эту почву, поливают. Самую добрую почву, если не поливать растения вот на очень хорошей почве, где достаточно питательных веществ, оно и там расти плохо будет. А если ее не взрыхлять, а только поливать, опять-таки будут плохо растения расти. Поэтому добрая почва – это образ здесь надлежащего ухода. То есть если мы, вот это семя Божие, когда мы исследуем, вникаем, надлежащим образом внимание ему уделяем, мы размышляем в течение дня, в течение жизни, оно будет приносить свой плод. И когда придет время какой-то нужды, может быть, трудности, это Слово Божие в нашей памяти всплывет, Бог напомнит, и оно даст нам надежду, оно даст силу перенести это испытание, потому что Слово Божие обладает силой. Бог через него действует в нашей жизни. А потому Слово Божие и о чем Иисус здесь говорит, оно говорит, Иисус говорит о надлежащем уходе. И вот это слово, оно Иисус сравнивает с семенем. Семя, оно здоровое. Здоровые семена, не испорченные. Слово Божие не испорчено, в нем есть эта сила. И при надлежащем уходе оно принесет плод. А вот какой плод? Это жизнь по этому слову. Когда моя жизнь будет меняться в согласии с тем, что Бог желает в моей жизни видеть, что Он открывает в Священном Писании. И это будет происходить, потому что это Слово Божие. Бог говорит, слово мое не бывает тщетным или бесполезным. Если Бог произнес слово, оно вышло из его уст, то обязательно оно принесет тот плод, который Бог задумал. Если человек, вот, который обеспокоен, что может быть слабая вера, там, как ее развить в своей жизни, если он будет использовать те возможности, которые Бог дал, если он будет находиться вот за этим... Интересно, семя ведь это продукт, который можно вкушать. Из семян, например, сеяли пшеницу, делают хлеб. Это вот пища духовная. И не зря Священное Писание, Библию сравнивает с духовным хлебом. Вот Господь накрыл для нас богатый стол. Много возможностей для развития вот этой духовной жизни. Пожалуйста, когда ты находишься, откликаешься за Божьим столом, пользуйся теми преимуществами, надлежащим образом относись к Слову Божьему, и ты увидишь, как Бог через это будет чудеса в твоей жизни совершать.
0: Эдуард, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам за исчерпывающие полные ответы. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Приглашаю вас сделать с нами зарядку. Она нам необходима, чтобы чувствовать себя хорошо. Напомню, что когда мы делаем зарядку, нужно ее делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это важно. Итак, если вы готовы, то мы начнем. Пожалуйста, друзья, встаем. Первое упражнение мы помним. Мы дышим свежим воздухом на поляне. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох через рот, вдох через нос. Выдох и еще раз вдохнули, выдохнули. Хорошо. Следующее упражнение у нас для шеи. Упражнение «Сова». Руки на поясе, поворачиваем голову вправо и влево. И, пожалуйста, вправо. Раз, два. Хорошо, хорошо. Поворачиваем. Еще, еще, еще. Стараемся делать упражнение медленно, чтобы не повредить шею. Так, молодцы. Угу. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик. Помним, да, как оно выполняется? Руки на поясе, положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Но плечи при этом не поднимаем, да? Так, плечи не поднимаем. Хорошо, медленно делаем это упражнение. Мы перекатываем мячик от правого плечу к левому. Так, хорошо. Вот, Марина, ты вспомнила, да, это упражнение?
1: Да.
0: Медленно делаем, аккуратно. Умницы. Так, хорошо. Не напрягаем, плечи не поднимаем, стоим ровно. Закончили. Ребята, помните о том, что нам необходима хорошая осанка. Поэтому, когда делаете упражнение, стойте ровно. Смотрите, спина у вас прямая. Так, проверьте все осанку. Спинки у всех ровные, прямые. Хорошо. Итак, упражнение для рук. Поставили руки перед собой, растопырили пальцы. Упражнение кошечка. Как она ловит добычу? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили, стряхнули руки. Так, упражнение птица, да? Руки у нас к плечам. Хорошо. И сводим локти на счет раз. Вперед. На счет два. Отвели назад. Как можно дальше лопатки сомкнули. И раз, два. Раз, вперед. Назад, два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Можно немножко энергично делать, да. Птица у нас разминает крылья. Следующее упражнение для птицы. Также у нас руки к плечам. И птица пытается взлететь. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, может быть, она уже и прыгает. Может, уже и летит. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Стряхнули руки. Хорошо. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Помним, да? Ну, пожалуйста, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Обнимаем себя. Раз, два. Раз, два. Раз. Хорошо. Шире руки. Молодцы. Руки в стороны ровно. Вот так. Вот так. Умницы. Закончили. Итак, вы чувствуете, я надеюсь, себя хорошо. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Стоим ровно и тянем канат. Пожалуйста, руки вверх. Потянули. Вверх. На носочки поднялись, потянули. И раз, два. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Хорошенько тянемся. На носочки хорошо поднимаемся. И раз, и два, и три, и четыре. Хорошо, встряхнули ноги. Так, следующее упражнение. поднимаем ногу и хлопаем руками под коленом. И раз, два. Стараемся ногу не сгибать. Спина прямая. Хорошо. Ногу выше. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Встряхнули ножки. Так, хорошо. Следующее упражнение. Колонна. Держим равновесие. Пожалуйста. Правая нога. Левая нога. Так. Держим, держим равновесие. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. Правая нога. Угу. Можно взять ногу обеими руками. Попробуйте. И локти назад. Вот так. Молодцы. Хорошо. Закончили. Теперь мы рубим с вами дрова. Взяли топор и рубим. Раз, два, три, четыре, пять.
1: Еще долго.
0: Шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Повисели, расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Упражнение «Мишка». Так, Мишка у нас походит немного, походит вперед и назад походит он, да. Так, еще. Это упражнение полезно для позвоночника. Так, а теперь он поднимает правую лапу, смотрим на руку, как можно дальше ее отводим. Хорошо, теперь левую руку, так, посмотрели, опустили, еще правую руку. Так, быстро не стоит, потому что... И еще по разу для каждой руки. Так, молодцы. И потянулись. Хорошо. Следующее упражнение – кошечка. Помним, она подлезает под забор. Так, Ульяна, пожалуйста. Ну, вот так подлезла, и вдруг собака, и назад. Стараемся не сгибаться, пожалуйста. Раз... И назад. Так. И еще, пожалуйста, под забор. Так, хорошо. И назад. И еще разок последний. Полезем под забор. И испугались. Убежали. Так. Упражнение крест. Ложимся. Ложимся на живот. Руки в стороны. Так, аккуратно заводим правую ногу к левой руке. Так, дотягиваемся. Не торопимся. Хорошо, положили. Вернулись в исходное положение. Ульяна. Левая нога. Так, потянулись. Хорошо. Опустили. Правая. Так, тянемся к руке. Хорошо, опустили. Другая нога. Так. Хорошо. Сейчас упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Лежим. Так, руки вдоль тела. Поднимаем и сгибаем обе ноги. И раз, два, согнули, вытянули. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо, раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, следующее упражнение. Едем на велосипеде. Согнули ноги в коленях. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последнее упражнение. Качели. Ну, пожалуйста, раз, два, три, и сели, закончили. Немножко полежать. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы завершили зарядку. Мы размялись хорошо, и теперь можно заниматься другими делами. Присоединяйтесь к нам завтра, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки –
1: оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Сегодня мы завершаем наш разговор о Боге, о том, каков Он, какова Его природа, какова Его сущность, кто Он и что Он желает, чтобы человек знал о Нем, каково Его отношение к миру. Мы говорили о том, что Бог есть любовь, как описание Его сущности и взаимоотношений ипостасей Божества по отношению друг к другу, так и отношение Бога к Своему творению. В послании к филиппийцам в 1 главе, в стихах с 8 по 11, апостол Павел оставил следующие слова. Филиппийцам 1 глава, стихи с 8 по 11. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Говоря о том, что Он любит тех, кому пишет «любовью Иисуса Христа», Он рассказывает о Своей молитве, чтобы их любовь еще более и более возрастала. И вот направление и качество этого роста чрезвычайно важно. Он говорит, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Вот эти два измерения – познание и чувства чрезвычайно важны для целостного христианского опыта. Чем больше мы узнаем о Боге, чем больше мы исследуем о Его благих деяниях, тем больше в чувственном отношении происходит вот это соединение и процесс того, что Библия называет «прилепиться друг к другу». Интеллектуальное познание не имеет большой ценности, если не приводит к практическому познанию, если не приводит к углублению чувств. Когда христианина спрашивают о том, кто для него Бог, ответом должно быть не только разъяснение природы Божества и правильные богословские воззрения. Ответом должна быть и чувственная сфера. Бог – это личность, с которой можно и нужно установить любовные взаимоотношения, где слово «любовные» понимается не в мирском опошленном смысле, а библейском, чистом и возвышенном. И апостол Павел говорит о том, что вот эта любовь, когда она будет все более и более возрастать в познании и всяком чувстве, она приведет непременно к определенным последствиям. Сказано, чтобы вы, познавая лучшие, были чисты и непреткновенны в день Христов. День Христов – это день второго пришествия Иисуса Христа. Это день суда и встречи с Господом. И вот если, говорит он, ваша любовь будет возрастать в познании и всяком чувстве, то тогда вы будете чисты и непреткновенны в день Христов. И более того, еще одно очень важное измерение – вы будете исполнены плодов праведности. Библия не только здесь, во многих иных местах говорит о том, что если любовь к Богу является основой взаимоотношений между человеком и Творцом и Спасителем, то это меняет качественно и необратимо человеческую личность. Человек становится лучше, он становится чище, он становится праведнее. И главное, его жизнь, его духовный опыт проходит радостно, наполненно чувственными измерениями опытов общения с Богом. И вот на эту тему, например, еще в Ветхом Завете говорил очень ярко и красочно в 44-м псалме в стихах с 1 по 8 в учении сынов Кореевых псалмопевец. Псалтирь 44 стихи с 1 по 8. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореевых, песни любви. Итак, перед нами любовная лирика, перед нами любовная песнь. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный. славою Твоею и красотою Твоею. И всем украшении Твоем поспеши восять на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои, народы падут пред Тобою, они в сердце врагов царя. Престол Твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Кому обращена эта песнь любви? Мы обнаруживаем, что в 8 стихе речь идет о двух божественных личностях. «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем». Помазанник – это Машиах, это Мессия. Это тот, кто обещан в пророчествах Ветхого Завета. И он называется Богом. И его помазывает вторая личность или еще одна личность божества. «Помазал тебя, Боже, Бог твой». И в отношении вот этой второй личности, второй ипостаси божества сложена эта песня любви. И говорится: «Ты прекраснее сынов человеческих. Ты припояшешь себя славою Твоею и красотою Твоею». То есть человек, написавший этот 44-й псалом, говорит о своих чувствах по отношению к Сыну Божию, по отношению к Богу, по отношению к Божеству. Он пишет песнь любви. Он изливает не только свое знание, но и свои чувства и говорит: «Господи, Ты прекраснее всех, кого я когда-то видел». Это язык влюбленного, это язык существа, которому нравится объект любви. В 26-м псалме, в 4-м стихе, мы находим еще одно яркое описание вот этого человеческого отклика на все благие Божьи даяния. Книга Псалтирь, 26-я глава, 4-й стих говорит: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид, который написал этот псалом, говорит о своем единственном желании. Чего вы хотите больше всего на свете? Давид говорит: «Я только одного хочу, только одного ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Но почему он желает пребывать в доме Господнем? Что его там привлекает? Дом Господень, храм, в действительности был величественным сооружением, очень красивым, был местом, где самые талантливые и даровитые художники и иные люди искусства работали над совершенствованием форм. Это ли привлекает Давида? Он говорит: «Только одного хочу – пребывать в доме Господнем». И вот причина – созерцать красоту Господню. Он стремится туда, потому что он знает, что там увидит Господа. И он говорит о том, что Господь, которого он видит и с которым устанавливает взаимоотношения в духовном опыте, красив, привлекателен, ты прекрасен. Так может сказать только человек, наполненный чувствами. Тот, который испытал на себе вот эти различные измерения Божьей любви, различные грани Божьей любви, о которых мы говорили в прошлый раз. Таким образом, мы видим, что Бог, раскрывая себя как единство трех совечных личностей, как Троица, как три ипостаси, и говоря о том, что Бог есть любовь, позволяет человеку стать частью этого круга взаимоотношений, стать частью этой божественной природы, что касается любви и чувств, которые любовь приносит в опыт и жизнь человека. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе говорится: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В этом и есть суть вечной жизни. Не в том, что это будет огромное количество времени, а в том, что это есть возможность познания Бога. И термин «познать» используется для описания близких личных взаимоотношений в семье. Божья любовь необъятна, Божья любовь безгранична, она не имеет высоты, глубины, широты, она не может быть описана и до конца понята. Это нечто, что будет предметом исследования на протяжении всей вечности. И посему в 15-м псалме мы читаем в 11-м стихе, когда речь идет о Боге: «Полнота радостей пред лицем Твоим и блаженство вовек». Вот это истинная, подлинная цель духовного опыта, любить Бога и быть любимым им. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о сытости. Опять мы возвращаемся к схеме, которую я представлял вам еще на первом занятии. Повторяю для вас важность полноценного питания, которое включало бы в себя и фрукты, и овощи, и зерновые, и бобовые. Это преимущество – выдерживать 5-часовые промежутки между приемом пищи. Заметьте, как на данной схеме представлена степень ценности продуктов по насыщению. По-другому – чувство сытости то или иного продукта. Так, первая линия показывает получаемое насыщение от простых сахаров. Например, вы скушали одну конфету, либо же яблоко, или какой-то другой фрукт. Если при приеме пищи у вас были лишь одни фрукты, то значит насыщение составляло лишь 1 час. И через час вы опять голодны. Вот почему фруктовые диеты – это мучение голодом, приводящее к стрессам и депрессии. Далее схема представляет крахмал, сложные углеводы. Ваш процесс насыщения происходит больше 1 часа. Снижение происходит постепенно. То же самое мы можем сказать и про белки. Если вы потребляете белки вместе с углеводами, то они как бы перенимают эстафету со сложных углеводов, продолжая помогать нам чувствовать состояние сытости. И далее представлены жиры, позволяющие нам в дальнейшем чувствовать состояние сытости до периода 5 часов. Вывод из данного объяснения один. Чтобы поддержать человека состояние полноценной сытости в течение 5 часов, до следующего приема пищи необходимо присутствие основных микронутриентов – жиры, белки и углеводы. А теперь давайте посмотрим, к примеру, 1 день и как физиологически мы можем с вами распределить прием пищи в течение дня, учитывая, конечно, процесс насыщения. Если, к примеру, утром вы встали и с 7 до 8 часов поели, вспоминая то, что пища сама по себе для нас праздник, мы с удовольствием получаем наш завтрак, который бы включал в себя все виды пищи – белки, сложные углеводы и жиры. Мы держимся 5 часов до 13:00. В 13:00 у нас обед. Мы держимся, доходим до обеда, и у нас опять праздник. Наконец-то обед! Обратите внимание, по схеме насыщения мы продержались с естественным чувством насыщения к тому времени, к которому нас, в общем-то, и нужно стремиться. Пообедав, мы держимся следующие 5 часов. Наступает вечер. Мы уже съедаем, возможно, 1-2 яблока, которое помогает нам держаться до окончания дня, где мы в 22:00 или в 23 часа ложимся спать.
0: Живой источник.
2: А теперь предлагаю вам посмотреть на насыщение в период приема пищи. Очень важная тема, ведь подчас при приеме пищи мы не ощущаем полноценного насыщения. Пища, как сказала одна из моих пациенток, поступает как в печку. Мы подкидываем и подкидываем, не можем остановиться. А ведь по нашей программе очень важно учитывать, сколько калорий мы потребляем. Когда вы подходите к столу в очередной раз поесть, в вашем организме один из процессов, а именно уровень сахара в крови, понижен. Пониженное количество сахара в крови, в свою очередь, вызывает легкое чувство голода. Выпивая 30-50 мл сока, 1/4 стакана, не очень много, яблочного, апельсинового, вы не прибегаете к приему пищи с большим ненасытным аппетитом. Соки содержат в своем составе простые сахара. Быстро всасываясь, они балансируют уровень сахара в крови, нормализуя тем самым наш аппетит до среднего. Если у вас нет возможности выпить сока, просто помните, что если, употребляя пищу, вы не почувствовали сразу насыщение, то давая немного время после приема пищи, вы получите эффект удовлетворительной сытости. Другая важная взаимосвязь – потребляйте большее количество растительной пищи, богатой клетчаткой. Причина употребления растительной пищи связана со следующей важной особенностью насыщения, которую выявили при одном исследовании. Наличие именно растительной пищи, богатой клетчаткой, в желудке растягивает его стенки, а это вызывает чувство сытости и тем самым снижает потребление пищи. У молодых здоровых людей с помощью специального шара растягивали желудок, и это снижало потребление продуктов на 30%. Помещение некоего шара в желудок – это терапевтический метод борьбы с лишним весом, который использовался преимущественно в прошлом. Именно на этом принципе основывается рекомендация употреблять больше такой пищи, которая богата клетчаткой. Ведь тогда пища имеет больший объем, низкое количество калорий. Клетчатка в том числе имеет свойство разбухать.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Высококалорийная пища или курица, или другое какое мясо, или какой-либо рафинированный продукт без клетчатки не даст той наполняемости желудка. Крахмальные продукты, картофель или другие каши, насыщаемость наполовину. Это не значит, что их нельзя кушать. Просто важно помимо каш получать полноценное количество клетчатки. И вот мы уже понимаем, что более необходимые для этого эффекта продукты – это продукты растительного происхождения, насыщенные клетчаткой. Повторюсь также, что эффект растяжения стенок желудка приводит к снижению потребления продуктов, а также к быстрой насыщаемости. Зелень, овощи, фрукты и цельные зерновые, употребляемые в сыром виде или же после небольшой термической обработки без добавления высокого количества жиров, представляют самый эффективный метод борьбы с ожирением без необходимости постоянно подсчитывать калории. Салаты, самые разнообразные салаты из капусты, помидоров, болгарского перца и многих других овощей должны присутствовать на нашем столе ежедневно. При этом надо отметить, что животные продукты не содержат в своем составе клетчатку. Обратите также внимание на открытие университета Джона Хопкинса взаимосвязи снижения веса с потреблением клетчатки. Пища, богатая клетчаткой, способствует не только состоянию насыщения, но и требует больше времени для пережевывания, способствуя тем самым снижению количества потребляемой пищи. Клетчатка также способствует блокированию всасывания некоторого количества жира и белков в кишечнике, тем самым уменьшая число потребляемых калорий. Перечислим источники клетчатки. Обратите внимание, если сравнить хлеб грубого помола с белым хлебом, то увидим, что хлеб грубого помола содержит в 3 раза больше клетчатки. Овес, например, 4,1, макароны 3-го сорта 4,5. Овощи, капуста цветная, брокколи, брюссельская 4,6. Очень хороший источник клетчатки. Посмотрите картофель. Он содержит 7 граммов клетчатки на 100 грамм продукта. Группа бобовых, как мы видим, содержит самое высокое количество клетчатки. Горох 6,7, чечевица 10,3, фасоль 12 грамм, бобы 15,4. Мы видим с вами, бобовые очень богаты клетчатки.

0: 10. Груша 7,7. Из ягод можно выделить ежевику как один из богатых источников клетчатки 7,2. И малина 11 граммов клетчатки на 100 грамм продукта. А вот животная пища вообще не содержит клетчатки. Благодаря очищающему эффекту клетчатка снижает риск возникновения сердечных, раковых и целого ряда иных заболеваний. Лучше любой очищающей диеты. Наши естественные щеточки. Пища, богатая клетчатка, подобна вот этим щеточкам, которые используются в бытовых целях для чистки одежды. Чтобы подмести пол, клетчатка выполняет профилактический и в то же самое время и лечебный эффект. В процессе исследования, проведенного в 1992 году, было обнаружено, что добавление 16 грамм клетчатки в день в пищу понизило холестерин на 15%. Роль клетчатки в понижении холестерина коррелирует с уменьшением риска болезней сердца у людей, которые употребляют ее в большом количестве. До свидания, до следующей встречи.
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому, Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Угу. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
2: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
1: Да.
2: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
1: Он даже это было не рождение, да. А сотворение.
2: Правильно, да. Оно вообще не было аналогов такого вообще в человеке.
1: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден. У него не было пуповины, не было пупка. Вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
2: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
1: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
2: Он назван сыном Марии,
1: да, сын
2: несколько
1: Марии,
2: раз об этом
1: да.
2: говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
1: А тоже не сказано, какой ангел был?
2: Нет, там присутствует только ангел, угу. слово. И что самое
1: Потому
2: интересное...
1: Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается, и мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
2: Ну вот я сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальности некой, потому что не было отца, девушка была девственница, и девственницей была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит, я мертвых оживлю.
1: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
2: Воскресение мертвых, да. пришло, да. Он это говорит, цитирует, вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
1: А давайте прочитаем, потому давайте. Что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте прочтем.
2: Третья сура начинается с 45 стиха. Она сказала, Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина? Он сказал, так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать, будь, как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет, я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Mm. Адам был сотворен из глины, и он...
1: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
2: Именно. То есть, угу. Такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное.
0: Пророки в Коране.
1: В Евангелии хорошо сказано, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
2: И когда мы читаем Коран, он говорит, я возьму глину и сделаю из нее птицы, угу. и оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина, земля – живое существо. Угу. Видите, и здесь вот я... полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное. Это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
1: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
2: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
1: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
2: да.
1: тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
2: И коранический текст это подтверждает. Он говорит, оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит, я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко и ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что он сдержал свое слово. И теперь, если он воскрешал кого-то, то стопроцентная гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня он находится на небесах. И если он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень, очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
1: Это фактически творение.
2: Глина, да. Адам, жизнь.
1: Это, как, это действие Бога фактически.
2: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
1: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да? Между Адамом и, и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
2: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот. Согласно Корану, он наместник.
1: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, то управляйте, возделывайте.
2: Они владыки, да, то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями
1: земли. Этого мира было, да.
2: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, никто не мог совершить его деяния до него, и никто не смог совершить эти деяния после него.
1: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему.
2: Да? Пасть ниц.
1: Это была воля Аллаха.
2: Это была воля Аллаха.
1: А в отношении Иисуса?
2: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали, они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя, он прольет кровь на земле, он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Угу. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам, но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, он возвращает, он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
1: А к этому призывает Коран?
2: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
1: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
2: Повиновение.
1: Кому? Иисусу, так повинов... сказано в Коране.
2: Да. Да? Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
1: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чем он учил, то
2: даже,
1: это должно...
2: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
1: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
2: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится «зуб за зуб, око за око», есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить «любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
1: Ну, это и в Таурате тоже было сказано, любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это.
2: Управленчество.
1: А я вам говорю, нужно вот это.
2: Да.
1: Нужно
2: да.
1: Любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
2: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и... То, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что Писали-то его все равно ученики это, последователи его писали.
1: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
2: Глазами своими видели, да. Видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
1: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
2: И руководство.
1: И руководство.
2: Руководство к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
1: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
2: И вам спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, я приветствую вас в программе «Люди и судьбы». Сегодня вместе с вами в несколько минут мы поразмышляем над отрывком Священного Евангелия от Луки. Многие знают это место как притча о милосердном самарянине. Вот что говорит об этом евангелист Лука. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. И Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?" На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто,

проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Многие знают эту притчу как образец милосердия и любви Божьей. Эта притча рассказывает об израильтянине. Многие богословы говорят о том, что именно священники и левиты ходили из Иерусалима в Иерихон. Иерихон был городом священников, в котором жили священнослужители, левиты, непосредственно совершающие свое служение в Иерусалимском храме. И поэтому движение из Иерусалима в Иерихон было составляющей их быта, их жизнью. И тем не менее, кем бы ни был этот человек, мы знаем, что это был набожный израильтянин. На него напали разбойники, его изранили, его избили, оставили его умирать едва живым, и Христос говорит, что тот, кто должен был ему помочь, священник, левит, к сожалению, посмотрели на него и прошли мимо. А вот самарянин, человек, который по-другому представлял себе веру в Бога, систему богослужения не в Иерусалиме, а на другой горе, он прошел мимо. Проходил мимо него, увидел его, сжалился и сделал такой добродетель. Он перевязал ему раны, он возложил его на свою осла и привез его в гостиницу. Иисус Христос показывает себя самого в образе этого самарянина, который, к сожалению, стал настолько далек людям, заключившимся в каком-то себялюбии. Он никогда не прошел мимо, он увидел, сжалился и сделал великое дело для каждого из нас с вами. Очень часто мы подходим ко Христу, желая себя чем-то оправдать, наподобие этого законника. Он говорит: «Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Возможно, и многие из нас с вами задают подобный вопрос: «Господи, сколько раз мне прощать брату моему? Сколько раз я могу терпеть эти насмешки, эти издевательства? Сколько раз?» И тогда Христос говорит о том, что самарянин привез этого несчастного в гостиницу. Он заплатил 2 динария содержателю этой гостиницы и не сказал ему, что «ты лечи его только на 2 динария». А сказал замечательные слова: «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, верну тебе». Дорогие мои друзья, когда-то Петр спросил Господа: «Сколько раз прощать мне брату моему? Не до 7 ли раз?» А Христос говорит: «До 70 раз. Ты должен прощать брату твоему». Все это показывает то, сколько в нашей жизни нас прощает Бог. Сколько раз в день мы грешим, и в Священном Писании есть слова, где Господь говорит, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дорогие друзья, эта притча замечательна еще и тем, что у самарянина не закончились динарии его милосердия, что его прощение, его благодетель, она никоим случаем, никоим образом не ограничивается 2 динариями. А он говорит содержателю гостиницы: «Если ты издержишь что более, я обязательно возвращу тебе, когда я вернусь». Если сегодня кто-то из вас разочарован своей жизнью и огорчен, возможно, не самым хорошим поступком своих ближних, если сегодня вы пытаетесь каким-то образом в своем сердце оправдать месть, возможно, оправдать развод, возможно, оправдать то, что, на ваш взгляд, кажется не совсем правильным и хорошим, и вы пытаетесь у Бога найти какую-то поддержку и разрешение, можно ли поступить так, то, дорогие мои друзья, вспомните о милосердном самарянине, вспомните эту замечательную притчу, где самарянин говорит о том, что его милость, его благодетель ни в коем случае не ограничивается 2, 3 или 10 динариями.
он будет лечить этого беднягу до тех пор, пока этот человек не выздоровеет. Он будет лечить до тех пор, пока у него не кончится последний динарий. Он будет это делать до тех пор, пока у него будет эта замечательная возможность. Очень часто наши силы духовные находятся на исходе. И мы говорим: «Господи, сколько раз я могу прощать?» И тогда Господь напоминает нам эту притчу и говорит: «Ты должен быть похожим на милосердного самарянина, потому что это и есть твой ближний. Потому что если в твоей жизни заканчивается сегодня динарий твоего милосердия, если сегодня твое терпение подходит к концу и нет никаких сил терпеть, попроси у Бога сил и динарий твоего терпения, и будешь похожим на этого самарянина». Иисус Христос говорит: «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный. Будьте совершенны, как совершенен Небесный ваш Отец». Пусть Господь благословит каждого из вас и наподобие этой притчи, в пример этого доброго самарянина, поможет нам любить, исцелять и терпеть, и дарует нам динарий своего терпения без меры. Да благословит вас Господь. До свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Любите ли вы яблоки? Я ни разу в жизни не встречал человека, который бы сказал, что не любит их. Есть любители, есть те, кто просто ест их, но никого, кто испытывал бы отвращение к ним. Уверен, что у каждого из вас есть любимый сорт яблок. Я, например, люблю большие, сладкие, но при этом жесткие яблоки. У меня такие раньше росли во дворе. Весь год я ждал того момента, когда могу сорвать одну из них прямо с дерева, протереть руками и откусить. И приходило время, когда они созревали, я выходил жарким летним утром во двор, срывал яблоко, нюхал его, потом протирал, и прежде чем укусить, уже представлял, какое удовольствие получу. Откусывая кусок побольше, мы не сразу его жуем, мы высасываем свежий сок, который сводит скулы. Пережив подобный опыт, я хочу возвращаться к нему вновь и вновь. Каждый человек на земле переживает опыт встречи с миром духовным. Это происходит в раннем детстве, когда родители читают нам сказки или мы слышим какие-то истории о чудесах. Мы начинаем верить, что есть что-то необъяснимое, таинственное. Но со временем, так и не найдя дорогу в духовный мир, мы начинаем искать утоление этого голода в других местах. Например, в приобретении чего-то материального. Все мы желаем чего-то, но когда молоды, не можем сами точно сформулировать свои желания. Кто-то думает: если я сделаю карьеру, если она или он будет рядом со мной, то в будущем я стану жить полной жизнью. Вы ищете чего-то, и в результате с годами вы понимаете, насколько глубоко вы не удовлетворены на самом деле, и вы начинаете понимать: я духовно голоден. Возможно, вы еще не осознали свой духовный голод, вы еще продолжаете искать то, что может дать вам удовлетворенность. Гораций сказал: никто не живет довольным. Писатель Стивенс Олес озвучил следующую мысль: в момент довольствия я все еще чувствую нужду в каком-то нетленном блаженстве. Норвежский драматург Генрих Ибсен сказал: когда вы забираете жизненную ложь у кого-либо, они теряют все свое счастье. Что такое жизненная ложь? Это то, что может дать вам ощущение счастья, но это ложь. Вы предполагаете, что почувствуете себя в безопасности, если получите то или то, но если это забрать, то вы будете разбиты. То событие, которое должно было все исправить, ничего не изменило. Чем раньше человек это поймет, тем раньше он осознает, что может утолить этот голод. Клайв Льюис сформулировал эту тему и подвел итог. Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы, то, что они желают, и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит нам желаемое, но эти обещания никогда не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествием, ни научными изысканиями. Я не имею в виду неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или несбывшиеся ученые карьеры. Я говорю о самых удачных. В первый момент, когда наша мечта на пороге осуществления, нам кажется, что мы ухватили птицу счастья за хвост. Но уже в следующий момент она ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть прекрасной женой, гостиницы и пейзажи просто отличными, а химия невероятно интересным делом. Но при всем при этом что-то ускользает от нас. Давайте упростим. Все хотят чего-то, но никто и ничто не может им этого дать. Но христианин размышляет так: ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать, что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Этот духовный голод – может удовлетворить только абсолютно духовная личность, которую большинство людей называют Богом. Поэтому я приглашаю вас утолить ваш духовный голод в Боге.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Юля росла в благополучной семье. Родители оберегали ее от всего, что могло помешать ей достигнуть счастья в жизни. Но перед наркотиками даже родительская любовь оказалась бессильна.
2: Я думаю, что все-таки это сатана так подкинул в один момент мне человека, с которым я познакомилась. Это молодой человек, он на несколько лет меня старше был, и он в то время торговал героином. И в то время сам он еще тоже не употреблял героин. Мы с ним в одной компании там танцевали на дискотеках, пили там алкоголь. И, в общем, он начал тогда торговать, чтобы заработать денег. Он решил вот, в общем, так раскрутиться и выглядел так современно, модно. Мы с ним познакомились и, в общем, стали жить вместе. Первый раз я попробовала просто, чтобы понять, что это такое. Чтобы понять и все, и забыть об этом раз и навсегда. Потому что, ну, это наркотик, которым я недостоин. Но через месяц, после того, как я первый раз попробовала, у меня уже были такие первые позывы того, что мне плохо. Начальная стадия ломки у меня уже была, если я не употребляла героин. И все, я пришла в зависимость. Через месяц, после того, как я просто первый раз его попробовала в жизни, я начала колоться уже довольно быстро. Обычно там как-то все медленнее, вот у моих друзей проходило. И так как героин был всегда под рукой, было его очень много, потому что мой парень в то время им торговал. Доза росла и росла очень быстро. Через 2 месяца я уже оказалась в жесткой зависимости. С мальчиком расстались, естественно, вскоре, потому что он тоже подсел на иглу вместе со мной. Всякая там любовь, которая, казалось, была между нами, она просто лопнула, как воздушный шарик. И в итоге я осталась одна в своей квартире, как бы уже без золота, потому что оно ушло очень быстро. Без денег, без друзей, потому что за эти 2 месяца мои друзья с предыдущих лет, они ко мне заходили, они видели, что у меня постоянные там люди, какой-то угар героиновый только уже. И они как бы уходили. И я осталась, в общем, одна. Я, мой шприц и проблема, где брать деньги. И в итоге настолько меня это все быстро охватило, что я, наверное, уже когда 4 месяца прокололась, призналась маме. Говорю, мама, да, все, у меня ломка, у меня нет выхода, я уже там все, что можно, все деньги, в общем, проторчала, у всех, кого можно, все заняла, друзей у меня не осталось, мама, помоги мне. И началась уже такая открытая жизнь наркоманки. Начались постоянные клиники просто. 2 месяца я колюсь, потом 2 недели лежу в какой-то немыслимой больнице. Где-то год проколовшись, я поняла, что жить мне надоело. И все. И то есть мое каждое утро, там, ну, каждое пробуждение, когда оно было утром, днем, ночью, вечером, начиналось с того, что я хочу умереть. И раз я хочу умереть, в принципе, мне не стоит думать о том, как прожить вообще этот день, я имею в виду в том смысле, для людей там. Ну, то есть мне уже не было вообще ни за что стыдно. Я уже могла кого угодно там обворовать, там, кого угодно обмануть, потому что жить я не хотела. И если меня убьют, значит, это хорошо. Из дома я ушла, потому что с мамой жить, естественно, нереально. Это постоянные там. Она мне уже говорила такие слова, что я ненавижу тот день, когда я тебя родила. Я хочу, чтобы ты быстрее умерла уже где-нибудь. И либо ты перестаешь колоться, либо вообще я тебя посажу в тюрьму, и будь что будет.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Вообще мозги, восприятие, мировоззрение, оно меняется все. Ценности, я бы не сказала, что их не осталось, но они стали вообще другими. Если там, пусть у людей есть ценности, там, не знаю, семья, работа, у меня ценности имели только деньги. Как их добывать, все, мне уже не было стыдно ни за что вообще. Я там ездила в Финляндию, еще наркотики провозила, и там занималась, и здесь занималась всякими, в общем, этими делами грязными, и которых не хочется вспоминать. Вот, и решила покончить жизнь самоубийством. Это у каждого наркомана наступает такой момент. И в то время, наверное, рука Божья просто хранила меня. Вот как сейчас я это понимаю, что это должна была быть явная передозировка, явная смерть. Ну, просто каким-то чудом оказались рядом люди, вообще, где их не должно было быть. Каким-то чудом они меня там откачали, и я осталась жива. И это вот уже мне было 20 лет. Вот. И в итоге я попала в центр. Но первое время было очень тяжело. У меня очень сильно проходила ломка. Вопреки законам центра, мне даже разрешили несколько дней, помню, лежать в кровати и не вставать, потому что я не могла ходить. Я наверное, весила 40 кг, когда приехала в центр. Меня, в общем, на ломках началось косоглазие. Ну, слабое зрение, началось косоглазие. Я выглядела такое страшилище, приехала. Но прошло первое тяжелое время. Господь, просто только Господь меня оставил здесь, сохранил. Потому что сама я, в принципе, ну, для меня покончить жизнь самоубийством и бросить наркотики тогда стояло как бы на одной линии. И даже легче казалось покончить жизнь самоубийством. У меня не было такой цели именно бросить наркотики. Когда в один момент я захотела уехать, я помню, с центра, был такой момент, что думаю, ну все, я устала, мне надоело этот каждый день подъем какой-то немыслимый. Я поехала, ну, в общем, покончу жизнь самоубийством. Для меня это был выход. Конечно, не скажу, что я сразу изменилась, стала хорошей, и мысли о наркотиках там навсегда меня покинули. Нет, потом еще в течение какого-то времени приходили вот эти воспоминания. Но основное я уже видела. Я видела Иисуса просто. Я стремилась к Нему, я молилась, я приходила в молитвах и просила: «Господи, открой мне что-то еще новое, что-то лучшее». Я говорила, что я не хочу ничего помнить, никаких там конкретных моментов из своей старой жизни. Я хочу забыть все лица, все имена, все...

0: Вот. Я очень их люблю, они любят меня.
1: Сейчас Юля вместе с мужем и маленьким сынишкой живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Желание помочь тем, кто приезжает на реабилитацию, является для них главным в жизни. Они свободны от наркотиков, и в этом их счастье. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Чувства и эмоции. Важно ли разделять эти понятия? Как ими умело и своевременно пользоваться? Многие из сюжетов Священного Писания могут быть неправильно поняты из-за опоры на эмоции. Противостояние между разумом и чувствами очень судьбоносны в жизни человека. Кто-то обуреваем чувствами, кто-то сгорает от эмоций. Как все-таки управлять чувствами и как контролировать эмоции? Для чего отвечать на эти вопросы? Ну, хотя бы для того, чтобы не напитаться фейками. Потому что мы с вами живем на планете эмоций. Друзья, мы размышляем о том, какой является наша планета сегодня. Мы с вами должны согласиться, очень многое в этом мире, в свете последних событий, зависит от эмоций. Люди делают акцент на эмоции. Рекламный бизнес, маркетинг апеллирует к эмоциям, вызывает их, чтобы заставить человека действовать. Если человек импульсивен, и он смотрит на свои эмоции, может быть, и на чувства, но скорее на эмоции, разберемся почему, то он так и будет действовать. Если человек эмоционален, то и действия его будут эмоциональны. Чаще всего это, скорее всего, будет проблемой. Ну, сами о себе можете судить. Наверное, признавали, что в порыве каких-то эмоций вы совершали действия, а потом о них жалели. Кстати, жалели – это тоже определенное чувство. Мы сегодня говорим о том, как распоряжаться этой сферой чувственно-эмоциональной. Замечаете, что нужно все-таки с терминами разбираться. Предлагаем вам воспользоваться советом, когда что-то непонятно, говорят, ну ты погугли. Можно в сети найти описание колеса эмоций. Разные ученые выдают эти целые наборы эмоций, какие из них сильные, какие из них положительные, какие слабые и так далее. Но давайте обратимся к словарным определениям. Очень часто значения слов уже сами могут подсказать то, как правильно пользоваться разными явлениями. Разобрались со значением и фактически вооружены. Итак, эмоция – это реакция на раздражитель, внутренний или внешний, и под этим словом подразумевают внутренние ощущения либо внешние проявления чувств. Но здесь сразу происходит некое разделение. Очень сильные, но кратковременные эмоции – называются аффектом, а глубокие и протяженные считают чувствами. Надеюсь, мы это запомним. То есть сами эмоции, их нужно несколько разделять, но при этом нужно еще и определить, что такое чувство. Еще чувства называют высшими эмоциями. Чувства – это особые психические состояния, проявляющиеся социально обусловленными переживаниями, которые выражают длительные и устойчивые эмоциональные отношения к вещам. Чувства могут быть и долгими, и они глубоко садятся в ощущения человеческие. То есть человек запоминает это чувство. Ну, допустим, в детстве вы что-то испытали, этот страх или действие было сильным, плюс оно еще со временем усиливалось и теперь запомнилось. И спустя время какое-то слово, какой-то запах, какой-то предмет у вас вызывает чувство, ну, следом и воспоминания. Зачем нам нужно разбираться с этими понятиями? У нас есть повеление от апостола Павла, который говорит: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Ну, кто-то скажет, есть другие переводы, говорящие о том, что здесь речь не про чувства, а про разумное отношение. Ну, допустим, такой перевод. На все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Ну, в какой-то степени верно, да, взгляд, мышление, но особенностью личности является способность чувствовать. Если личность или существо не чувствует, то, скорее всего, оно теряет свою личностную характеристику. Давайте приведем конкретный пример, мы еще усилим это библейскими текстами, о способности Бога чувствовать. Но наш Господь Иисус Христос в земном служении однажды, думаю, даже не раз, проявил некое сочетание и эмоций, и чувств. Обратимся к Евангелию от Марка, главе 3, 2 стиха, 4 и 5, но при этом погрузимся в полную атмосферу события, которое здесь описано. Евангелист Марк рассказывает нам о чуде, совершенном Господом Иисусом Христом. Это была суббота, святой день, как для евреев, так и христиан, исповедующих веру в Библию. И вот, находясь в синагоге в субботу, Иисус исцеляет человека, имевшего иссохшую руку. Ну, видимо, парализованная рука, обездвиженная. И наблюдали в этот момент за Иисусом, вот что он делает, и хотели его обвинить. И тогда Иисус говорит, спрашивает у людей, которые вот так бы, как шакалы, пристально смотрят, что сейчас делает Иисус? Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? И люди, услышав этот вопрос, они молчали. То есть у них мотив был какой? Христа уловить. Христос задает им вопрос, и они понимают, что, ну, безответны. И тогда мы читаем. «Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, совершил чудо». Он исцелил этого человека, и это праздник. Это праздник, это ликование. Нам интересна, конечно, эта история в целом, но мы обращаем внимание на реакцию Иисуса Христа. Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Вот здесь очень интересное сочетание и эмоций, и чувств. Господь смотрит с гневом, и это видно. Ну, вы сами можете привести пример, когда вы кого-то увидели, и человек такой зоркий глаз бросает, и говорит, он гневается, сейчас его не трогай. Это видно, это эмоция. Она сразу видна, она внешняя. А можете ли вы сказать, что человек чувствует сейчас? А может быть, он театрал? Может быть, он что-то изображает? Ну, бывает, ты на ребенка своего смотришь и специально пытаешься показать, что ты не одобряешь его действия. На самом деле, ты его любишь, сейчас бы взял, обнимашки бы устроил, да? Игрался бы с ребенком. Но ты хочешь его воспитать, и ты показываешь, сынок, не делай чего-то. Что ты сделал? Ты выразил свою эмоцию. На самом деле, ты его чувствуешь и готов его прощать, миловать. У тебя сердечко тает от любви к своему дитяти. Логично. То же самое с Господом. Он воззрел на них с гневом, но при этом он скорбит об ожесточении их сердец. Он понимает их внутреннее состояние, и его внутреннее состояние не осуждение, не какое-то, значит, негодование и желание уничтожить. Он скорбит. Скорбит, значит, сопереживает, мучается. Ему так не хочется это видеть. Ему не хочется признавать, что вот у них сердце ожесточенное. Господь наш показывает вот это сочетание и эмоций, и чувств. Дай Бог, чтобы у нас тоже были адекватные, правильные эмоции, выраженные для других, и чувства, которые осмысленные, которые долгие, которые выверенные. Это как бы наш плод, правильное чувствование. Но как же это облагородить? Как с эмоциями справиться, как справиться с чувствами, которые захватывают наше сердце? Помните, что в определении эмоций и чувств это реакция на внешний раздражитель. И вот Соломон это описал. Екклесиаст, 7 глава, стих 14. Это самый мой любимый стих из этой книги. «В одни благополучия пользуйся благом». То есть, когда благополучие, ты разумом понимаешь, ой, как хорошо, так все приятно, есть что поесть, есть крыша над головой, все замечательно, и что у тебя? У тебя улыбка на лице, да? Значит, умиление, удовлетворение, нега, ну, любые другие эмоции. Чувство какое? Ну, чувство удовлетворенности. Замечательно. А если несчастье? И Соломон пишет: «А в одни несчастья включай мозг» или «размышляй». То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Давайте запомним. Есть добрые чувства и доброе состояние, которое вызвало эти чувства. Ну так наслаждайся, ты создан для счастья. Некоторые люди иногда, парадоксально, но пытаются переживать. Как это происходит? Ну, ой, так невероятно, не должно быть так хорошо. Слышали такое? Аж прям на сердце неспокойно, слишком все гладко. И человек начинает искать подвох. Он сам с помощью мыслей и чувств начинает как-то себя накручивать. Ой, наверное, неспроста. Наверное, вот он мне это сказал, это все хитрость, это не по-настоящему. И давай такой вот... Вместо того, чтобы пользоваться этим благом, человек берет его и ухудшает. Бывает случай, правда? Не надо, не надо. Соломон говорит: пользуйся благом в одни благополучия, нормального благополучия. Никогда украл и радуешься, да? Это совсем другая тема. Но в одни несчастья, чтобы тебя это несчастье не захватило в плен, чтобы ты просто вот, ну и с ума не сошел от горя, размышляй, включай мозг. И ты начнешь понимать, что и хорошо было, Бог сделал, спасибо Господу за все, и плохо стало, слава Господу, я все равно живой, где-то надо плюс найти, или да помоги мне, Господь, это все пережить или претерпеть. Так было со многими героями веры. То есть разум должен нас спасать, должен нас выручать. Иначе мы можем захватиться чувствами или увлечься эмоциями и прийти к трагедии. Сейчас мы погрузимся в одну историю, которая реально произошла, причем даже не одна, их как бы сочетание некоторых сюжетов, эпохально значимых для всего народа. Представьте себе, израильский народ идет из Египта в землю Ханаанскую, с юга на север. Идут они, проходя землями чужих народов. И встречается им, в частности, Сигон, царь Аморейский. И тогда Израиль говорит, ну, послов отправляет к царю: «Позволь, мы пройдем дорогою». Ну, тут дорога идет, люди разные, караваны ходят. Мы тоже всем своим народом пройдем, но мы не будем пить воды из колодезей твоих вот на твоей земле. Мы там виноградники твои даже заходить не будем. Вот дорога идет, мы по ней пройдем, и все. То есть, ну просто позволь пройти мимо. Но Сигон, царь Аморейский, не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал весь народ, и выступил против Израиля, и пошел до определенного места, и сразился. Ну, благо Израиль его победил. Вопрос. Царь Сигон, к тебе обращаются с трезвым, здравым предложением. Мы мимо пройдем. Там в другом случае даже хотели заплатить. То есть если мы возьмем где-то у тебя воду, это уже там второй царь такой был. Мы готовы заплатить. Нет, не надо. У меня патриотические чувства. Я не позволю, это моя земля, не позволю. Еще раз. Мы землю твою не возьмем. У нас там дальше есть места, мы туда идем. Мы мимо. Нет, не пойдете. И вот на таком национальном подъеме Сигон выходит на войну. А зачем? Зачем? У тебя мирное предложение. Идите спокойно. Не получается. Ну, проигрывает. Эта история еще повторяется с Огом, царем Вассанским. Но проходят времена, несколько столетий. И во второй книге Паралипоменон в 35 главе рассказывается про то, как другой царь, иронично, но тоже с Египта, и зовут его Нихао, это не китайское приветствие, это фараон Нихао, он пошел на войну к Кархемису на Ефрат, то есть на север Вавилон. И выходит ему навстречу Иосия, царь иудейский. И Нихао отправляет послов и точно так же говорит: послушай, что мне тебе? Я вообще как бы иду мимо, вот прям по дорожке сейчас пойду, против тебя я не воюю, мне ничего от тебя не надо, у меня свои дела на севере. Еще такую фразу добавляет этот фараон. Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия, вместо того, чтобы вспомнить или поразмышлять про историю своих предков, как они тут же шли такой же дорогой, и повторить их тот же сюжет, как бы не повторять ошибок, вдруг говорит: нет, я тут сейчас буду изображать из себя патриота. Объясняет еще раз фараон: я иду мимо, мне Бог повелевает. Ну, давай, как бы, вот сиди и все, даже забудь, меня, считай, нету, я пошел свои дела делать. Нет, я буду воевать, я буду стоять войском. Но, естественно, фараон поразил Иосию, и он умер в той войне. Чему это нас учит? Нельзя обуреваться некоторыми эмоциями. Рациональность должна подсказывать, трезво оценивать ситуацию. Зачастую люди подпадают под власть эмоций, а другие люди, зная, что огромная масса людей способна эмоционально увлекаться, начинают манипулировать. И так порождаются фейки. Хотите пример библейский? Вот как бы он свершился, если бы была видеокамера тогда, тысячелетия назад? Представьте себе картину. Разрушенные улицы, упавшие стены города, домов, развалины. Идет женщина на шатающихся ногах, в руках держит ребенка, кричит, волосы растрепаны, ребенок мертв. И она кричит: что за трагедия, что за беда, где же Господь, почему мое дитя умерло, как Господь это допустил, почему умер мой муж, почему умерли мои сыновья. И вот эти крики, причитания, мы эту картинку видим через камеру, музычка подыгрывает. И потом какой-то комментатор говорит: да как же так страшно, это беспредел, это ужас. А знаете, чего не хватает к этому моменту? Подпись: город Иерихон. То есть, когда все христиане читают Священное Писание, рассказ про захват города Иерихона, ни у кого не возникает ни жалости, ни причитаний на тему: а как же там с жителями Иерихона? Какая же с ними беда? Как же плохо? Нет, все читают захват Иерихона и говорят: аллилуйя, Господь силен, евреи обошли город 13 раз, ковчег несли, стены упали. Такие проповеди елейные несутся на всех кафедрах, во многих церквах. И все аплодируют, говорят: замечательно. Почему? Ну, потому что мы знаем, что за город, что за земля, какой народ. Мы знаем эту историю. Но если это знание убрать, а дать только эмоциональную картинку, мы все будем биться в истерике. Как же жалко жителей Иерихона. Хотите другой сюжет? Чуть позднее идет мальчик в городе. Город мирный, спокойный. И мальчик выбегает из города на дорогу и видит гонца, который идет к этому городу. И мальчик с трепетом: ну, наверное, сейчас мне расскажут про моего папку, который на войне. И тут прибегает гонец и говорит: беда, сыночек, беда, твой папа Голиаф пал в битве с пастушком Давидом. Когда мы услышали имя Голиаф, мы все поняли. Мы знаем эту историю, это первая книга Царств, глава 17, когда пастушок Давид победил этого великана. И мы все радуемся. И мы вообще не переживаем про город Геф, в котором жил Голиаф. Мы не вспоминаем про его семью. А зачем? Потому что мы знаем историю. Мы знаем, где народ Божий, где его противники. Где люди, которые хотят захватывать, порабощать, узурпировать, эксплуатировать. Мы это знаем. Уберите знания, и тогда волна сострадания жителям Гефа и этому мальчику, потерявшему своего отца Голиафа. Вы чувствуете? Если мы убираем знания, размышления, рассуждения, то из-за эмоций мы такие глупые вещи начнем выдавать, оценки. А разве не так сегодня устроены фейки в новостном мире? Подается какая-то картинка, выхваченная из потока всемирного, непонятного, и подается под нужным соусом. Происходит оболванивание населения. И все говорят: да я собственными глазами видел это, я это знаю. Ничего ты не знаешь. Ты видел эмоциональную картинку, играли с твоими чувствами. Ты не анализируешь историю многих лет, десятилетий, столетий. Надо же книжки читать, надо историю изучать, надо понимать цивилизационные процессы, глобальную политику. Это надо все понимать. Кому хочется напрягать свой мозг? Лучше чувствовать. В западной цивилизации сегодня популярно выражение не «я думаю», «I think», а выражение «я чувствую», «I feel». Сегодня политики, эксперты говорят «I feel», «я чувствую». Как можно чувствовать в сфере точных наук? Как можно чувствовать в сфере дипломатических отношений? Там нельзя чувствовать, там нужна четкая рассудительность, стремление к исполнению законов, международных конвенций. Для этого пишутся законы, для разума, для осмысления. А если чувствовать, можно мультики смотреть и чувствовать, можно песенки слушать и чувствовать. Почувствуйте вот эту серьезную разницу. Именно почувствовать в плане ума. Не эмоционально реагируйте. Контролируйте эти эмоции. Они могут захватить, они могут сотворить немало бед. Господь объясняет, вернемся к той истории, о которой мы упомянули, про завоевание земли Ханаанской. Мера беззакония Мореев доселе не наполнилась, было сказано еще Аврааму. А потом, спустя время, наполнились эти беззакония. Еще один маленький пример. Это история из книги пророка Амоса. «Так говорит Господь, за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его». А теперь смотрите, как Господь разделяет эмоции и чувства. Очень важно. Почему не пощадит Господь Эдома? Потому что он преследовал брата своего мечом. И вот здесь важная фраза, это Амос 1.11. Проверьте, друзья. «Потому что он подавил чувство родства». Ключевое определение. Едом подавил чувство родства. Едом – это потомки Исава, брата Иакова, то есть двоюродный народ для израильского народа. Далее описывается, что делал Едом. Он свирепствовал, постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. То есть было долгое чувство родства. Испытывали ли вы такое чувство? Ну, по отношению к друзьям, родным, вот родственное окружение. Чувство родства. А Едом подавил это чувство. А чем жил Едом? Он жил эмоциями. Он свирепствовал, гневался, сохранял ярость. Господь говорит, вот за то, что ты был весь в эмоциях, и вместо того, чтобы понять, израильский народ никогда не претендовал на земли Едома. Бог сказал, вот идете там завоевывать эту землю, а Едома не трогайте. Это он твой брат, это потомки Исава. Пройдите мимо. Я им дал землю, пусть они живут. Да, они нечестивые, да, они, может быть, язычники, они Бога не знают. Но земля их, пусть остается их, не трогай. А иди мимо. Но Едом лезет на рожон. Едом говорит, я гневаюсь, мне не нравится. Я сохраняю ярость и так далее. Подавил чувство родства. Вот это страшно, друзья. И Бог привлек к ответу и, естественно, потом наказал Едом, но, конечно же, не руками евреев, а уже впоследствии руками римского государства. Апостол Павел говорит нам о том, что способность справляться с эмоциями и чувствами – это очень высокая характеристика верующих людей. Смотрите, какими это словами выражается. В послании к евреям Павел пишет. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Невероятный стих. Твердая пища. Значит, человек может воспринимать разного рода процессы, события, глобальные явления – на таком уровне, чтобы не попасться на эмоции, ну или вот на эти короткие чувства, человек способен различать добро и зло. И поэтому этим человеком нельзя манипулировать. Ему нельзя накидать ссылку на новостные сообщения и сказать, вот это такая правда. Не из новостей формируется мировоззрение. Мировоззрение формируется из знания, из образования, из воспитания, из правильных привычек. Когда есть такое мировоззрение, Это Павел называет таких людей совершенные люди. И вот эти совершенные люди, у них чувства, навыкам приучены к различению добра и зла, они могут брать твердую пищу. То есть они могут пророчество постигать, они могут видеть козни дьявольские. Эти люди могут творить какие-то особые дела, дела милосердия, они могут жертвовать собой. Замечательно, когда чувства отточены, чувства облагорожены, как необходимо подобное явление каждому из нас. Господь о себе говорит, что Он Бог чувствующий. Он даже записал в законе Божьем то, как Он чувствует. Мы это видим в книге «Исход» в главе 20, когда читаем описание Божьих заповедей. И находим такие слова. «Я Господь Бог ревнитель». Чем не чувственное описание? Бог чувствует ревность. То есть я не хочу делить мой любимый народ всякими с идолами, с мерзостями, выдуманными людьми. Не могу делить. Я ревную. Наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Господь творит милость. Кто-то цепляется к этим словам, что Господь наказывает детей за вину отцов. Если хотите размышлять, а не чувствами воспринимать эту заповедь, то поймете, что наказание – это не прямой Божий удар, а всего лишь последствия грехов. Но вот прямое Божие действие, он говорит о себе, «Я благословляю», и тут математика в помощь, «до тысячи родов». Насколько тысяча больше, чем четыре? В 250 раз. Так вот, запомните, Бог чувствует добро, чувствует такое расположение к человеку в 250 раз больше, чем желание наказывать. Поэтому из заповеди мы можем судить, Господь более любящий, более милующий, чем наказывающий. Исходя из этого, подумайте о том, какие мы будем с вами, какие чувства будем испытывать, какие эмоции выражать. Помните, это есть любовь от Бога, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Соблюдение заповедей облагораживает нас целиком, выстраивает гармонию между разумом и чувствами. Чувствуйте правильно, чувствуйте, как Господь Бог.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет! Сегодня мы поговорим о ставках на спорт. Выгода это или обнищание? Иначе говоря, мы разберем все плюсы и минусы и сделаем выводы. Привет, дорогие друзья! Я рад вас видеть. И мы сегодня с вами сможем обсудить эту интересную тему, которая набрала большую популярность, я думаю, в последнее время. Ну и прежде хочу вас спросить, какие мнения по этому поводу вы слышали? Ставки на спорт. Что это вообще такое? Хорошо это, плохо, выгодно, невыгодно? С какими мнениями сталкивались вы? Озвучьте, пожалуйста.
3: Это удача, которая не существует. Мое мнение.
2: Удача, которая не существует,
4: знаешь,
2: это...
4: у меня одногруппники играли нормально. Ну, то есть у них 1005 в месяц выходило.
3: Угу. Им просто везет.
4: Нет, у них есть паблики ВКонтакте, где они смотрят инфу. Вот. Кто, скорее всего, победит, а кто не победит. В общем, проценты вероятности и так далее.
2: То есть их мнение о ставках что? Какое?
4: Приемлемые они должны быть. Они помогают бедному студенту.
2: Угу. Спасибо.
5: На них можно зарабатывать. Угу. Немаленькие деньги.
2: Угу. Еще какие мнения есть?
3: Ими можно управлять людьми.
2: Ставками можно управлять людьми?
4: Если человек, которому... Если ты букмекер, то да.
2: Коэффициент ниже, выше, и уже как бы, да, управляешь. Угу, спасибо большое. А у кого-то из вас есть знакомые? Ну вот мы поняли, что у Сергея есть знакомые, которые увлекаются ставками на спорт, да? А еще у кого-то есть такие знакомые, друзья?
3: Есть. Да я и сам, да? Нет, не я. У меня есть знакомый, он уже в возрасте, да, но он мне говорит, сегодня я миллионер, завтра ищу работу и чем заплатить за квартиру.
2: Это
3: то есть миллион сегодня,
2: случай,
3: завтра
2: да?
3: Минус миллион.
2: Это реальный случай, да?
3: Да, это реальный случай. Интересно. Это, конечно, смешно звучит, но это прискорбно.
2: Угу, спасибо. А остальные не сталкивались, вот, Даниил?
5: Да, сталкивались и сами ставили. Ага. Было дело, да, и было, когда очень много получилось, и потом очень много проигрывал.
2: Не получилось.
5: Да, естественно. Вот, что это такое. Заманивает тебя и может не выпускать очень сильно и очень долго.
2: Угу.
5: Вот.
2: Спасибо большое.
5: Это как посмотреть, если ты ставишь просто по дурости, вот, о, классно, классно, классно, и думаешь, что получится, то, скорее всего, нет. Тут должна быть стратегия. Мне кажется, что есть люди, которые на этом зарабатывают, они реально входят в этот, в эту сферу деятельности как к работе. То есть они вначале все
2: они
5: продумывают.
2: Они не игроки, да?
5: Они не игроки, они больше как профессионалы, которые все рассчитывают и, получается, на этом как-то зарабатывают, пытаются.
2: Угу. Вот могли бы вы сказать, какой возраст тех, кто ставит на спорт?
6: 16.
3: Разнообразный.
2: Ну,
3: какой
2: вот,
3: правильный ответ?
2: На твоей практике, кто встречался, так скажем? Кто встречался вот у вас?
3: У меня вот 6 мужчин, я знаю таких, они верующие, и они вовсю ставят.
2: Ну, в смысле 6 мужчин, им 25 или 40-10?
3: Где-то под 60, под 80, от 60 до 80.
2: А, то есть это уже пожилые люди, да?
3: И молодых парней.
5: Мне кажется, что сейчас в эпоху современности интернета, что уровень возраста, когда люди ставят ставки, уже, наверное, лет с 12, потому что, я знаю, школьник...
2: Очень омолодела эта сфера, да?
5: Да, потому что легче как-то получить доступ. Если раньше, например, надо было ходить в какие-то конторы специальные, там уже вот эти с чеками работать, то сейчас можно в интернете взял, поставил с телефона, просто зашел абсолютно просто. Угу. Как-то путями разными обойти.
2: Об этом вот. Поговорим, ага.
5: Поэтому сейчас, мне кажется, с раннего возраста
2: Спасибо.
5: Ребята этим искушаются.
2: Так, еще какие есть мнения?
3: Увлекаются.
2: Все, да? То есть есть и пожилые в вашем окружении, которые делают ставки, есть и молодые, я правильно понял? Есть и среднего возраста. То есть абсолютно все возраста.
7: Ну, здесь дело-то, скорее всего, не в возрасте. Дело к
6: вообще взглядом на жизнь, к жажде быстрых, легких денег и всего и же с ними. Поэтому тут на самом деле возраст значения не имеет. Просто как человек относится к деньгам.
2: Нет, возраст здесь имеет прямое отношение, потому
3: что
2: я хотел
3: показать...
2: Ну, вы
3: знаете, я вот сюда, просто сюда сегодня шел, я вспомнил то, что даже дети, ну, которым дают карманные деньги, вот просто я слышал, два парнишки, им лет 7-8, и они шли на кого-то ставить или на что-то ставить. Я точно не знаю, на что они там ставили, но, блин, им точно 10 лет нет. Так что даже дети считают.
2: Да, спасибо. Я уже сказал, что возраст имеет значение в нашем диалоге, в нашем размышлении, потому что я хотел показать, что эта сфера, она привлекает абсолютно все возрасты. То есть эта сфера, она не чужда какому-то определенному поколению или возрасту, да? То есть все, в принципе, вхожи в эту сферу, и это доступно им. А следующий вопрос. Как вы считаете, по какой причине люди ставят на спорт? Но здесь была уже причина озвучена одна, ну, с целью немножко подработать студенту, да? Еще есть какие-то
7: причины? Ты получаешь удовольствие от того, когда понимаешь, что выиграл. Ну, выиграла твоя команда, на которую ты ставил, и ты получаешь с этого деньги. Вот. Тебе нравится испытывать вот это чувство того, что ты оказался прав.
3: А какая эйфория, когда ты оказываешься неправ, понимаешь?
2: То есть вообще ты получаешь...
7: А когда ты оказываешься неправ, тебе хочется еще больше и больше, чтобы вот...
2: Только ставить по собственному больше, чем говоришь, ты. Да? То есть ты сейчас сказал о том, что люди делают ставки, потому что у них есть какое-то, ну, позитивное подкрепление, да, чувство выигрыша, чувство победы, или наоборот, чувство ближайшего момента, когда ты сможешь отыграться, да?
3: Спасибо. Да, вам просто легко. Причины? У людей просто вырабатывается зависимость. Им уже не важно, выиграли они и проиграли. Они готовы бомжевать, но они будут ставить, потому что у них зависимость, они не могут это не делать. И все. Я знаю много таких случаев просто знакомых.
2: То есть потому что им хочется, да, так что ли? Как эту причину можно сформулировать?
3: В этом весь смысл к жизни. Они не видят ничего, не видят больше ничего в жизни, кроме этого.
2: Так, спасибо большое, Илья. А еще, у кого есть какие мысли по этому поводу? Я понимаю, что немногие из вас ставки делали вообще, но...
4: Просто мысли по поводу ставок, да?
2: Да.
4: Ну, я считаю, это будет прикольно, ну, вообще тема ставок. Прикольно, когда ты такой зажиточный пожилой человек, тебе уже под 60, как сказал Илюха, у тебя есть большое состояние, тебе уже скучно, ты хочешь развлечься. Я думаю, ставки — это самая прям вот самая тема. Потому что...
2: Где можно пощекотать нервы, да?
4: Да, потому что спортом ты уже вряд ли можешь заниматься, там, альпинизмом и так далее. Вот. А ставки — сидишь себе на диванчике, болеешь за свою команду.
2: И просто болеешь.
4: Да, да, да. И тебе не важно, проиграл ты какие-то деньги, если это не очень крупная сумма, которая, ну, бьет по твоему карману так, что прям вообще... Вот.
2: Спасибо, спасибо. Еще давайте накидаем причины, почему люди делают ставки. Вы сейчас назвали несколько причин. Это, значит, удовольствие, чувство эйфории, желание заработать. Все.
3: Безумие. Люди могут быть ложно втянуты в это. Их могут заставлять делать ставки. Я же придерживаюсь такого мнения, что ставки — это безумие. И даже какое-то психологическое расстройство на этой почве.
2: Так, ага, спасибо. Марианна хочет еще поделиться мнением.
8: Возможно, ставки — это для некоторого слоя общества как статус, то есть как, может быть, привилегия, как то, что делает их окружение, то есть как подчеркивание того, что они это могут себе позволить. Вот, может быть, в этом как один из вариантов может быть.
2: Я могу позволить себе потратить столько, да, к примеру?
8: Да.
2: Свой статус показать.
8: Да.
2: Спасибо. Еще что-то есть? Какие-то причины интересные, которые вы не озвучили? Сюда могут входить какие-то проблемы в семье? Вот человек поругался, чего-то такого негативно наслушался и решил пойти поставить.
3: Поругался, заложил семью. Это имеется в виду.
7: Ну, вообще ставки делают просто испытать удачу, допустим, свою. Вот, интерес.
2: Спасибо. Да, ставки делают по этим причинам тоже. Могут быть личностные причины, да, там желание вот это пережить эйфорию, ощущения эти вновь испытать. Может быть, какой-то стресс их к этому подвигает, может быть, что-то случилось внезапно, каким-то образом там зарплата была утеряна или в залог, или наоборот, ну, какие-то такие обстоятельства получились, что человек решил поставить. Такое тоже может быть. Человек может просто поставить за компанию, да? Ну, вместе с друзьями как бы повеселиться таким образом. То есть причины, по которым люди делают ставки, весьма разнообразные. Весьма разнообразные. Но давайте теперь попытаемся определить, что хорошего есть в ставках, чтобы вы подчеркнули как хороший позитивный момент.
4: Ну, опять же, это как развлечение.
2: Так, развлечение. Можно развлечься.
4: Да,
2: раз.
4: Ты получаешь от этого удовольствие. Да.
2: Спасибо.
5: Как работа. Можно, получается, я говорил уже, если разобраться в этом во всем...
2: Средства заработка.
5: Если играть не на короткий промежуток, вот получить прямо сейчас, а на длинную, на дистанцию, как-то потихонечку, постепенно. Вот он говорил, что его друзья по 1005 месяцев выводили, то, значит, они не просто... ставили вот все и сразу, а по чуть-чуть, постепенно, как-то в этом разбираясь, читая какую-то литературу, может быть, получая информацию, тем самым образовываясь в этой сфере и пытаясь в ней разобраться, то есть с помощью этого зарабатывать деньги, потому что есть люди, которые реально на этом зарабатывают, вот.
2: Да,
5: конечно,
2: спасибо.
5: Среди нас таких нет, но примеры такие есть.
2: А может быть, просто молчат.
5: А может, да.
2: Хорошо, две причины, значит, желание... развлечься, желание заработать. Еще. Какие, точнее, два плюса, да? То есть можно заработать и можно развлечься. Еще какие плюсы сюда можно добавить? Или можно ли вообще?
8: Не знаю, актуальна ли эта информация сейчас, но, насколько я знаю, процент с выигрыша, если, например, говорить о тех же спортивных командах, то он идет по победителям. Это может быть как... ну... маловероятно, но способ поддержать их, в том числе материально. То есть, ну, я больше знаю, что это такое практикуется в ставках на конные забеги. Mm-hmm. Вот, то есть часть выигрыша идет заводчику лошади, часть выигрыша идет самому жокею. Вот, то есть, может быть,
2: спасибо.
8: Тоже как вариант.
2: Mm-hmm. То есть вариант поддержать любимую команду, там, если такая возможность есть, да?
4: Это общество, может быть, ну, то есть если тебе, скажем так, если ты человек, так сказать, высокого уровня, вот, и тебе хочется как-то объединиться с людьми такого же статуса, как
2: ты. То есть ты можешь обрести связи, да?
4: Да, да, ты можешь путем этим обрести связи.
2: Да, с теми людьми, которые этим увлекаются, и они имеют и влияние, да, можно связи.
3: Мое мнение, плюсов нет. И восклицательный знак.
2: Плюсов нет, восклицательный знак. Спасибо большое. Окей. Вот я не знаю, вы пробовали или не пробовали формулировать запрос плюсы-минусы спортивных ставок в Google?
4: Нет, не пробовали.
2: Не пробовали, да? Ну попробуйте. Я попробовал, и знаете, какая картина получилась? Когда я ввел этот запрос, на мой запрос были выданы ответы, и я начал читать буквально каждый ответ, каждую там статью, мнение там и так далее. Знаете, я что заметил? Я прочитал, ну, довольно страниц Google, как бы, ответов. Я пришел к такому заключению, что примерно 9 к 10 статьи или там мнения и так далее, они поддаются следующему, следующей схеме. То есть там пишется, что ставки на спорт — это как бы, да, это такое есть у людей, развлечение там. Некоторые, конечно, в нем очень сильно проигрывают, вот, но они потому что это делают бездумно. Но, знаете, если как бы ты будешь полностью рассчитывать все как бы шансы, там, варианты, будешь внимательно изучать статистику, если ты не будешь относиться к этому как к игре, если ты... Ну и, в общем, в таком духе, тогда как бы вот это, ну, нормально. Вот этот факт о чем-то говорит нам сегодня или нет? Как вы считаете? Вот вообще вот просто посмотрите.
4: Говорит о том, что большинство
2: еще,
4: людей...
2: извиняюсь, добавочка. И одна статья может быть какого-нибудь психолога там практикующего или еще что-то, который разбирает по полкам, ну и просто как бы говорит, что есть такая проблема. И часто это просто зависимость, вот как надо с ней бороться и так далее.
4: Мне кажется, большинство людей в этом-то и не понимает, Ну, они наслышанные, что да, типа, можно прикольно выиграть. Опять же, вот это вот... Я думаю, что бывают ситуации, когда человек, как-то прожив какое-то количество лет, осознает и подводит итог своей жизни, что он ничего не добился. И, ну, и есть вот этот вот шанс ухватиться за то, что ты можешь победить, выиграть, и он хватается за него и проигрывает. Мне кажется, таких людей очень много, поэтому...
2: Как вот,
4: ну,
2: как
4: соответственно,
2: бы выход из
4: примеров отрицательных, да, отрицательных тоже очень много.
2: Поэтому как бы вот таких статей много, да?
4: Ну, это как одна из.
2: Спасибо, спасибо. А еще есть какие-то предположения? Или, может быть, о чем это вам говорит? Что 9 из 10 вот такого примерно содержания. Вы можете проверить потом.
7: Ставки становятся более серьезным чем-то. Теперь их не воспринимают как шутку или игру, а воспринимают как дело, которым ты можешь заниматься.
4: Ну, мне кажется, их никогда не воспринимали как в шутку, как игру, типа, ха, сейчас пойду поставлю. Нет, такого, мне кажется, никогда не было.
5: Если мы возьмем историю футбольных клубов и их спонсоров, то раньше это были какие-то там компании, технологии, например, Samsung, какие-то авиаперелеты, то если сейчас посмотрим...
2: А, в смысле спонсоры?
5: Да, спонсоры титульные. Если раньше были какие-то сторонние какие-то компании.
2: Да, Формула-1,
5: Мобил-1. Да, что-то
2: там,
5: такое, да. То сейчас, если посмотреть, то процент тех...
2: Спонсоров.
5: Спонсоров, которые представляют собой какие-то букмекерские конторы, стал 50%.
2: Угу.
5: Вот.
2: Спасибо, спасибо.
5: Я в футболе просто интересуюсь.
2: Да,
5: футболом,
2: я вот вас сейчас приглашаю к анализу. То есть мы сейчас не факты разбираем, а о чем нам эти факты говорят. Вот о чем они вам говорят?
4: Ну, мне говорят о том, что лучше не занимайся этим. Ну, потому что я понимаю, что у меня, во-первых, нет никакого интереса, в принципе, к спорту какому-то, типа как к футболу у Даника. Вот. Ну, и мне особо как-то эта тема по духу не близка, поэтому зачем? Непонятно. Тем более, что шанс проиграть очень высокий.
2: Спасибо. Меня это наталкивает на то, что сегодня кто-то, ну, может быть, это букмекерские конторы, я не знаю, пытается как можно шире популяризировать эту тему. И когда человек формулирует такой запрос, значит, он находится в каком-то, знаете, сомнении, да, ему как бы хочется выяснить. И часто такие статьи, они как бы человеку в итоге говорят о том, что ты не из этого числа людей будь, которые проигрывают, и все у тебя будет нормально. Пользуйся этим с мозгами, все будет хорошо. Вот как бы об этом эти статьи всегда говорят, и к этому, в принципе, подводят человека. И я думаю, что это попытка сделать вот эти ставки, вот это увлечение более популярным, более массовым. Вот, и таким образом, чтобы больше людей могло вовлечься. Вот по вашему предположению, когда случился самый, знаете, бум, расцвет вот этих ставок на спорт? В какой момент, ну, нашей страны это произошло?
5: 90-е.
2: По какой причине?
5: Ну, там кризисы всякие.
2: В 90-х процветали игровые автоматы, так называемые однорукие бандиты. Потом, ну, я сейчас точно не скажу, это просто я сейчас назову цифру, можете ее потом уточнить. По-моему, в 2000-х годах эти автоматы были запрещены по той причине, что, ну, они очень сильно обирали людей, и они были доступны буквально каждому. Я когда учился в школе, я спокойно мог поиграть в автоматы, там, идя из школы. Никаких тебе не надо документов, каких-то пропусков, ты просто свободно мог играть. С определенного момента, там, в 2000-х годах запретили. И вот в этот-то самый момент, когда запретили автоматы, появились вот эти ставки, и они начали набирать обороты. О чем это тоже говорит? Наверное, несложно понять, да? Несложно. О том, что есть запрос на это, есть люди, которые хотят это делать, хотят ставить деньги, хотят выиграть и хотят моментально разбогатеть. Этот запрос есть, и этот запрос удовлетворили. Хорошо, но я сейчас задам такой вопрос, который, может быть, вам покажется не по теме. Как вы считаете, в каком случае для человека что-то начинает приобретать, ну, более высокую ценность или кто-то? В каком случае так происходит?
9: Если он приложил какое-то усилие, чтобы это получить.
2: Так, если он что-то преодолел и получил, да, завоевал. Так, спасибо, Илья. Пожалуйста. Элина, Данил.
5: То, чему ты уделяешь больше времени.
2: То, чему ты уделяешь больше времени. Угу, спасибо. А почему нелюбимая работа, она так и остается нелюбимой? Ты вроде бы уделяешь ей время.
5: Чему больше уделяем времени, то более для нас что-то значит. Угу. Работа же все равно значит для тебя, ну, так вообще, или да. иначе, что это ты тут самореализуешься, угу. ты деньги зарабатываешь.
2: Спасибо. Спасибо, Данил. Еще есть мнение? Или вы согласны?
8: Ну, если то, что ты делаешь, тебе приносит какое-то удовольствие, это даже не обязательно работа, может, какое-нибудь увлечение. Если ты имеешь от этого, может, какой-то эмоциональный отклик, какую-то практическую или другую пользу, то, естественно, тебе это нравится, ты, скорее всего, продолжишь этим заниматься, если угу. ничто не будет препятствовать.
2: Спасибо. Да, вы, в принципе, сказали такую основную вещь. Чем ты больше внимания, времени уделяешь и усилий тому или иному объекту, человеку, тем более ценным он для тебя становится. Действительно, это так. Это я к чему? Это я к тому, что реклама ставок на спорт, она такая очень яркая, заманчивая, броская. И как бы тебя приглашают сделать эту ставку, ни к чему не обязывая. Но, ну, я думаю, вот Данил знает, если пользовался ставками на спорт через там мобильное приложение или еще как-то, то вы понимаете, что когда вы попадаете на этот сайт, где надо зарегистрироваться, тут уже начинается не все.

0: И вот реклама, она как бы приглашает тебя вроде бы к простому шагу, но когда ты начинаешь делать эти шаги, то ты больше и больше о себе оставляешь информации, больше вкладываешь, и таким образом ты постепенно привязываешься к определенному букмекеру. То есть это тоже такой психологический момент. Букмекер пытается привязать тебя к себе. Почему? Это не потому, что ему нравится, что ты испытываешь хорошие чувства. Это потому, что каждая твоя ставка, она приносит ему доход. Так устроены букмекерские конторы, что они зарабатывают с каждой ставки, вне зависимости от твоего выигрыша или проигрыша. Определенный процент, он уже заложен в коэффициент. И когда ты отправляешь деньги, в любом случае ты какую-то так называемую маржу оставляешь.
1: Ну, это же как и любой бизнес.
0: Ну да, ну, да.
1: Настроен на то, чтобы получать деньги, прибыль.
0: Да, спасибо. Давайте теперь поразмышляем над таким моментом. Значит, чем больше мы вкладываемся, да, во что-то, тем более ценным оно становится. Если мы вложили, выиграли, как бы хорошо. Есть желание еще поставить? Есть. Если проиграли, здесь как бы может быть мудрый человек, да, или такой вот, который скажет «стоп», не продолжит. Но большинство захотят отыграться. Ты еще вкладываешь. Потом еще, еще. И таким образом ты очень много начинаешь туда вкладывать, если ты не останавливаешься, да. И таким образом человек становится зависимым. И ставки на спорт часто приобретают именно характер зависимости для человека. Вот, а не просто какой-то мимолетный заработок, как это все рекламируется. Все сделано для того, чтобы ты стал постоянным клиентом. Что Писание говорит нам вообще о зависимостях? Да? Мы знаем, что Библия говорит, ничто не должно обладать нами. Да, ничто не должно манипулировать тобой. Поэтому любая зависимость, она является, так скажем, негативной для человека. Она является разрушительной для него. Она не должна им обладать. И Писание также, ну если так, косвенно о зависимости написано: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Да? То есть если ты хочешь там острых ощущений, хочешь какого-то драйва там, и так далее, ведь многие играющие, они испытывают драйв именно в момент проигрыша. И особенно, когда ты очень много проиграл. Это самая такая ситуация, такая пограничная, которая будоражит и нервы, и воображение. Но в то же самое время как бы человек остается жив, вроде бы с ним ничего не случилось, но минус копится, да? Вот. Поэтому Писание говорит, пусть ничто не обладает вами. Если для человека ставки на спорт превратились в зависимость, как мы можем ему помочь? Какие вообще могут быть пути выхода? Ну, даже, наверное, мы говорим о любой зависимости, эти шаги будут справедливы. Вначале, конечно, человеку нужно решиться на какие-то изменения, да? Нужно понять свою проблему. Нужно пообещать прежде всего себе, что ты не будешь этого делать. И тому, кто может за тобой присматривать. Дальше, когда твое решение, оно, конечно же, может быть потом не твердым, да, и тебе опять этого захочется, и ты к этому придешь, ты должен сказать себе «стоп» и попытаться вновь обратить на это внимание, обратить внимание на последствия, которые тебя ждут. Проигрыш, да, долги, разрушенные отношения в семье из-за долгов, разрушение семьи, нарушение отношений с друзьями и так далее, и так далее. Все это ведет такие вот, все это ведет к таким негативным последствиям. И вот нужно это проговорить, и дальше нужно переключиться на что-то позитивное, на то, что тебя созидает. Вы согласны с этим? То есть нужно обязательно выбрать для себя альтернативу. Ну, в данном случае ставка. Должно быть что-то полезное, что-то должно замещать.
2: Можно добавить еще немножко? Хотела два момента сказать об этом. Во-первых, как мы уже говорили, что то, что для нас ценно, то, что мы заработали каким-то трудом большим. Если я как человек верующий, ну или просто понимаю, что деньги, все ресурсы, которые у меня есть, это дар от Бога, то есть, ну я бы не заработала, если бы у меня не было здоровья, если бы у меня не было сил, каких-то способностей. Я не могу ими раскидываться так налево-направо. Ну, проиграю, выиграю, плевать. И второй момент, который я хотела сказать, это что вот этот именно ход, как вы говорили, что реклама ставок, она яркая, она привлекающая. И вот в мире вообще очень много вещей, которые говорят, дай мне что-то маленькое, а я взамен тебе дам что-то большое, как ставка. Угу. И это очень, на самом деле, напоминает самое первое искушение сатаны, который сказал,

0: вкуси этот маленький плод, станешь как Бог, увидишь добро, зло, все вообще в мире. Поэтому лично для меня это табу, только вот по этим двум причинам.
1: Спасибо большое. Да, и ставки это как бы и... они как бы удовлетворяют какие-то потребности человека, о которых мы сказали много, да? И, к сожалению, часто ставки становятся деструктивным удовлетворением этих потребностей. Нужно понять, что ты пытаешься удовлетворить, когда ты ставишь. Что ты пытаешься удовлетворить, когда ты впадаешь в какую-либо зависимость. В чем проблема? Вот это необходимо осмыслить. И таким образом мы можем для себя вот найти выход из этой ситуации, когда зависимость нами овладевает. И, конечно же, нужно в этом плане просвещаться, читать, делиться, размышлять с другими людьми, что они посоветуют, да? Может быть, бывшие игроки, бывшие должники, которые могут поделиться своим опытом, как было в их жизни. Вот, поэтому пусть у вас будет в жизни, знаете, такая золотая середина, стабильность, и никто бы из вас не впал в крайность, когда придется ставить эти ставки, когда придется щекотать себе нервы, да, когда какие-то здоровые потребности будут удовлетворяться вот таким нездоровым методом. Спасибо вам за ваши мысли, за то, что вы поделились своими мнениями по этому поводу. На этом я с вами прощаюсь. Мы прощаемся также с теми, кто смотрел нас. Делайте позитивные, хорошие выводы, созидающие в своей жизни. И если что-то сегодня вами обладает, то желаю найти путь к тому, чтобы быть свободными.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Наверное, нет ничего хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, что к вам никак не относится. В свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме примерно так. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и хвост, поджав, бежать пустилась. Ты ж не верблюд, – заметил ей прохожий. Друг с другом даже вы не схожи. Хм, поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде, чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Но я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить. Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это очень нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить с себя на вас обвинение в чем-либо. Такое бывает, если вы задели нечаянно чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, да очень неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение от Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Нет такого. Только в христианстве – эталон веры. Сама святость – абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, Евангелие от Матфея, глава 4. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У Бога можно научиться, только надо принять Его святость. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в небесное царство. Но, несмотря ни на что, не все его приняли. О нем знали и ожидали его пришествия, причем знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о его пришествии. Когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу, принесли ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Да, конечно, он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Но как же? Как же ему еще поступить, если он узнал о том, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся? Двух царей не может быть. Так вот, для того, чтобы узнать, где должен родиться Мессия, он позвал иудейских учителей. И те сказали, что он должен родиться в Вифлееме. Да, они все знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 1, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. Сегодня такое тоже возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применяли разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил, законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. Было еще с десяток других предписаний. И, например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого в субботу нельзя было пройти, так считали. А еще люди рассуждали и спорили о том, какую ношу можно, а какую нельзя в субботу носить. Так, например, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле. И они стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Голодны были. Законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Иудеи же, увидев, что делают ученики Иисуса Христа, принялись их обвинять. Нет, не в воровстве, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 видов работ. Молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда у кого-то задели самолюбие? Ну, когда кто-то стремился к чему-то, потратил силы, время, наконец состоялся и почувствовал, что он авторитет. И уже не так идет по жизни, как в прошлом, когда ни в чем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто. Появляется кто-то с виду так себе и говорит, или как-то своими действиями показывает, что вы сильно ошибаетесь, и что вот ваш статус перед людьми – это всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? О, тут задето самолюбие, боюсь, что какой-либо молодой человек может и в драку полезть. В таких случаях часто закипают страсти, и ситуация может закончиться печально. Так вот, для примера, одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей народа. Евангелие от Марка, глава 7, с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, ну, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Моисей сказал: почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много, многое сему подобное. Вот учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, которыми Иисус пренебрег, и его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрегли Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Это ни много ни мало, а предание старцев, никак не меньше. То есть это учение старцев. То есть это уже люди не в одном поколении делают то, чего, в общем-то, Бог не требовал. Но я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что был неправ. К Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались. При этом было убрано из практики необходимое, например, содержание престарелых родителей. Пенсии тогда еще не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил «карван» – «дар Богу» и отдавал эти деньги в храм. И тут, ну тут понятно, храм есть храм, я-то кто такой? А для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это вообще-то святыня, которой ну никак нельзя было пренебрегать, даже если на кону пожертвование на храм. И Иисус явно отличался. Да по-другому и быть не может, ведь Он пришел, чтобы научить. Он пришел, чтобы учить. Вопрос – чему? Люди стремились соблюдать заповеди Бога и предписывали любить. Дело в том, что любить и соблюдать – вещи разные. Да. Да что еще соблюдать? Человеческие заповеди или Божии? Итак, в стремлении соблюдать, а не любить, люди приняли вот эти всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения чего-либо. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер? Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: ха, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Вот здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. Ну, если мы играем на свирели, то виноваты те, кто не пляшет, если по правилам. Если звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. То есть Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу, был его предшественником и прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме, назвали плохим. Ну, хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Вроде бы, ну, вот тут-то все в порядке. Нет, не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками. Будто бы на земле есть еще какие-нибудь другие, кроме грешников. Это вот получается, как ты себя не веди и что не делай, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой и никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязываются свои стандарты. И вот единственный путь к признанию этих людей – это стать такими же, как вот эти люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? Иисус пришел для того, чтобы изменить людей, научить их любить. Но люди так себя ведут, что это сам Иисус должен стать таким, как они. Его хотят подчинить себе. Ну скажите, кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Ну, извините, вопрос риторический. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Невольно возникает вопрос. Ну, если Иисус смеет спорить с учителями народа, то кто он? Ну, что тут скажешь? Сын плотника или сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, да пусть себе учит чему угодно. Мне-то что, мало ли учителей развелось всяких? Ну же всех слушать, что ли? А если он сын Бога, то что? Вот вопрос. Представьте, что стало происходить, когда Иисус вдруг стал совершать чудеса, которые никто никогда не мог совершить? А когда он воскресил человека из мертвых, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? И я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, не правы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника, правда, воскресивший человека из мертвых? Нам легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании, нам это в готовом виде сейчас преподнесено. А тогда это не всем было понятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает исцелять, воскрешать, изгонять бесов. Так кто он? А Иисус Христос при этом сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «А, все просто, он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус Христос ответил, что сатанинское царство, если и разделилось в самом себе, оно не устоит. Но не может такого быть, чтобы сатана изгонял самого себя. Он может сделать вид, что изгоняет, но не изгонит никогда. Вот до чего дошло, люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. И Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед, сообщит все, что Иисус попросит, ибо от Моего, написано, возьмет и вам возвестит. Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Вот скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус, Евангелие от Матфея, 12 глава. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, не в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству. Но потом, когда истина откроется, человек может сказать: «Господи, ты прости меня, я не знал». Неужели Бог не простит? Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшее откровение от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без откровения, эталона веры, святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость, святыми не могут стать никогда. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания, правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять не свою святость, а Его. Нужно не отвергнуть Его. Для того, чтобы научиться, нужно слушать, что говорит Бог. Мастер.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Мы с мужем и с командой еще ребят неравнодушных каждый год проводим молодежные выездные богослужения, слеты, лагеря. Проводим их 2 раза в год, зимой и летом. И обычно после таких лагерей я приезжаю домой уставшей, мне нужно время побыть одной, наполниться. Вообще участие в таких мероприятиях, оно было моей детской мечтой. Я всегда мечтала быть в команде людей, которые все это организовывают. И первое время я делала это с большой радостью и с большим вдохновением. Но чем дальше, тем это больше превращалось просто в работу, в какой-то долг, что ты просто обязан это сделать, просто нужно сейчас послужить. Это не приносило особо никакого вдохновения, радости, ну, за исключением редких моментов общения с ребятами в процессе. Но недавно было такое мероприятие зимнее, которое мы проводили вместе. Мы с ребятами говорили там о таких простых, но в то же время сложных вещах. Что такое молитва, как читать Библию, отношения с Богом, как вообще услышать Его голос. То есть вернулись, в принципе, к таким истокам понимания христианства и религиозности, в принципе. И я заметила очень удивительную вещь. После этого мероприятия, после этого слета я была абсолютно наполненной. Я была не опустошенной, как обычно. Мне не хотелось закрыться, спрятаться и восстанавливать силы. А наоборот, мне хотелось больше делиться, рассказывать и больше служить еще людям. Это удивительное было время, потому что давно уже такого не было. И я прямо помню тот день, когда вот я осознала, что я наполнена, я счастлива после вот этого мероприятия. И теперь, когда мы что-то проводим, я прошу Бога также помочь мне наполниться, а не только отдавать. Потому что когда ты служишь, это должно наполнять тебя тоже. Ты наполняешься от людей, которые рядом с тобой, которым нравится то, что ты делаешь, которым чувствуют, что Бог работает в этом месте. И если вы наполняетесь, служа людям, то это значит, что вы на правильном пути, и значит, что ваш счастливый день, он прямо сейчас и здесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Искали ли вы когда-нибудь клад? Человечество всю свою историю стремится завладеть сокровищами. Цивилизацию буквально трясет от золотой лихорадки. Эта болезнь отражена в популярных классических романах, например, «Копи царя Соломона» или «Остров сокровищ». На этой страсти основана индустрия лотерей, игровых автоматов. Только на стремлении в одночасье завладеть сокровищем стоят и горные дома. К чему часто приводит страсть к богатству? Люди гибнут за металл. Евангелие от Матфея, 6 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа. 19 текст. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небо, на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Должно ли сокровище обладать человеком? Библия утверждает, что земное богатство – это тлен. Оно подвержено моли и ржавчине, то есть очень ненадежно. Мы в нашей стране убедились в том, как ненадежны денежные вклады. Росчерком пера эти вклады превращаются в бумагу. Блажен тот человек, который нашел истинные сокровища, нетленные, которые всегда радуют и приносят счастье. И это сокровище – Бог. Сегодня мы обладаем им, и Он обладает нами. Поэтому сокровище может и должно обладать человеком, если это сокровище Иисус Христос. Нашли ли вы этот клад? Обладает ли Господь вами, или у вас есть другой господин? Кем или чем занято ваше сердце? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сердце невозможно разорвать. Оно принадлежит кому-то или чему-то одному, какому-то одному сокровищу, потому что сокровище — это что-то сокровенное, спрятанное в глубине нашего сердца. Это то, ради чего мы живем, то, чему посвящаем нашу жизнь, то, в чем находим себя, будь то земное или небесное. А от разрыва сердца умирают. Наше родительское сердце подчас не выдерживает, если мы видим двоих наших детей, в которых мы видим наше сокровище, ненавидящими друг друга. Мы не можем выносить их ссор между собой. Наше родительское сердце рвется на части. В результате гипертония, сердечная недостаточность, инфаркт. И уже нечего говорить о подавленности и седых волосах. От разрыва сердца умер наш Спаситель. Оно не выдержало наших грехов. Оно разорвалось от страстного желания быть с Отцом и от такого же желания быть с нами. Бог нашел единственный способ нашего спасения и воссоединения с Небесным Отцом, но это стоило Сыну Человеческому жизни. Его сердце разорвалось. Когда мы проявляем неприязнь и ненависть друг к другу, когда обижаемся друг на друга, не желая друг друга понять, мы вновь разрываем сердце нашего Небесного Отца. Он невыносимо страдает, глядя на наши ссоры, наш эгоизм, проявляя который мы служим уже не Богу, а какому-то другому господину. 24 текст. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Два господина, два служения, два сокровища. А далее мы читаем потрясающие строки. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Эти тексты являются камнем преткновения для многих людей, читающих Евангелие. Часто они соблазняются, говоря, что же мне теперь делать? Бросить работу? Оставить все заботы о доме и семье? И они делают ошибочный вывод, что христианство — это бродяжничество, а христиане — лодыри, бездельники и попрошайки. Именно такими рисует христиан Вольтер в своей повести «Кандид» и Лео Таксель, автор забавного Евангелия. Действительно ли нам не нужно заботиться о пище, жилье, одежде? Не сеять и не жать, как птицы, не трудиться и не прясть, как лилии? Не нужно забывать и других текстов. Например, первое послание к Тимофею, 5 глава, стих 8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Господь не благоволит к ленивым. «Шесть дней работы и делай всякие дела твои. Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Тем не менее, как же нам быть со словами Иисуса Христа? Тем более странно звучит 25-й текст. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи, и тело одежды». Здесь прослеживается мысль, что вроде бы нужно заботиться о душе и о теле, потому что они больше пищи и одежды. Как заботиться о душе и о теле? Кстати, заметили ли вы, что этот текст опровергает учение о бессмертии души и подчеркивает то, что душа нуждается таки в пище и в питье, так же, как тело в одежде? Бессмертной душе не нужна еда. Если бы душа была бессмертной, то пища и питье относились бы только к телу. Но евангелист разделяет пищу, питье, одежду и на душу, и на тело. То есть душа неотделима от тела. Это один из текстов, утверждающих неразрывное единство тела и души. Как же понять этот текст? Давайте прочтем выше. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Вспомним, что выше Иисус говорит о сокровище, то есть о том главном, что живет в нашем сердце. И Он разделяет сокровищ на два типа — земное и небесное. У нас может быть только один из двух господ — Бог или Мамона, богатство небесное или богатство земное. И теперь в этом контексте прочитаем вновь 25 стих. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды?» Мы видим здесь также земное и небесное. Пища, питье, одежда — это земное, тленное. А где же здесь говорится о небесном? «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» То есть Бог, сотворивший душу живую по образу своему, Бог, давший нам жизнь, гораздо больше пищи. Бог, сотворивший наше тело из праха, больше одежды. Христос говорит здесь также: «Не заботьтесь о земном, не ищите тленного, но ищите небесного». Что у нас стоит на первом месте? Пища или тот, кто дает пищу? Питье или тот, кто дает воду? Одежда или тот, кто одевает нас? Сравним емкость для воды и ее источник. Если у нас есть в доме источник, Нечего более куда-то ходить и черпать воду ведрами. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Бог должен быть у нас на первом месте. Он должен быть нашим сокровищем, и тогда у нас будет все остальное. Поэтому далее слова Христа звучат так. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Вчерашний день уже прошел. Забота о нем бесполезна. Завтрашний еще не наступил. Забота о нем преждевременна. Сегодня. Вот это единственный день жизни, который у нас есть. О каких заботах говорит Господь? «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Мы должны быть озабочены поиском небесного сокровища и правды Божией. Забота сегодняшнего дня — это забота о том, как прожить его достойно Господа, как стяжать богатство небесное, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, как обрести характер Иисуса. Это нетленные сокровища не от мира сего, которые мы возьмем с собой на небеса. И это сокровище нам нужно уже сегодня, уже сейчас, во время нашей земной жизни. Если мы не найдем его, если не завладеем им, то небеса станут для нас неинтересны и поэтому закрыты. Иисус призывает нас быть кладоискателями в нем, во Христе. Только в Господе мы обретем истинные нетленные сокровища. Только обладая Его характером, мы сможем наследовать новую землю. Итак, мы обрели небесные сокровища в лице Иисуса Христа. И на этом все. Далее, Господь в Нагорной проповеди ведет речь о наших взаимоотношениях с ближними, об осуждении, лицемерии, самонадеянности, то есть о том, как в земной жизни пользоваться небесным сокровищем. Небесное богатство — это не предмет роскоши или гордости. Оно смиряет, успокаивает и убирает наши амбиции. Это богатство подобно манне небесной. Его невозможно прятать и хранить в чулане на черный день. Им нужно делиться. Приобретать, тянуть все к себе — это дух сатаны. Дух же Христа — отдавать, жертвовать собой ради блага других. Поэтому Иисус делает два вывода. Первый — в Матфея 7:11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». И вывод второй. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вывод первый. Бог все дает. И вывод второй. Мы также призваны отдавать и делиться, прежде всего, небесным сокровищем. Тогда с нами всегда будет приятно общаться. Мы будем знакомить окружающих с Иисусом Христом. Ищите, чтобы отдавать. И Бог благословит вас.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?»

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета. 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его,

0: вознаграждение – вечная жизнь.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: «Ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями». Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни – Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мастер Масао. Вы удивлены этой необычайной обстановке? Мы с ребятами решили сегодня отдохнуть и устроили день Японии. Я пригласил моих друзей на чайную церемонию. Они как раз должны прийти.
4: Если бы вы их видели!
3: Пойдемте, пойдемте встречать гостей!
5: Кабаяши.
6: Мураками.
5: Набу.
3: Мастер Масао. Дорогие друзья, этот путь к чайному домику я назвал дорогой ветра. Прошу вас к умывальнику. Кабаяши, Мураками, прошу вас. Дорогие друзья, эти камни – ваши тяжелые мысли и проблемы. Мы разбрасываем их и становимся свободными и счастливыми, как ветер. Ну а теперь, мои дорогие друзья, прошу вас пройти в чайный домик.
7: Ой, скажите, какая скажите. Прелесть,
8: красота.
3: Так,
7: ой, красотища.
3: Ну, прошу вас, присаживайтесь.
8: Мастер Масао, да, чай уже готов?
3: Заваривание чая в японской традиции – это целое искусство. Но чай я уже заварил, поэтому можно разливать.
9: Кабаяши, а японцы тоже с ушками пьют чай?
10: Да нет, это только по нашей традиции. А что это за свиток?
3: А это необычный свиток. Все дело в том, что по японской традиции все участники чайной церемонии во время раздачи чая разворачивают свиток и рассуждают над мудрой фразой, которая в нем написана.
8: А там тоже есть фраза?
3: Конечно, есть.
9: А можно я почитаю?
3: Да, можно.
9: Итак, много может молитва праведника.
3: Угу. Это фраза из Библии.
10: Интересно.
9: А что такое молитва?
3: Молитва – это просто. Ну вот, скажем, чем мы сейчас с вами занимаемся?
8: Пьем чай, да. Разговариваем.
10: Ну, советуемся.
3: Советуемся, ну. Совершенно верно. То есть вы рассказываете мне о своих проблемах, мечтах, переживаниях, желаниях, да?
9: Да.
3: Вот если все это мы будем говорить не друг другу, а Богу, тогда у нас получится молитва.
9: Афанасий Филиппович,
3: да?
9: А кто такой праведник?
3: Праведник, Алиночка, это такой человек, который, если о чем попросит Бога, то свято верит в то, что Бог обязательно ему поможет, ответит на его молитву, и все просьбы у него хорошие. Я как раз вам сегодня одну историю приготовил, в которой Господь ответил на молитву одной чудесной женщины.
10: Ой, расскажите, Афанасий Филиппович.
3: Ну что ж, итак. В далекие времена жил человек, имя которому Елкана. У него были две жены, Анна и Финнана. У Финнаны были дети, а у Анны нет. Однажды Елкана со своей семьей пришли в город Силон, чтобы поклониться Господу в храме. И когда по традиции Елкана приносил жертву, то дал Финнане и детям одну часть ее, а Анне дал особую часть, потому что очень любил ее. Ему было жаль, что она не может родить детей. А Финнана из зависти стала дразнить Анну. Увидев ее слезы, Елкана сказал: «Анна, ну что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего печалится сердце твое? не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Но ничто не могло ее утешить, и она побежала в храм. Она встала на колени и горячо взмолилась. «Великий Господь, если ты дашь рабе твоей мальчика, то я отдам его тебе, и станет он служителем в храме». Тем временем Анну заметил Илия, священник. Он подумал, что она пьяна, и сказал ей Илия: «Как тебе не стыдно? Долго ли ты будешь пьяная? Иди вытрезвись». Но Анна рассказала Илии о своем горе, и священнику стало жаль эту бедную женщину. «Иди с миром, Бог исполнит твою просьбу». И поверила Анна его словам и, поблагодарив, отправилась к мужу. Через некоторое время у Анны родился долгожданный сын, и назвали его Самуил. А когда он подрос, Елкана с семьей вновь пришли в Силом. В храме их встретил все тот же священник Илия, и он был рад тому, что Бог ответил на горячую молитву этой женщины. Анна сказала: «Я отдаю его Господу на все дни жизни. Он будет служителем». И молилась Анна от всего сердца, благодаря Бога за совершенное чудо. Вот так вот, таким чудесным образом ответил Господь на горячую молитву Анны.
8: Да. Здорово. Я тогда у Бога машину попрошу.
9: А я большую коробку шоколада.
10: Ой, а я.
3: Но помните, не всегда Господь отвечает так, как мы хотим.
10: А почему?
3: Как почему? Ну, потому что не все то, о чем мы просим, будет нам полезно.
10: А что, от сладкого зуба, что ли, выпадут?
3: Ну, да. Ну, а насчет машины? Понимаешь, Саш, это вопрос непростой. Все дело в том, что Бог, Творец, создал наш мир по определенным законам. Нельзя за бесплатно получить то, что дается тяжелым трудом. Да, а потом, если ты купишь себе автомобиль, он доставит тебе немало проблем. Господь частенько бережет нас, не всегда исполняя наши желания. Но знаете, что мне в нем особо нравится? Дело в том, что Бог умеет хранить секреты. Ему можно рассказать все-все.
10: Все.
3: И он всегда поймет, всегда поддержит и правильно ответит. Вот в чем дело. Ну что же, а сейчас по японской традиции у нас что? Прогулка?
9: Да.
3: Ну вот. Дорогие друзья, а не пробовали ли вы молиться Богу? Я уверен, что Господь не один раз отвечал вам на ваши просьбы. Напишите нам об этом. Мы с удовольствием ответим на ваши письма. Ну а сейчас всего доброго. До скорых встреч.
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Вначале сотворил Бог небо и землю.
2: Сотворить. Создать сверхъестественным способом то, чего прежде не было. Бог создал все, что существует. Согласно первой главе книги «Бытие», творение мира заняло 6 буквальных дней. В первый день Бог сотворил свет, во второй — небесный свод. В третий день Бог создал сушу, моря и растительный мир. В четвертый — небесные светила. В пятый день, по Божьему слову, появились рыбы, пресмыкающиеся и птицы. В шестой день Бог сотворил животных и первых людей — Адама и Еву. Каждый камень, каждое дерево и каждое живое существо свидетельствуют о Боге-Творце. В результате грехопадения творение Божье утратило свой первоначальный облик. Но Христос возвращает творению былую славу. Верующих во Христа Священное Писание называет новыми творениями, созданными во Христе Иисусе на добрые дела. Согласно пророческим книгам Исаии и Откровения, Бог сотворит новое небо и новую землю, полные радости, процветания, мира и праведности.
1: «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Анжелика Виш.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сказать по секрету, я мало встречала семей, которые бы отмечали 1 сентября как праздник. Новый год, дни рождения, годовщина свадеб празднуют, а День знаний как-то обходят стороной. Нет, мол, особых семейных традиций, как отмечать эту дату. Сегодня я выхожу к вам с предложением выбрать некоторые семейные 1-сентябрьские традиции и начать воплощать их в жизнь. Что у вас, дорогие мамы, осталось от школьных лет? Несколько фотографий, пара похвальных грамот и, конечно, аттестат. Достаточно для того, чтобы открыть такую традицию. Сделать что-то типа стенгазеты о школе своего времени. А еще расскажите своим детям, что такое чернильница-непроливашка или обыкновенная промокашка. Современные школьники и слов-то таких не знают. Интересно, если такой рассказ «Экскурсия в школу прошлого» прозвучит в День знаний? Конечно! Еще одна традиция – изготовление особого украшения для квартиры. Вы, конечно, все видели красивые веночки из еловых веток, которые столь популярны на праздник Рождества. Эти веночки украшены колокольчиками и блестящими шишечками, очень оживляют стены и двери комнат. А почему бы не сделать подобные осенние венки? Немного проволоки, яркие кленовые листья, грозди рябины – это же так просто! Только вот один секрет. Чтобы листья в венке не сморщились и не скрутились в трубочку, прогладьте их предварительно утюгом, не задевая ножки листа, а иначе она станет хрупкой, и вы не сможете вплести ее в венок. По желанию можно добавить колосков и осенних сухоцветов. Переплетите все эти составляющие и украсьте таким венком зеркало в прихожей, и праздничное настроение всякому смотрящемуся в него может быть обеспечено. Можно поздравить таким веночком соседей, друзей и знакомых. Пусть у них тоже заведется такая первосентябрьская традиция.
2: Мамины секреты.
3: Обычно в первый же школьный день детям выдают учебники, а может, некоторые из них вы уже приобрели заранее. У школьников по возвращении домой из школы появляется непреодолимая тяга к рассматриванию только что выданных книжек и пособий. Используйте это их желание для игры. Разложите учебники на стол. Пусть ваш ребенок несколько минут на них посмотрит и отвернется в другую сторону. Теперь пусть перечислит названия учебников и пособий, не пропустив ни одного. Когда это удастся, усложните игру. Спросите, что изображено на обложке географии, а истории, литературы. Теперь насчет подарков. Да-да, если День знаний праздник, то и подарки должны иметь место. Конечно, это будет нечто школьное, но с изюминкой. Необычная ручка, очень красивая тетрадь, набор закладок с любимыми героями мультфильмов, настенный календарь или плакат для расписания уроков. Пусть этот предмет будет сюрпризом. Не показывайте его ребенку, когда будете закупать школьные принадлежности. Но, конечно, успеваемость вашего ребенка зависит не от красоты пенала и яркой обложки дневника. Ему понадобится хорошая память, усидчивость, логическое мышление и упорство в достижении цели. Кто может помочь выработать такие качества? Тот, кто образовал вашего ребенка и вложил в него жизнь. Это наш Творец. Прекрасной традицией многих семей является особенная молитва о детях, произносимая в торжественной обстановке накануне начала учебного года. Это молитва посвящения детей Богу в учебе. Она может проходить в церкви или семейном кругу. Неотъемлемая часть такого торжества – наставление из Библии относительно получения знаний и приобретения мудрости. Дети, которые были посвящены родителями в молитве Богу, сильнее чувствуют свою ответственность за процесс учебы. Они осознают заинтересованность в получении ими знаний как своих родителей, так и самого Бога. И это влияет на отношение ребенка к урокам и учителям, дает заряд поддержки и ободрения на целый учебный год. Прекрасно было бы закончить этот первосентябрьский день приятной семейной беседой за чаем и особенными сладостями. А еще пускай звучит для всех начинающих учебный год особенная музыка и песни о школе. ведь в году так мало подходящих поводов, чтобы слушать их. Пусть же перечень традиций этого дня обогатится еще одной, музыкальной. Очень надеюсь, что круг ваших семейных праздников расширится благодаря такому особенному дню, 1 сентября. Всего вам доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Сегодня мы будем говорить о книге, популярность которой не превзошла еще ни одна книга в мире. Общественный деятель XIX века Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в сознании ее живых, вечно неприходящих глаголов». Итак, перед нами выражение восхищения перед Библией. В чем же ее уникальность? Мы продолжаем разговор с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. И еще у нас в гостях пастор Андрей Анатольевич Костерин. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Итак, только что прозвучало выражение восхищения Библией, Священным Писанием. В чем же его уникальность?
2: Знаете, вот лично я очень согласен с тем выражением Белинского, которое он высказал относительно вот этой книги. Уникальность ее прежде всего в том, что автором этой книги является Бог, наш Творец, наш Создатель. Книга, которая отличается от всех других книг тем, что она имеет такие свойства, как святая, бессмертная. Книга, в которой все сказано, все решено. Книга, которая говорит о вечной жизни. То есть вот эти темы, которые поднимает эта книга, они являются действительно уникальными. Потому что все другие книги, которые мы имеем в этой жизни, будь то художественная литература или детектив, романы, они говорят о земном, о нашем бытии, о взаимоотношениях между людьми. Возможно, раскрывают какие-то пороки или, наоборот, какие-то качества хорошего человека. Но они очень ограничены в своем повествовании. Они иногда не отвечают на все жизненные вопросы человека. Но вот эта книга, лично для меня, она открыла большой спектр размышления вообще о жизни, о смысле. И для меня вот лично, что автором этой книги является Бог, это действительно придает большое значение этой книге именно в моих глазах. Думаю, что, наверное, и Белинский тоже, читая ее, обратил на это внимание.
1: Елена Тихоновна, вы хотите что-то сказать, добавить?
3: Да, уникальность Библии, в частности, еще в том, что она книга, которая... Никакая другая книга не была даже близко такой популярной и такой востребованной, как Библия. Библия переведена полностью или частично на 2300 языков и диалектов. Можем ли мы сказать подобное какой-либо другой книге?
1: Нет подобных книг. Да?
3: Нет подобных. Библия, каждую секунду печатается один экземпляр Библии. Это говорит о чем-то. Библия – это первая настоящая книга по форме. Это первая книга, переведенная на другой язык. Это Септуагинта на греческий, мы знаем, второй век до Рождества Христова. Это первая отпечатанная книга, 15 век Германии. Это первая отпечатанная в России книга, 16-й, середина 16 века. Вот такие факты говорят о необычайной уникальности Библии. И надо еще сказать, что Библия – это самая точная и надежная книга по своей достоверности. Новый и Ветхий Завет – это 66 книг. Эти книги дошли до нас исключительно в том виде, в каком они были написаны. Потому что правила копирования рукопись, особенно Ветхого Завета, были невероятно строгими.
1: То есть мы можем быть уверенными, что то, что писалось тогда, в древние времена, то же самое читаем и мы с вами. И там нет никаких добавлений, исправлений или неточностей.
3: Нет, практически нет. По достоверности, то есть количеству рукописей, по количеству рукописей и по времени от написания Библии и появления первой рукописи, вот по этим показателям, ни одна другая книга древности не может сравниться с Библией.
1: А какие еще мы можем найти или сказать, в каких подтверждениях географической и исторической достоверности Библии? Как мы можем быть уверены в этом?
2: Если мы читаем текст Священного Писания, то события, в основном, которые описаны в Библии, они имели место на определенной территории нашей земли. Угу. В частности, мы говорим с вами о Палестине. Вот. То, что сегодня мы можем найти на этой земле с помощью археологии, угу, каких-то раскопок, угу, то эти все найденные предметы, города раскопанные, они отвечают именно тем...
1: То есть об этих местах упоминается в Библии,
2: совершенно
1: говорится,
2: верно,
1: и
2: верно.
1: Сейчас с помощью раскопок мы это можем все наблюдать, да?
2: Да, угу, совершенно верно.
3: Можно я вернусь еще, да, к вопросу об уникальности, угу, Библии? И хотелось бы отметить, что уникальность Библии в том, что она, если посмотреть на историю ее создания, то, угу, она писалась на протяжении около 1600 лет. Более 40 авторами из разных социальных слоев. Она писалась на трех континентах, на трех языках. И при этом она имеет потрясающую стройность, последовательность, выдержаны все повествовательные линии. Она не противоречива. Все противоречия, на которые любят указывать оппоненты, это кажущиеся. При серьезном исследовании Библии, угу, мы увидим, что там противоречия мнимые. Конечно, противоречия можно создать и искусственно их притянуть, если поставить перед собой такую цель. Угу. Но в случае Библии все противоречия снимаются.
1: Ну, например, какие примеры мы можем привести противоречия и каким образом эти противоречия, собственно, несостоятельны?
3: Противоречия возникают, когда вырывают часть из контекста, когда судят о чем-то, не имея представления там о особенностях той или иной эпохи, о нравах, об обычаях людей. То есть ставят выдать противоречие любой ценой. Какой пример? Ну, можно такой привести. В первых трех Евангелиях Матфея, Марка и Луки один из апостолов назван Варфоломеем. В Евангелии Иоанна этот же апостол назван Нафанаил. Противоречие? Вроде как противоречие.
1: Кажется, что это два разных человека.
3: Это, да, противоречие. Но если учесть, что в те времена человек имел несколько имен, то противоречие снимается.
1: Об этом нужно знать, да?
3: Об этом нужно знать. А не зная об этом, можно создавать противоречие искусственно.
1: Мы вот здесь коснулись раскопок, да, что есть археологические подтверждения

0: Вавилон, Ниневия, Назарет, искались археологами по подсказке Библии, потому что нигде больше в светских хрониках о них не говорилось. Вот это историческая и географическая точность Библии. Можно также привести пример. Ставился под сомнение факт 40-летнего правления царя Соломона.
1: И что вообще была такая личность, да?
0: Да, что была такая личность. Это 1015-975 годы его правления. Раскопки обнаружили дворец царя Соломона, обнаружили то, о чем говорилось в Библии много. Это, например, Соломоновы конюшни в Библии говорится, они обнаружены. Каменоломни Соломона, они обнаружены.
1: А по каким признакам там было понятно, что эти конюшни принадлежали Соломону? Были какие-то надписи найдены?
0: Конечно. Еще много можно привести. И тоже строительство Вавилонской башни.
1: Она найдена?
0: Развалины ее найдены. Найдена старинная рукопись, где говорится о строительстве, светские, где говорится о строительстве такой башни. О Содоме и Гоморре. Те огромные запасы соли, серы, смолы, где когда-то был живописный край и процветали города Содома и Гоморра, говорит о том, что они действительно были разрушены дождем из серы и огня Богом за свое нечестие.
2: Андрей, и на этом пожалуйста. Месте сегодня находится Мертвое море.
0: Да? Мертвое море, да.
2: В котором нет ни одного живого организма. Да. В принципе, не может быть живого организма, потому что концентрация соли очень сильная.
0: Да, да.
3: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Почему мы так уверены, что эта книга, Библия, не человеческого происхождения? Разве ее писали не люди?
2: Совершенно верно. Писали ее люди. Но какие люди? Сама Библия отвечает на этот вопрос следующим образом. Мы читаем с вами из второго послания Петра, 1 глава, 20-21 стихи. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые и Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть Бог побуждал конкретных людей к написанию этой книги для того, чтобы люди впоследствии, будущие поколения, века могли обращаться к этой книге и познавать Бога, узнавать
1: через
2: его
1: исполнение
2: характер.
1: Пророчеств.
2: Через исполнение пророчеств, в том числе, да.
1: Ну, давайте тогда уже конкретно приведем примеры, какие пророчества были описаны в Библии и как они осуществились исторически.
2: Пророчество, скажем, рождения Иисуса Христа. Как произойдет это событие на земле? Каким образом Бог может воплотиться в человека? Об этом было предсказано еще пророком Исаии, 7 глава.
1: Это задолго до рождения Иисуса Христа, да, еще в
2: Ветхозаветные времена? Да, примерно за 500 лет было дано такое пророчество. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Прошло время, и мы действительно читаем исторический факт о том, что в городе Вифлееме был рожден младенец, к которому пришли пастухи, пришли волхвы с востока и назвали его именно Сыном Божиим.
1: А не могло ли это возникнуть волей случая, случайно какие-то обстоятельства? Вот так сошлось все в это время, в этом городе
2: родился. Кроме вот этого
1: пророчества,
2: которое я прочитал, есть еще 300 упоминаний о том, что явление это будет, что будет Мессия, будет Христос, будет Сын Божий, ходить по земле, жить как человек. И все это мы с вами находим подтверждение, читая четыре Евангелия.
1: Эти подтверждения, эти пророчества в точности исполнились потом в жизни Иисуса Христа.
2: Было
1: да?
2: предсказано и место рождения Вифлеем.
0: Мало того, предсказано, что он будет потомком из колена Иуды, из царского дома
2: Совершенно
0: Давида. Это
2: верно.
0: Еще более сужает вот вероятность рождения случайным образом.
2: Была предсказана его деятельность, что он будет совершать на земле, вот, что он будет учить.
0: Учить притчами, совершать чудеса. В Галилее будет служить. У него будет предтеча, что исполнилось в Иоанне Крестителе.
1: Какие еще примеры исполнения пророчеств?
0: Вот поразительные пророчества, которые исполнились в день казни Иисуса Христа.
2: Да.
0: Это предательство ученика за 30 серебряников. Это было пророчество об этом. Причем эти деньги пойдут на покупку земли для погребения странников. Потрясающие подробности. Предсказывалось, что

0: что его будут осмеивать, оплевывать, что его руки пронзят. Это еще предсказание до возникновения распятия как способа казни.
1: Что будет пригвожден на древо, что да. будет висеть между злодеями.
0: Что между злодеями,
1: что его одежду да. будут бросать жребий.
0: Будут жребий бросать.
2: Это да, в псалмах, да, по-моему, описывается?
1: Да.
0: Да, это
2: царь Давид.
1: Царь Давид описывает. Угу.
0: Потрясающе, какое интересное подробное, что кость его не сокрушится. То есть голени ему перебивать, как это было принято, не станут. Потрясающие подробности.
2: А то, что не касается Иисуса Христа, например, нашей жизни, течения жизни
0: вот
2: на земле.
0: Я еще хочу рассказать о пророчестве касательно Иисуса Христа, о времени прихода Спасителя. Это пророчество Даниила о том, что через 69 седьмин придет Христос. 69 седьмин – это 483 года от указа царя Артаксеркса. Это 457 год, 457 год, указ о восстановлении Иерусалима. Угу. Вот если мы считаем от этой даты 69 седьмин, 483 года, мы придем к 27 году. А из Евангелия Луки мы знаем, что служение Иисуса началось в 15-й год правления римского императора Тиберия. Да, из исторических хроник это известно, что это 27-й год. Да. Какое блестящее подтверждение пророчества.
1: Евангелист пишет, что ему было около 30 лет, да, примерно?
0: Да, блестящее подтверждение.
2: А у того же пророка Даниила тоже есть некоторые пророчества, которые исполнились, да, ведь на земле?
0: Да, о судьбе великих мировых держав. Причем, начиная от Вавилона. Это падение его, по-моему, середины VI века, да, до Рождества Христова. Потом Медоперсия, последовательная смена мировых держав, Греция и Римская империя. Это было предсказано Даниилом.
2: То есть было... так оно и произошло, да?
1: Да, причем это событие были показаны во сне языческому царю Навуходоносору.
0: Да.
1: Тоже интересный факт, что Бог общается с каждым человеком на земле. Он каждому может открыть свою правду.
0: И в этом же пророчестве интересно говорится о том, что государства Европы никогда не объединятся в одно.
1: Да.
0: В одно государство. В этом мы можем быть уверены.
2: Можем мы еще привести пример исполнения пророчеств?
0: Да, например, пророчество пророка Исаии о завоевании Иерусалима Вавилоном. Это 598 год до Рождества Христова. А также о том, что Вавилон будет потом завоеван персидским царем Киром. При этом, что удивительно, было названо в пророчестве даже имя царя Кир. Пророчество высказано тогда, когда персидское царство было еще очень слабо, никто не мог предсказать, что оно будет завоевать Вавилон.
2: Да?
0: Удивительное пророчество. И пророк Иеремия тоже сказал, что после 70-летнего плена евреям будет разрешено вернуться на родину. И у Исаии тоже сказано, что потом Кир разрешит вернуться евреям на родину.
2: Так оно и произошло,
0: так,
2: да?
0: Оно и произошло.
2: Это подтверждают какие-то внешние источники исторические, ну, не библейские.
0: Да, исторические
1: были хроники. Находки, рукописи, да, где упоминается и имя царя Кира, и возвращение евреев,
2: да?
1: И самоустройство Иерусалима, восстановление стен, храма.
2: А какие мы можем еще привести доказательства боговдохновленности Священного Писания, что это книга божественного происхождения?
1: Уникальность книги в том, как она могла сохраниться на протяжении столь многих веков ее существования.
2: А в течение какого промежутка времени писалась Библия?
1: Сколько мы уже говорили об этом примерно на протяжении 16 веков. Была написана эта книга на протяжении этого времени. Вот. И за это время эта книга не потерялась, она как-то переживала особые времена гонения, даже преследования. Если мы возьмем с вами уже нашу эру после Рождества Христова, в Средние века, мы видим, что некоторые силы религиозного характера, политического характера, они преследовали эту книгу и пытались каким-то образом ее уничтожить. В XIX веке находились такие ученые, которые пророчествовали о том, что эта книга будет изъята из обихода. И, скажем, Вольтер предсказывал, что эта книга будет, ну, скажем так, уничтожена.
0: А потом Библию начали печатать на собственном станке, печатном станке Вольтера.
1: Вот что удивительно, да. Как Бог делает. Поэтому мы относим ее сохранность к тому, что непосредственно Бог как-то защищал эту книгу
2: И хранил ее, да?
1: Да, через людей, опять же. Находились люди, которые хранили даже, может быть, экземпляры этой книги на фоне мирового сообщества.
2: Ну, в общем-то, многие книги пережили века и сохранились. Почему мы можем привести это доказательство, что вот именно Библия, она не была уничтожена и сохранилась?
1: Например,
2: в пользу Бога вдохновленности.
1: Например, вот некоторые книги подвергались сомнению. Сомнению писания, авторства и так далее. Но опять же, вот археологические раскопки позволили открыть тот интересный факт, что были найдены рукописи, которые были даже ранее датированы, чем те, которые имелись сегодня, имеются сегодня. Вот, например, бедуинский мальчик-пастух, случайно пася скот, бросил камушек в одну из пещер и услышал звон разбившегося кувшина. И потом ученые обнаружили, что в этих кувшинах есть почти все книги Библии, которые были однажды спрятаны ессеями.
2: Ессеи — это кто?
1: Ну, это на то время считалось сектой в глазах иудеев, которые вели такой особый образ жизни. Они жили в пещерах, не в городах, и они тщательным образом переписывали Священное Писание. Ну, скажем, современный язык, можно сказать, что это были своего рода монахи, которые ушли как бы от жизни, стали аскетами. Вот. Даже некоторые утверждают, что Иисус как бы тоже имел отношение к ним, как аскет. Вот. И у них были особые правила переписи Священного Писания. Вот. И они таким образом хранили эти свитки. И когда сравнили рукописи более позднего периода, то обнаружилось, что они идентичны. То есть искажений не было в этих рукописях. Это доказательство того, что Библия – правдивая книга, и она историческая.
2: Достоверная,
1: и достоверная, да?
2: Спасибо.
3: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Ну, коль скоро у нас программа «Происхождение жизни на Земле», и мы говорим о науке в частности, то вот, Елена Тихоновна, можете ли вы привести примеры научных открытий, которые описаны в Священном Писании?
0: Да, Библия поражает своей научной точностью. И она предвосхитила многие открытия, которые были получены учеными сотни и даже тысячи лет спустя. Если бы Библия имела человеческое происхождение, она бы наверняка изобиловала бы научными ошибками, потому что ее писали люди разных социальных слоев, с разным уровнем культуры,
2: да?
0: Образованности и так далее.
2: И сколько... В основном это были простые люди, да, как правило?
0: И простые, и цари, и начальники, и пастухи, и поэты, и врачи.
2: Самые... Никакого отношения к науке не имеющие,
0: нет,
2: да, во всяком
0: самый
2: случае?
0: Широкий спектр. Так вот, сколько было научных ошибок и неточностей, и неправильных представлений об окружающем мире у людей? Ну, например, что Земля покоится на чем-то. Там на слонах, на черепахах,
2: и что она
0: на
2: плоская,
0: кита,
2: да?
0: Что она плоская, о том, что Солнце вращается вокруг Земли, о том, что звезды малочисленны, ну и так далее. Много было таких ошибочных представлений. Так спрашивается, почему они не коснулись абсолютно Библии? Я вот приведу примеры.
2: Пожалуйста.
0: В Библии сказано, он повесил Землю ни на чем. Это Иов 26.7. А законы гравитации были открыты только в 17 веке.
2: И о чем это говорит? Что ни на чем? То есть никаких слонов,
0: никаких
2: черепах
0: слонов
2: не было?
0: Не было.
2: О том, что она круглая, есть свидетельство?
0: О том, что она, да. Он есть
2: вернее,
0: тот,
2: не круглая, а в форме шара.
0: В форме шара.
2: А не плоская.
0: Он есть тот, который восседает над кругом Земли. Исайя 40.22.
2: Исайя – это книга пророка Исаии, да?
0: Да. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Библия говорит о том, что Земля имеет форму шара. Это было подтверждено только в XVI веке, когда мореплаватель Фернандо Магеллан доказал, что Земля круглая. «Неисчислимо небесное воинство» Иеремия 33:22. «Умножи семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». До изобретения микроскопа можно было на небе насчитать порядка тысячи звезд.
2: Но это невооруженным взглядом,
0: да? Конечно. Но это никак не неисчислимое количество. А современная астрономия нам открыла, что звезды действительно неисчислимы.
2: То есть и сосчитать-то их невозможно, даже с помощью
0: да?
2: с помощью телескопа.
0: А откуда автор Библии, один из авторов, мог об этом знать?
2: То есть это мог сказать ему только?
0: Только Бог. Господь. Угу. Библия дает прямое указание на второй закон термодинамики.
2: Угу. Где там это говорится?
0: В Псалме 101 мы читаем: «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Угу. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их». Угу. Еще одно очень интересный пример – в Бытие 1.16 мы читаем: «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью». Угу. Луна и Солнце выглядят примерно одинаково по размерам.
2: Когда мы смотрим с Земли,
0: на них, они примерно одинаковы. Откуда автор Библии мог знать, что одно светило большее, а другое меньшее?
2: Интересный вопрос. Откуда?
1: Я тоже знаю одно место, о строении Земли, интересно,
2: да,
1: пишет
2: в
1: книге Иова, 28 глава, 5 стих. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». То есть вот здесь говорится о том, что вот это извержение вулканов, огнедышащая магма, да, которая вытекает из них.
0: Мы знаем, что внутри Земли расплавленное ядро есть. Угу.
2: Да. Это уже было гораздо позже, стало известно, да?
1: Это написано в самой, так скажем, самой древней книге Иова, да, которая была написана первой.
2: Угу. Спасибо. А какие еще открытия в области медицины были предвосхищены Библией?
0: Библия утверждает, что все живое размножается по роду своему. Угу. Только в XIX веке Луи Пастер доказал, что все живое от живого. А Грегор Мендель открыл законы генетики. «Душа всякого тела есть кровь», читаем мы в Библии. Как узнал Моисей о том, что кровь необходима и жизнь возможна только благодаря крови, которая несет питательные вещества клеткам, кислород? Откуда он мог знать? Потому что в то время люди считали, что кровь – это источник болезни, и практиковали кровопускание.
2: Там еще говорится в Священном Писании, что не ешь мясо и пищу вместе с кровью, ибо в ней душа, да, живая.
0: Да. В книгах «Исход», «Левит», «Числа» изложены санитарно-гигиенические правила, которые намного опередили свое время. Например, в Библии говорится о необходимости карантинных мероприятий при инфекционных заболеваниях, о уничтожении очагов инфекции, уничтожении зараженной посуды или очищении ее. Говорится о том, что необходимо закапывать экскременты, не прикасаться к мертвецам и мертвым животным, о том, что можно употреблять в пищу только чистую пищу.
2: А что такое чистая пища? Давайте уточним.
0: А нельзя нечистую. К нечистой Библия относит хищников, падальщиков, которые питаются отбросами. Вот на таких животных, на их употребление в качестве мяса, Библия налагает запрет. Она налагает запрет на употребление мяса животного, умершего своей смертью. Еще...
2: Даже если это животное относится к чистому, да?
0: Да, но если оно своей смертью, то есть оно, видимо,
2: после этого есть
0: было больное. В Библии есть запреты на близкородственные браки, о том, что в жизни человека существуют семидневные ритмы, и ему необходим день отдыха. Об этом Моисей знал, а наука это открыла вот в настоящее время.
2: Сказано: 6 дней работы, 1/7 не дела, никакого дела.
0: Да, человеку необходим день отдыха. Ну и многое другое. Можно еще отметить грандиозное строение Ноева ковчега. Это пример гидротехнического совершенства. Этот ковчег практически не мог быть опрокинутым, потому что соотношение его ширины, длины и высоты, это 25, 150 и 15 метров, оптимальные и для ходовых качеств, и для вот штормовых, и в штормовых условиях. Современные проектировщики поражаются этому.
2: А используют они как-то то, что было предложено Богом сейчас, в строении современных?
0: Думаю, что используют. В природе используют.
2: Интересно.
0: Из Библии тоже берут подсказки.
1: Размеры ковчега – это размеры современных лайнеров,
0: да,
1: морских, океанских.
2: Еще мы можем привести какие-то свидетельства?
1: Да, у меня есть еще такой интересный факт, который говорит о нас, о людях. Это книга Иова, 37 глава, 7 стих. «Он, то есть Бог, полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его».
2: О чем это говорит?
1: Сегодня криминалисты используют вот это свойство человека как...
0: Дактилоскопия,
1: да. То есть используют отпечатки пальцев, потому что они уникальны, неповторимы.
2: У каждого человека свой рисунок, да?
1: И по этим отпечаткам находят даже преступников и не ошибаются.
2: Да, интересный факт. Вот в той же книге Иова, о которой мы сегодня много говорим, когда Господь отвечает Иову на вопросы, Он говорит: «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиля?» Интересное понятие, о чем здесь идет речь. Что такое Хим и Кисиль? Вообще, как это относится к наукам, может быть,
0: вообще
2: современно?
0: Вообще Господь задает 70 вопросов Иову и раскрывает ему особенности мироздания, как он творил, и некоторые тайны открывает. Наука на некоторые вопросы ответила, но не на все. Вот, в частности, этот пример. Хим – это созвездие Плеяды. А Кисиль – это созвездие Орион. Смысл этого вопроса прояснился недавно, когда ученые обнаружили, что звезды Ориона разбегаются, то есть меняют свое положение друг относительно друга. Узы разрешены. В то время как созвездие Плеяды, звезды этого созвездия, они статичны, они не меняют положение друг относительно друга. И все 250 звезд Плеяд, во много раз больше, чем наше Солнце, летят в космосе с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении. То есть они расположение свое астрономы не видят, что они меняют положение друг относительно друга. То есть узы...
2: Вот этот узел, да?
0: Да, узы связаны. Откуда Иов мог знать об этом?
2: Причем напомним, что это самая древняя книга, которая была записана, написана задолго вообще до того, как вообще что-то люди знали о звездах.
0: Удивительный пример.
2: Да. Спасибо, Елена Тихоновна, спасибо, Андрей Анатольевич, за столь содержательную беседу. Мы продолжим разговор об участии Бога в жизни человека в следующей программе. Английский физик XIX века Майкл Фарадей писал: «Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу «Откровение». На самом деле научных данных, которые подтверждают написанное в Библии, гораздо больше, чем полагает большинство людей. В нашем поиске истины наука и Библия могут стать добрыми спутниками, дополняющими и поддерживающими друг друга. И поэтому затянувшийся вопрос «Где же истина?» в науке или в Писании, лучше переформулировать так. Какую истину я нахожу, когда изучаю и науку, и Писание? Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новой встречи.
3: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

Сквозь года, облачившись скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медь.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блаженнее быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: чувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание, откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы начинаем 6 главу исследовать первого послания Коринфянам. И в первых стихах Павел затрагивает тему о судебных тяжбах христиан в светских судах. Может быть, что для кого-то это обычная практика, но только не для христиан. Если христианин читает иногда свою Библию, то там ясно сказано о том, что подобное явление между верующими недопустимо. На первый взгляд кажется, что Павел меняет тему, которая начинается в 5 главе. Вы помните, как он укоряет коринфян за то, что в их среде не принимаются дисциплинарные меры по отношению к виновнику в кровосмесительных связях с мачехой? В заключительной части 6 главы он возвращается к теме внебрачных отношений. Вы можете спросить, разве за похоть судят? Ответ в том, что все это является одной из форм похоти и вожделения. Судебные иски свидетельствуют о духовной незрелости и алчности, стремлении удовлетворить материальный или моральный ущерб. Судебный иск – это попытка силовым методом доказать свою правоту, что и является одной из форм похоти. Что такое похоть? Это одержимость желанием. Вот почему человек, который одержим жадностью, который всеми доступными и недоступными методами отстаивает свои права, ища материальную выгоду, виновен в преступной похоти, потому что материальная выгода стоит у него на первом месте. В этой части главы Павел заявляет, что судебные иски между братьями неразумны, постыдны и свидетельствуют о духовной незрелости. Мы читаем с 1 стиха. «Как смеет кто из вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Очевидно, в греческих городах каждый гражданин был более или менее юристом, который мог быть или слушателем судебного заседания, или заниматься разбирательством споров в суде. Греки были известны своей страстью ходить по судам и принимать участие в каких-либо судебных тяжбах, что было частью их образа жизни. Естественно, что некоторые греки ввели эту пагубную практику в церковь. Спорили на площади, стали спорить и в церкви. Это во-первых. Во-вторых, церковные недоразумения стали выносить на светский суд, чем явно шокировали Павла. Его иудейское прошлое и воспитание вызывали в нем бурный протест против подобной практики, а его христианские принципы укрепляли его в этом мнении. «Всякий судящийся с братом своим, — говорит апостол, — неразумен». В чем выражалось неразумие этих людей? Какая дерзкая самоуверенность судиться у нечестивых? Такие люди не думают о той травме, которую они наносят другим. Павел обращается к их благоразумию. Два вопроса. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? И разве не знаете, что мы будем судить ангелов? В этой главе апостол несколько раз спрашивает, разве не знаете? Все дело в том, что они знали об этом. Они обладали достаточным теологическим знанием, чем весьма гордились. Вопросы Павла соответствовали тому знанию, которое уже имели коринфяне. Несомненно, что Павел ссылается на учение Христа и послание апостолов, где ясно сказано, что святые разделят престол с Христом после его возвращения на землю. Святые будут царствовать с Христом и будут судить с ним мир и падших ангелов. Почему мы не можем делать этого на земле? Потому что мы не знаем мотивации человеческих поступков, не знаем их сердец и не можем читать их мысли. Помните, в 4 главе Павел пишет, что только Господь, когда придет, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Нужно сказать, что Павел никоим образом не желал принизить судебную практику тех дней. Он уважал римский закон и сам прибегал к его защите. Но он подчеркивает, что человеческие законы по своей природе бывают ограниченными и поверхностными, потому что судят только внешние поступки, но не побуждения и сердечные мотивы. Человеческий закон запрещает присяжным, судьям и прокурорам проводить расследование внутренних побуждений подсудимого. Поэтому человеческий закон может судить только на поверхностном уровне. Павел обращается к здравому смыслу коринфян. Если вы научились в вашей жизни смотреть глубже внешних поступков, тогда вы можете компетентно судить все спорные вопросы в вашей среде без обращения в светские суды. Затем апостол продолжает. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Подумаем об этом. Мы немного знаем об ангелах. Они превосходят нас по своей природе. И все же удивительно утверждение Писания о том, что Бог приготавливает народ, который сможет судить мотивацию и сокровенные желания, который однажды сядет на престоле с ним, чтобы судить падших ангелов». Есть две ссылки в Новом Завете о суде над ангелами. Мы помним заявление Петра, второе послание Петра, вторую главу и четвертый стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Также в послании к Иуде мы читаем шестой стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Я не думаю, чтобы Павел призывал коринфян пренебрегать государственным законом. Невозможно не подчиняться закону общества, в котором живешь. Если судебные иски возбуждены против граждан, им нужно защитить себя. Против самого Павла было возбуждено судебное дело, и ему пришлось просить суда у кесаря для своей защиты. В определенных случаях, по крайней мере, это может быть единственный путь в поисках справедливости. Но Павел заявляет, что христианам неприлично и неверно судиться друг с другом в светских судах, ища справедливости в человеческих законах. Судебное разбирательство между братьями в светских судах – постыдное дело для церкви. И мы читаем с 4 стиха. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Разве нет среди вас разумных? Павлу трудно было поверить в то, что коринфяне до такой степени отошли от учения Христа. Он отмечает в этой ситуации два положения. Судебные тяжбы в светских судах – постыдное дело для христианина, потому что они являются нижним уровнем судебного разбирательства. Как мы и читали в 7 стихе, «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой». Ходить в суд, а особенно судиться с братом во Христе, значит пасть намного ниже норм, установленных христианством. Задолго до этого Платон сказал, что благочестивый человек предпочтет страдать несправедливо, нежели поступать несправедливо. Христианин скорее перенесет оскорбление, утрату и причиненный ему вред, нежели сделает попытку навлечь все это на другого, тем более, если этот другой является его братом во Христе. Месть вообще не христианское дело. К тому же Павел указывает на ограниченность светского суда, потому что неверующим неведомы отношения между христианами. Им непонятна концепция отцовства Бога и верующих как одной семьи. Они также не понимают, что верующие являются членами одного тела. Они не видят взаимоотношений верующих с Христом. По этим причинам неверующие не могут судить спорные вопросы верующих. Кто бы ни выиграл на суде, Евангелие будет нанесен ущерб, и церковь будет унижена в глазах мира. Члены церкви отвечают за авторитет церкви и потому должны сами искать возможность разрешить свои недоразумения. Как могут люди мира найти покой своей душе в церкви, если ее члены агрессивно сражаются друг с другом и решают свои проблемы силовыми методами? Они могут подумать, вы, христиане, ничуть не лучше, чем мы. Между нами нет никакого различия. Вы судитесь друг с другом и силой доказываете свою правоту. Что вы можете предложить нам? Второе. Если спорные вопросы верующих будут решаться в светских судах, то исключается возможность принятия альтернативных решений. Что вы будете делать в случае, если вы заключили соглашение с братом, и он должен вам деньги? У него есть деньги, чтобы возвратить долг, но что, если он решил использовать их для других целей? Какое решение примет светский суд? Деньги нужно вернуть силой закона. Для этого и существуют суды, чтобы принудить силой возвратить долг. Так вы можете доказать свою правоту силой закона, но силовое давление неприлично христианам. Фактически Павел говорит, что если христиане поступают подобным образом, тогда не остается места альтернативе. Павел задает вопрос, неужели нет между вами ни одного разумного, кто бы рассудил между братьями? Разве нет у вас разумного или нет у вас совета, чтобы разрешать подобные проблемы? Между христианами могут возникнуть спорные ситуации, но они должны решаться мирным путем, без применения насилия. В церкви всегда найдутся люди более компетентные в решении спорных вопросов, нежели светские суды, потому что они сами могут судить. При решении любых спорных вопросов есть альтернатива. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Скорбь, переживаемая одним членом, является значительно меньшим злом для церкви, нежели ущерб, причиненный братьями посредством тяжб, рассматриваемых в светских судах. Христианин прежде всего думает о деле Христа, а не о том, как избежать потери в своем деле. «Или не знаете?» – спрашивает апостол Павел. Помните, в 6 главе он говорит с 9 стиха, «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют?» Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни хищники. Царство Божие не наследует. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это предостережение тем, кто обижает и отнимает. Павел обращается к ним. Подумайте, когда вы агрессивно отстаиваете свои права, возбуждая судебные тяжбы друг с другом, то не поступаете ли как неправедные лихаимцы и хищники, которые Божьего Царства не наследуют? Ваш изворотливый, жадный и эгоистичный характер не соответствует той бескорыстной и кроткой любви, которая будет отличительной чертой обитателей рая. Будут ли оправданы ваши действия Богом? Все желающие наследовать Царство Божье должны отказаться от образа жизни земного царства, где успех достигается с помощью насилия. Итак, церковь в Коринфе, как вообще всякая церковь всегда и везде, была призвана свидетельствовать о трех принципах Царствия Небесного. Церковь – это символ Царства Божия, указывающий на его истинную природу. Поэтому поведение членов церкви не может определяться произвольно принятыми нормами светской морали, а должно основываться на твердых принципах Царства Божия, провозглашенных Иисусом Христом. Таким образом, неправедные Царство Божие не наследуют, ибо Господь праведен во всех путях своих. По существу они сами лишают себя царства праведного Бога, так как самостоятельно выбирают тот или иной образ жизни, который определяет их непригодность быть гражданами

Возможно ли полное изменение жизни? Вспомним евангельский пример от Закхея из Иерихона, когда Иисус посетил его дом. Евангелие от Луки, 19 глава, с 8 стиха читаем. «Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Обратите внимание, Захей воздал вчетверо тем, кого он обкрадывал. Ни у кого не вызывал сомнения факт обращения его, потому что образ жизни Захея изменился мгновенно. Это и есть то, о чем Павел говорит во втором послании к Тимофею, во второй главе и в 19 стихе. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это и есть образ жизни верующего в Христа. Жизнь, в которой нет места пьянству, блудодеянию, внебрачным связям, идолопоклонству, сексуальным меньшинствам, воровству, хищничеству и так далее. Это все никак не согласуется с христианством. Те, кто продолжают поступать подобным образом, никогда не были истинными христианами. Заметьте, как Павел заканчивает свое предостережение. «И такими были некоторые из вас». Некоторые из вас когда-то были такими, обращается апостол Павел к Коринфянам. «Но Христос омыл, освятил и оправдал вас». О христианстве можно судить по силе Божьей, способной изменять образ жизни тех, которые практиковали самые низменные пороки человеческого общества. Евангелие сделано детьми Божьими и тех людей, которые не имели прежде чувства стыда. В Коринфе, как и во всем мире, имелись люди, которые были живыми свидетелями силы Христа. Власть Господня сильна и сегодня. Никто не может сам изменить себя. Лишь Христос в силах изменить жизнь любого человека. Между языческой и христианской литературой того времени видно поразительнейшее отличие. Сенека, современник Павла, пишет, что люди жаждут опустившиеся руки, которая подняла бы их. По свидетельству Сенеки, люди в высшей степени сознают свою слабость и неспособность совладать с самыми насущными проблемами. «Люди любят свои пороки, — говорит он в отчаянии, — и одновременно ненавидят их». Он сам называл себя невыносимым человеком. И в этот мир, сознающий свой неизбежный упадок, который уже ничто не могло остановить, вошла сияющая сила христианской религии, обладающая победоносной силой обновления. Нужно признать, что хотя Бог и проявляет верховную инициативу в спасении людей, от самих людей ожидается желание и стремление очиститься от прежней жизни. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Алкать и жаждать праведности Божьей означает также желание освободиться от силы греха в нашей повседневной жизни, которая делает нас рабами дурных привычек и неправильных отношений. Праведность Божья воплотилась во Христе. Мы принимаем праведность, принимая Его. Праведность обретается не тяжелой борьбой и не изнурительным испытанием, не дарами или жертвами. Она безвозмездно дается каждой душе, которая жаждет и алчит ее. В замечательной книге это написано Елены Вайт «Правила счастливой жизни». Евангелие Христа спасает грешника не только от наказания за грех, но и от господствующей силы греха в его повседневной жизни.
Вместо похотливой и губительной страсти Бог предлагает блуднику, идолослужителю, прелюбодею, мужеложнику, вору,

лихоимцу, пьянице, злоречивому, хищнику, чистоту сердца. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Обетование о насыщении относится как к настоящему, так и будущему времени. Именно Бог даром насыщает каждого приходящего к Нему. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это обетование Божье абсолютно. Все алчущие и жаждущие праведности насытятся. Сегодня они насыщаются Божьей оправдывающей праведностью, поскольку уже избавлены от наказания за грех. Всякий же день они будут насыщаться Божьей освящающей праведностью, поскольку им дана победа над силой греха. И при втором пришествии Христа они наполнятся прославляющей праведностью, когда будут избавлены от присутствия греха. Немного найдется в Новом Завете таких волнующих и сильных высказываний, как эта, не обращающая на себя внимания фраза: «И таковыми были некоторые из вас». Нельзя забывать, какой безнравственной помойкой был Коринф в дни апостола Павла. Не было на земле силы, которая могла бы преобразить эту разноликую массу христиан, которых Павел так любил глубоко, что в одном только послании 12 раз назвал их братьями. Вспомним, в каком страхе он шел возвещать им Евангелие Царства. Освободить этих людей от пагубного влияния неистующих пороков могло только Божье милосердие. Да, воистину Бог может спасти всех, приходящих к Нему верой в Иисуса Христа. Обращение делает видимым различие в образе жизни, не так ли? Многие христиане в Коринфе были живым свидетельством того, что изощренной греческой мудрости Бог противопоставляет не интеллектуальные аргументы, а преображенные жизни. Величайшим чудом тогдашнего мира было существование христианской церкви в таком городе. Но, к сожалению, не все коринфские верующие искренне раскаялись и изменили образ жизни. Всего лишь некоторые. Что означает быть истинно обращенным? Оставить дела тьмы. То есть засвидетельствовать миру, что между детьми Божьими не может быть распри и раздоров. Это значит показать миру, что любовь агапы не ищет своего. Как мы читаем в первом послании к Коринфянам, 13 главе, с 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Каким действием побуждает человека дух эгоизма? «Я буду отстаивать свои права любой ценой». Но это не дух истинного христианина, который предпочтет лучше быть обманутым и понести ущерб, нежели произносить имя Господа Бога своего напрасно. Проповедь Евангелия должна быть подтверждена жизнью проповедующих. Если наша жизнь не изменилась, то не скажут ли нам мирские люди: «Ваше Евангелие ничем не отличается от наших моральных кодексов. Нам не интересно слушать вас». Но может быть, что кому-то из нас все сказанное мной не имеет никакого отношения? Я был бы рад увидеть такого христианина. Но это касается, хоть и в малейшей степени, многих из нас, не так ли?
Слово Божье прямолинейно и верно. Оно способно возвысить нас от мелочных ссор и обид, потому что помогает нам увидеть мотивацию поступков Христа, чтобы и нам быть подобными Ему в этом мире. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Стратегия, которая, как вы догадались, называется сейчас «физические упражнения». Это регулярные физические упражнения, но почему и как они связаны именно с курением, мы об этом сейчас поговорим. Самое что ни на есть прямое отношение, как отмечают ученые, отвечая коротко, физические упражнения способны дать человеку то, что не вызывает побочные эффекты, но в то же самое время вы имеете преимущества, которые, по мнению табачников, достижимы только с помощью табакокурения. И в этом случае мы даем аналогичную замену одного другим. Это очень важный фактор, чтобы мы заменили табакокурение внутри головного мозга альтернативой физических упражнений. Именно поэтому по телевидению, когда представляют самые разнообразные тренажеры, каждый раз подчеркивают, если вы хотите бросить курить, то вы должны заниматься на наших тренажерах. Но на самом деле любая физическая активность, будь то гантели, будь то скакалка, будь то любой какой-то другой вид физических упражнений, поможет вам. Вспомним для этого нервную систему, ее тело, клетка, аксоны, дендриты, прохождение по ним импульсом. Как раз наглядно мы можем посмотреть, мы привыкли с вами табачиться. И вот в этот момент импульс переходит из клетки к другой клетке. На расстоянии синапса никотин помогает пройти импульсу без проблем. Но человек бросил травиться сигаретами, а бутоны, те утолщения, которые образуются на нервных клетках, напоминают ему легкий путь успокоения, напоминают ему путь, когда ему можно расслабиться. Но в данном случае, имея физические упражнения как альтернативу, мы получаем с вами совершенно другую дорогу. И она заменяет старую привычку. И мы также получаем эффект расслабления, мы получаем эффект успокоение, потому что когда человек начинает двигаться в этот самый момент, в его мозге образуются эндорфины, голубой гормон, который способствует расслаблению, гормон, который не получите вы никаким другим путем, если только вы не будете делать физических упражнений. Тропой курения мы часто пользовались, и она ослабевает, если мы выполняем физические упражнения. Другими словами, вы идете по тропинке один раз, второй раз, третий раз, и уже там образовалась хорошая дорога. Уже потом магистраль по ней провели, уже по ней ездит большое количество машин. А если старую дорогу человек не использует, то в конечном итоге она разрушается, за ней не ухаживают. Вот это мы и достигаем с помощью физических упражнений. Выполняя физические упражнения в любом виде, средней нагрузки, мы поддерживаем тем самым свой организм и способствуем самым разнообразным другим эффектам, которые сами по себе также очень важны для нас. Например, мы с помощью физических упражнений контролируем свой вес в норме, поддерживаем его на том уровне, который необходим. Мы развиваем мускулатуру, способствуем сжиганию жира, лишних калорий. Вы знаете, что умеренные физические упражнения понижают аппетит вследствие временного повышения сахара в крови. Это очень важно на первых этапах, когда вы бросили травиться сигаретами, и вам все время хочется поесть. А если не поесть, значит покурить. Увеличение объема легких. Стратегия, помните, глубокое дыхание. Нормализуется наш глубокий естественный вдох. Еще один эффект. Улучшается сон. Особенно для тех, кто мучается бессонницей из-за того, что он не травится сигаретами. Дело в том, что для отдыха центральной нервной системы нам нужен полноценный сон. И физические упражнения помогают нам его достигнуть. Они напрягают организм, а потом расслабляют его. Физическая нагрузка снимает усталость. Это феномен, вроде бы никак не связанный с физическими упражнениями. Ведь физические упражнения – это какой-никакой труд. Однако же исследования показывают, что улучшается нервная система вместе с сердечно-сосудистой системой. Как они взаимосвязаны? Дело в том, что когда сердечно-сосудистая система лучше себя чувствует, она чувствует себя лучше, потому что сама по себе нагрузка укрепляет нашу сердечную мышцу, и мы лучше справляемся с тяжелой нагрузкой в последующем. Подсчитано, что количество крови, перекачиваемое сердцем в покое, составляет в течение жизни порядка 13 танкеров, каждый из которых содержит 1 миллион бочек. Кажется, мы должны беречь свое сердце, но все наоборот. Тренированное сердце бьется сильнее по сравнению с нетренированным сердцем. Происходит экономия ударов. Тренированное сердце бьется 60 ударов в минуту, а нетренированное совершает около 80 ударов. Сердце в этом случае экономит 28 тысяч ударов. Вот такая математика. Наше сердце имеет коллатерали. Это следующий пункт. Недоразвитые такие сосуды, они развиваются благодаря физкультуре. И представьте, кровоснабжение улучшается ввиду поставки крови уже не по одной ветке, а по двум-трем, благодаря физическим упражнениям. Для чего это важно? У вас настал тяжелый трудовой день. Очень много нагрузок. При нетренированном сердце кровоснабжение недостаточное, так как из-за отсутствия физических упражнений это приводит к недоразвитости коллатералей. В итоге наступит кислородное голодание сердечной мышцы и появится общая мышечная усталость. С тренированным сердцем ничего подобного не произойдет. Оно получит кислород в полной мере по дополнительным сосудам. Меньше будем утомляться, и тем самым меньше будет желания браться за сигарету. Ваша сердечно-сосудистая деятельность изрядно пострадала от действия табака. Физкультура поможет ее восстановить. Сокращение сердечного ритма. Мы только что сказали, выносливее сердце к инфарктам. Улучшается оксигенация миокарда, то есть насыщение сердца кислородом. Ну и, конечно же, еще один эффект. Если у вас гипертония, физкультура, как известно, понижает давление. И что наоборот интересно, когда у вас гипотония, то есть наоборот пониженное давление, физические упражнения повысят его. Нам это так же важно, как эффект для улучшения общего состояния. Уменьшение количества стресса и депрессии. Я считаю, что это самый наиважнейший фактор. Доктор Ганс Селье, мировой авторитет в области стресса, очень легко продемонстрировал эксперимент с двумя группами мышей и доказал важность физических упражнений. Одна группа в течение месяца содержалась в клетке, где не было никаких условий для движения. Затем их подвергали ряду неприятных испытаний. Электрические импульсы, необычный шум и мигающий свет – вот то, что было в виде стресса представлено этим мышам. И мыши не смогли это вынести. Все они за короткое время умерли. Другая же группа мышей, она имела специальное колесо в клетке и по несколько часов в день выполняла там своего рода бег. Когда их поместили в такие же неблагоприятные условия, это не произвело на них никакого воздействия. Они играли, бегали по вращающемуся колесу, хорошо ели, спали и продолжали жить без каких-либо признаков неудовольствий. Разве это нам не говорит о том, что важно для нас выполнять физические упражнения, если мы хотим справиться с ежедневным стрессом? Необычность воздействия физических упражнений на изменения в лучшую сторону характера человека. Вот еще один ряд исследований. Этот феномен объясняется тем, что при регулярных физических нагрузках количество антидепрессивных гормонов удваивается. Это гормоны, которые устраняют депрессию, которая могла произойти, передают человеку бодрость, оптимизм, способствуют спокойному, ровному поведению. Кроме того, физические упражнения способствуют расслаблению мышц. Когда мы часто находимся в напряжении, мы становимся такие, знаете, вот сжатые. Но вы будете чувствовать себя лучше, Вы будете, значит, меньше гневаться и раздражаться благодаря тому, как показало одно исследование, что энергичная, даже 15-минутная ходьба снимает нервно-мышечное напряжение более эффективно, чем 400 мл транквилизаторов, таких как Эллениум или Реланиум. Они способствуют физические упражнения также умственным способностям, дают дополнительную энергию и делают нас работоспособными, отдаляя порог усталости. Улучшение обмена веществ. Вы делаете профилактику и лечение целого ряда болезней. Я могу продолжать и продолжать говорить о многих эффектах физических упражнений. И все это будет говорить нам о том, что эта стратегия обязательно должна у вас быть. Любые физические упражнения средней интенсивности. Вы можете присаживаться, вы можете прыгать на скакалке. Делайте все, что угодно. Главное, делайте. И это даст свой эффект. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И мы уже закончили книгу «Исход» и приступаем к книге «Левит», которая тоже не носит такого названия в еврейском оригинале. Книга, название «Левит», оно является тоже названием, которое было дано уже в греческом переводе. А сама книга и недельная глава, которую мы с вами будем сегодня проходить, называется «Вайкра». Книга «Вайкра» идет в строгой логической последовательности после того последнего события, о котором мы с вами изучали в предыдущей недельной главе. Потому что в предыдущей недельной главе, заканчивая книгу «Исход», облако славы Божьей опускается на святое святых, и Господь начинает пребывать в своем храме, в скинии собрания, а следующая недельная глава уже начинается такими словами: «И воззвал Господь Моисею, говоря ему, из скинии собрания». Постоянно будут эти слова в книге «Левит» встречаться. Господь продолжает открываться Моисею, но уже не на горе Синай, а Моисей заходит туда, в скинию собрания, и разговаривает с Господом. Потому что святилище поставлено, святилище помазано, ежедневное служение, понятно, что происходит. Но тем не менее существует еще целый ряд служений, которые в скинии происходят. Как мы говорим, говоря о служении во святилище, как уподобляя его симфонии, которую играет оркестр, мы говорим о том, что ежедневное служение – это, что ли, ритмическая группа, которая задает нам определенный ритмический рисунок. Но туда вплетаются уже непосредственно определенные партии. И что мы с вами будем видеть в книге «Вайкра», в тех недельных главах, которые мы будем с вами разбирать, это то, что Моисей получает указания относительно жертв, которые лично может человек принести в храм, относительно ежегодных служений, еженедельных служений и ежемесячных служений, которые происходят во святилище. Наша недельная глава посвящена личным жертвам, которые может человек принести во святилище. Мы видим сразу здесь, в первой главе, идет у нас такое вступление: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». То есть, кто из вас хочет принести жертву Господу. Таких жертвоприношений или ритуалов всего 5 в книге, в нашей недельной главе. Это все ритуалы, которые может совершить человек во святилище. Первый ритуал – это всесожжение, или называется «Ола», что означает «восходящий вверх». Затем идет хлебное приношение или минха, которое тоже совершать может человек. Затем идет мирная жертва. Эту жертву совершают тоже по желанию. И поэтому вот это у нас таких 3 жертвы, которые совершаются по желанию человека. Мы только что прочитали: «Если кто из вас хочет принести жертву Господу». по желанию это совершается. И разные здесь жертвы есть в всесожжении и в мирной жертве. Есть, например, жертва тельца, есть, например, жертва из мелкого скота или из овец, или из коз, есть жертва из птиц, ну и минха, то есть хлебное приношение, это тоже своего рода жертва уже для тех людей, которые настолько бедны, что они не в состоянии больше ничего себе позволить, но тем не менее они все равно могут прийти в храм и тоже могут принести жертвоприношение. Это существенное отличие храмового служения в Древнем Израиле от языческих храмовых служений, где определенные люди просто не в состоянии ничего принести в храм, потому что у них просто вообще ничего нет за душой. И, например, есть определенные, допустим, вот касты, если даже взять Индия, индуизм – это языческая религия, то там есть такая каста, которая называется неприкасаемые, которые не могут войти в храм. Эти люди ничего туда не могут принести, они являются изгоями. В храмовом служении здесь социальное положение человека не является препятствием для доступа к Богу. Мирная жертва – это тоже жертва, которая приносится по желанию. Мы видим, что она приносится от обета или по усердию. Позже в книге Второзакония, в последующих наших недельных главах, мы поймем, что мирные жертвы – это в основном были такие пиршества, пиршества, которые прославляли Бога, которые происходили как раз там, где находился храм, куда люди сносили свои приношения. Если жертва всесожжения, она полностью сожигалась, то мирная жертва, от нее сожигался только тук. Некоторые исследователи шутят, что Господь очень хорошо знал, что человеку не полезно. Конечно, в той культуре, а особенно на Ближнем Востоке, самой вкусной считается самая жирная часть. Даже сегодня у бедуинов есть такой обычай: самых дорогих гостей они режут барана и раздают самым дорогим вот такой внутренний жир надпочечный в районе печени, такой курдюк, то, что называется, тоже дают. Ну, а самому почетному гостю обычно дают покушать глаз. Вот, это такое понятие. А Бог, Он знал, что сие для человека не полезно, хотя человек думает, что это самое вкусное. И Он говорит: ты хочешь мирную жертву кушать – кушай. Только весь вот этот жир давай соберем и на жертвеннике сожжем. То есть человека приучали отдавать Богу самое дорогое, но на самом деле Бог-то знал, что это самое дорогое. Другое, оно человеку как раз меньше всего нужно. Мирная жертва – это было такое благодарственное пиршество, на которое, забрав мясо после жертвоприношения и отдав, соответственно, порцию священнику, человек мог пригласить гостей и радоваться, и веселиться перед Господом. Это то, что называется добровольное жертвоприношение. Однако же 4 и 5 главы книги Левит описывают нам уже недобровольные жертвоприношения. Жертвоприношение, которое необходимо было принести уже грешнику, который согрешил. Если человек оступился где-то, если человек чего-то такого сделал, что нарушает заповеди Божьи, если потом это ему становится известным, он виноват, он виновен, он должен был принести жертву за грех или жертву повинности. Разница между жертвой за грех и жертвой повинности заключается лишь в том, что ритуал один и тот же, но жертва повинности включала еще возмещение ущерба, который человек мог нанести этим грехом. Или что-то скрыто, или что-то украдено. И поэтому, например, Бог говорит, если кто-то совершил что-то против посвященного Господу, он должен полностью восстановить и тогда только принести покаянную жертву повинности. И мы видим тоже, что разный социальный статус человека определяет размер жертвоприношения. Если человек ездит на 600-м Мерседесе, то ему надо принести тельца. Если человек ездит на Форде, то ему надо принести овна или козла, потому что особи мужеского пола, они всегда дороже. Ну, если человек ездит на автобусе на работу, то ему тогда козу или овцу. А если человек уже такой бедный, что или имеет инвалидность, или уже на пенсии, ну, то можно принести птичек. Опять мы видим, все эти жертвоприношения, они определенным образом имеют градацию в зависимости от социального статуса человека. Но в данном случае уже выбора нет. Это уже не жертва по желанию, а это происходит жертвоприношение, потому что мы видим, что человек что-то сделал, и он должен ее принести, если он хочет сохранить взаимоотношения с Богом. В чем же отличие этих жертвоприношений и что они, в общем-то, символизируют? Давайте пронаблюдаем. Вернемся к жертве всесожжения. Жертве, о которой мы уже знаем, потому что именно ежедневные жертвы всесожжения, они обеспечивают постоянную работу святилища. Это одна из интегральных частей ежедневного постоянного служения во святилище. Но человек тоже мог принести жертву всесожжения. Мы видим на примерах Давида и других библейских героев, когда у этих людей имелась проблема с Богом, и человек отступал. Жертва всесожжения – это своего рода перезаключение завета с Богом, восстановление взаимоотношений. И мы здесь видим, как начинается и как проходит этот ритуал. Четвертый текст. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения», первая глава, четвертый текст. И дальше написано: «И приобретет он благоволение в очищение грехов его». Что мы видим с вами? Еще ничего не происходит с жертвой, еще никакого действия не произведено, только лишь возлагается рука, и уже происходит очищение этого человека. Он уже приобретает благоволение. Все дальнейшие действия, они уже происходят, но человек уже очищен. Человек получил благоволение перед лицом Господа. Все остальное делают священники. Они кропят кровью, они разделывают тушу, они вымывают. Все. Но человек получает полное очищение перед Богом. А что мы видим, если сравним текстом 4 главы книги Левит? И у нас здесь в этой главе идут повторы ритуалов. Здесь мы видим пример из 27 текст. Так описан ритуал. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». Вы видите разницу? В 1 глава, 4 стих, «Если кто хочет принести, пожалуйста, приносите». А здесь, «Если кто и согрешит по ошибке, и виновен будет». И дальше написано 28 текст, «То когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву, козу без порока, за грех свой, которым он согрешил». Ну, мы уже говорили о том, что это кто-то из народа земли, это простой человек, у которого есть работа, но уже машину он себе не позволит, он ездит на работу на автобусе. Поэтому ему спрос «коза». Это в отличие от особи мужского пола, коза дешевле. И дальше написано: «И возложит он руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на том месте, где заколают жертвы всесожжения, и возьмет священник крови перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножью жертвенника». Что мы видим с вами? Мы видим с вами те же самые процессы. Здесь, в первой главе, у нас тоже написано о том, как сыны Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон жертвенник. То есть похожие действия, но не хватает одного. Не хватает здесь того, что имеется в книге Левит, 1 глава, что человек, возложивший руку на голову жертвы всесожжения, сразу же получает благоволение в очищение грехов. Давайте посмотрим, где у нас происходит очищение грехов. 30 текст: «И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь выльет к подножью жертвенника, и весь тук отделит, подобно как отделяется тук от мирной жертвы, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Вот где у нас очищение. Но в чем существенная разница? Разница заключается в том, что очищение, о котором идет речь, в жертве всесожжения, наступает в самом начале, еще до ритуала. А здесь очищение наступает в самом конце и очищает священник. Это очень существенная разница. Что эта разница может символизировать? А символизирует оно два разных этапа нашего спасения. Когда мы приходим к Богу с покаянием, Господь принимает нас такими, как мы есть. Когда мы приходим к Богу с нашим багажом, который у нас накопился за жизнь, мы получаем сразу же прощение. И Господь говорит: «Грехов их не помяну более». Об этом нам сказано в нашей Гафторе, которая рекомендуется у нас к этой недельной главе. И эта Гафтора, она говорит еще раз разъясняет Израилю, что такое являются эти жертвоприношения. Написано 22 текст, 21 текст и ниже. «Этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою». Здесь мы очень четко видим ту цель, как формулирует ее пророк, которую Бог ставит для своего народа. Об этой цели мы постоянно с вами говорим, что это народ Божий, который славу Божью должен возвестить по всему миру. Но дальше идет обличение. «А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение жертвами твоими, не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом». Видите, здесь пророк очень четко показывает, что вот эти вот добровольные жертвы всесожжения, они, Бог их не заставляет приносить, но через эти жертвы всесожжения Бог, народ возвещает другим народам славу Божью. И смотрите, как эта Гафтора заканчивается. «Но ты грехами своими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, грехов твоих не помяну». То есть мы видим здесь, что вот эта основная проблема, которая беспокоит зачастую особенно христианина, это проблема «Опростил ли меня Бог?». И в книге Левит, первая глава, когда мы смотрим на всесожжение и этот ритуал, и когда мы читаем Гафтору, мы видим, что Бог, Он не злопамятный. Он не занимается тем, что в своей голове продолжает перемалывать и переваривать память о наших преступлениях. Но в чем же дело? Почему в жертве за грех все по-другому? Проблема не в Боге и не в злопамятности Его, которой у Него нет. Проблема в нас. Жертва за грех, она предназначена для нашего очищения. Ибо прощение – это не полное решение наших проблем. Когда у нас болит голова, можно выпить анальгин, и, возможно, голова перестанет болеть. Но решит ли анальгин нашу проблему? Понимаете, когда больной приходит в скорую помощь, и у него острое состояние, конечно же, врачи сначала обезболят его и, может быть, дадут ему какое-то снотворное, чтобы каким-то образом у человека успокоить и снять этот болевой шок. Вот это то, что происходит, когда человек приходит к Господу с его жертвой всесожжения. Господь снимает болевой шок от того груза грехов. Он сразу же снимает с нас этот багаж, забирает и выкидывает на глубину морскую. Но наши проблемы-то остаются, потому что мы больны. У нас была одна женщина, у которой постоянно были камни в почках. И решили пересаживать почку. Но оказалось, что эти камни в почках, они вырабатываются печенью. И врачи говорят, зачем нам пересаживать почку? Мы сейчас пересадим почку, а потом печень опять выработает камень и опять почку разорвет. Надо лечить проблему. Надо адресовать источник. И вот что происходит. Это решение проблем, оно как раз показано в книге Левит, 4 глава, где происходит очищение человека уже с помощью первосвященника. Вот это две разницы, вот это два этапа спасения, которые уже Новый Завет называет оправданием и освящением или очищением. Оправдание лишь решает проблему.

Если алкоголик попал в больницу с инфарктом, и врач говорит ему: «Вам больше нельзя пить», после излечения алкоголик приходит домой, все нормально первые две недели, а потом соседи зовут его на вечеринку, он опять напивается, у него повторный инфаркт. И он опять оказывается перед тем же врачом и говорит: «Доктор, простите». Что, доктор на него сердит? Нет, этого человека надо в реабилитационный центр, чтобы избавить его от химической зависимости. Вот почему для нашего исследования Нового Завета, параллельно нашей Гавторе и недельной главе, мы предлагаем послание Иоанна, первую и вторую главу, где написано: если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, ибо истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши, раз, и очистит нас от всякой неправды. Вот эти два действия, которые желает нам сделать наш священник. Не только простить нас, но и еще очистить нас от всякой неправды.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет! Ты слишком часто встречаешь в сети слова «личностный рост» и перестал понимать, что же это такое. Под брендом личностного развития тебе предлагают бизнес-тренинги. Словосочетание «личностный рост» – модный бренд, под которым продают инфопродукты, не имеющие отношения к личностному росту. Кому-то он поможет в отношениях, кому-то выйти из депрессии, а кому-то занять должность на работе. Что такое личностный рост на самом деле? Для чего он нужен? И какие основы роста личности бывают? Сегодня мы ответим на эти вопросы. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем каждого из вас, кто находится здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить с вами на тему роста личности, на тему интеллектуального роста. Последние несколько лет этот термин активно используется среди людей, особенно среди молодежи. Нынешнее понятие «личностный рост» больше даже не научный термин, а скорее мода, популярный бренд. Так что же такое личностный рост на самом деле и как нам может помочь в этом Библия? Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, магистра молодежного служения Алексея Дедова. Встречайте.
2: Да, всем здравствуйте. Да, очень приятно всех видеть и тех, кто нас смотрит в сети интернет.
1: Алексей, личностный рост на самом деле сейчас можно понимать как угодно. Для кого-то это должность в транснациональной корпорации, а для кого-то это пятый ребенок или скилл в жарении котлет. Так что же такое на самом деле?
2: Ну, ответ кроется в самом словосочетании «личностный рост». Это когда ты растешь, неважно где, на кухне растешь, в воспитании детей или достигаешь высокого карьерного роста. То есть личностный рост – это когда ты растешь как личность в характере, умом, во взаимоотношениях и в других сферах, о которых мы сегодня будем говорить.
1: Отлично. Давай тогда мы сегодня эту тему разберем. Друзья, будьте активными, пишите нам свои вопросы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях, а мы после лекции все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Алексей, я передаю тебе слово.
2: Спасибо большое.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Очень рад быть сегодня в Нижнем Новгороде и видеть такие прекрасные лица, людей, которые заряжены на достижение высоких целей. Друзья, мы сегодня поговорим о личностном росте. Что это такое? Немного коснемся, но в основном мы коснемся того, как развивать интеллект. И мы расскажем очень подробно, что такое интеллект и какие есть методики. Мы сегодня назовем три самых важных. Какие методики позволяют нам достичь вот, максимального умственного развития. Итак, я хотел бы начать с очень интересного исследования, которое было сделано организацией World Happiness Report. Это очень интересная организация, которая исследует категорию счастья людей в разных странах. То есть они исследуют все страны мира и исследуют, какие самые счастливые страны, какие самые несчастные страны. У них очень много алгоритмов, но я хотел бы вас ознакомить, что было у нас в 2021 году. Итак, вот посмотрите, это у нас рейтинг стран, которые в первой десятке, смотрите, Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды и так далее. Я хотел бы дальше посмотреть, что там дальше у нас находится. А вот где находится Россия? Почти 70-е место, и вот такой вот у нее рейтинг. И вот это очень серьезная организация, она находится в Организации Объединенных Наций. И еще раз хочу сказать, у них много алгоритмов, но я бы хотел коснуться шести. Почему эти люди, одни люди чувствуют себя счастливыми и очень наполненными, а другие люди это, ну, буквально несчастные люди, да? Итак, идем к этому исследованию. Стабильное здоровье. То есть, если мы говорим о том, что это счастливый человек в этих странах, да, то люди говорят, что я счастливый, потому что у меня стабильное здоровье. То есть, я могу выдерживать максимальные физические нагрузки, у меня есть энергия достигать очень высоких целей, не уставать, и я чувствую себя превосходно эмоционально, потому что хорошо, хороший кровоток, человека мускулы накачаны, и он чувствует себя прекрасно. Следующий фактор – это вдохновляющий окружения. Вдохновляющее окружение – это когда тебя окружают люди, которые тебя вдохновляют, от которых ты получаешь наполненность, которые делают тебя счастливыми. Следующий фактор – это финансовая свобода. В этих странах люди очень хорошо зарабатывают, и они могут себе позволить хороший качественный отдых, позволить себе хорошее имущество, одежду, качественное питание и так далее. То есть они не ограничены в том, что они хотят купить или куда-то съездить. Следующий момент – это любимая работа. То есть в этих странах, счастливых странах, люди любят свою работу. Они с радостью приходят на работу. И даже если у них отдых, там две недели или на месяц они уезжают, они возвращаются на работу, как будто они никогда не работали. То есть как будто заново все начинают. Они любят свою работу. То есть это говорит о том, что они поняли свое призвание, место своей жизни и тот вклад, который могут сделать в общество. Следующий момент – это качественный отдых. Эти люди умеют качественно отдыхать. Неважно, где ты на дачу к себе поехал или ты в другую страну поехал, это восстанавливает тебя на 100%. И следующий момент – функциональное имущество. То есть дом, в котором ты живешь – это умный дом. Машина, на которой ты ездишь – это умная машина. И, значит, оборудование, которое ты используешь в своем доме, на работе, это очень приятное на ощупь, да, это очень функциональное оборудование, которое помогает тебе твои задачи решать очень быстро. И вот люди говорят, что они обладают таким функциональным имуществом, ну, например, умный дом, да, это возобновляемая энергия, это, ну, минимальные затраты. И, например, в Норвегии вообще практически не осталось машин на бензиновом двигателе, все ездят на электромобилях, ну, как пример. И последний фактор, их много на самом деле, но я выделил самые главные. Последний фактор – это сила изменить мир к лучшему. Это самый важный фактор, который люди отмечают. Это самый высокий процент и рейтинг, когда люди отвечали на вопросы этого исследовательского общества. Итак, у меня есть свобода написать любой проект, получить любые деньги для того, чтобы изменить мир к лучшему. Ну, например, вот в Финляндии некоторые кварталы из-за гололеда посыпают гравийной галькой. И когда нет гололеда, это лето, да, когда люди ходят или машины ездят, то поднимается пыль. Нашелся человек, который захотел, чтобы был минимальный уровень пыли или его вообще не было, и они поставили там датчики. То есть он написал проект, получил деньги, поставили датчики, и сегодня вот в этих кварталах нет пыли, потому что как только датчики срабатывают, система специального орошения, она поливает эту гальку, и люди чувствуют себя превосходно, они чувствуют себя счастливыми, друзья. Почему я этот пример привел? Для чего? Все дело в том, что такого уровня жизни эти страны достигли благодаря четырем вещам. Когда люди развивались в четырех сферах или в четырех направлениях. Первое – это интеллектуальное развитие. Второе – это развитие своего тела. То есть ты прокачиваешь свое тело для того, чтобы хороший был кровоток, натянутые мышцы и так далее. Третье – это разумные, наполненные взаимоотношения с людьми, гармоничные взаимоотношения с людьми. И четвертое – это духовность. То есть люди понимают такие вещи, как духовность, мы об этом будем отдельную тему говорить, и люди в этой сфере развиваются. И если посмотреть на развитие вот этих стран, да, протестантских, потому что вы посмотрели в первой десятке, там вот когда рейтинг был, это все протестантские страны. И люди развивались именно по этим четырем направлениям. Они как люди, потому что в этих странах самое важное – это человек, а не царь. Да? И вот эти люди развивались благодаря тому, что в людей государство вкладывало максимально ресурсов, которые у нее были. И сегодня мы с вами поговорим о интеллектуальном развитии. Что это такое? Я хотел бы сказать, что такое развитие ума или развитие интеллекта. Есть очень много выражений на эту тему, но мне очень понравилось следующее. Интеллект – это способность мериться силами с окружающим миром. Или способность решать самые сложные задачи, которые ставит перед тобой жизнь. Способность решать, преодолевать, побеждать. Нравится вам такое выражение? Мне оно очень нравится, оно реально очень точно означает, что такое интеллект. Способность мериться силами с окружающим миром, способность решать самые сложные задачи жизни. Ну, например, в 20 веке, в 61 году, первый человек полетел в космос. Это был просто взрыв. То есть люди не ожидали, что вообще человек может взлететь в космос. Потом человек полетел на Луну, а в 21 веке сегодня мы решаем вопрос, как долететь до Марса, то есть снарядить человеческую экспедицию. Скажите, много нужно ума, чтобы это все продумать, придумать, организовать и сделать? Это нужно развитие интеллекта, это нужно преодолеть очень много сложных факторов, которые встречаются на пути по решению этих задач. Я верю, что каждый из вас тоже решает очень сложные задачи в жизни, правда? И я хотел бы тоже рассказать как в качестве примера, что такое интеллект. Еще один пример. У меня была одна сложная задача, когда я был пастором в городе Пятигорск. 180 метров дороги. Это было щебеночное покрытие, которое после каждого ливня превращалось в яме от того, что машины там ездили, И ну, вот бабушки идут в церковь, да, любой человек, который идет по этой улице, даже соседи наши, они чувствовали себя очень некомфортно и неудобно. 35 лет соседи писали в администрацию письма для того, чтобы решить этот вопрос. Ничего не помогало. Когда мы собрались с советом церкви, я говорю, друзья, надо эту проблему решить, то есть надо ее преодолеть, да, победить. Они говорят, ну, не получится. Я говорю, получится. С Богом все возможно. И у нас на это ушло полгода. Пока мы в администрации все вопросы решили, пока мы нашли спонсоров, нам помогли очень хорошо спонсоры, мы сделали эту дорогу, сделали как на века, да, то есть любые дожди, которые там будут идти, у нас ливневка была сделана, мы сделали как вот на Западе, как в этих счастливых странах, да. И соседи до сих пор помнят и говорят о том, что, ну, слушайте, вы молодцы просто, вы преодолели то, что мы не могли сделать, все улицы. Итак, дорогие друзья, интеллект – это способность решать задачи любой сложности. И следующее, что хотел бы сказать, вообще, что такое мозг, да, это вместилище интеллекта, мозг. И несколько фактов, да, очень интересных фактов о том, что такое мозг. Итак, первое, около 100 миллиардов нейронов. Вдумайтесь в эту цифру, 100 миллиардов нейронов. И вот эти нейроны, они друг с другом связаны и образуют многочисленные связи, и их около 100 триллионов. Это колоссальная сумма, которая не вмещается в наш мозг, да, в понимание того, что происходит. Но вот эта вся взаимосвязь между нейронами – это вместилище интеллекта. То есть, и они как бы ждут, вот эти взаимосвязи ждут. Друзья, ну давайте, думайте, думайте. Мы готовы решать самые сложные вопросы. И мы либо напрягаем себя и думаем, и решаем, либо мы как бы лежим на диване, смотрим какие-то развлекательные программы, и наш мозг затухает. Следующий факт – это нейропластичность, способность образовывать новые связи. Была одна привычка, но если ты усилием воли напрягаешь себя каждый день, у тебя образовывается другая привычка, мозг начинает работать по-другому, ты начинаешь по-другому мыслить, и ты начинаешь по-другому вообще решать свои задачи. Еще один очень важный момент о том, как работает наш мозг – это чудеса на самом деле. То есть ученые это до конца не могут объяснить, как это все работает. Это химия плюс электричество. То есть наш мозг вырабатывает 25 ватт. Это, ну, хорошая лампочка такая, которая может осветить комнату. Но сигналы между нейронами передаются через химию, через нейромедиаторы. И зачем? Зачем творец так придумал вот эти связи, да? То есть можно просто по электричеству, как сегодня мы любой свет включаем, там заряжаем мобильный телефон и так далее. Но вот эти нейромедиаторы – это уникальная штука. Они как бы, вот, например, дофамин, это нейромедиатор, да? Любую задачу, которую ты делаешь, дофамин подключает эмоции к этой задаче, чтобы ты не как робот делал, да, механически, а чтобы ты с чувством удовольствия это делал. Или норадреналин, да, такая штука, нейромедиатор тоже, он находится вот в синапсах у нас. Когда ты не можешь решить проблему, и ты напрягаешься, и ты начинаешь психовать, и ты начинаешь, ну, говорит, ну все, все кончено, я не могу это решить. Если ты продержишься еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, а норадреналин в этом помогает, потому что он как бы чувство такое вот, я хочу этого достичь, да, возникает чувство в результате этого нейромедиатора, то потом происходит инсайт. Да, мы все знаем, что такое инсайт. Да, это буф, такой взрыв позитивных эмоций, и ты находишь решение проблемы. Вот, и это чудо. Это чудо, ученые поняли, ну, то есть они поняли, как это работает, но не поняли, почему это работает так. И еще один момент, это скорость передачи сигнала около 400 км в час между нейронами. А объем памяти не ограничен, абсолютно не ограничен. То есть мозг просто упаковывает память твою, то есть тебе нужно что-то запомнить. Да, он держит это в активной памяти. Если это не нужно, он просто упаковывает это в различные файлы, зипует их, да. И все, и они у тебя там хранятся. Когда нужно, они вытаскиваются, да. Когда не нужно, они там хранятся. Но объем памяти не ограничен. Миллионы терабайт ты можешь запомнить. Он просто их упакует как надо, и все. И последний момент о том, что такое мозг, это он нуждается в развитии, это мышца. Не будешь развивать, не будешь развиваться сам, будешь развивать, накачивать, прокачивать его, ты будешь достигать высочайших целей жизни, даже в 90-летнем, даже в 100-летнем возрасте. Ты будешь уникальной личностью, потому что мозг нуждается в прокачке, в развитии, в тренировках и так далее. Ну что, давайте мы еще как бы разберем, что такое интеллект. Сюда входят следующие вещи. Первое – это творчество. Второе – это речевые навыки. То есть ты когда понимаешь что-то, ты в речь это вкладываешь, да? То есть ты объясняешь это. Иногда бывает так, да, что ты понимаешь какие-то вещи, а не можешь сказать об этом. И вот мозг, он помогает тебе отточить твою речь, чтобы ты четко, конкретно, ясно говорил. Следующее – это анализ, аналитика своей жизни, ситуацию, в которой ты находишься, тестирование, то есть ты тестируешь или пробуешь разные методы. Пятое – нахождение решений, счет, письмо, чтение обязательно, да, и создание продукта. Вообще, конечный результат твоего интеллектуального развития – это когда ты создаешь продукт, который полезен для окружающего общества, для тебя, для твоей семьи, неважно. Но интеллект, если мы говорим об успешном развитии интеллекта, это когда ты создаешь продукт, который приносит пользу, который имеет результаты. Неважно, финансовые, духовные, эмоциональные и так далее. Ну, и следующий момент – это мы поговорим об инструментах. Их 15, да, ну вот если мы читаем разные умные книжки про развитие интеллекта, то их около 15. Но, вы знаете, я не стал это загружать эту программу этими 15 инструментами, я сделал всего 3. Но это самые важные инструменты. Давайте мы о них поговорим. Первый инструмент – это вот в притчах в 9 главе написаны следующие слова. 10 текст. «Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум». Вот это первый инструмент. Страх Господень и познание Бога. Что такое страх Господень? Ну, конечно, это не физический страх перед Богом, а это бояться делать зло перед лицом Божьим. Бояться делать зло. Бояться делать что-то против заповедей Божьих, против нравственного закона, который есть в Священном Писании. И я бы хотел сказать, что вот здесь написано о том, что вот когда ты так боишься делать зло перед очами Господа, то ты становишься мудрым человеком. И вот чем мудрость отличается от разума? Там вот в конце этого стиха написано о разуме, да, познание святого разума. Чем мудрость отличается от разума? Мудрость – это когда ты способен принимать правильные решения в очень сложных ситуациях жизни. Правильные решения. А разум – это способность постигать самые сложные вещи жизни. И вот мудрость – это когда человек боится Бога, когда он живет по заповедям Божьим, он становится мудрым человеком. Давайте я приведу один пример. Мы все знаем, кстати, на предыдущей передаче звучало это имя Виктор Франкл. Я думаю, очень часто мы об этом слышим. Но я хотел бы только короткую историю из его жизни рассказать, потому что такое мудрость, или когда ты боишься Бога, это приводит тебя к мудрости. Значит, в 41-м году он получил визу для того, чтобы уехать в Соединенные Штаты Америки. То есть он был тот еврей, которого еще не забрали в концентрационный лагерь. И он готов был уехать со своей семьей, но родителям не дали визу. Его родителям не дали визу. То есть он понимал, что если он уедет, они останутся, их арестуют, и они погибнут в концентрационном лагере. Второе решение. Он мог бы остаться вместе с родителями, но его тоже бы арестовали, и он бы погиб вместе с родителями. Он очень долго... То есть это были такие нравственные решения, да, поиски, мучения, можно так сказать. И один раз, когда он пришел к отцу, отец из разрушенной синагоги принес остаток десятисловного закона, десяти заповедей. И когда Виктор спросил: «Папа, а что это за осколок?» Он сказал: «Это пятая заповедь, сынок. Почитай отца твоего и мать твою, и продлятся дни твои на земле». Он принял решение остаться. Их арестовали. Отец и мать погибли в концентрационном лагере. Отец погиб от голодания, мама погибла в газовой камере. Виктор остался жив. Но что интересно, до этого Виктор, да, имел выдающиеся успехи, но не такие, которые были после концентрационного лагеря. К нему пришла вот эта мудрость. Основное учение его – это смыслотерапия, да, когда он помогал людям обретать смысл жизни в самых тяжелых обстоятельствах, в которых они оказывались. Но именно в концентрационном лагере он обрел вот эту мудрость, понимание, видение, открыл законы работы человеческой психики, интеллекта, взаимоотношений и так далее, которые не были известны другим психологам и ученым того времени. И к нему пришла вот эта мудрость, как помогать после того, как он освободился из заключения, когда он стал писать книги, выступать во многих странах мира, как помогать человеку найти выход из самой любой ситуации. Поэтому это очень важный вопрос. И я бы даже хотел добавить. Вот человек, который боится Бога, да, живет по заповедям Божьим, о таком человеке говорят: это врач от Бога, или автомеханик от Бога, или любую профессию возьмите, это человек от Бога, потому что у него есть мудрость. Он понимает, любая задача, которая перед ним стоит, он понимает, как сделать это лучше всего, самое мудрое решение принять. А человек, который не от Бога, который не постигает Бога или не боится Бога, да, он может достигать выдающихся результатов, но это не будет приводить к тем добрым плодам, которые бывают у людей мудрых. Поэтому первый закон – это бояться Бога и постигать Творца, то есть узнавать о Боге. В своей жизни ты родился для того, чтобы постичь этот мир, окружающий тебя. И самое важное – понять, кто такой Бог. И вот следующий момент, который бы я хотел сказать – это изучение Библии. Это очень важный момент, когда ты изучаешь. Вообще Библия – это уникальная книга. Я хочу рассказать историю небольшую. У меня есть друг, бывший банкир. И он говорит: я влюбился в Библию в 1974 году, когда я учился в институте. И говорит, преподаватель самый крутой, которого мы очень сильно уважали, он несколько раз повторял нам: ребят, если хотите стать очень разумными людьми, продвинутыми людьми, изучайте Библию. Потому что Библия – это книга контекста, и Библия – это книга пазлов. То есть в Библии очень много историй, тысячи историй, да, но это пазлы, которые нужно соединить вместе. Вот человек, который изучает Библию, соединяя эти пазлы, он становится понимающим, кто такой Бог. И второе – это книга «Контекст». Мы знаем, что контекст правит, да, то есть ты не можешь ничего сделать, если нет контекста. Вот, и вот Библия – это контекст. То есть нельзя вырывать стихи из Библии, но когда ты в контекст погружаешься, исторический контекст, повествовательный контекст, то, что там написано, то ты постигаешь Творца. Это самый мощный источник постижения Бога. А второе – это изучение природы. Природа нас окружает, и это тоже книга Творца. И это очень важно. То есть, смотрите, что мне может сказать о Боге любая травинка, любое дерево там? Например, что может сказать о Боге синий кит? 33 метра, да, такая вот туша, 150 тонн. Что он может сказать о Боге нам? А ведь это Бог создал это животное, чтобы что-то о себе рассказать. Вот такая философия у Бога была. И, предварительный ответ может быть такой, что синий кит, он очень большой. Его все боятся, там, когда он всплывает, да, возле корабля, конечно, все боятся этого. Но он очень добрый. И вот Бог, он очень большой и очень добрый. Или, например, вот любой мотылек взять, да, там, любое дерево, секвоя, там, да, это все эти творения говорят что-то о Творце. И вот эту книгу надо постигать, потому что, и когда ты ее постигаешь, изучаешь естествознание, вот эти протестантские страны, да, они же начали с изучения Библии, то есть Библия взорвала их мозг. То есть они стали развиваться вообще по-другому, чем католические страны, когда они приняли независимость. А потом они занялись изучением естествознания, естественных наук, да. И это тоже дало им возможность постигать Бога таким, какой он есть, да. Вот. И нам нужно ее изучать, эту книгу, книгу природы. И третье, вот в этом первом шаге, да, постижение Творца. То есть познавай Бога в своей жизни. через Библию, через природу, постижение космоса. Это очень важно, постигать космос, который над нами. Потому что это тоже удивительная книга Божья. Он создал космос над нами. Он расширяется, да. Есть уникальные вещи, которые потрясают наше воображение. Те же световые годы, да, сколько это лететь один световой год, да. Есть планеты, которые, не, звезды, которые, в которых умещается, ну, если вот так сравнить, вот сфера этой звезды, и там уместится 4 квадриллиона таких планет, как наша Земля. Это же тоже что-то говорит о Боге. То есть это колоссальные размеры, колоссальные расстояния, которые говорят о том, что, ну, какой Бог. И это надо постигать, это надо разуметь и так далее. И следующее, что я хотел бы сказать, то есть первый инструмент – постигай Бога, а следующий инструмент – бери сложные задачи. Друзья, у нас очень много сложных задач. Либо ты решаешь их, либо нет. Вот. И что такое сложные задачи? Ну, вот я здесь Google, значит, набираешь в Google и говоришь, ну, какие самые классные приложения по развитию интеллекта. И вот 10 приложений, но мне очень нравится Lumosity. Знаете чем? Оно единственное приложение, которое... Закачайте его сегодня себе, посмотрите. Это... Она, правда, на английском языке, но там, в принципе, все понятно. Она измеряет загруженность твоего интеллекта или развитие твоего ума. То есть она через разные задачи дает тебе понять, то есть ты на полную мощность используешь свой интеллект или нет. Но более важные моменты, которые я хотел бы сказать... Это все-таки я хотел бы вернуться к Библии. Я спросил у Алисы. Алиса, вот Библия развивает интеллект или нет? И вот она выдала мне такой ресурс, Макс Парк, и там написано, изучение Библии требует напряжения ума, укрепляет память работника и обостряет интеллект более, нежели изучение всех философских дисциплин. Библия содержит истину, очищающую душу, является книгой для развития интеллектуальной культуры. На самом деле Библия сформировала наш мир, в котором мы живем. Это книга. Это самая лучшая книга по развитию интеллекта. И третий инструмент – это образование. Ну, мы все учились в школе, учились в институте, да. Кому-то повезло с институтом, кому-то нет. Вот. Но я хотел бы отметить то, что является сегодня трендом в сфере образования. То, куда можно поехать, где нужно учиться, если ты хочешь развиться до максимального уровня развития. Я хочу назвать два учебных заведения или две системы образования. На мой взгляд, это моя личная точка зрения, но на мой взгляд, это вот лучшее, что есть сегодня для человечества. Первое. Университет Стэнфорда. Я думаю, все мы знаем, он находится в Кремниевой долине. Чем уникальное это образование? Это тем, что когда туда приезжаешь, у тебя наставников очень много. Это наставники, это руководители компаний Google, Apple, то есть это различные стартапы, там Dropbox и так далее. Это руководители компаний, которые достигли высочайших успехов. И они твои наставники, тьюторы. Второе, когда ты поступаешь туда, ты изучаешь дисциплины, науки, но ты сразу открываешь свое дело. То есть задача такая, чтобы сразу открыл свое дело. Какой-то стартап или влился в команду, которая работает над развитием какой-то идеи. И это очень, очень сильно развивает людей. То есть ты технически, умственно, физически участвуешь в развитии. То есть все сферы твоей личности участвуют в развитии. Но я бы хотел поделиться своим личным опытом. Вот этот университет, Walla Walla University, это адвентистская система образования. И я считаю, что адвентистская система образования – это мое субъективное мнение, но оно подкреплено самой моей жизнью, потому что я окончил три адвентистских учебных заведения, которые помогло мне развиться до того уровня, на котором я сегодня нахожусь. Я постоянно развиваюсь. Вот. Чем уникальна эта система образования, то есть когда развивается твой интеллект? Первое, там есть трудовое воспитание. Я первое образование закончил в Заокском, и там я изучал систему Митлайдера. То есть я изучал сельскохозяйственное дело, и я настолько этим увлекся, что потом я захотел поступить в Московский аграрный университет. Меня это захватило. То есть ты постигал, вот как Бог все устроил, да, то есть как работают эти законы земледелия, посева и жатвы. Вот. И трудовое воспитание помогает человеку, то есть когда ты умственно напрягся и потом трудишься, то это балансирует твой мозг, балансирует твой интеллект. Следующее – это глубокое изучение наук и Библии. Вот в адвентистской системе образования очень глубокое, но оно через призму постижения Бога, что мне очень понравилось. То есть ты изучаешь науки для того, чтобы познать Творца. Следующее, что мне понравилось в адвентистской системе образования – воспитание миссионеров. Если вы поступите в Стэнфорд и будете там учиться, то вас тоже будут делать амбассадорами. Там интересно, там бесплатное образование для тех, кто подает какие-то очень выдающиеся надежды. Таких людей просто Стэнфорд берет, обучает, а потом этот человек, если достигает какого-то хорошего уровня, он вкладывает тоже из своих. То есть десятина, там, 20-ю часть даже, они вкладывают обратно в Стэнфорд. У них сегодня 1 миллиард долларов фонд для студентов, которые хотят учиться. Представляете? То есть у них библейская система обучения студентов, то есть система финансирования. Но адвентистская система, она очень похожа, потому что она воспитывает миссионеров, то есть людей, которые вот это знание о Боге, их обучают. Я помню, занимался литературным евангелизмом, вот, то, как сегодня я общаюсь с людьми, да, то, как я сегодня живу, это благодаря тому, что я вот продавал эти книги, заходил к незнакомым людям, да, и пытался найти с ними точки соприкосновения, пытался как-то вот эти книги представить, и это меня развило очень сильно. И моих друзей тоже, с кем я продавал литературу. Четвертое – это изучение физиологии и финансовая грамотность. Вот что, на что ставит акцент адвентистская система образования. И я бы хотел сказать, просто я ездил по таким учебным заведениям, был вот в этом Вола-Вола колледж, университет, я был поражен, друзья. У них есть даже такой факультет, они обучают преподавателей труда, которые после, ну, то есть они изучают очень много дисциплин, трудовых навыков, профессий за 4 года обучения. А потом эти люди едут в Африку или в страны третьего мира для того, чтобы организовывать там школы и обучать детей полезным ремеслам. Я был не только там и видел это все, но был в одной из школ, Upper Columbia Academy, так она называется. Когда я зашел в класс трудового обучения, я был поражен. Ребята сами, тем детям было около 12 лет, они сами сварили корпус от Хаммера. То есть они просчитали, там частью через компьютер, частью сами. Они сделали джип, точная копия, как вот джип Хаммер. Вставили туда мотор от Subaru. Я что-то ходил, смотрел это все. Сами вот подключили вот ходовую систему, как машина должна работать, и сами поехали. Представьте себе ребенка, который сделал это все с нуля. Какой личностью он будет? Как он будет развиваться? Это невероятно. Вот. И вот эта система образования – это уникальная система, которая помогает людям достигать высочайшего уровня развития. Итак, давайте вспомним, да, мы подходим к заключению, что есть 3 шага к развитию интеллекта. Первое – это постижение Бога. Изучай Бога через космос, через природу, через Библию, через автобиографии людей, я вот не сказал, но в любом случае, когда ты автобиографии читаешь, то ты видишь там руку Бога в судьбе этого человека. Да? Следующее, второй шаг – это решай сложные задачи. Неважно, через приложения классные. Да? Или вот жизнь создает какие-то сложности. Не убегай, не пасуй, пытайся их решить, потому что это все возможно. И следующее – это образование. Получай образование в лучших учебных заведениях. Я очень рекомендую получать образование в адвентистских учебных заведениях. Это лучшая система образования, с которой я столкнулся, которую я увидел. Я был в Корее, в Южной Корее, я был в Соединенных Штатах Америки, я был в Европе, видел эту систему образования. И она производит удивительных людей самого высокого уровня развития. И последнее, что я хотел бы сказать по второй задаче. У нас осталось немного минут. Это классная история, которая меня очень сильно вдохновила, о том, что нужно загружать свой мозг. Когда я был пастором в городе Сентуки, и случилась пандемия, многие бабушки были отрезаны от онлайн-трансляций. И мы приняли решение на совете, что нужно этим бабушкам купить смартфоны и обучать их. Сначала бабушки противились, а потом, когда мы их начали жестко, методично обучать, натаскивать, они стали, практически они стали блогерами. И они потом всегда благодарили, говорили: «Алексей, вот это было классно», там, или молодежь наша тоже обучала, помогала, приходила. И вы знаете, что произошло с ними? У них появилась нейропластичность. они стали другими людьми. Сейчас этих бабушек не узнать. Они современные, они используют другой язык в общении. Они очень активные стали, то есть у них даже динамика тела появилась очень мощная. То есть это все говорит о том, что когда развиваешь интеллект, тогда жизнь совершенно меняется в позитивную сторону.
0: Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое за эту тему. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли, и постараемся на них ответить. Итак, первый вопрос. Подскажите книги для развития интеллекта. Можете ли вы какие-то книги подсказать? Названия, авторов?
2: Да. Ну, лучшие книги, я считаю, это вот по развитию характера. Это «Разум, характер и личность» Елены Уайт. Это «7 навыков высокоэффективных людей». Угу. Потом это Стивен Кови. Еще у Стивена Кови «Главное внимание главным вещам». Но есть очень много книг вообще о самом мозге. Вот, и о тренировках мозга. Я сейчас не вспомню авторов, я могу у себя поднять. Вот, они просто рассказывают о том, что такое чудеса мозга. Сегодня я чуть-чуть касался. Uh-huh. Вот, и это поражает воображение. И тоже они вот эти методики, вот эти вот приложения они используют там, и сложные задачи жизни и так далее. Вот. Но лучшие книги и еще автобиографии, потому что они дают тебе осмысление разных людей, да, успешных людей, осмысление, как ты в такой ситуации будешь поступать там, и так далее.
1: Можно тогда попросить вас после этой программы в комментариях к этому видео на YouTube вы просто напишите то, что вы поднимете тот материал по авторам и книгам.
2: Да, я просто подсказку скажу. Есть такое издательство «Манн, Иванов и Фербер» и «Альпина Паблишерс». Вот я считаю, это два самых лучших издательства в России, которые публикуют такую вот литературу по развитию. И там есть, то есть когда ты заходишь к ним на сайт, там есть именно литература о развитии. Uh-huh. Вот, и там очень много лучших книг, мировых бестселлеров о развитии мозга.
1: Uh-huh. Нам пишут, как интересно, спасибо большое. Вопрос. Поподробнее, пожалуйста, что такое смыслотерапия? Как ей научиться?
2: Смыслотерапию разработал вот наш удивительный этот ученый, да, австрийский ученый, значит, Виктор Франкл. Он когда был в концлагере, то он видел, что люди умирают не потому, что их пытают, а от безысходности. И он заметил этот феномен, он стал его изучать, он там даже проводил вот эти научные опыты. И когда он видел человека, который умирает не от пыток и газовой камеры, а от того, что он просто опустил руки, он стал с ними работать и приводить их обратно к жизни. И вот смыслотерапия – это когда в тяжелых обстоятельствах, депрессивных обстоятельствах человек получает смысл, ради чего жить дальше. Вот это и есть смыслотерапия, да.
1: Нас приветствует Ставрополь, слава богу, за такую тему говорят. Алексей, какие техники еще вы знаете для развития интеллекта?
2: Угу. Ну, я не назвал или я не остановился на этом. Это чтение, вообще чтение. Не только Библия, но вообще сама методика чтения. Значит, когда ты читаешь книгу, я считаю, что самое мощное развитие ты получаешь, когда ты ее конспектируешь. И ты не копируешь готовые цитаты, а ты своими словами по смыслу пишешь, что автор хотел сказать в этой цитате.
1: Имеется в виду какая-то научная литература?
2: Я рекомендую, конечно, научно-популярную литературу, да. Литература по развитию личности, их очень много, да, сегодня. Литература автобиографическая, очень мощная литература. Я помню, на меня произвело впечатление литература о Суворове и Кутузове. Mm-hmm. Прочитал эти книги, еще несколько раз перечитывал. И Альберт Швейцер. Это то, что тоже сформировало мой интеллект, мое мышление, мировоззрение. Вот, и помогло мне как-то какие-то решения правильно выбирать в жизни.
1: Ольга спрашивает, если изучать Библию, множество естественных наук, пытаться овладеть разными техниками, не окажется ли, что мы получаем весьма множество поверхностных знаний и пренебрегаем другими сторонами жизни?
2: Да, я хотел бы, да, спасибо, Оля, за такой интересный вопрос. Самое важное из этих трех инструментов, да, это все-таки, когда ты изучаешь Бога, когда ты получаешь образование, это все-таки решение практических задач. Потому что ты очень много знаний получил, ты натренировал свой мозг, и Бог будет допускать в твоей жизни очень сложные задачи. И здесь самое важное, вот чтобы глубинными стали эти знания, это решать эти задачи, не убегать, не принимать поражения, а пытаться их решить.
1: Угу. Спасибо. Вот нам пишут: хорошо, что вы сказали не только об интеллектуальном развитии, но и о нравственном выборе. Важно жить с ценностями, не забывать о них в погоне за успехом. Спасибо. Еще один вопрос. Как вообще понять, эффективно ли ты используешь свой мозг или нет?
2: Ну вот через приложение Lumosity скачайте себе его, попробуйте. Да, он вам подскажет, эффективно или нет. И второй критерий все-таки это решение практических задач, да и образовательных задач. Насколько ты решаешь их легко или не можешь решить. Ну, это дает как бы представление, насколько развит твой интеллект. Связи, вот эти 100 триллионов связей внутри тебя, они же созданы для того, чтобы решать. Да.
1: А если я не аналитик и не созерцатель, что делать? Как познать Бога?
2: Если не аналитик
1: и не созерцатель, да.
2: Ага. Ну, вообще аналитика – это часть интеллектуального развития, обязательная часть, и ее нужно развивать. Я бы так ответил на этот вопрос. Аналитику обязательно нужно развивать, потому что, ну, это и часть бизнеса, и любого вообще процесса, который мы делаем. Если ты не анализируешь, как прошел проект, вот сейчас как эта программа пройдет, да, если ты не анализируешь, почему было мало или много людей, то не будет успеха дальше. Поэтому аналитику нужно развивать обязательно. Способность анализировать, тестировать, приходить к правдивым результатам. Это очень важно. Аналитика дает тебе возможность правду узнать. Это очень важно.
1: Ну вот пишут, не у всех сильная сторона – это мозг. Что, если мне сложно с мозгами? Получается, что я так и буду по жизни несчастен?
2: Нет. У тебя есть воля. Это мы будем говорить в теме о духовности. Угу. Воля – это высшая сила человека, которая способна тебя повернуть к развитию. То есть, если ты будешь напрягаться, даже вот Lumosity каждый день по 10 минут, там они предлагают, по 10 минут заниматься, то у тебя появится развитие интеллекта. Ну и все эти моменты, то есть еще мы будем говорить это в другой теме, о дневнике. Дневник очень важно записывать, то есть вот ты не понимаешь что-то и не можешь выразить словами, начинай писать, и вот когда пишешь, у тебя мозг начинает работать тому, чтобы осмыслить мысли в твоей голове и написать их правильно. Вот. Дневник. Пиши дневник, вот, и напрягай свою силу воли.
1: Она пишет, прозвучала мысль о балансировании. После больших умственных нагрузок, наверное, нужно сделать что-то менее важное.
2: Да, потрудиться. Не просто спорт. Спорт – это хорошо, но лучше всего это труд, физический труд, когда ты работаешь руками. И когда ты работаешь, есть такая методика исцеления, то есть это у людей с тяжелыми зависимостями, она используется, то есть ты должен посадить семечко и должен пройти процесс, пока семечко вырастет и даст плоды, и ты должен раз сорвать этот плод и съесть. Вот когда ты съел его, ты исцелился. То есть нужно трудиться своими руками, потому что когда ты трудишься руками, мозг очень сильно работает. Да, очень сильно работает. Это доказано уже учеными давным-давно. Вот. И этот баланс – это именно физический труд.
1: Да, любой. Вот спрашивают, вы сказали, познавать жизнь через сложности. Это как?
2: Когда встречаю проблемы, да, то есть случаются проблемы, ну, например, вот последняя проблема у ребят с субботы, да, была у нас там в Ставрополе, на КМВ, то есть в субботу поставили экзамен, и это сложность, то есть ребята хотели проявить твердость в соблюдении этой четвертой заповеди, и они напряглись очень хорошо, они прошли всех учителей, написали, мы Олегу Гончарову написали в Москву, там дошли до министра образования, то есть и разрешили, то есть нужно вот эти сложности каждый день происходят. И чем больше ты ставишь цели, я еще вот это хотел сказать, то есть чем выше ты ставишь цели в жизни, это очень важно ставить цели, тем больше сложностей, конечно, будет, и их нужно будет решать.
1: Так. Как загружать свой мозг? Приведите, пожалуйста, примеры.
2: Вот эти три шага, которые я сказал. Чтение, письмо, счет тоже хотел бы добавить. То есть, когда ты пишешь, ты загружаешь свой мозг, ты же аналитика у тебя работает. Когда ты считаешь, и если не на калькуляторе, лучше не на калькуляторе, а в уме. То есть, это тоже вот я научился так считать. Ну, небольшие цифры, но такими трехзначные цифры научился считать. Вот. Вот постижение природы, чтение священного писания – это очень мощная нагрузка для мозга. Вот, когда ты эти пазлы... Потому что, ну, каждая история связана с другими историями. Там, в книге «Бытие» есть книга «Откровения». Там, да, и их еще несколько историй может быть, которые очень похожи. Ты их соединяешь и понимаешь главный смысл. У тебя появляется инсайт. Вот это да, да, я же не знал, что такое Бог.
1: Алексей, а что такое нейропластичность? Как ее развивать? Приведите, пожалуйста, примеры.
2: Это очень мощный закон, который открыли в середине 20 века, но на него не обращали внимания только в конце 20-го, начале 21 века. Стали его изучать. Например, у человека сформировалась привычка, и она может быть с палец. Вот сгусток нейронов и взаимосвязи нейронов через аксоны и дендриты, да, он может быть с палец. Это какая-то привычка. Это может быть хорошая привычка, может быть плохая. Но в случае с наркоманами... людей с табакозависимостью, это вот, ну, такие толстые привычки, да, образование в мозге. И когда усилием воли ты, там есть специальные методики, да, например, бьешь резинкой себе по запястью и говоришь, я принял решение освободиться от курения, поступает другой сигнал, и он обычно, вот если такая привычка так лежит у тебя в голове, то сигнал приходит здесь, он блокирует, то есть разрывает эту мощную привычку. И чем больше ты так будешь делать, то эта привычка, она перестает работать, а начинает работать новая привычка. Вот это нейропластичность. То есть мозг, он вообще, у него тысячи модификаций, как сработать на твои усилия воли. Тысячи. То есть он твой слуга, он готов работать. Только дай мне работу, он как бы говорит. Развивай классные привычки. Есть такая замечательная книга, кстати, хотел бы упомянуть тоже. 50... «Три привычки в год» или «Одна привычка в неделю». Мы ее будем упоминать на других программах. Вот. В неделю вырабатываешь одну привычку. И там хорошие методики, как это сделать удачно. Просто проявляй и вырабатывай одну хорошую, позитивную привычку в неделю. Вот так. Это нейропластичность.
1: Сергей пишет, спасибо большое, тема супер. О дневнике. Есть разница писать или набирать в телефоне, в компьютере?
2: Разница есть физиологическая, да. Лучше, конечно, рекомендуют писать. Вот. Но я пишу в компьютере всегда дневники. Вот. Пишу это, когда я готовлюсь к программе, я пишу. Вот. И там есть разница в работе мозга, когда ты печатаешь и когда ты пишешь. Но лучше писать. Так ученые говорят. Это их точка зрения. Ну, по себе я тоже заметил, что лучше писать, да.
1: Есть такое утверждение: многознание не есть ум. Как развивать ум системно, а не просто получение множества знаний?
2: Системное образование. А вот советская система образования, адвентистская система образования, кстати, они очень похожи, между прочим, они именно системно развивают мозг. То есть, развивая свое тело в трудовых навыках, ты развиваешь свой мозг, потом изучая науки. И именно науки же разные бывают. Есть естественные науки, есть гуманитарные науки, есть точные науки. И вот если ты все три блока наук будешь изучать, это системное образование. То есть у тебя сформируется мозг очень гармонично.
1: И давайте зачитаем последний вопрос. Если все время учиться чему-то новому, развиваться, углубляться, как не перегрузить свой мозг?
2: Работать физически и хорошо отдыхать, качественно отдыхать. Вот.
1: То есть, как мы говорили, смена деятельности.
2: Да, смена деятельности. Это лучшее лекарство от перегрузки. И проблема сегодня в том, что ребята, молодежь, они загружены в смартфонах, загружены очень чрезмерным объемом образовательных дисциплин и нагрузкой. И сегодня мы детей не приучаем работать, физически работать, руками работать, тяжело работать. Да? Это очень важно, научить ребенка тяжело работать, чтобы он доводил дело до конца. Тогда будет очень гармоничное образование, тогда не будет перегрузки вообще.
1: Спасибо большое, Алексей, за эту тему, и спасибо за те ответы на вопросы, которые к нам пришли.
2: Да, спасибо вам. Да, пусть Господь всех благословит.
1: Спасибо. Друзья, важно понять, для чего тебе личностный рост и для чего ты хочешь развивать свой интеллект. Человеческий мозг имеет уникальные свойства и способности. Развивай свой мозг, свой интеллект, ведь это один из основополагающих факторов достижения счастья. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

праздников, откуда, что, где появилось. Сегодня наша речь пойдет о очень знаменитом празднике, который знают все дети. Конечно же, это 1 сентября. Что ж за праздник такой редкостный? Почему 1 сентября называют днем знаний? Сколько можно сегодня знать? И если мы будем смотреть на историю этого возникновения праздника, то обязательно хочется узнать, а когда же все-таки в первый раз начали праздновать этот праздник? Хотя, знаете, об этом дне, дне знаний, особенно в эпоху появления интернета, когда уже каждый школьник, имея возможность выйти в интернет, как бы вроде бы уже и все знает. Но хотелось бы все-таки обратить внимание, а когда началось? И много, кстати, курьезов есть о 1 сентября. Я даже слышал такое, что поздравлять школьника с 1 сентября – это равносильно, как поздравить зайца с началом сезона охоты. Потому что не сильно-то они и рады. А если 31 августа прислушаться к тишине, то можно услышать плач школьников. Но все это, конечно, так, а может и не так. И очень много факторов, влияющих, а почему это так, а почему это не так. Конечно же, 1 сентября. Это очень интересная дата, потому что называется она, этот праздник, Днем Знаний. Что такое знание? Вы знаете, я хочу сказать, что Священное Писание, вообще первая страница Библии, вот грехопадение, первый соблазн, который змей принес до Евы или к Еве, это тоже было связано с сознаниями. Он подошел к Еве с вопросом, а правда, что Бог вот так себя повел, что вы не все знаете? Правда, что Он вам не разрешил есть ни от какого дерева в саду? И потом Он же ей говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вы станете как боги. Интересен получается следующий вопрос. Если человек хочет знать, как много он может знать? Где предел, границы того, что, скажем, мы можем называть знанием? И вообще, до какого времени надо учиться сегодня? Нас очень вдохновляют опыты некоторых зарубежных стран, что там люди даже в 70 лет, 80 лет, они устраиваются на какие-то курсы, записываются, кто-то на права сдает, кто-то учится рисовать, компьютер осваивает, интернет и еще там что-то. Ну, это, конечно, хороший пример, но я бы хотел немножечко коснуться истории появления праздника, потому что 1 сентября в России, да, это зафиксированный день, он является Днем Знаний. Но уже ведутся разговоры о том, чтобы сделать его гибким. Кстати, в Соединенных Штатах Америки День Знаний или начало учебного года у всех штатов по-разному. У нас тоже очень большой климатический разбег и часовые пояса, поэтому, может быть, и у нас когда-то будет нечто такое. Но интересен следующий исторический факт. В 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы. Очень интересная, кстати, история относительно каникул. Мне понравилось выражение «Если вы хотите в жизни перемен, идите в школу». У вас будет постоянно каждые 45 минут перемен, и вам будет весело. Но, тем не менее, давайте посмотрим еще на некоторые справки. 1 сентября всегда в советских школах было торжественным днем. Главным атрибутом первого учебного дня – праздничная линейка, в которой чествовали первоклассников, потому что они впервые переступают порог школы. И действительно, в этом есть нечто очень такое тонкое и знаменательное, потому что первоклассники, они вот всем своим видом демонстрируют любовь к знаниям. Они именно, у них на лбу, как говорится, написано, что у них все получится, что они не будут бояться, что они смогут. Да, он чего-то не знает. И очень интересно, когда общаешься с детьми вот этого возраста младшего, они такие воодушевленные, они такие, я еще это не проходил, я еще это не изучала, но мы скоро будем этот материал проходить, я буду это знать, и это я буду знать. Вы знаете, в этом есть нечто, потому что Иисус тоже сказал хорошую фразу, будьте как дети. И вот мы смотрим, что действительно ученики приходили в школу, всегда несли цветы своим учителям. Но в 1980-х

0: 2010 году указом Президиума Верховного Совета уже был учрежден этот День знаний. А что самое интересное, что было время, что до 1984 года этот день проходил как учебный день. И только потом было принято решение, что в этот день нужно проводить линейку, День мира и так далее, урок мира точнее, и потом уже со 2 сентября идет полноценная учеба. Поэтому сегодня надо сказать, что действительно знания очень важны, потому что если человек практикует свои знания, углубляется в них, то он в нашем уже в серьезном лексиконе называется специалист. Кто такой специалист? Тот, кто знает много, тот, кто пользуется тем, что он знает. И мы во всей своей повседневной жизни хотели бы всегда пересекаться со специалистами. Какой бы сферы это ни касалось, будь то ремонт автомобиля, ремонт сантехники или электроника какая-то, или пошив шторы, мебель, нам везде хочется встретить специалиста. Специалист – это человек, который посвятил себя тому, чтобы углубиться в какие-то знания. Конечно, человеку не дано ему знать все обо всем, но сегодня есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание. Ну, посмотрите, книга «Притчи Соломоновых». Очень, кстати, интереснейшая книга, потому что в этой книге собраны мудрости самого мудрого человека на земле, который вообще когда-либо жил. Так о нем сказано, что Господь наделил его мудростью, и такой мудростью, какой не было ни до него, ни после. Следовательно, есть интерес проявить к тому, есть смысл проявить интерес к тому, чтобы почитать, а чему учил Соломон, потому что кто читал книгу «Притчи», вот эту 31 главу, вы увидите, насколько здесь много лаконичных высказываний. Вот я хочу некоторые из них коснуться и прочитать о мудрости. Вот посмотрите. «Притчи Соломона», 1 глава, 1 стих. «Сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, а разумный найдет мудрые советы, чтобы уразуметь притчу и замысловатую речь, и, как здесь дальше написано, слова мудрецов и загадки их». Начало мудрости, вот обратите внимание, начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И мудрый Соломон дальше посчитал важным подчеркнуть еще одну деталь. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если тебя будут склонять грешники, не соглашайся». Вот интересно, мудрость, и вот как она передается, трансформируется. То есть от одной мудрой, скажем, личности, от одной головы к другой, которая принимает эту мудрость. Вы знаете, я хочу сказать, что мудрость – это настолько большая драгоценность, что пообщаться с умным человеком – это всегда большое благословение для человека, для любого человека. Но интересно то, что вот в Новом Завете есть послание святого апостола Иакова. И вы знаете, он здесь так абсолютно просто и без всяких таких как бы подъездов, я бы даже сказал. Он прямо говорит о некоторых важных вещах. Вот смотрите, 5 стих 1 главы. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Если возвратиться к мудрости Соломона, посмотрите, важно не просто знать. Вот отметили День знания, прочитали красивую толстую книгу, да, и вот все, теперь мы это знаем. Но мы понимаем прекрасно, что знания, они тогда приносят пользу, когда они находят свое продолжение, когда ты делишься этими знаниями. Есть даже такое шуточное выражение у преподавателей: пока тебе объяснял, и сам понял. Но это все, конечно, шутки, но тем не менее мы обращаем внимание на то, что сегодня немножечко изменилось отношение к понятию знания. Сегодня очень много людей считают, что они все знают. Это не только подростковый такой, скажем, вопрос проблемный, да, что подросток может сказать: да мама, да папа. Не зря, наверное, Соломон и в те еще годы была такая же проблема, посчитал важным написать, чтобы человек, как здесь написано, слушал наставления отца и не отвергал завета матери. Потому что, во-первых, ни мать, ни отец не будут всегда, а во-вторых, вот это отношение отца и матери очень-очень важно. Я буквально на днях посетил одну очень серьезную научно-теоретическую конференцию в Южном федеральном университете города Ростова. И мне понравилось выступление некоторых коллег, докладчиков, профессоры там выступали. И обращал внимание один выступающий на то, что сегодня, говорит, большая проблема – научить человека, потому что он, сидя и держа телефон под партой, считает себя намного умнее тебя, который закончил, пусть даже с отличием, ту же академию. И это знать или что-то про что-то узнать, это еще не означает обладать мудростью. А я бы как раз хотел обратить внимание на то, что важно не просто что-то знать, а важно вот то, что ты знаешь, и больше узнавать, углубляться – это потом, чтобы оно переварилось и стало как бы в тебе, ты мог быть носителем вот этой мудрости. Потому что мудрый человек, и, кстати, если вы будете читать книгу «Притчи», а я очень бы хотел, чтобы вы по-новому обратили внимание на книгу «Притчи», начните читать, вы увидите, что никакой гороскоп даже рядом не равняется с этой книгой. Это шедевр мудрости. И вот здесь очень часто будет идти противопоставление или сравнение глупости и мудрости. И поэтому мудрость, которую Бог дает, и как мы читали, просто и без упрека, без каких бы то ни было, ну, знаете, взысков вот за то, что ты не мудрый, за то, что тебя не хватает, как мы говорим, ума иногда. И вы знаете, иногда люди не хотят что-то у кого-то спрашивать, потому что это подается, как вот умный будет учить глупого. Но видите, как с Богом все не так. К Богу можно как к родителям прийти и сказать: мам, я не знаю, как это, пап, подскажи. То есть он не попрекнет. И это очень важно понимать. Бог хочет научить, а не попрекнуть. И это куда важнее, нежели то, что иногда мы видим в некоторых, скажем, обстоятельствах. Вы знаете, сегодня знания, вообще школа – это система. И есть даже такая шутка, когда однажды мальчик пришел в школу, и учительница говорит, что в школе все должны сидеть тихо, что все должно быть, ну, спокойно. Если у тебя есть вопрос, ты можешь поднять руку, и тогда тебе дадут право сказать, и ты можешь спросить вопрос. И вдруг в этот момент Петя поднимает руку, учительница говорит: у тебя вопрос? Он говорит: да нет, вопроса нет, просто хотел проверить, как система работает. Так вот, система образования, она, конечно же, может быть, так скажем, несовершенна. Но что такое настоящее знание? Где его взять? Где закончить такой институт, чтобы ты по-настоящему мог стать мудрым? Вот оказывается интересно то, что во второй книге притчи Соломон уже говорит так: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то посмотрите, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Здесь очень интересно, в оригинале стоит слово «уразумеешь благоговение Господне и найдешь знание Бога». То есть Бог, который все сотворил, у него все знания, и он начинает детям своим, которые ищут этого знания, он начинает его давать. Вот почему очень много людей могли не закончить никакие институты, не закончить даже школу полноценно, но у них появлялась некая жизненная мудрость в принятии решений, в воспитании детей, в трате средств и прочих-прочих вопросах. Ибо написано дальше, посмотрите: «Ибо Господь дает мудрость, Что очень важно понять, да? Он дает мудрость. И из уст его знание и разум он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно. Это очень, сильнейшие высказывания относительно мудрости, потому что, наверное, не секрет для каждого из нас, что нам сегодня многим бы хотелось повысить уровень своей мудрости. Как-то раньше, когда мы были молодыми, совсем юными, нам казалось, когда мне будет 30, тогда, конечно, я буду мудрый. А те, кто прожили больше, они говорят, я только в 30 вообще начал что-то понимать. Но вопрос в том, чтобы нам очень важно не поскользнуться и не заявить то, что некоторые люди заявляли еще в библейские времена. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 8 глава. Написано, ибо кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Как это понять? Оказывается, у Господа нет лимита на то, чтобы даровать мудрость своим детям. Поэтому как происходит процесс образования? Вы знаете, я буквально сегодня утром читал одну интересную статью, она называется «Полчаса». Автор, интересно, сделал такое замечание, что все перемены начинаются вот с этого получаса. Когда ты принимаешь решение полчаса в день посвящать какому-то вопросу, если будет постоянство, ты достигнешь огромных высот. Будь то изучение иностранного языка или познание какого-то, скажем, своего уровня понимания в той сфере, в которой ты находишься. Полчаса. Как быстро пролетают полчаса. Наша с вами передача идет почти полчаса. И очень важно, чтобы обратить внимание на самое-самое важное, на самое главное. Так вот, что интересно, что если человек ищет знания и ищет мудрость, и потом делится этими знаниями, то, конечно же, он, обогащается. Вы знаете, есть один интересный еще фактор. Это книга «Екклесиаст». Тот же автор, Соломон, он пишет, что состарился Екклесиаст, 12 глава, 10 стих. И когда он уже был, прожившим года, вот он подводит черту, подводит итог. Давайте мы на это посмотрим. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг, конца не будет. Много читать, утомительно для тела». Кстати, интересно, один мой друг заметил, что раньше, говорит, меня отец ругал за то, что я лежа читаю книжки. Сегодня я, говорит, своим детям разрешаю хоть вниз головой, лишь бы читали. Не читают. Так вот, интересно, он здесь дальше говорит, и много читать, утомительно для тела. А теперь посмотрите, к какому выводу приходит мудрейший человек на планете. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. Опять же, поправлюсь, в оригинале стоит слово «благоговей перед Богом». Благоговей перед Богом. Заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, получается, что мы можем у Соломона многим вопросам сегодня научиться. Смотрите, Соломон подчеркивает для нас важность того, чтобы слова мудрых, они были как вбитые гвозди. То есть их нужно фиксировать в своей памяти, и важно учиться у мудрых людей. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что первое падение началось с того, что Ева не знала. И ей Бог сказал, ей нужно было верить. Она не верила, а хотела знать. Поэтому сегодня не стыдно верить Богу, потому что Он все знает, наступит день. Он откроет все глубины тайны, знаний, мироздания, жизни, которая сегодня на земле. Проблема не в том, чтобы сегодня знать, потому что мы же тоже не все можем детям сказать, когда они спрашивают, потому что они просто не могут понять. Я помню, когда, не знаю почему, но мне отложился в памяти этот момент, когда я у папы спрашивал, что такое лимит. Я слышу, что говорит лимит, там лимит, говорит, это лимит. Я говорю, папе, объясни, а что такое лимит? И он мне объяснял, я никак не мог сразу понять. Он говорит, ну это вот 100% это лимит. Я думаю, ну как может быть 100% это 100%, а может 200%, как понять лимит? И вот прошло время немножечко, знаете, некоторые иллюстрации, и вот подрастая, начинаешь понять, а вон оно, что значит лимит. И так будет, конечно, очень много еще знаний, которые Бог не может нам открыть, потому что мы не способны вместить. Но самое важное знание, судьбоносное, это знание Бога. Нигде в Библии вы не найдете понятия, что мы должны любить Бога. И это Он везде от нас требует. Господь везде показывает нам, что мы должны узнавать Бога, познавать Бога, вникать в божество. Конечно, у нас есть для этого Богом отделенный один день в неделю. И четвертая заповедь об этом очень четко говорит, что когда наступает этот день, ты должен отложить все свои дела и заботы. Этот день, когда ты больше узнаешь о Боге. Почему написано, что Адам познал Еву? То есть они стали жить вместе и поженились, да, скажем, условно говоря, стали семьей. И вот это понятие «знать». Вот когда ты живешь с человеком, ты знаешь этого человека. И вот когда мы живем в этой жизни, но с нами живет Господь в нашем доме, в нашем понимании, в нашем сознании, тогда мы начинаем познавать Бога. И кроме всего прочего, посмотрите еще внимательно на то, что сказал Соломон в книге «Притчи». Бог начинает открывать эту мудрость, потому что апостол Павел уже в Новом Завете говорит такие очень важные слова. Он говорит, не мудрое избрал Бог, и дальше говорит, чтобы посрамить мудрое, и не сильное, а немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть всякий человек, который может взять для себя за правило покориться Господу, принять на себя вот это понятие, что я не знаю чего-то, я могу многого не знать. И Господь в этот момент начинает приоткрывать и давать больше, больше и больше. Поэтому видите, как хорошо, что есть такой день, этот дружественный, наверное, праздник всех детей, которые переступают порог школы. Я вспоминаю, когда однажды один мальчик пришел со школы и грустный был, и мама его спрашивает, почему ты такой грустный? Он говорит, потому что во многой мудрости много печали. Он взял этот где-то выражение, этот библейский текст, применил к себе, и бедняга загрустил. Но вы знаете, что для мудрого Писание говорит, знание легко. Что это значит? Это означает, что наступает такой момент в твоей жизни, когда ты становишься человеком постоянно учащимся, когда ты не просто над собой закрываешь эту крышку и говоришь, все, я уже все знаю, мне больше не хочу больше учиться, а когда ты постоянно продолжаешь чему-то учиться. Это очень важно понимать, потому что если человек вот такую философию для себя принимает, то вы знаете, от общения с абсолютно каждым человеком он будет обогащаться. И понять этот вопрос очень несложно, потому что если я бы пообщался с моряком, а у меня была такая возможность, я поговорил с механиком на подводной лодке, человеком, который 15 лет проработал на подводной лодке, и он мне в течение каких-то там 15 минут, он мне рассказал жизнь подводника, он рассказал, как работают механизмы, какие там огромные поршня, метр в диаметре, какие там мощностя, какие винты, что если винт весит 45 тонн, это маленькая, это, точнее, у него даже большая практика была на ледоколах, и вот он мне рассказывал про этот винт, 45 тонн винт, это легкий винт. Вот 75 тонн винт – это уже хороший ледокол, уже помощнее, посерьезней. Вы понимаете, что ты никогда не сможешь прожить жизнью артиста, жизнью фермера, жизнью водителя, жизнью там, учителя и прочих-прочих профессий. Но общаясь и обогащаясь опытом этих людей, ты можешь становиться мудрее. Поэтому не случайно сегодня ожидается, что мы будем делиться знаниями. Наша проблема, что мы не умеем их подавать. Мы их подаем свысока. Очень часто люди вот именно кичатся своими знаниями. А Господь не это хотел, Он это не приветствует. Поэтому Иисус был очень мудрым человеком. И мы видим, когда Ему задавали каверзный вопрос, Он всегда очень мудро отвечал. И есть сегодня большая разница между тем, чтобы быть мудрым и умничать. И это, кстати, очень большая разница, потому что Когда человек мудрый, он всегда позаботится о том, о ком он думает. Он всегда подумает, а правильно ли я буду понят. И апостол Павел, когда проповедовал, он настолько хотел, чтобы его слушали, ему верили, что он физически очень много работал. И он зарабатывал этот авторитет. Поэтому хочу сказать, что, вы знаете, никогда не поздно начать учиться. Абсолютно никогда. Мы можем начать учиться уже сегодня. Вот просто начать выделять полчаса. Если человек будет полчаса читать книги, история говорит и подсчитывали, он за год прочитает 24 книги. Это же очень интересно. Ты можешь окунуться в какой-то мир истории, каких-то приключений. А если это серьезная литература? Можно Библию прочитать, кстати, сегодня подсчитано уже неоднократно. Чтобы прочитать Библию полностью, я, кстати, стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца. Я сейчас читаю по приложению в мобильном телефоне, и получается, что я могу прочитать. Вот в этом году я уже завершаю почти, мне еще немножко надо догнать. Ветхий Завет один раз, Новый Завет два раза. Нужно всего лишь 71 час для того, чтобы прочитать эту книгу. То есть это вдумчиво, это спокойно, это так, чтобы у тебя что-то отложилось в твоем сознании. Поэтому у Бога мудрость безграничная. У Него все знания. И можно сказать, что сегодня ты знаешь что-то, а проходит немножко времени, и люди говорят, уже это больше так никто не делает, уже пришло что-то новое, уже новые технологии. И мы как бы даже где-то сами себе позволили перестать учиться, потому что когда мы как бы учимся, говорим, а смысл, я сейчас буду учиться, а потом оно все изменится. И поэтому я хочу всем пожелать вот этих добрых знаний, настоящей мудрости от Бога, чтобы каждый человек мог, зайдя, как сказал Иисус, закрыть за собой дверь и за закрытой дверью попросить у Бога мудрости. И Он даст в любом возрасте, потому что в каждом возрасте нужна своя мудрость, чтобы каждый был мудрый по годам. И поверьте, как говорит Писание, Бог даст просто и без упреков. Я желаю всем добра, счастья и мудрости. Успехов!
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень-очень рады этой новой встрече с вами. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, или, может быть, вы слышали от кого-то: «Вот пока я молодой, или пока он молодой, пусть он поживет, пусть он порадуется жизни, сейчас так много всего в жизни привлекательного, завлекательного, а Бог – это потом, когда состарится, когда нагрешится уже вдоволь, получит от этого очень много удовольствия, а к старости уже можно и покаяться, и прийти к Богу». Я очень надеюсь, что большинство из вас с этим не соглашается, с таким подходом. А для того, чтобы мы могли в этом убедить и тех, кто все-таки еще сомневается, мы пригласили сегодня к нам в гости молодого человека Олега Инородцева, который готов сегодня рассказать о том, каков его жизненный опыт, что ему кажется правильным в этой жизни, нравится ли ему сначала вдоволь нагрешиться, а потом уже думать где-то в старости прийти к Богу. Я думаю, что эта встреча будет очень интересной. Спасибо большое, Олег, что ты у нас сегодня в гостях. Олег нам предложил, что эту встречу, этот рассказ о своей жизни, он хочет начать с песни. В этой песне, я так понимаю, заложен твой жизненный опыт.
2: Да, в тех словах особо близкие такие ситуации.
1: Угу. Песня как называется?
2: «Иисус Господь мой Царь».

0: Спасибо большое, Олег. Я думаю, что чудесное исполнение из самого сердца, от глубины души. Олег, вот я начала с того, что мир греха, он так привлекательный и завлекателен. Судя по этой песне, которую ты выбрал для начала нашей встречи, не так уж он и завлекателен?
1: Ну да, по крайней мере, первые как бы пути по направлению вот к злому, к тому, что очень пагубно влияет, по крайней мере, на мой характер в то время, как я чувствовал, оно действительно казалось очень сладким и таким приятным. Но потом я понял, что что-то не то, и в сердце прозвучали ноты, как бы, которые желали освободиться. И я думаю, что Бог мне открыл в последующем вот именно вот этот путь.
0: А как ты считаешь, как быстро человек обнаруживает, что там есть что-то не то? Вот кажется сладким, вкусным, хорошим, привлекательным, а потом что-то не то. Как быстро наступает ощущение это?
1: Это ощущение наступает, вот как мне кажется, это после каких-то проблем, когда начинаются неудачи, проблемы.
0: А быстро они начинаются?
1: Ну, я думаю, что да, без Бога они быстро начинаются.
0: Ну хорошо, давай немножко расскажем о твоей семье, о твоих родителях, о том, как ты воспитывался. Может быть, что-то такое очень особенное было у тебя в твоей жизни, что привело тебя к Богу? Или же все-таки жизнь твоя складывалась так, как у большинства людей?
1: Ну, я считаю, что, в принципе, каких-то таких особых событий, может быть, даже и не было. Родился в семье, в полной, благополучной довольно-таки. Воспитывала меня бабушка. По большой мере, наверное, как и у всех.
0: Вы жили вместе с бабушкой, родители и бабушка?
1: Мы жили, да, с бабушкой. Угу. Вот. То есть она меня воспитывала, и первый вот опыт, первые какие-то вот встречи именно с Богом произошли вот именно вот с ней. Вот. Угу. И в тот период, когда со мной была бабушка.
0: Между родителями были хорошие отношения?
1: Ну, да.
0: К тебе хорошо они относились?
1: Да, я особо чувствовал такое тепло, особое близкое и родное чувство, которое и отразилось потом в отношениях именно с Богом.
0: Угу. То есть в семье были заложены такие очень положительные, правильные начала. Благодарен своей семье.
1: Да, конечно, очень.
0: Угу. А хорошо, как складывалось дальше, что вот повело все-таки тебя в какие-то нехорошие дали?
1: Ну, ввиду периода особенно юношеского, естественно, начали возникать проблемы.
0: Проблема, а почему ты говоришь «естественно»? Они у всех обязательно возникают?
1: Ну, я думаю, что молодой человек сам по себе – это человек, который имеет бунтарский характер, который постоянно что-то ищет.
0: И во юноша, мне... и девушка – это касается…
1: Ну да, я считаю, что поиск, вот он как бы очень характерен для вот этого периода возраста. И вот у меня было то же самое. Угу. То есть я искал, я пробовал всего разного, и вот...
0: А против чего был бунт?
1: Бунт был против, ну, скорее всего, взрослых, их непонимания, их какого-то, как мне казалось, такого завышенного требования ко мне.
0: Это неизбежная проблема? То есть вот проблема отцов и детей, ну, про нее мы знаем, нас учили этому много в школе, она неизбежна, проблема отцов
1: она,
0: и детей?
1: Она, да, я считаю, что да.
2: Лицом к лицу.
1: То есть у меня был такой период, что были тяжелые очень отношения с родителями. Вот, естественно, мои однокурсники уже в будущее, когда я учился.
0: Где ты учился?
1: В университете.
0: На каком отделении?
1: Художественно-графическом факультете.
0: Это в каком городе было?
1: Это педагогический университет в городе Чебоксары.
0: То есть ты стал там учиться, и твои сверстники что тебе подсказали?
1: Ну, естественно, как все молодые люди, они просили меня и, может быть, даже требовали в какой-то мере попробовать все, что предлагает нам жизнь. Вот современная жизнь, то есть это и употребить алкогольные напитки и всему тому подобное. То есть я, естественно, хотя у меня в семье не было заложено то, что не было привычек таких, как бы, пагубных, но тем не менее, вот я именно вот в эти годы...
0: А что, вот можно сказать, что пошел на поводу? Потому что друзья говорили, что это хорошо, что ты будешь такой, как они. Что заставило это, ну, стремиться к таким вот пагубным вещам?
1: Ну, наверное, это поиск как бы своего «я» какого-то и каких-то жизненных принципов. Вот как в песне тоже ярко было показано. То есть попал я дьяволу в удел. То есть это неизбежно для всех, если они не обращаются к Богу.
0: То есть ты считаешь, что любой молодой человек, даже обучающийся в университете, то есть получающий высшее образование, что ему очень легко попасть дьяволу в удел?
1: Да, без Бога я считаю, что каждому грозит вот именно вот эта участь. Но вопрос в том, как человек сможет справиться с данной ситуацией и когда Бог к нему обратится.
0: А люди понимают, что это дьяволов удел? Вот это прямо-таки вот страшновато звучит.
1: Вот я тоже, на самом деле, я не понимал вот этого слова. И вот я вспоминаю свои студенческие годы. Действительно, все было внешне очень ярко, очень красочно и прекрасно. Но вот уже по прошествии каких-то лет я понял, что... Вот
0: тебе на самом... сколько сейчас лет?
1: Мне сейчас 27 лет.
0: Ага, то есть прошло с тех пор уже...
1: Довольно-таки прилично, угу. Да. Я понял, что в тот момент я был действительно во власти сатаны, потому что были и вечера, застолья студенческие, от которых я был зависим. Вот, угу. И пристрастился к потреблению спиртных напитков и курил угу. даже.
0: То есть быть во власти сатаны – это совершенно не обязательно ему поклоняться. Понимая, что ты ему поклоняешься, совсем не обязательно одеваться определенным образом и входить в какие-то объединения, где культ сатаны. Что такое быть во власти сатаны?
1: Конечно, я считаю, что сатана использует даже такие, как вот реклама, да, у нас сейчас очень яркая, привлекательная, и она нам нисколько не кажется, что она плохая. Почему вот реклама сигарет, да, пива, она так подается, да? Но, тем не менее, пишется, да, Минздрав предупреждает. То есть Бог также нас предупреждает и хочет обезопасить от этого. Тем не менее, оно яркое, прекрасное, но все-таки оно не приносит пользу человеку.
0: Не приносит радости?
1: Радость и польза – это разные вещи.
0: А не приносит счастья?
1: Счастье, смотря что человек вкладывает в понятие счастья.
0: Ну вот сейчас тебе уже 27 лет, и ты довольно-таки через многое прошел. Что такое для тебя счастье?
1: Для меня счастье – это быть с Богом и чувствовать Его руку в любой момент. Что бы ни было в моей жизни, но когда я чувствую, что Бог со мною, пусть даже меня оставляют все друзья и все близкие, знакомые, но я чувствую Его присутствие, и это счастье.
0: А бывает, что Он не с тобою?
1: Нет.
0: Нет.
1: Он всегда со мной.
0: Ну что же, давай расскажем, как же это произошло, что у тебя такая близость с Богом образовалась. Я хотела бы сразу сказать, что Олег – это современный молодой человек, он дизайнер, он получил свое высшее образование, он художник, у него очень хорошие работы, он очень много общается с людьми, у него много друзей. Просто чтобы не сложилось такое впечатление, что какой-то он отличается чем-то, странностями какими-то. Это нет, очень хороший друг, мы знаем про него, это говорят, что с ним очень приятное общение, он и лидер такой среди молодежи, с удовольствием его люди слушают. Ну, давай расскажем, как же такая близость с Богом установилась, как вообще оказалось такое возможно молодому человеку?
1: Угу. Вот в тот период студенчества, когда я вот этот поиск начинал свой, я уже говорил, что были проблемы определенные, и мне кажется, в основном через какие-то вот тяжелые ситуации человек обращается к Богу. То есть, когда вот эта молитва, внутренний зов, внутренний такой крик души, он исходит, во-первых, потому что из самого сердца, и поэтому, мне кажется, он особо близок к Богу, и человек уже как бы от отчаяния вот именно вот эти слова возносит к Богу, и Бог меняет.
0: Ты готов рассказать, какие это были ситуации, просто для того, чтобы кому-то помочь? Uh-huh. Может быть, кто-то проходит через что-то подобное. Какие же это были ситуации, когда был крик отчаяния, когда было обращение к Богу, и он откликнулся?
1: Вспоминается история вот как раз моего крещения. То есть я уже где-то года два так серьезно думал об этом, размышлял, то есть моя духовная жизнь развивалась, то есть я много читал, изучал Священное Писание, и я принял решение, чтобы заключить с Богом завет и быть с Ним в особом таком единении. Я принимаю крещение.
0: Крещение – это, это такой библейский термин, тем, кто изучает Священное Писание, наверное, это знакомо, что вступить в завет с Богом – это принять крещение, то есть установить какие-то особые отношения с Ним.
1: Да. В тот период мы были с молодыми людьми, тоже такие же молодые люди, как я. Вот, и мы участвовали в летнем таком палаточном лагере. Mm-hmm. То есть это время, когда молодежь общается, когда молодежь отдыхает. Но мы собрались для той цели, чтобы действительно наши духовные ценности, они получили какое-то удовлетворение, чтобы наша духовная жажда наша была восполнена. То есть мы общались, и в это время проходило крещение. Я решил принять крещение.
0: То есть это был христианский лагерь, это был непростой лагерь, там собрались люди верующие.
1: Да.
0: Что же там было? в этом лагере.
1: Молодые люди принимают участие в помощи людям, то есть какие-то социальные акции, выход по уборке территории. Вот, выставка здоровья.
0: Помощь может быть малообеспеченным, помощь пожилым. Да, да? Вот я знаю, тоже... что в таких христианских лагерях осуществляют так, что просто приходят в деревню, помогают бабушке сложить поленницу, ну, да, например. Да, да. Это здорово. Тоже. И что было там в этом лагере?
1: И вот этот поиск, он был особенно так ярко проиллюстрирован, вот этот момент. То есть я прогуливался по опушке леса и... размышлял над тем, что же Бог приготовил для меня, что же меня ожидает.
0: А вот мы с тобой сказали, что все-таки что-то какие-то такие тяжелые моменты жизни. Ну, ты не обязательно должен, конечно, нам про них говорить, но, видимо, было что-то такое в душе, что у тебя вызывало вопросы, да? Что,
1: да, да, да.
0: Что у тебя вызывало страдания какие-то, непонимание. И вот ты к Богу обращался, что же Он для тебя приготовил?
1: Да.
0: А откуда ты знал, что нужно к Богу обращаться?
1: Ну, я в данный момент уже чувствовал, то есть и знал многое, что о Боге, то, что Он как бы единственный, кто может мне помочь, потому что, ну, на самом деле, угу. какой-то человек или кто-то другой не мог просто в этом...
0: Все подводили?
1: Ну, да.
0: Все разочаровывали?
1: Да. То есть надеяться на человека я уже как бы просто не мог, вот, и вот эта душевная такая просьба, молитва как-то вот вылетала и вопрошала Богу.
2: Лицом к лицу.
0: Молитва – это совсем не значит, что ты встал на колени, что ты обратился словами «Отче наш, сущий на небесах».
1: Нет? Ну да, это внутреннее такое как бы обращение к Богу.
0: Угу. Вот. И что было?
1: А, значит, я шел вечером вот по этой опушке, и как-то незаметно я попал в глубокий лес. То есть там уже было довольно-таки густые деревья, и чаща такая была очень густая. Я почувствовал в какой-то момент в моих размышлениях, что Бог желает мне что-то сказать. И я вдруг увидел и понял, что я ощутился в том месте, которое мне незнакомо было.
0: Заблудился.
1: Заблудился, да, на самом деле. И уже после я понял, что у меня возникали мысли такие, что как же ты так, вот ты такой, даже столько ты там в жизни там сделал, да? Хотя мой возраст был далеко там не...
0: Незрелый еще.
1: Ну да, да. Но тем не менее, вот такие мысли, что я недостоин, что Бог не сможет меня простить, они очень сильно так угнетали меня. Я действительно был вот этим удрущен и размышлял над этим. Как же так? Неужели, думал, Бог меня не может простить? И тут я попал... Представляете себе в болото. То есть я по колено оказался в воде, я понял, что я заблудился, и я не мог выйти на твердую поверхность. И вот здесь-то я понял, что вот эта дорога, которой я шел, она была неправильная. Представляете? И вот в этот момент...
0: То есть Бог тебе дал таким образом понять, что ты в трясину
1: забредаешь. Да. Вот, угу. вот именно. Что в этот момент я иду неправильным путем. Угу. И тут вот с моего... А сердце прозвучало вот такая самая, наверное, искренняя в моей периоде жизни, да, угу. вот эта молитва. Я сказал, Господи, неужели вот это то, что вот вокруг меня было, неужели это меня ожидает? То есть вот эта трясина, болото. То есть на самом деле я очень сильно испугался. То есть угу. было уже там позднее время, и была опасность, что угу. я мог бы заблудиться.
0: Как Бог ответил тебе?
1: В какой-то миг я почувствовал такое... Вот после вот этого обращения какую-то свободу, и я увидел небо. Я посмотрел на небо и увидел, что не деревья кронами своими закрывают меня, а чистое небо. Хотя до этого я был в лесу. Я увидел, что я выхожу на опушку уже, где лес заканчивается, и вижу ту местность, которая уже мне знакома.
0: То есть... Олег, можем мы вот сейчас такое сказать, что в момент отчаяния, в момент трудности, в момент безвыходности ты обратился к Богу, ты ему сказал своими словами, Господи, неужели вот вся моя жизнь – это, ну, ничто, ты меня не можешь простить, потому что действительно Олег уже успел к этому времени, ну, нагрешить достаточно, если, ну, так плохо себя ощущал. Mm-hmm. И в этот момент ты почувствовал облегчение, да?
1: Да.
0: Это что было такое? От чего облегчение? Это прощение было?
1: Это прощение, да. Угу. да.
0: Можно сказать, что это доступно любому, в каком бы он положении ни был. Из благополучной он семьи или нет, с хорошим он образованием или нет, много у него дурных привычек или мало. Любому, для любого это возможно?
1: Я думаю, что да. Если человек обращается и искренне просит Бога об этом, то Бог прощает и дает угу. спасение.
0: Бог милующий?
1: Бог милующий.
0: Бог всесильный?
1: Да, он многое в жизни моей сделал.
0: А что изменилось в твоих внутренних ощущениях, в том, как ты воспринимал мир?
1: Многое изменилось. Прежде всего, отношение к людям, отношение к моим близким, родным.
0: Какой ты стал? Можешь сказать, что ты простил людей?
1: Да.
0: Простил тех, кто обижал тебя?
1: Да.
0: Простил своих родителей?
1: Да.
0: Что еще изменилось в тебе? Внутренний мир, покой?
1: Да, даже когда мне было, бывает тяжело, но я уже знаю, что, обращаясь к Богу, я получаю вот это спокойствие и вот этот мир сердца.
0: В одно мгновение нашего разговора ты сказал, что людям нельзя доверять. У тебя осталось такое? Ты нелюдимый? Ты чуждаешься людей?
1: Нет, сейчас нет.
0: То есть Бог тебе что дал?
1: Бог дал мне понимание, что люди, они могут грешить, могут делать неправильные поступки, но мы, как принявшие от Бога вот этот дар, мы можем простить так же, как Он простил нас.
0: И быть счастливыми.
1: И быть счастливыми, да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы провели с нами это время, так быстро оно пролетело. Мы желаем вам от всей души, чтобы вы нашли свой путь в этой жизни, чтобы этот путь привел вас к счастью, к гармонии, к любви, к пониманию, чтобы он привел вас к совершенству. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Воскликните Господу вся земля!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
6: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось

0: Палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
1: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
0: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
1: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
2: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. Все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
1: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессия, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
2: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке. А мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра.

0: Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро. А что же останется? А как же мы без этого будем? Да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать, в какое-то общение приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
1: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
2: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
1: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние Галатам, Коринфянам послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать, как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
2: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
1: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город, но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало, и они всегда спорны, то есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало, поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие, вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
2: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
1: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
0: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк. Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось. Как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
2: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
1: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о созависимых людях. Зачастую приходится слышать такое выражение «доверяй, но проверяй». Как живется людям, которые в своей жизни постоянно проверяют и контролируют? Сегодня мы поговорим об этом со священнослужителем, пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Александр!
2: Здравствуйте, Ольга!
1: У нас программа посвящена созависимости, это целый цикл программ. Давайте напомним, что же это такое созависимость и кто такие созависимые люди.
2: Созависимый человек – это человек, который ставит свою жизнь в подчинение зависимого. Жизнь вращается вокруг зависимого человека. Его психологические проблемы, его отрицательные негативные эмоции, они оказывают влияние на близкого члена семьи, да? И, соответственно, вся жизнь созависимого человека, она вращается вокруг этого человека.
1: Немножечко напомните, о какой зависимости идет речь?
2: Если говорить о зависимости, то зависимость – это порабощенность или сильные пристрастия, привязанность к наркотикам, алкоголю, курению, ну и другим формам.
1: Компьютерным играм.
2: Да, компьютерным играм, интернету, телевидению, вот если это становится маниакальным. Да, игры просто вот на деньги – если вот в этом плане говорить. Соответственно, созависимый человек – это человек, который, жизнь которого подчинена зависимому. То есть главное не он, а зависимый человек. Все его интересы, его нужды, проблемы чаще всего негативные. А созависимость, соответственно, это вот это вот состояние этой сильной связи, очень устойчивой, эмоциональной, разрушительной, которая человека захватила, не пьющего, не курящего, да, но теперь он вовлечен.
1: Теперь и он страдает, вместе.
2: Да.
1: Ну, если подумать о том, что если статистика называет какую-то цифру зависимых людей, известных и зарегистрированных, да, приблизительную цифру, то ее можно смело умножать на 2 в том смысле, что вместе с ними страдают их родные и близкие, которые живут вместе с ними. Именно таких людей мы называем созависимые люди.
2: Можно,
1: да?
2: Даже вдвое, втрое умножать, потому что это и дети.
1: Соответственно, он же не один живет,
2: конечно. Это дети, потом те семьи, которые они создают, они привносят этот деструктивный эмоциональный мир уже в свою семью. То есть, соответственно, сама семья становится не столь вот полноценной, зрелой, не соответствует вот этому предназначению своему. Угу.
1: Таким образом, это очень актуальный вопрос, как, может быть, помочь человеку избавиться от созависимости, или даже скорее не от самой созависимости, а от эмоциональных проблем, с ней связанных. А какие вообще эмоциональные проблемы возникают или психологические проблемы у созависимых людей?
2: Ну, их на самом деле много, можно перечислить. Это постоянное чувство вины или ложное чувство вины. Это гиперопека или чрезмерная забота. Это ранимость, обидчивость. Можно к этому отнести чувство контроля, чувство повышенной справедливости. Можно сказать также, что на такой человек, вот именно созависимый, он становится гневливым, раздражительным, иногда начинает, наоборот, отрицать вот все, что с ним происходит.
1: То есть сегодня мы как раз поподробнее поговорим о тех людях, которые все контролируют. Да? И вот это качество, контроль, я сказала в начале нашей программы о том, что даже есть такая поговорка: доверяй, но проверяй. Вообще это хорошо или плохо, постоянно проверять и контролировать? Как это психологически можно объяснить?
2: Но на самом деле это плохо, когда вы постоянно человека контролируете. Это просто говорит о том, что вы ему не доверяете, раз. Во-вторых, вы лишаете его свободы. Его свободы строить, ну, как бы свою жизнь, принимать решения, делать свой выбор. Да, таким образом, как бы человек отнимает вообще свободу, данную Богом, самим Богом, всем нам. Вот. Что же касается, из-за чего это вот происходит?
1: Именно,
2: да?
1: У созависимого,
2: да,
1: человека.
2: У созависимого.
1: Почему? Откуда у него это взялось? Это же не на пустом месте возникло, правда?
2: Конечно, это не происходит просто так. Если говорить о созависимом человеке, откуда возникает чувство контроля, да? то есть как бы такой комплекс, уже привычка, то, естественно, этим инициатором становится сам зависимый человек. То есть он провоцирует.
1: Почему? Как он?
2: Потому что его поведение непредсказуемо. Оно разрушает тот порядок, строй, ту стабильность. Ну, например, муж получил зарплату, деньги пропил или проиграл деньги. Соответственно, у семьи нет уже такого вот дохода, да, бюджета. Теперь как делать? Что делать теперь?
1: Ну, в следующий раз, наверное, созависимый человек, кто находится рядом, там супруга, а может быть, взрослый ребенок, да, зададут вопрос или будут контролировать, принес.
2: Не сразу. Это не происходит сразу, потому что это происходит один раз, второй. Когда поведение зависимого человека становится вот регулярным таким, когда постоянно привносится непредсказуемость, да, то, соответственно, у созависимых людей появляется страх, неуверенность за этого человека. Они не как-то хочется ситуацию наладить, как-то хочется, чтобы был мир, стабильность, да? Угу. То, соответственно, появляется как бы повышенная степень контроля за этим человеком, который неуправляем, которого друзья могут предложить
1: сбить пути,
2: выпить, да. И он готов сразу при первой же встрече выпить там, с друзьями или с ребятами своими, да, у колодца и так далее. То есть, или с теми, с кем он уже вращается и общается, да. Вот. Что получается, что делается зависимый? Он пытается вот эту ситуацию стабилизировать. То есть зависимый ее дестабилизирует, то есть привносит этот хаос.
1: А тот пытается вернуть как бы на место.
2: А тот, да, пытается вернуть вот этот мир, этот порядок.
1: А каким образом происходит этот контроль?
2: Ну, например, ты куда поехал? Ты с кем ты встречаешься? С кем ты сейчас находишься? Ты куда пошел? Ты во сколько придешь? Ты когда придешь, да, то есть вот это постоянное такое напоминание, это проверка карманов, да, нет ли там денег, чтобы все быстрее забрать, да, ты сколько получил, сколько у тебя оклад сейчас, да, и так далее. Ты смотри, не пей, ты давай это, не ходи к этому человеку, он на тебя дурно влияет. То есть идет постоянное вот такое...
1: Опека, что ли, даже контролирование?
2: Да, контроль за поведением. Кстати, иногда человек отмечено. Человек может стать зависимым, потому что его постоянно контролируют.
1: Контролировали. Даже да. Когда он еще не был
2: когда
1: зависим,
2: он еще
1: его
2: не
1: начали
2: зависим.
1: Контролировать, и он да. стал зависимым.
2: К сожалению, если, например, семья создалась из созависимых людей, да, и кто-то один взял контроль за другим, ну, потому что он вещи не на место кладет, да, это может быть просто в самой семье. Ты когда научишься носки класть, да, на место, обувь, угу. ботинки, ты вещи, постоянный беспорядок. И когда вот это все время подчеркивается, да, сам как бы вот созависимый человек, он сам создает в семье вот эту, он хочет создать порядок, все, где у него все четко на месте, угу. а другой, к сожалению, не может.
1: Он такой, сопротивляется. Да,
2: да, сопротивляется. То вот как вот некий такой бунт или протест происходит, что человек начинает как-то забыться от этого, потому что в семье вот этот вот
1: контроль,
2: хочется как-то расслабиться,
1: свободы,
2: выйти из-под этого контроля. Лучший способ какой? Ну, вот как этот человек думает. Не, это не лучший способ, да, но он так думает.
1: На самом деле,
2: это выпить, да. расслабиться, там, в ночном клубе угу. посидеть и так
1: вот
2: далее.
1: Это, соответственно... наверное, очень хорошее предупреждение или такой сигнал для тех родителей, бабушек и дедушек и вообще людей близких, которые пытаются контролировать своих детей, что это может как раз стать причиной того, что ваш ребенок будет искать свободы совершенно другими способами.
2: Конечно. Иногда вот даже гиперопека, то есть чрезмерная забота, она тоже способствует именно этому. Потому что молодой человек ощущает, мне 25 лет, я могу о себе позаботиться, а мне постоянно мать звонит,
1: что
2: так, где я, что я там... поел я или не поел, и так далее. И человек ощущает, что он как бы не самостоятельно, он от кого-то зависит, постоянно все о нем переживает и так далее. И вот чтобы как это все таким путем иногда люди идут, чтобы показать, доказать, да, вот, к сожалению, происходит вот обратная реакция. Угу. И это отмечено, что иногда сам созависимый человек толкает
1: своих детей
2: или мужа, или жену вот на этот путь зависимости. А потом постоянно...
1: Потом опять цепочка повторяется.
2: Да, вот эта цепочка,
1: да?
2: Этот человек не может теперь уже его оттуда вытащить. Да?
1: Угу. Вот. Откуда пришла, интересно, вот сама идея контроля, что я могу кого-то контролировать, как старший, там, как взрослый, как более разумный, может быть, кто-то так считает. Откуда пришла эта идея? Вообще вот человека кто-то контролирует в мире?
2: Ну, во-первых, нет, сама эта идея, она могла прийти, если брать в плане психологическом, то вот сам тот созависимый, например, мог воспитываться в такой семье, когда его контролировали постоянно, да? Угу. А если говорить вообще, как она развивается, то одна из причин – это страх. Просто я волнуюсь за человека, я переживаю.
1: Так многие вот этим оправдываются. Ну, а что ты, почему ты сопротивляешься? Я просто переживаю. Ты мне все скажи, как есть, доложи мне, и я не буду переживать. И это помогает преодолеть это?
2: Ну, на самом-то деле, что происходит? Страх, беспокойство, оно становится навязчивым. Соответственно, а на нем, ну, как бы, как это, почва, да, вырастает вот этот чувство
1: контроль.
2: И никогда не удовлетворится, пока мы не освободимся от этого беспокойства, и пока мы не поймем, что выбор каждый человек делает сам.
0: Принято считать.
1: То есть мы не можем прожить жизнь другого человека.
2: Конечно.
1: Даже если будем супер контролировать его,
2: да.
1: Даже если будем названивать ему по 100 раз в день.
2: Нужно признать, что ребенок вырос, что он стал взрослым, что он должен самостоятельно принимать решения. Да, он может делать ошибочные решения, но разве мы не делали их сами?
1: Как-то.
2: Разве мы не ошибались? То есть такое-то определенное представление. Есть еще вообще взгляд на саму жизнь. Какой именно? Такие люди боятся вот каких-то неожиданностей, да, и поэтому они хотят, чтобы был везде
1: рамки,
2: порядок, да, определенные
1: строгость.
2: Рамки, потому что вот так они, ну, дают человеку некую уверенность. Это иногда причина установить власть над другим человеком. Приятно же, когда ты имеешь некую власть над кем-то, тебя все слушаются, да, так ты домой ты должен прийти ровно в 10. Приятно, когда сын приходит или дочь.
1: Ну, по-моему, эта ситуация как раз самая нормальная. Вот у меня взрослая дочь, мне не то что приятно, я считаю это нормальным, что если я сказала, и там, ну, в 10, я, конечно, не буду звонить в 10 часов и спрашивать, ты идешь или нет?
2: Не в 10 пришла, а в 10:30.
1: Ну, соответствующие последствия.
2: Да, и уже начинается. А вдруг сломался там автобус, то есть какие-то независящие причины, или, может быть, она помогла какому-то там человеку. Мало ли что, да? То есть разные есть моменты. Поэтому нужно понимать, что сама жизнь по себе, она непредсказуема. С одной стороны, Бог хочет, чтобы мир развивался по определенным законам, но нужно признать, что в наш мир пришло зло, пришел грех, который вот эта гармония, этот порядок, он разрушил. И Бог управляет этим миром, он ведет его к определенной цели, но есть некие силы зла, да? Это усиливается тем, что Бог сотворил человека свободным. Я делаю свой выбор, а другой делает другой выбор. Мы можем пересечься. Я сделал добрый выбор, а человек сделал злой. Мы пересеклись, и он нарушил мои планы. Да?
1: Соответствующий конфликт произошел.
2: Да,
1: мы
2: да.
1: говорим о людях, которые вот уже патологически контролируют, которые патологически вот эти чувства владеют там, на фоне, как вы сказали, страха, да, на вот этой почве страха выросла вот эта тревожность и контроль. Но можно же как-то эту почву, там, я не знаю, разрушить и спилить это все? Можно как-то исправить ситуацию?
2: Можно любую психологическую проблему исправить, исцелить, от чего-то освободиться. Можно. И многие люди думают, что это невозможно, и заранее себя уже настраивают на поражение. На самом деле это путь есть, то есть выход есть всегда. Есть пути этого, как это преодолеть.
1: Мне кажется, что люди, которые привыкли контролировать, они считают, что это нормально. И проблема не в том, что они не верят в освобождение, а проблема чаще всего бывает в том, что они не признают, что вообще у них эта проблема есть. Они считают, я волнуюсь, я могу контролировать. А как вот понять, не гипер ли у меня контроль, или у меня все нормально?
2: Но на самом деле это проблема вообще созависимого человека в том, что он отрицает. И когда человек отрицает, здесь в какой-то степени мы не сможем ничего сделать. Ну, потому что он отрицает, он просто не хочет это признавать, да? Но, может быть, какие-то беседы, какой-то разговор, какие-то ситуации жизненные человека все-таки, ну, заставят, побудят вот это пересмотреть. То есть важно ну, скажем так, по этому поводу или по этой черте искать какую-то информацию, то есть изучать этот вопрос. Либо кто-то из близких, ну, должен как-то дать понять.
1: Угу. Да, ну, вообще это, наверное, деле... где-то чувствуется внутри. То есть и, если близкий этому сопротивляется, если там дочь или сын тебе часто говорит, мам, да ну не надо так часто звонить, мам, ну не надо вот это делать. Да? То есть вот это должно послужить сигналом.
2: Да.
1: И мне кажется, что вот этот процесс и вообще это чувство контроля постоянного, оно ведь не может стоять на месте, оно прогрессирует.
2: Конечно, оно может развиваться, стать уже в навязчивые какие-то фобии, страхи, и ну, уже в болезнь, которую потом ну, на самом деле сложнее остановить. Поэтому вот здесь важно ну, как-то опомниться, осознать, подумать, что ну, невозможно все спланировать, невозможно все предугадать. То есть в нашей жизни должен быть какая-то спонтанность, какой-то вот такой...
1: Доля какая-то.
2: Да, доля какой-то, здравая. Естественный процесс, угу. который не всем я могу владеть. Более того, нужно признать, что все-таки ну, и нашими жизнями, ну, согласно Священному Писанию, еще и Бог должен управлять.
1: Вот хотелось бы узнать, некоторые верующие люди, с которыми, возможно, вы сталкивались в своей практике священнослужители, некоторые верующие люди полагают так. Вот Бог меня контролирует, но Он дает мне пример, и я должен так контролировать. Вот надо мной Бог, потом иду я, а потом там мои подчиненные, сослуживцы. Вот это как пример должно отражаться. Вообще Бог контролирует человека? Как
2: но Бог человека не контролирует. И, ну, в каком смысле не контролирует? Бог дает человеку в первую очередь эту свободу. И уважает выбор человека, который он делает. Просто Бог показывает, давая человеку возможность выбрать, Бог дает человеку в какой-то степени вкусить эти последствия, а потом как бы представляет и говорит, вот к чему это привело, вернись на тот путь, который поможет тебе ну, жить цельно, счастливо, мирно. В данном случае Бог как бы видит этот процесс, то есть следит за ним, он как бы наблюдает и участвует, когда ну, нужна, на самом деле нужна помощь. На самом деле, если мы, нам бы открылось все, то мы бы увидели, как много Бог вообще убирает, ограждает, вот, чтобы лишнее вот это не повлияло на нас, защищает нас.
1: То есть нету такого, что каждый наш шаг, он просчитан заранее, чтобы мы не наступили туда-то, там сделано лужа, чтобы нас там не поймал какой-то бандит, нам Бог дает желание пойти совершенно другой улицей. Нет такого, что каждый шаг, каждый момент жизни...
2: Вот прям каждый все просчитано досконально? Нет, потому что очень часто люди, которые привыкли к контролю, они переносят, к сожалению, вот себя, свою модель поведения на Бога. Поэтому они говорят часто, верующие люди, к сожалению, они, не исцелившись от контроля, говорят, ну Бог же нас тоже контролирует постоянно. Поэтому они просто перенесли. На самом деле здесь важно, приходя к Богу, просить Его об исцелении, а не накладывать на Бога отпечаток своего мировоззрения. Бог есть Бог. Он Творец. Он Создатель этого мира. Да? И в книге пророка Исаии, например, в 30 главе, я нахожу такие интересные слова, где Бог, его задача, он как бы нас направляет, дает нам путь. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево».
1: Ну разве это не контроль?
2: И не контроль.
1: Голос, который здесь, ты будешь слышать.
2: Да, здесь голос предлагает вот путь, по которому идти. Но здесь не говорится о том, что Бог заставляет идти этим путем и ну, как бы насильно нас ставит и говорит, нет, ты должен делать так и не иначе, и все. Попробуй только, я тебе потом такое устрою. Вот Бог не такой. Он показывает нам путь, потому что знает на самом деле, что для нас лучше, что для нас благо. Да? Как, например, взрослые знают лучше, что нужно сейчас на данный момент дать ребенку. Правда,
1: это важнее? Тоже какие-то такие гипер, может быть, носят формы. Я точно знаю, что будет лучше для тебя.
2: Нет, я говорю, а в каком смысле? Например, когда родители, ну, заботясь о своем ребенке, дают ему. То есть, например, я знаю, что определенному там, месячному ребенку, что ему нужно давать.
1: Да?
2: То есть
1: из
2: мама,
1: пищи,
2: да? Да, из пищи. Да? То есть она постепенно дает прикорм, там, так далее, так далее. То есть постепенно идет развитие. Да?
1: Ну, то есть чем больше ребенок растет, тем больше у него возможностей для выбора. И у взрослого человека уже... Кстати, когда вот наступает вот этот период, когда уже он может сам делать выбор?
2: Вообще ребенку нужно давать, ну, с маленького детства да, делать этот выбор. И родители не должны этого бояться. То есть мы, например, воспитываем ребенка, Вот так. То есть мы предоставляем ему выбор.
1: Ну, каким образом?
2: Да. Ну, например, какие ты там футболочку оденешь? Две футболочки положить, вот эту или вот эту, там красненькую или желтенькую, да? То есть он должен выбрать.
1: А, многие родители делают не так. Они берут просто готовую одежду, одевают ребенка, не спрашивая, нравится
2: ли. Да, потом, например, когда он хочет что-то попробовать, надо дать ему возможность попробовать. И вместе с ним это пройти, да? Например, я закладываю вещи там в стирку, нажимаю на кнопочки, надо дать возможность, чтобы ребенок это делал. То есть нажал на кнопочки, хотя на самом деле это процесс очень длинный. С ребенком это все в 3-4 раза увеличивается, да?
1: Ну, по крайней мере, это его, наверное, готовит к тому, чтобы правильный выбор делать.
2: Конечно, это готовит его к тому, что он, во-первых, понимает, что ему позволяет, ему дают эту свободу, что он часть этой семьи, он, ну, как бы к ней причастен, что он что-то значит, он ценит, да? Поэтому, соответственно, он будет становиться более зрелой личностью, о которой я не буду переживать, что он что-то не так сделает.
1: Наверное, сейчас многие люди, которые слушают вот это, что нужно давать определенную свободу, да, ребенку. А не похож ли человек зависимый порой в своем зависимом состоянии, про него говорят, ой, ну он как ребенок, вот сейчас за ним надо, как за ребенком, его надо там вести, за него все выбирать.
2: А вот это как раз и беда. Взрослый человек, который стал зависимым, он не ребенок, это взрослый человек. Единственная проблема состоит в том, что он действительно попался вот в эти уловки силы зла, что он, ну, как бы окунулся вот в это пристрастие и не может отсюда выбраться. Задача как бы созависимого в первую очередь помочь осуществить насущные нужды, но не решать проблемы за него.
1: Есть проблемы, чтобы он был жив? Чтобы все было нормально, то есть, но все остальное он должен решать сам.
2: Да, например, если он сделал эту ошибку, то нести последствия за эту ошибку должен сам зависимый.
1: Вот эта часть всего трудно принять.
2: Конечно,
1: кажется, что если это близкий человек, то я должен нести это вместе с ним. Да? Ну, мы и так какую-то долю несем, если с нами в доме живет зависимый человек.
2: Ну вот я просто приведу пример, как поступил Бог. Он сотворил мир. Мир прекрасный, совершенный. Адаму и Еве первому человеку говорит, в общем, есть деревья в саду, которые вы можете есть, но есть одно дерево, с которого нельзя есть, потому что вы умрете. Бог предупредил. Что он сделал? Мы видим следующую главу, где описывается, как Ева разговаривает со змеем, и из-за этого
1: происходит
2: грех. Змей влияет, но мы понимаем, что там змей – это сатана, он влияет на нее, она принимает решение нарушить Божье установление, Божью волю.
1: Интересно, что вот в этот момент не раздался звонок телефона, и Бог с небесным сказал,
2: да.
1: А ты помнишь, что нельзя?
2: Сразу 100 смс-ок на телефон, Ева, остановись, там, да, звонки, там какие-то знаки, сигналы, остановись, что ты делаешь. Бог дал возможность сделать это. Да? И когда Ева нарушила и сделал вместе с ней это Адам, они это увидели и поняли.
1: И последствия этого они понесли.
2: Да, и они понесли последствия. Но Бог как бы желает помочь. То есть человек он не оставил, а дальше стал в его жизни участвовать, не отвернулся. Ну, ребята, сами теперь кашу заварили, вот и расхлебывайте. Мы видим, Бог помогает человеку. Он как бы дает направление, как нам вот жить и развиваться. Но вот эту свободу мы не должны отнимать ни у кого. Она есть у каждого человека.
1: Итак,
2: тут надо
1: излишний
2: научиться.
1: Контроль, он лишает человека права выбора, права действовать свободно, независимо от того, какой это человек. Тот, который живет с вами в доме и является зависимым, да, или это сам созависимый человек. Никто не вправе лишать никого свободы своим излишним контролем над другими. Спасибо, Александр, за интересную, содержательную беседу. Дорогие друзья, мы продолжим обязательно цикл этих программ о созависимых людях. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания на эту тему, мы с удовольствием примем их. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.
3: Радуйтесь всегда в Господе.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
4: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
5: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
6: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
1: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
3: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
5: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу. Да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомены, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
7: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги Царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первая и вторая Царств, а потом третья, четвертая. На Западе это первая и вторая книги Царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииля, Исаии, да? А книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге... Вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в Вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
1: Ездра, книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
7: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
1: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
7: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израиль. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет пониматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
1: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия. 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин,

0: потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
1: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая».
0: И вот важная деталь. То есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что Он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишет. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
2: Ветхий – это славянское слово, означает «старый», то есть «прежний». Вот. Ну, то, что по-английски «Old Testament», то есть как бы «Старый Завет». Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды, с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот, и вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
0: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект. Что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истинные. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценным является только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет» оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новое – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
1: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева,

0: который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
1: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины, вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
0: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
2: Четверо Евангелия, это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня, а там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках, ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была, вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Ну, вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
1: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронского стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние и, надутый спесью, казался себе взрослым.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими
5: ходите,
4: учениками.
5: Ходите.
4: Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
5: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
6: Здравствуй.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
6: Ой, да. Приветствовали вас.
4: А еще что?
5: Ну? Мы сидели за столом,
4: да?
5: И улыбались.
4: Правильно.
5: Да?
4: А еще что, еще что, что еще?
5: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
6: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
6: Ну,
4: здоровье
6: это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
6: Бодрый.
4: Бодрый. Вот, а еще какой?
5: Как Василиса.
4: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
4: да.
5: Пить воду,
4: да.
5: Вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчишники.
4: Нет, таблетки-то все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
6: Делать зарядку.
4: О, ну?
6: Гулять!
4: Для здоровья настроение помогает нам движение.
6: И
4: будет
6: гулять.
4: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
6: Зарядку.
4: Правильно.
5: О, точно, точно. Движение, оно поднимает настроение.
4: Да.
5: Вот смотрите,
4: да.
5: У меня есть такая игра. Тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
4: Веселинка, Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть как улитка, которая еле-еле ползает.
5: А как же я тогда буду в догонялки играть?
4: Никак.
5: Как улитка я не хочу.
4: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять. нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
1: И прыгать.
4: И прыгать.
5: Я тоже люблю прыгать.
4: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
5: Побежали, побежали.
4: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: еще чуть-чуть, до неба, может быть, достанем. Посмотри, скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав. Опа. Раз, два.
2: Вот,
1: раз,
2: вот
1: два.
2: Этот.
1: Раз, два. Раз, два. Молодец. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса. Большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения. Велосипед.
1: Велосипед. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: А я могу даже тут сидеть.
1: Мы двигаемся.
3: И да. Рулить руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
3: Нет.
1: Или нет?
2: Нет. Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Ты это все правильно. Но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да. Сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно бы было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Да как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги.
1: Так, взяли.
3: Она и правда интересная.
2: Будет стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки.
1: Штучки.
2: И нам с тобой две штучки.
1: Три.
2: Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой. Держите.
4: А
2: держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.
2: Ладно. Делайте надрез.
1: Возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
3: Вот так вот ручкой попробую.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да. Так.
2: Вот.
1: У нас стоят.
2: Молодцы. Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам. Вот так мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это напоминает...
1: Или в колодце ручка, которую ведро поднимают.
3: Да. Мне напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно, вот эта вот крутилка у нас крутилка, она и по-моему. Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот. Мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай, давай.
2: Давай, давай. Помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям.
1: Так.
2: Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно.
2: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так.
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, давай подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
3: Покажи на другой стороне.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать. Дайте.
2: Теперь обратите внимание. Молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
2: Вот! Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки на перекладинах очень даже могут вертеться.
2: Вот
1: когда эту собачку
2: тоже...
1: сделали мы из картона.
2: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
1: поделка. Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимое ваше упражнение. Да, Вы же любите какую-то зарядку? Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 1 по 5 текст. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. На первый взгляд, обычная история, к которой мы привыкли, когда пришел Господь на нашу землю, когда Он начал свое служение, предтечей был Иоанн Креститель. Мы привыкли к этому слову, мы привыкли к этой истории. Но знаете, что меня интересует и вообще волнует? Как вдруг, как здесь написано, что вся страна иудейская и иерусалимляне, что они выходили к нему, крестились от него в реке Иордане и исповедовали свои грехи. Мы знаем, что крещение иудеи практиковали по отношению к язычникам. Когда человек не иудейской нации, будучи язычником, хотел обратиться в иудейскую веру, так называемый прозелитизм, он должен был принять крещение. И вообще иудеи не так по-доброму, недоброжелательно, даже совсем, может быть, категорично относились вообще к язычникам, считая себя избранным народом. И поэтому вот этот обряд крещения, который использует Иоанн Креститель, и крестит иудеев, то есть, понимаете, он крестит сейчас не язычников, он крестит сейчас иудеев, иерусалимляне выходили, там учителя и книжники, и простой люд. Друзья, возникает вопрос: почему? Что их побудило? Ведь выйти креститься у Иоанна Крестителя — это означает приравнять себя к язычникам, уничижить себя, унизить себя. Еще написано, что они исповедовали грехи свои. То есть, друзья, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что действия, которые здесь происходят, люди, которые откликаются на проповедь Иоанна Крестителя, это очень такое непопулярное на самом деле действие. Это неестественно было для народа израильского. Поэтому и вопрос, который я задаю сегодня: почему, что случилось, что произошло, что побудило людей выходить и креститься от Иоанна. И мы можем разные версии здесь выдвигать, может быть, это после Иродова эпоха какая-то, фактически там какие-то неурядицы в стране там, или еще чего-то. Да, время было непростое в то время. Но вывод, который я хочу сделать, он на самом деле очень простой. Когда Бог начинает действовать, происходят невероятные вещи. Мы же читаем, что этому предшествовало. Это же не просто Он вышел, а Он вышел проповедовать, потому что Иисус Христос начинает свое служение на земле. Евангелие, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Когда Бог начинает действовать, происходят невероятные вещи. Друзья, Бог может начать действовать и в твоей жизни. И, может быть, привычный ее ритм неожиданно может поменяться, и все в ней может поменяться. И то, что было для тебя неестественно, вдруг вот оно. Бог, когда начинает действовать в жизни, происходят невероятные вещи. Но это лучшее, что может быть в вашей жизни.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Мы все знаем, что для избежания простуды необходимо одеваться по погоде. Правильно питаться, чтобы не болел желудок, ну и так далее. А вот что же необходимо предпринять, чтобы защитить самый главный орган, про который даже в Библии сказано, что из него выходят источники жизни, то есть наше сердце? По данным исследований, в России каждая вторая смерть происходит из-за болезни сердечно-сосудистой системы. Как не попасть в эту неприятную статистику? Нам сегодня расскажет врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня продолжаем говорить о сердце, да, о болезнях сердца. И вот я слышала о том, что, ну, как правило, болезни разделяются на две группы. Это приобретенные и врожденные. С сердцем так же?
5: Да, с сердцем точно так же. Но если мы говорим о врожденных заболеваниях сердца, к которым в первую очередь относятся врожденные пороки сердца, то на их долю приходится всего 2% от всех заболеваний сердца, а остальные 98% — это приобретенные заболевания. Но среди них лидирующая позиция у ишемической болезни сердца во всех ее проявлениях, у гипертонической болезни. Вот остальные заболевания. Есть еще другие заболевания, безусловно, это воспалительные заболевания, миокарды, перикарды, так называемые миокардиты, перикардиты. Это, да, это ревматические пороки сердца или иначе приобретенные пороки сердца. Но в общей сложности на их долю приходится очень небольшой процент, поэтому все-таки, когда мы будем говорить о сердечных заболеваниях, о приобретенных, мы будем прежде всего говорить об ишемической болезни сердца, вот, и об гипертонической болезни.
4: Понятно. Ну, хорошо, тогда какие причины вот возникновения этих уже приобретенных болезней?
5: Да, к сожалению, знаете, такой одной причины нету. Хорошо было бы знать, да, что вот ты точно из-за,
4: вот
5: да,
4: это
5: что-то за этого, бывает вот это, поэтому не делай вот этого, и все будет хорошо. Мы можем говорить лишь о факторах риска, то есть у каких людей, у какой группы людей эти болезни развиваются с большей частотой, с большей вероятностью.
4: Так.
5: Вот. Но опять же, фактор риска все делятся на модифицируемые и немодифицируемые, да, то есть опять мы немножечко повторимся, те факторы риска, которые мы не можем изменить, это наша наследственность. Если у наших родственников были заболевания сердца, то выше вероятность, что они разовьются и у нас. Это пол. Мужчины страдают чаще,
4: да,
5: сейчас с ишемической болезнью сердца. Да. И это возраст. К сожалению, никто из нас не молодеет с возрастом. И чем человек становится старше, тем вот у него выше риск развития различных сердечных сосудистых катастроф. Вот. Но есть и модифицируемые факторы риска, то есть те факторы, на которые мы можем повлиять. Сюда относятся, прежде всего, вредные привычки. Это употребление алкоголя и табакокурения. Сюда относится артериальная гипертония, особенно когда человек не заморачивается на своем давлении и не хочет его лечить. Сюда относятся ожирение, избыточный вес, гиподинамия, хронический стресс. Сюда относятся нарушения холестеринового обмена. Это связано, может быть, и с неправильным питанием, и отчасти это и генетический фактор под собой тоже имеет. В общем, причин таких очень много, а в частности, можно их так обобщить, это, по сути дела, ведение нездорового образа жизни. В таком широком смысле, в каком мы это понимаем.
4: В очень таком широком.
5: В очень широком смысле, да.
4: Ну вот, смотрите, болезнь сердца, вот если все-таки человек уже болеет, и он разумно пошел, начал лечиться, вот есть ли какие-то гарантии полностью вылечить болезнь, да? Или все-таки это, если уже говорим о болезни сердца, это хроническая вещь?
5: К сожалению, вылечить действительно невозможно, но лечить надо, и лечить надо постоянно. Очень многие пациенты тоже вот спрашивают, ну, например, выписываешь им какое-то лечение, да, после перенесенного инфаркта миокарда или при стенокардии, спрашивают, а мне сколько месяцев это пить? Они думают, что они курс пройдут,
4: чуть-чуть,
5: у них все восстановится, сердце заработает как прежде, дальше можно опять расслабиться, в общем, да, и заняться тем, чем ты раньше занимался. Поэтому, к сожалению, нет. И когда мы говорим о лечении хронических заболеваний сердца, о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, то здесь и модификация образа жизни, да, то есть оздоровление жизни нашей и лекарственной терапии, подчас они остаются навсегда с человеком. Другое дело, что если человек действительно возьмется за себя и будет соблюдать правила образа жизни определенного при этих заболеваниях, заболеваниях, у него существует возможность, что лекарственная терапия будет в меньшем объеме. Угу. Другое дело, если человек за собой не следит, жил как живет, ну, то есть как вот раньше, да, он не особо не придает этому значения. В таком случае подчас приходится больше препаратов человеку выписывать, чтобы нивелировать еще вот побочные, скажем так, результаты его образа жизни.
4: Угу. Я вот думаю, наверное, люди сейчас слушают и боятся, что так, если у меня есть какая-то проблема, куча таблеток, и вот я думаю, скорее всего, у людей возникает такой вопрос, я буду лечить одно, и потом еще придется мне и третье, и пятое, и десятое, я уж поживу вот так, как есть. Вот, чтобы не мучиться потом почками, еще чем-то. Вот таким людям, боящимся, что можно сказать?
5: Можно сказать вот что. Что, по сути дела, если вы возьметесь за себя, если вы совместно с вашим доктором разработаете специально для вас программу оздоровления образа жизни, та, в которую войдет борьба со всеми факторами риска, которые у вас есть, то это практически уже 50% адекватного, хорошего лечения вашего заболевания. И в таком случае употребление медикаментов можно будет свести к минимуму. Но есть состояние, к сожалению, они есть, при которых нельзя обойтись без лекарственной терапии. Если гипертоническая болезнь, на начальных стадиях мы еще можем пытаться лечить даже не медикаментозными средствами, а чисто вот модификацией образа жизни, то, например, такие тяжелые состояния, как ишемическая болезнь сердца, тем более, если человек уже был инфаркт миокарда или мозговой инсульт, совсем его оставить без лекарственной поддержки мы не сможем. Слишком велик риск рецидива будет. Это вот, увы, но это так.
4: Понятно. А можем ли мы провести какое-то, с телезрителем, может быть, какое-то определение состояния своего сердца?
5: Ну, в принципе, да. Конечно, это будет больше, может быть, тест на тренированность физическую нашего организма. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что если человек тренирован, если он хорошо себя чувствует, его организм, его сердце хорошо себя чувствует, то у него риск развития различных осложнений сердечных, он меньше намного. И даже в случае, если они разовьются, они будут протекать иначе, более мягче, и человек лучше после них восстановится. Поэтому, да, есть такой тест, он достаточно, в общем-то, простой, это тест с физической нагрузкой. Проводится он следующим образом. Сначала человеку в положении покоя измеряется пульс. Он должен быть в покое, в течение 5 минут он должен стоять, отдыхать, и ему измеряется пульс.
4: Стоя, значит.
5: Да, стоя, да, не лежа.
4: Я просто в состоянии покоя сразу представила лечь, расслабиться.
5: Надо постараться стоя отдохнуть. Вот, значит, ему измеряется пульс. Затем просит выполнить 20 приседаний, таких настоящих, до самого низа, в течение 30 секунд. Ну, может быть, 30 секунд не стоит так прям зачитывать. Главное, чтобы он очень быстро это сделал.
4: А, то еще
5: есть,
4: быстро.
5: Да, то есть быстро, то есть немедленно. Ну, как раз 20 приседаний за 30 секунд, это достаточно быстрые приседания. Вот. И затем ему измеряется пульс уже непосредственно после этих 20 приседаний. И смотрится прирост пульса. Вот то, о чем мы с вами говорили, я не помню, наверное, на первой программе, что сердце как реагирует на нагрузку. Нетренированное сердце, оно будет прежде всего повышать частоту сокращений. Тренированное сердце будет повышать силу сокращений, то есть будет выбрасывать больше крови в аорту, при этом само не так сильно не будет учащаться. Вот это поэтому в какой-то степени показатель тренированности. То есть чем чаще человек будет пульс после этих приседаний, тем, соответственно, менее тренированным он окажется у нас.
4: Ну, еще порекомендовать в качестве мер профилактики?
5: Ну, по сути дела, если у вас есть вот эти вот факторы риска развития сердечных заболеваний, задумайтесь. Вот. Я считаю, что у нас в нашей жизни, на нашем веку, есть два самых главных бича, наверное. Первое – это ожирение. Это практически, я не знаю, поголовное явление. И второе – это гиподинамия.
4: Что такое?
5: Гиподинамия – это недостаток физической активности, по сути дела.
4: Понятно.
5: Вот. К сожалению, наша жизнь, наша работа, сейчас все стало настолько как-то просто. Знаете, сейчас уже не надо, я не знаю, там, выходить из дома, садиться на лошадь, на карету, там, и ехать куда-то на работу.
4: Походим, косить траву.
5: Да, сейчас, чтобы еду достать, да, достаточно сходить в супермаркет и купить пакет продуктов и дома приготовить. Не надо пахать поля, не надо разводить скот, не надо ничего такого делать. То есть человек, в принципе, стал двигаться намного меньше. Намного меньше.

0: приводит к нарушению холестеринового обмена, это приводит к артериальной гипертонии, это приводит и к дальнейшим всем вот этим последствиям, о которых мы говорим, ишемическая болезнь сердца, да, атеросклероз, инфаркт миокарда.
1: То есть я так понимаю, что любой здоровый человек, который сейчас сидит, да, молодой человек сидит, смотрит, говорит, я вообще прекрасно себя чувствую, у меня все отлично, и продолжает, в общем, жить, как ему живется. То есть что человеку нужно фактически, ну, постоянно, да, как-то думать о том, что здоровье может уйти, да, и стараться, в общем-то... Ну, как-то его беречь изначально. Если у тебя все хорошо, это не значит, что можно жить дальше вяло текущей жизнью, да, и кушать все, что лучше задуматься заранее.
0: Знаешь, Настя, я просто думаю, ну, наверное, молодому человеку сказать: задумайся, через 20 лет, да, тебе стукнет 40, да, и тебе будет куча факторов риска, и тебе будет с такой-то вероятностью смерти, он скажет, ну, о чем вообще вы мне говорите?
1: Мне вообще сейчас неинтересно.
0: Не до того, у меня жизнь, учеба, работа, там, у меня встречи с друзьями, то и все. Вот. Может быть, надо как-то научиться немножечко перестраивать свой мозг и научиться получать удовольствие от здорового образа,
1: да,
0: жизни. Потому что сейчас, когда говоришь с пациентами, это часто бывает, вам надо изменить свой образ жизни. Вам надо бросить курить, вам надо правильно питаться, вам надо похудеть, вам надо следить за давлением. Они говорят, а жить-то мне когда?
1: Да. Это чем же радоваться?
0: Где же мои радости жизни? И хочется сказать, а что ваша радость жизни? Это только прийти с работы, открыть холодильник, наесться и лечь перед телевизором, и больше у вас никаких радостей в жизни нет? То есть должна быть перестройка мышления, чтобы человек получал удовольствие от физической активности, чтобы он с друзьями встречался не в барах вечерами, да, а чтобы он лучше выходил с ними на природу и катался с ними на велосипедах, какие-то там в палатках жил, в конце концов, пока молодой, да, чтобы он питался правильно, чтобы это тоже было в удовольствии, потому что когда ты правильно питаешься, у тебя правильно работает пищеварение, тебе это тоже приятно, что тебя в организме
1: хорошо,
0: ничего не заставит, тебе легко, тебе хорошо, ты не чувствуешь тяжести, когда выходишь из-за стола, да. Когда у тебя нет ожирения, ты отлично выглядишь, ты можешь одеть любую одежду, она тебе будет идти, и ты не будешь беспокоиться за свои там складки, которые откуда-то появляются, надо их чем-то прикрыть. Вот. Ты тоже можешь как бы жить в свое удовольствие, быть красивым и чувствовать себя красивым. И вот мне кажется, надо именно в людях вот какую-то, немножко тут перестройку произвести, сказать, что здоровый образ жизни – это не тягота, это не бич ваш.
1: Вот. Ну, я очень надеюсь, что вот наше общение как раз-таки будет немножечко перестраивать, да, и молодых людей помогать, и людям, которые уже находятся, может, в зоне риска.
0: Да,
1: ну, а
0: надеюсь.
1: Вот люди, которые, ну, не будем даже классифицировать, как часто нужно человеку какие-то сдавать анализы, проходить какие-то обследования? Вообще, нужно ли это делать или нет?
0: Ну, знаете, в принципе, если человек ничем не страдает, для него достаточно осмотр терапевта один раз в год, который он делает на медосмотре. Вот. Если человек достигает возраста 40 лет, вообще в идеале, как это делается, даже если тебя ничто не беспокоит, и в поликлинике карточки на тебя нету, вот, потому что никогда ты не прощался, но тебе стукнуло 40 лет, приди к терапевту.
1: Посмотри.
0: И скажи, знаете, мне стукнуло 40 лет, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что я понимаю, что мне еще жить полжизни, да, но как бы, а вдруг что-то мне не так? Пожалуйста, назначьте медобследование. И каждый уважающий себя врач обязан назначить дообследование.
1: Значит, не будет врач отговаривать, скажет, да, если у тебя все хорошо, что
0: должен.
1: Ты пришел, зачем ты тут в очереди сидишь?
0: Я понимаю, что врачи разные бывают, да, пациенты разные бывают. Но в идеале, по идее, врач не должен. Он должен, наоборот, обрадоваться, что в какой-то веке к нему пришел пациент не потому, что у него что-то разваливается, и доктор, выпишите мне таблетки, потому что мне надо как-то вот жить, а мне ничего делать со своей жизнью не хочется, надо, чтобы просто вот не болело, чтобы мне дальше как-то существовать. А что пришел пациент, который реально о своем здоровье задумался, и хочешь сказать, пожалуйста, обследуйте, если все хорошо, да, дайте какие-то рекомендации мне по образу жизни. Врач назначит обследование, снимет кардиограмму, назначит анализ крови, назначит кровь на холестерин. Мужчинам назначит кровь на ПСА, простатоспецифический антиген. Это скрининг для выявления рака простаты. Обязательно сдавать всем мужчинам старше 40 лет. Об этом мало кто говорит.
1: Да, я тоже никогда не слышала.
0: Вот, но это есть, это правило, это, собственно говоря, рекомендации международные. Вот. И человек сдаст эти анализы, он будет знать, ага, у меня такое-то давление, да, у меня такая-то кардиограмма, у меня такие-то анализы, и уже из этого врач скажет, какой у вас риск? Низкий, тогда живите, вы молодец, все хорошо делаете, да, там соблюдайте, значит, правила здорового образа жизни, там, и можете сюда лет там, через 5 прийти, да, если ничего вас не беспокоит, просто приходите раз в 5 лет, например. Или что-то врач увидит, какие-то отклонения, и сможет их еще в самом начале скоррегировать, еще когда они не привели к заболеваниям, скажет, у вас холестерин чуть повышен, давайте попробуем, сядем на диету, увеличим физические нагрузки и посмотрим, через 3 месяца вы ко мне придете, мы снова сдадим анализ на холестерин, все будет хорошо,

0: отлично, живите вот так вот. Угу. Вот. Или давление у вас чуть-чуть высоковато. Давайте тоже посмотрим. Можем что-то мы скоррегируем. Намного проще заболевания лечить тогда, когда они еще только-только в самом начале развиваются.
1: Когда человек еще не понял, что он начинает ими болеть, да?
0: Да. И человек-то еще не понял, да. И лечение еще, это даже не лечение, это больше как профилактика осложнений. А вот когда уже приходят люди с запущенными заболеваниями, когда уже действительно без медикаментов не обойдешься, там целую горсть приходится назначать, потому что у него, оказывается, у него холестерин, оказывается, у него сахарный диабет, он об этом не знал, и давление у него зашкаливает, и уже куча проблем. Вот это, к сожалению, ну это чаще всего именно такая картина. Мало кто из людей вот заходит, чтобы...
1: Чтобы вот так вот.
0: Именно вот расскажите мне про меня. Все мне хорошо. Если все хорошо, отлично, я буду жить.
1: Я пошел. Да, конечно, очень приятно вас слушать. Очень хотелось бы, чтобы и нас услышали сейчас телезрители, и вас точнее, да, и чтобы они действительно по-другому относились к своему здоровью. Хочется им пожелать этого. Вот. А наша с вами программа сейчас подходит к концу. Мне было очень приятно. И я надеюсь, что наш с вами разговор продолжится.
0: Я тоже.
1: Подведем итоги. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 98% приходится на приобретенные и только 2% на врожденные. Поэтому здоровье сердца в наших руках. Профилактика заключается в коррекции основных факторов риска, на которые мы можем повлиять. А это распорядок дня, борьба со стрессом и вредными привычками, питание, физическая активность – то есть все, что входит в понятие «здоровый образ жизни». Профилактика заболеваний более эффективна, чем даже самые последние достижения в медицине. Будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Есть такое мнение, что христианство – это такая полугосударственная карманная религия, которая призывает всегда быть покорными властям, независимо от того, насколько власти, ну, вообще законные делают что-то. То есть вот приводятся тексты определенные из апостола Павла. Ну, вот, пожалуйста, давайте мы эту тему сегодня обсудим.
8: Да, это очень интересная тема и очень актуальная в наше время особенно. Я хотел бы, наверное, немножко вот как бы не с Павла, да, начать, а чуть-чуть раньше, вот с Ветхого Завета. Вообще, если мы посмотрим на то, были ли, ну, скажем так, вот какие-то деятели древности, вот древнего Израиля, ну, причем я не имею в виду даже царей, да, ну, просто там священники, пророки, имели ли они какое-то отношение к политике, или они были аполитичными. И мы увидим, что они, ну, не были аполитичными, мягко говоря. Есть немало довольно интересных примеров. То есть, например, мы видим пророка Елисея. Это человек, который, ну, он активно вмешивался вообще в жизнь государств, при том, что он пророк. И даже, в общем-то, он спровоцировал государственный переворот, когда он пошел к определенному человеку и сказал: «Ты будешь следующим царем. Значит, вот давай начинай определенные действия по свержению действующей власти». И он это делал как бы от лица Бога, получается, потому что Бог сказал, что вот этот человек будет здесь царем, этот будет здесь, а вот эта династия, она будет свергнута. И это довольно такой, ну, жесткий пример, но, тем не менее, он есть в Священном Писании. Мы видим еще историю о священнике Иодае, который тоже устроил государственный переворот. Он сам его устроил. То есть предыстория была такая, что были какие-то военные действия, в которых погиб царь Иудеи. И власть захватила, ну, как бы получается, его жена, да, которая была из династии северного израильского царя, Гафолия, и она вырезала практически всех родственников царя, то есть уничтожила конкурентов. И одного сына его удалось спрятать где-то, его не убили. Через какое-то время, когда он подрос, устраивается государственный переворот для того, чтобы вернуть законного правителя на трон, Гафолию свергнуть. Ну, и, собственно, это удается сделать. И организатором этого государственного переворота был священник. И дальше тоже есть интересная история, связанная с сыном этого священника, его звали Захария. Он приходит к этому же самому царю, которого его отец поставил на трон, уже после смерти Иодая. И он пытается ему донести информацию, как бы, если можно так сказать, донести весть от Бога о том, что он поступает неправильно, ему нужно что-то сделать. И этого человека казнят. по сути дела, причем казнят ну, таким способом, который обозначает богохульство. И получается, что вот священник, да, сын другого священника, он приходит, он начинает активно вмешиваться в государственные какие-то дела. Причем сам текст говорит о том, что он это делал, будучи движим с Духом Святым. И его убивают. И есть множество других историй, в которых мы видим, что искренние верующие люди, пророки и так далее, они активно участвуют в жизни общества, в жизни народа. Пророки очень часто приходили именно к царям и пытались изменить их какую-то политику, что-то сделать, чтобы они стали вести себя как-то более правильно. Ну, можно сказать, ну, это же Ветхий Завет, а в Новом Завете вот все по-другому.
7: Тут по-другому.
8: Я бы не сказал, что оно сильно по-другому, потому что есть важные принципы, принципы, которым должна следовать власть, и в случае, если власть нарушает эти принципы, Бог вмешивается. Может вмешиваться непосредственно, может вмешиваться ну, какой-то, может быть, силой, либо ну, каким-то увещеванием через пророков, через каких-то посланников, через верующих людей, священников и так далее. В Новом Завете мы тоже встречаем подобный пример. Это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который был приближенным царя Ирода, и он делал определенные увещевания в его адрес, связанные с тем, что он не должен делать определенные вещи.
7: Понятно.
8: Нельзя это назвать прямым вмешательством, да, в какие-то политические дела или неподчинением власти. Тем не менее, он ну, пошел на конфликт с правителем, который стоил, в общем-то, ему жизни. Мы видим, что Иисус, он по-разному относился к властям. То есть, с одной стороны, есть известное да, его изречение Кесарю. Кесарево, Богу Божие, где он достаточно четко разделяет. Есть сфера государственного правления, финансов и так далее, есть сфера духовная. Христос сам говорит о том, что его царство не от мира сего. Когда он общается с Пилатом, он говорит, да, я царь, но мое царство на другое, а если бы было такое царство, то сейчас бы пришли и вот за меня бы вступились.
7: Ну, вообще возникает представление, что Иисус как-то борется с несправедливостью на местах, ну, не борется, но как минимум называет ее своими именами, с несправедливостью на местах, но по отношению к римской власти, которая где-то, в общем, то есть у него нет каких-то...
8: Претензий.
7: Да.
8: По сути дела, да. То есть Иисус, он показывает определенную модель отношения христианина с властью. То есть это модель не устранения, не равнодушия какого-то. Это модель, что основные, ну, как бы основной приоритет для нас – это ну, духовные какие-то вопросы. Но если люди, обладающие определенным влиянием, властью, они нарушают базовые принципы существования общества, базовые принципы закона Божьего, им необходимо об этом говорить. Их необходимо убеждать изменить свою позицию и начать вести себя по-другому.
7: Ну вот это, кстати, еще вопрос, каким образом это говорить. То есть то ли это говорить лично, но, с другой стороны, попробуй пробейся, чтобы сказать лично там, царю или кому-то. То ли это говорить на площади.
8: Публично, да.
7: Публично. Но тогда ты сразу бунтовщик. И...
8: В принципе, мы видим по разным примерам Ветхого и Нового Завета, что использовать... стоят любые законные, скажем так, методы. То есть Иисус, он, ну, Иисус и Павел, и все остальные, они явно против применения насилия. Но, тем не менее, допустим, взять пример Павла. вот как бы про его текст мы еще скажем, но вот его пример. Как Павел относился к властям, как Павел относился к тому, что там, люди, обладающие властью, делали? Собирается какая-то группа людей, обладающих определенной властью, определенным авторитетом, пытаются над Павлом учинить расправу. Что Павел говорит? Вы не имеете права. Я закон, как бы гражданин Рима, я обладаю защитой, я буду обращаться за поддержкой вот, к определенным органам, которые должны меня защищать. То есть он как бы требует справедливого суда.
7: Но в данном случае я бы не сказал, что это даже как какое-то действие против властей. Это просто способ воспользоваться теми правами, которые у него есть.
8: Совершенно верно. Но при этом он пользуется авторитетом одних властей против других властей. То же самое происходило, когда его уже арестовывают в Иерусалиме. Была группа людей, которые, ну, обладали некой властью для того, чтобы его арестовать, и они же хотели тоже учинить над ним расправу. И он говорит, я обращаюсь за судом к императору.
7: Требую суда кесаря.
8: Да. Интересно, что у Павла была определенная позиция, определенное представление о том, как вообще устроена власть, вот, видимо, в Риме, которое он и выразил в своем послании к римлянам в 13 главе, где есть вот эти вот очень знакомые, известные всем слова. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». И, ну, как бы можно было бы на этом поставить точку и всех этими словами бить, что, собственно говоря, часто и делается. Нет власти ни от Бога. Все, значит, как бы любая власть от Бога. Но там не точка стоит, а вот в русском переводе там стоит точка с запятой, да, и написано «существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению». И дальше тоже интересные весть слова. Павел акцентирует внимание на том, что задача власти в том, чтобы поддерживать закон. Задача власти наказывать тех, кто делает что-то плохое, и защищать тех, кто ничего плохого не делает. То есть очень ясно он об этом говорит. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, получишь похвалу от нее. То есть, по сути дела,
7: если Павел... не получишь.
8: Вот. Павел описывает не любую власть. Павел описывает власть, установленную от Бога и как бы, ну, в какой-то степени именно послушную Божьим законам. Он говорит, начальник есть Божий слуга. Если делаешь зло, бойся. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Перед этим в 12 главе Павел говорит о том, что да, не мстите за себя, потому что гнев Божий является отмщением. И вот он говорит о том, что в какой-то степени люди, наделенные властью, которые носят меч, обладают возможностью вот этого применения насилия для поддержания порядка, они должны делать дело Божие, то есть как бы наказывать зло, поощрять добро. Что происходит, когда люди, наделенные властью, не следуют этим принципам? Ну, все очень просто. К ним этот текст не относится тогда. То есть Павел говорит о властях, которые установлены Богом, и они должны, как бы, Божий закон, он стоит выше человеческого закона. Если Божий закон нарушается, если люди устанавливают законы, противоречащие Божьему закону, или не соблюдают свои собственные законы, или если они наказывают тех, кто делает добрые дела, и не наказывают тех, кто делает злые, относится ли к ним этот текст? Выходит, что нет.
7: Понимаете, тут момент следующий есть. По-моему, идеальных властей не существует.
8: Конечно.
7: То есть все власти, ну и законы вообще любой страны, это не вполне как сказать, список Божьих законов, там, взятый из Библии.
8: Ну, это, естественно.
7: Это несколько отличающиеся кодексы.
8: Это естественно так. И в этом смысле остается очень важный принцип. Божий закон стоит выше человеческого. И покорность Богу стоит выше, чем покорность человеческим властям. И если как бы властители совершают вещи, которые являются вопиющим нарушением, ну, то, что мы сейчас называем, да, права человека, вопиющим нарушением каких-то базовых божественных установлений. Эти базовые установления очень простые. Это социальная справедливость. Да? Бог постоянно говорит, что самое важное, что вообще и в Ветхом, и в Новом Завете должен делать любой человек, это уважение к другим людям, это неприменение насилия, неприменение угнетения к тем, кто является слабее тебя, применение своих каких-то возможностей, силы, средств для блага других людей, а не для зла. Если этого не происходит, какова задача христианина? Задача христианина, ну, во-первых, менять сам, как бы, свою собственную жизнь, то есть не становиться таковым. Mm-hmm. И, во-вторых, говорить об этих несправедливостях и побуждать людей это менять. Лучше, конечно же, это делать лично, если есть такая возможность, ну, или через какие-то другие средства. То есть, опять-таки, тот же самый Павел, Иоанн Креститель, Иисус, они проповедовали открыто, и они говорили... Мы встречаем какие-то высказывания, касающиеся властителей, касающиеся Ирода и их отношения как бы, вот, к тому, что он делает. Они говорили об этом публично. Mm-hmm. И мы видим, что далеко не всегда эти вещи они работают. И здесь может сработать вот этот вот пример Захарии, сына Иодая, священника, когда он был послан Богом, чтобы обличать, но был убит. Пример Исаии, который был послан Богом, и он спрашивал, сколько мне рассказывать этим людям. Бог говорит, ну, пока хоть один человек есть. Они меня будут слушать? Нет, не будут. То есть даже когда нет вот этого, скажем так, кажется, что нет шанса, что мы будем услышаны. Мы должны это делать как христиане, потому что самое плохое, что может быть для христианина, это равнодушие. Равнодушие к тому, что другие люди, они страдают, они угнетаемы, и ну, происходит какая-то несправедливость. И истинный христианин, он не может ничего не делать. Он должен помогать всеми возможными для него способами.
7: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, христианин — это не равнодушное существо, которое оправдывает все тем, что так оно установлено Богом. Христианин — это человек, который в меру своих сил служит для блага других людей. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Иван Никитин, измученный жизнью суровой.
2: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.
1: Стихотворение Никитина «Измученный жизнью суровой» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вопрос, который интересует многих. Что дает нам Дева Мария, Матерь Божья, сегодня? Много разных источников, и все они рассказывают о том, кто такая Матерь Божья, и что она делает сейчас, и что она дает нам, людям, сегодня. Когда мы собрались здесь для того, чтобы праздновать год 30-летия телекомпании «Три ангела», мы – это Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, то мы решили, что мы будем говорить не о нашей истории, не о наших каких-то особых достижениях, хотя история у нас очень большая, интересная, достижений у нас много, но мы решили, что именно в этом цикле передач мы будем исследовать Евангелие от Луки. Вот именно в нем мы сегодня и будем смотреть, что дает Матерь Божья нам сегодня. Коля, пожалуйста, тебе слово. Как ты считаешь, что можно людям сказать об этом?
2: Ну, сказать можно то, что нужно обращаться к первоисточнику. То есть к тем свидетельствам, которые нам говорят о Марии. И лучше всего, наверное, из евангелистов осветил эту тему Лука. Вот то Евангелие, которое мы взялись исследовать. И мы читаем в 26-м тексте, что в 6-й месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Вот здесь мы впервые встречаемся с Марией.
1: Деве, обрученной мужу. Это что значит?
2: Это значит, она была невестой, вот по-нашему, если так вот, на наш язык. 6-й месяц. Здесь сказано, это не 6-й месяц года, это 6-й месяц от предыдущей темы, которую мы забирали о Елизавете, то есть 6-й месяц беременности Елизаветы. Вот в этом значении этот 6-й месяц. И еще послан в город, называемый Назарет. Интересный город, городок, то есть. На самом окраине Палестины, северной части, в провинции Галилеи.
1: Я была там.
2: Красиво?
1: Очень интересно. Я не знаю, можно ли сказать, что это красиво. Я была в двух таких вот путешествиях именно по библейским местам с исследованиями библейскими тех, кто нам проводил эти вот экскурсии. Очень интересно. Просто совсем по-другому открывается Библия, когда видишь эти места.
2: А Назарете тогда ходил такое в народе мнение, что из Назарета может ли быть что доброе? И Галилея-то, она вообще-то какая-то языческая, неправильная, не иудейская, не еврейская, вот не то что-то. Что там такого было плохого в Назарете в тех времен? Ну, скорее всего...
1: А как раз вот Иосиф и Мария, они были из Назарета, сказано, да?
2: В город Назарет пришел ангел, где они жили. Но вот живописная там окрестность вообще?
1: Ну, мне вот запомнились белые камни, известняк, его очень много. Такая гористая местность, она вся этими камнями усыпана. Довольно-таки скудная растительность. Хотя, летом там очень жарко. Это была весна, но все равно уже не так много растений. Ну, такие вот дома из известняка невысокие. Ну, в общем, такая своеобразная очень местность, зависящая от особенностей климата.
2: Там какая-то долина есть, Ездрелонская она называется? Или как?
1: Ну, там холмы, что-то долины, такое. Да.
2: И еще вот если по карте посмотреть древнего мира, то этот город находился где-то у подножия горы известной, Фавор назывался она там. Сейчас не знаю, там что, есть такая?
1: Я точно не вспомню.
2: А вообще где-то в районе 30-35 километров на запад возвышалась гора Кармил. И, скорее всего, ее, наверное, тут было видно.
1: Ну вот интересно, почему город с такой репутацией, вот как ты говоришь, что может ли быть что-то доброе из Назарета, так написано в Священном Писании, почему Бог выбрал это место местом проживания Марии, Богородицы, Матери Иисуса Христа, вот, и ее земного мужа Иосифа?
2: Но этот город, он нигде в Ветхом Завете не упомянут, Назарет. Это было такое достаточно тихое место, вдали от торговых путей. То есть Мария могла спокойно воспитывать сына. Туда, наверное, вот эти иудейские книжники-фарисеи, как мы потом считаем, вряд ли имели интерес туда ходить, появляться там часто. И, наверное, не так было пропитано вот этим фарисейством, их учением. Вот.
1: Давай разъясним немножко, что ты имеешь в виду под фарисейством.
2: Ну, фарисеи – это достаточно влиятельная секта в Иудее, которая постоянно искажала Писание. Они думали, что они правильно народу предают Писание. На самом деле они его извращали, искажали, что Христос потом отмечал неоднократно, что вы не знаете
1: Писание.
2: Искажали
1: Слово Божие, понятно.
2: Искажение Слова Божьего в основном, да.
1: Но причем они ведь были такими искренними, то есть они же это не в каких-то корыстных интересах делали.
2: И в корыстных тоже.
1: И в корыстных тоже.
2: Но извращали Писание и в угоду преданиям человеческим. И тут опять сталкивается человеческое, о чем мы говорили в прошлый раз, и Божье. Вот как отличать нам, где Бог говорит, а где человек. Вот фарисеи это тщательно все вот как-то все так перемешали, что трудно было людям ориентироваться, каков Бог на самом деле. Таков ли, как Он себя открывает в Священном Писании, или таков, как говорят эти люди, и мотивируя, причем вот этими преданиями старцев, как они говорили.
1: Понятно.
2: Назарет был от этого избавлен в большей степени. Поэтому, наверное, вот Господь так и решил.
1: То есть он был далеко от Иерусалимского храма, так
2: да.
1: можно сказать.
2: То есть здесь влияние вот этих учителей было минимальным. И мальчик был, вот возрастая, был практически от них избавлен. Он не был учеником ни одного из раввинов.
1: Ну, давайте вернемся все-таки.
3: Да, мы к Деве Марии. Да? Иисус еще у нас не появился, мы еще о Деве Марии. Что же Дева Мария?
2: Ну, вот 27 стих, если мы еще раз прочитаем. «К Деве явился ангел, обрученный мужа именем Иосифа из дома Давидова, имя же Деве Мария». И дальше. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие».
1: Смутилась от слов ангела.
2: Не от появления, заметьте, да, ангела, а от слов его. Что же он такое говорит? Это о чем? Это обо мне? Вроде бы скромно я себя веду, как бы неприметный образ жизни. И вдруг такое я о себе узнаю, что ты, оказывается, благодатная, что ты благословенна между женами.
1: А что это значит благословенна между женами? Ну, вообще, почему благодатная, почему благословенна между женами?
2: Вот Мария не понимала этого. Почему же я так вот благословен-то? Что же это за благословение такое, о котором говорит ангел? И она была в недоумении и в смущении. И она размышляла над этим приветствием, как здесь сказано в 29 стихе. А то, что ангел сказал «радуйся», ну, это обычное приветствие в греко-римском мире, подобие нашего «здравствуйте». А там говорили вот так «радуйся». Благодатное, еще одно интересное слово. Вот это благодатное, греческое харитон, такой вот харитон имя, это как раз означает благодатный. На этом слове основано целое такое учение, что Мария имела какую-то благодать, или она ее источает, или благодатная. Вот люди потом воспринимали вот этот текст, как будто бы Мария обладала благодатью и наделяла теперь ею всех, кто с ней общался.
1: А кто-то еще из людей, как вот в этом учении сказано, она только одна обладала благодатью или кто-то еще?
2: Ну, вообще Евангелие от Луки в дальнейшем, в 18 главе, написано, что никто не благ, как только один Бог. Mm-hmm. Это слова самого Христа. Поэтому вот Мария не могла наделять благодать, потому что она была человеком. Mm-hmm. И нуждалась в благодати. Поэтому...
1: А разве нигде в Евангелии от Луки или в других Евангелиях не говорится, что она все-таки не была простым человеком? Все-таки она Богоматерь?
2: Ну, да, она Богоматерь, но она обычный человек. Вот угу. Как это вот сочетается у Господа? Обычный человек вот призван к такому вот благословению.
1: То есть вы утверждаете, что в Священном Писании нигде не говорится, что у нее были какие-то особые свойства сверхъестественные?
2: Ну, мы не находим. Угу. Во всяком случае, в Священном Писании этого нет.
1: А благодатью наделены другие люди или только Мария?
2: Вообще, благодатью, по моему глубокому убеждению, благодатью Бог наделяет каждого человека. И благодать – это вот та сила, которая препятствует нашей тяге к греху. Угу. Нас тянет к нему. Но вот благодать Божья, она дает нам к этому греху вражду, что ли, к нему, ненависть к нему, отвращение. Угу. И когда мы, например, лжем кому-то, то что-то у нас там происходит внутри.
1: Даже из лучших побуждений, когда лжем?
2: Ну, может быть, не сразу мы это понимаем, что это плохо, но потом все-таки мысль приходит, а все-таки ты наврал, парень. Ты что-то такое сказал, что... Откуда угу. это вот все у нас?
1: Это благодать дает такое?
2: Я думаю, да. То есть вот то чувство, которое через нашу совесть, то свойство нашей природы, которое заложил Бог от рождения каждого, сопротивляться греху. Через совесть Он нам дает это понять. Угу. Вот есть люди совестливые, да, есть бессовестные, мы говорим. Кто такие бессовестные? Это который вот этот голос пытается задавить и сказать, что нет, в угоду каким-то выгодам своим я лучше вот сделаю, вопреки голосу совести. И он потихонечку начинает настихать, а потом вообще замолчит.
3: Но вообще вот интересно, да? Мы с вами, если в начале Евангелия читали, да, то тот же Гавриил, который явился
1: Ангел.
3: Захарии, да, да, он сейчас явился Марии. То есть там он находился в молитве, да, и здесь предполагаем, да, я думаю, что, хотя здесь не написано, что молитва, ой, что Мария молилась, да, в этот момент,
2: нет.
3: Но надо предполагать, что молилась она. Потому что, ну, читая в Ветхом Завете, мы видим Даниилу, тоже mm-hmm. написано, что архангел Гавриил явился именно в тот момент, когда он молился. Mm-hmm. То есть, вот, наверное, все-таки ангел является тогда, когда человек имеет вот такие очень близкие отношения, общение с Богом.
2: Ну, в большей степени, наверное, да. Ну, однако в Библии описаны случаи, когда Бог говорит и совершенно далекому от Бога человеку из языческого мира. Mm-hmm. Например,
3: да,
2: Авимелех. Да, вот с Авраамом, который связан с историей с Исааком тоже. Mm-hmm.
1: Может быть, можно предположить, что Бог говорит любому человеку?
2: Я об этом говорю, да.
1: А можно сказать, что Дух Святой помогает человеку услышать голос Божий? Да. Или да. Отвержение Духа Святого, отвержение голоса совести заглушает.
2: Это. Потом все там тише он раздается. То есть, угу.
1: когда... то есть это не заступничество Девы Марии, это не ее, это не то, что ну, некоторые предполагают, что вот она каким-то образом ходатайствует за людей, угу. потому что она благодатная, потому что она наделена особыми сверхъестественными дарами, как Матерь Божья. Нет, не она.
2: Ну, вообще, культ матери и сына был давно известен в Древнем Востоке. И с распространением христианства было очень удобно в этом мире этот культ использовать. Например, греки считали такой, ну, своей особой
1: греки, то есть языческая культура.
2: Да, языческая, греко-римская культура. Угу. Они считали особой, там, какой-то благодатной, что ли, или... который источает благодать, это Артемида и ее сына Иопета. Вот этот культ матери и сына почитался в Эфесе, в греческом городе. Кстати, город Марии, считается также Эфес, потому что она провела с Иоанном там, в его доме жила, после распятия Христа Иоанн взял ее к себе, и она провела свою жизнь, ученик Иисуса, да. Она провела там, в Эфесе, свою жизнь. Это тоже
3: это
2: связали
3: после,
2: потом.
3: После Иисуса, после, да?
2: Да, после потом вот такие, такие вот предания пошли, и родился такой вот культ Матери Божией, Сына, объединяющий такое языческое понимание и христианское. Угу. Великой богини неба в язычестве, а в христианстве – Богоматерь.
1: А почему это произошло? Это было удобно?
2: Удобно. Привлечение язычества к христианству.
1: То есть это политика была такая?
2: Ну, да. Угу. Скорее всего.
3: Но в то же время, да, мы видим, что на Голгофе Иисус просит Иоанна позаботиться о матери. То есть если бы она была каким-то обладала сверхъестественными возможностями, да, то какая необходимость была Иисусу?
1: Наоборот, она должна была.
3: Да, она благословляет, она источает, а там он просит ученика своего, самого молодого, позаботиться о его матери.
2: Ну, во всяком случае, Мария на земле не творила чудеса. Она просила об этом сына своего, как-то да, помните,
3: да,
2: на браке.
3: Да, да. Ну, далее мы будем читать с вами об этом.
2: Ну, в этой связи можно также еще упомянуть известную католическую молитву «Аве Мария». Она на слуху вот так вот. Она основана как раз на словах ангела, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего. То есть на латинском языке переведенная, вот начинается она вот так.
1: Ну, это все правильно, ведь это все правда.
2: Да, это все библейское. Так она звучала до 1493 года. Вот так вот. А потом было сделано добавление. Святая Матерь Божия, молись за нас, грешников.
1: В каком году?
2: Подтверждена вот эта вот вставка была, полный текст молитвы, в 1545 год. Mm-hmm. Тридентский собор.
1: Молись за нас.
2: И еще было добавление, теперь и в час нашей смерти. Аминь.
1: Mm-hmm. Ну, ведь мы можем молиться за других. Это же Богом не только не возбраняется, но и поощряется, Нет. что человек молится за другого. А почему Матерь Божью нельзя просить, чтобы она за нас молилась?
2: Ничего плохого в этом нет, если бы не приписывали ей некие божественные качества, как заступницы. Ведь в Писании написано, что нет у нас другого заступника.
3: Нет другого имени под ним.
2: Нет другого имени, и он есть ходатай Нового Завета. Это говорится о Христе. Один ходатай.
1: Да. Ну, и ведь главное, наверняка Мария при своей жизни, она молилась о других, она молилась о своем сыне, она молилась об учениках его и так далее. Но ведь это было при ее жизни, да? А как она может молиться после смерти?
2: Ну, только вот на основании преданий, которые дошли до сегодняшнего дня.
1: Мы тут еще один очень важный вопрос затрагиваем, то есть, что с человеком происходит после смерти? Отправляется ли его душа там в какое-то место и там совершает какие-то действия, или же этого не происходит?
2: Ну, Библия говорит о том, что душа согрешающая, она умрет. Вот что такое смерть, что такое жизнь? Некоторые считают смерть это переходом в другое какое-то измерение, состояние там, и так далее. Но когда Бог говорил Адаму, смертью да умрешь, вот ты жив, а теперь тебя нет. То есть ты умрешь смертью. Он, наверное, не гиперболизировал, не шутил, наверное, с этим. То есть
1: нет,
2: смерть это
1: не
2: что-то серьезное. То есть ты потеряешь все, ты потеряешь жизнь. Дьявол говорил обратно. Нет, не потеряешь. Ты будешь все равно жить.
3: Не умрешь, да.
2: Поэтому смерть это не бытие, это тебя просто не будет. Никак, ни в каком виде.
1: И вот. Когда мы задаем этот вопрос, что дает Дева Мария нам сегодня, мы так ведь поставили свой вопрос, в начале нашего разговора, что Дева Мария нам дает сегодня, то какой ответ тогда на этот вопрос?
2: Она дает нам пример послушания. Потому что ее ответ был вот в Евангелии от Луки.
1: То есть при жизни она еще дала нам этот пример?
2: При жизни, да. После смерти мы не знаем, потому что только предание может нам сказать. Писании нет рассказа о ее смерти. Совершенно мы не знаем. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной,

0: Это было уточнением, на мой взгляд. Как это будет? То есть ей было интересно все-таки, а как это все-таки? Как это возможно? Но это не было как пружина обратная.
1: Ну да, да, потому что буквально ей ангел объяснил, сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. То есть вот здесь никоим образом даже ангел и не упоминает о том, что она будет какой-то святой, а святым будет только то, что родится от Духа Святого.
0: Вот, кстати, слова «благословен ты между женами», а в большинстве-то копии греческого языка отсутствует. То есть это тоже такое вот такое свидетельство. И вот ты удостоилась, вот как здесь написано, ты удостоишься великой милости, точнее вот, точнее перевести. Ты обрела благодать у Бога.
2: То есть ты удостоишься великой милости.
0: Милости в Господь. Он оказывает тебе милость. Вот то, что с тобой будет происходить. Это милость Божья. Это не деление тебя какими-то особыми свойствами, а это проявление Божьей милости, Его благодати. Отношение к тебе.
2: Ну, то, что вот Лена сейчас прочитала, то есть, что вот Дух Святой найдет на тебя, и сила Божья осенит тебя. То есть у нее это не вызвало вот вопросов, а что это такое, а как?
1: Нет, она сказала, да будет мне по слову твоему.
2: То есть это просто вот пример веры, да?
1: Да, вот я думаю, что
2: вот
1: да.
2: Можно сказать, что, конечно, Мария – это уникальная женщина на земле, когда-либо бывшая и из тех, кто сейчас есть, и из тех, кто будет, потому что она Богоматерь. То есть она родила Бога, она родила Иисуса Христа. Вот, но можно сказать, что все-таки она нам дает что-то сегодня именно вот своим примером.
1: Да, очень хороший пример именно очень тесных отношений с Богом тогда, когда я могу сказать, Господи, да, это по-человечески вообще, это позор. По-человечески это позор. То есть женщина рождает без мужа. И там предлагалось оставить ее, хотел оставить Иосиф. Потому что, ну, как бы, чтобы... Но и когда к Иосифу ангел обращается, он тоже говорит и, ну, совершает то, что угодно Богу, а не то, что он думает по-человечески.
2: То есть Иосиф прекрасно знал, что никаких интимных отношений между ним, женихом, и Марией, его невестой, не было. И вдруг оказывается, что она имеет во чреве, то есть что она беременна. И ведь она-то это понимала, когда, ну, что она зачнет, да, что она, ну, что у нее будет ребенок, и муж-то ее ведь об этом же будет знать, будет понимать, что это не от него ребенок. И тем не менее она Богу сказала, да будет мне по слову твоему.
1: Да.
2: Вот можно сказать, что это то, что ее пример дает нам сегодня?
1: Несомненно.
0: Несомненно, да.
2: А как же не пожалеть своего жениха? А как же ему там, ну, не объяснить?
0: Но она имела свидетельство ангела, который вот ей вот перед ее лицом говорит это от имени Божьего. И у нее нет никакого сомнения, что это говорит с ней Бог. И слово Божье, оно важнее слова человеческого, мнения человеческого.
2: Даже если это твой близкий, любимый человек.
0: Она, по-моему, вот тут, конечно, эмоции не описаны Марии, как ее обуревали, но она, по-моему, совершенно не препятствовала Богу вот в этом и не сопротивлялась ему, и даже не огорчалась того, что вот с его там женихом, с ее женихом может такое вот произойти, что он может о ней подумать как-то плохо.
2: То есть она нам дает пример того, что надо доверять Богу при любых обстоятельствах, но это принесло свои положительные плоды. То есть она доверилась Богу. Она, ну, я не исключаю, что она, может быть, со своим женихом это и обсуждала, только неизвестно, поверил ли он ей, да, потому что ни с чем подобным человечество до того момента не сталкивалось никогда, чтобы женщина забеременела без участия мужчины, да? Вот.

0: А вот как с Иосифом было, тоже ведь вот интересно. То есть у
1: а
0: него...
1: вот с Иосифом тут Лука не пишет ничего. Это нам другое Евангелие нужно открывать.
2: Да, да.
1: Лука, он заостряет внимание на главном. А на главное здесь зачатие от Духа Святого свидетельствует о том, как Бог желает воссоединиться с человеком.
0: Угу.
1: На что Бог может пойти. Да, человек вот... проявляет, может быть, тут в случае с Марией героизм. Но на что Бог может пойти? Всевышний, Создатель миров, Творец, Он человека по своему образу и подобию сотворил. А теперь что Он делает? Он воплощается в эмбрион, в клеточку, Он все это проходит, все это вот, все развитие в чреве, Он на это идет. То есть Он творит себя по образу человека. На что Бог идет?
0: Да, это очень сильная мысль. То есть вот то, что дает нам Мария, мы об этом сегодня говорим, да, что она нам показывает, как Бог творит себя по образу человека. Это очень сильная мысль, да.
1: То есть на что может он пойти? Он творец. Непостижим, вообще непостижим, вот как вот Создатель на это все вот идет.
0: А мог, чего ради он?
1: Мог бы пойти другим путем, как бы мы мыслим, да, ну, неужели вот мы пойдем такие жертвы, зачем? Просто раз и стал там человеком, и все. Угу. Что ему стоит? Так вот он все вот это вот проходит, всю вот эту цепочку.
0: Угу.
1: От рождения, до, там, ребенок был, взрослел.
0: Угу.
1: То есть он этим, он показывает себя просто, он открывает себя таким образом. Что я с вами... Я с вами, вот до такой степени я с вами, что вы теперь, ну, со мной одно, что ли? А ведь это цель Бога, чтобы вы были, где я, и были, как я.
2: А вот почему обещание, то, которое было дано в самом начале, по сути дела, 4000 лет назад, да, оно вот исполняется именно вот в этот момент, и вот через вот, рождение, как вы сказали, необычное, через Марию, вот. Почему этот-то момент вот именно сейчас настал? Ведь Бог, ну, если рассуждать то, что общество дошло там до самых дна, да, но ведь было такое, что потоп был, да, то есть когда уже невозможно было исправить ничего, да, то Господь... допустил потоп для того, чтобы спасти только там 8 душах людей. Вот. А тут он вот такой путь использует спасения. Хотя это было дано изначально еще в Эдемском саду, что через семя, да, через семя жены человек будет спасен. Вот какое это было время, что именно вот в настоящий момент явился? Не раньше, не позже, а вот в этот момент.
1: Ну вот есть же в книге Исаии 9.6 пророчество.
2: Угу.
1: Дева чреве примет,
2: да,
1: и родит сына, и наречет ему имя, Эммануил. То есть с нами Бог.
0: Угу.
1: Да. Какие.
0: Угу.
1: И вот пришло время исполнить этому пророчеству. Кстати, вот тот же самый Гавриил однажды явился... к древнему пророку Даниилу.
2: Да.
1: И сказал ему по датам, когда что должно произойти.
2: Когда Мессия придет.
1: Когда Мессия придет. И вот он,
2: да,
1: срок-то настал.
2: Раз, да.
1: Вот все, вот оно.
2: Вот пророческий период.
1: Оно должно исполниться, Слово Божие. Вот, вот мы поэтому говорим о достоверности еще Священного Писания и Евангелия от Луки. То, что пророчества, данные Ветхом Завете, исполняются в Новом Завете.
2: Угу.
1: Ну, такие есть пророчества. Одно из них, вот это величайшее пророчество рождения Христа. Оно было предсказано за 500 лет Даниилу. Угу. И вот оно по факту.
0: По годам было предсказано, да?
1: По годам.
2: Угу.
1: Даже по сезонам.
2: И интересно, да, интересно то, что вот, ну, о пророчестве Даниила мы заговорили, что Даниил рассчитал по книгам, что уже наступает конец времени пленения израильского народа, да?
0: Вавилонского.
2: Да, Вавилонского плена.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И как раз и вот в отношении этого пророчества дается пророчество о том времени, когда родится Мессия.
0: Mm-hmm.
2: То есть и может... окончание пленения, да, и mm-hmm. то есть это своего рода тоже ведь плен, да? Господь пришел для того, чтобы освободить mm-hmm. от плена греха.
0: А вот возвращаясь к Марии, можно ли предположить, что она понимала, например, что в ее народе должен родиться Мессия, Спаситель мира, вот, что именно вот эти пророчества были ей знакомы, и что одна из причин, по которой она так вот это приняла, было то, что она понимала, что такое должно произойти?
1: Ну, во-первых, вот она сказала: «Будьте по слову твоему». Вот это тоже такой многоплановый вот такой ответ. «По слову твоему» опять же упирается на Слово Божье. «Встав, Мария в Однисии с поспешностью пошла на горную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии, приветствовала и пошла к Елизавете», то есть которая имела уже 6 месяцев беременность у нее. И она пошла
0: Иоанна
1: к ней.
0: Крестителем.
1: Вот если мы посмотрим на карту, сколько она прошла, то это где-то в районе 170 километров. Севера Палестины, она идет, скорее всего, в город Хеврон, левитский город, один из городов-убежищ, где жила Елисавета. Достаточно такое, это не вот по соседству там пришла, как мы читаем, а как раз
2: пришла.
1: Тут целое путешествие.
0: Пришла к двоюродной сестре. Она двоюродная сестра была?
1: Вроде бы да. А что касается того, знала ли Мария Писание, мы можем сказать то, что Иисус воспитывался в отрыве от раввинов. И он не был никуда отдан в школу в того времени. А учился он в семье. И у кого он мог учиться в семье? Иосиф был занят целыми днями.
0: Плотник.
1: Да, трудом. Угу. Его воспитывала мама. И воспитал так, что Иисус знал Писание великолепно. Так знал, что даже в 12-летнем возрасте мог учить в храме среди раввинов, там,
0: фарисеев,
1: кого только. Где он этому всего научился? Несомненно, у матери. Несомненно, она знала Писание. И, несомненно, знала вот это вот пророчество 9.6 Исаия. Иначе бы она так себя не вела просто.
0: 9.6 Исаия – это «Сидева в чреве
1: примет, да, не зачнет сына».
0: А можем мы сказать, вот возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, что дает нам Бога-Матерь сегодня? Она вот это нам тоже дает, что мы должны, что каждая мать, она должна стремиться знать Писание для того, чтобы воспитывать своих детей. Потому что только это может привести детей к нужным путям. И только это может дать счастье семье и счастье детям.
1: А вот по поводу Елизаветы...
0: На самом деле великая женщина. Мы должны у нее учиться.
2: Да.
1: И что ее повело к Елизавете? Вот? Зачем она пошла к ней? Они были родственницами, да, скорее всего, по материнской линии. Но их роднило другое между собой. И у той, и у другой была близкая, тесная связь с Богом. Да. Она желала подпитаться у Елисаветы. Как это было у тебя, как это было у меня, что происходило у тебя с Богом. И вот нас с вами тоже это роднит.
2: Ну и интересное вот дополнение все-таки, да, мы в других Евангелиях не читаем об этом, что Иисус... по сути дела, с Иоанном встретились еще, будучи внутри утробы матери, да? А здесь именно эта встреча, и когда они встречаются, то описано, что взыграл младенец у Елисаветы, да? И она начала повторять, по сути дела, слова ангела: «Благословенна ты между женами». То есть вот откровение от Бога. Здесь уже человек говорит ангельскими словами.
1: Ну да, вот 41 текст, если мы прочитаем подальше.
2: Да, это вообще. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елисавета исполнила Святого Духа. И далее она воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть она, как ангел уже говорит, то есть исполнение Духа Святого.
1: Те же самые слова, по сути дела.
2: Да.
1: То есть во всем Израиле только одна женщина могла понимать Марию, могла ее как-то утешить,
2: поддержать в этот момент.
1: Вот это была Елисавета, в таком же положении находившаяся и уже испытавшая действительно силу Божию на себе.
0: То, что она зачала,
1: да,
0: ну, от мужа, возрасте. Но в таком почтенном возрасте.
1: Ну да. И вообще вот эти слова Елисавета звучат как вот такой возвышенный такой слог, такая поэма, как она вот приветствует Марию громким голосом. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавший, потому что совершится сказанное ей от Господа». Угу. Вот, скорее всего, Мария вот за этими словами шла.
2: Угу. Да, пророчества, все, которые они исполнились, да. Это, и Елисавета еще раз повторяет их.
1: Еще не надо забывать, что она была юной еще.
0: Как, Мария.
1: Ну, Мария-то, да. Угу. Неопытная, может быть, в жизни. А тот человек,
0: проживший... Девушка, которая замуж собиралась выходить. Угу.
1: Ей нужен как никому совет вот, в таком состоянии.
2: И поддержка особая.
1: И поддержка, да. Угу. И вот уже видя вот это исполнение пророческим взором Святого Духа, Мария вот здесь выразила весь вот поток нахлынувших чувств в текстах, которые мы называем «Песнь Марии». Угу. Дальше эта песня описана. Но, наверное, сегодня мы не будем этого уже касаться.
0: Угу. Да, давайте тогда подведем итог разговора. Что дает нам Бога-Матерь, Дева Мария сегодня?
1: Доверие Богу. Первое, что приходит в голову. Доверие Богу, и полностью человек полагается на Него, послушен Ему. Вот нам себя нужно так вести примерно.
0: Ты как считаешь, Лена?
2: Но вот мне трудно по-человечески принять это, да, но коль это по слову твоему, да будет мне. То есть это вот ну, действительно доверие в высшей степени такое, что да, я, в общем, оказалась в таком невыгодном положении, по сути дела, в позоре, да, потому что каждый может показывать на меня пальцем, что я тут это...
0: Без мужа,
2: без мужа
0: беременна.
2: Да, беременна. Вот. А она говорит: «Господи, все равно будет по слову твоему, потому что я тебе доверяю».
0: Дорогие друзья, сегодня, когда мы празднуем год 30-летия телекомпании «Три ангела», мы с вами заложили второй кирпичик в наше исследование Евангелия, Благой Вести, ведущий нас к познанию Бога, к принятию Бога и к спасению в Боге. Сегодня мы говорили о Деве Марии, о Богоматери, и ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим исследование Евангелия от Луки. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Невиим, пророческие книги. Иисус Навин, книга Судей, 1, 2, 3 и 4 книги Царств. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипоменон.
7: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
7: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
5: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко, он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства, вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидеры вот так вот, что-то он... царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас Вон в тюрьму его посадите, в яму, вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще, ну, некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав. А вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого. То есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
5: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но в так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
5: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, 1, 2 и 3 книги Маковейские, 2 и 3 книги Ездры.
8: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот, восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания Церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона, потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
9: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Ужели в них слышим голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог –

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие родители забывают, что дети – это не взрослые, что у детей своя жизнь и что нужно эту жизнь уважать. Так написал известный педагог Антон Семенович Макаренко. Сегодня мы поговорим о праве ребенка на уважение. В детстве кажется, что большой всегда лучше маленького. «А я уже большой», – радуется ребенок, забравшись на стул. «А я тебя перегнал», – утверждает он с важным видом, меряясь с ровесником. В чем-то ребенок прав. Досадно, когда встаешь на цыпочки и не можешь дотянуться до нужного предмета. Тяжело поспевать за взрослыми своими маленькими шагами. Маленькой ручкой не всегда удержишь чашку. Трудно забраться на высокий стул, входить по ступеням. Трудно дотянуться до дверной ручки или выключателя. В толпе взрослых тебя не видят, не замечают, толкают, мешаешься. Одним словом, плохо быть маленьким. Взрослые ошибаются, считая, что ребенок не человек, а человечек. «Он еще маленький», – говорят взрослые о ребенке, и думают, что все радости, горести, желания у ребенка тоже, как и он, маленькие. На самом деле все наоборот. Они намного больше его самого. Ребенка можно и нужно считать человеком. Надо только помнить, что он другой, не такой, как мы.
0: «Я человек». И ничто человеческое мне не чуждо.
3: Мама 10-летнего мальчика сказала мне так. «Воспитывать легко. Надо лишь помнить, какой ты была сама, когда была маленькой». Так обычно родителям говорят. «Вспомните, какими вы сами были в детстве». Справедливо. А еще полезнее помнить, что перед нами совершенно другая личность. Не я, не такой, каким я был в моем детстве, но иной. Другой. Когда ребеночка приносят из роддома в родительский, мы остро чувствуем, что перед нами таинственное, непонятное существо, новая уникальная личность, родившаяся в наш мир. Быть может, больше никогда в жизни этот только что родившийся человек не будет вызывать к себе такого уважения, как в эту минуту. Но проходит время, мы привыкаем к ребенку, узнаем его, и вот чудо исчезло. Другой уже перестал быть другим. Нам кажется, будто каждый из нас взрослых – homo sapiens, человек разумный, а он, ребенок, пока что дитя неразумное, и надо быстрее приладить его к нашему миру, вразумить. Но ребенок не есть неразумное существо. У него просто другой разум, по-другому устроенный. С точки зрения ребенка, многое из того, что делают взрослые, глупо и нелепо.
0: Забавы взрослых называются делом. У детей они тоже дело.
3: Как бы ни было нам трудно понять своих детей, признаем хотя бы, что ребенок еще не искусен в нашей взрослой логике и потому имеет право на свои, с нашей точки зрения, глупости. Он имеет право говорить странные вещи и совершать нелепые поступки. Как-то раз одна 5-летняя девочка достала семейное серебро и ложка за ложкой побросала все в колодец. Как вы думаете, для чего? Оказывается, ей нравились глубокие булькающие звуки, которые производили ложки, когда падали в воду. А вообще, способны ли мы понять и разделить удовольствие такого рода? Я уверена, что эта девочка, когда вырастет, обязательно поймет, что серебряным ложкам найдется гораздо лучшее применение. В данном случае унижение или суровое наказание вряд ли будут уместны. Нам, родителям, необходимо учиться общаться с детьми без превосходства, не наклоняясь к ним. Ведь только при взаимном уважении возможно общение на равных. Ведь именно так относится к нам Бог. Не как к своей собственности, а как к личности, имеющей право делать ошибки и принимать свои, пусть не всегда правильные решения. Вспомните притчу о блудном сыне. Отец позволяет сыну уйти из дома. Он уважает его выбор, хотя и знает, что выбор этот неверный. И продолжает по-прежнему любить сына, и ждать его, несмотря ни на что. Дорогие друзья, мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков и пожеланий. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Люби своего ребенка любым, не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Верующие люди в Иисуса Христа все свои надежды ассоциируют со вторым пришествием Христа на нашу землю. Христиане ожидают второе пришествие Иисуса Христа, возвращение нашего Господа. И очень многие из них сильно переживают о том, что второе пришествие Христа будет зависеть от их посвященности. Зависеть от того, насколько они готовы к встрече с Нему, насколько они посвящают Ему свою жизнь, насколько их некое там совершенствование характера, может быть, происходит, да, насколько они готовы к встрече с Ним. И поэтому появляется некий такой комплекс или страх о том, что если вдруг я не буду готов, или я что-то не так сделаю, что-то не то, там, может быть, будет в моей жизни, то пришествие Иисуса Христа будет откладываться все дальше и дальше. В связи с этим я хочу прочитать одну очень, тоже историю, известную, знакомую из Евангелия от Марка, 1 главы. Здесь написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Здесь написано, конечно, не о втором пришествии Иисуса Христа, а о первом. Но я хочу обратить внимание

0: Земля первое пришествие Христа на нашу землю полностью зависело от действий Господа. Вообще практически не зависело от человека. Бог все сам сделал в свое время. Но здесь дальше написано в третьем тексте: «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение для покаяния грехов». Многие считают, что Иоанн приготовил путь к первому пришествию Иисуса Христа на нашу землю. Многие считают, что вот он, его служение, да, поэтому мы на себя проецируем это и говорим, что мы церковь последнего времени, мы те люди, которые должны приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. А если вдруг у меня что-то не получается? Друзья, вот эта история для меня является обетованием. Все в Божьих руках. Второе пришествие Иисуса Христа зависит исключительно от Него, от Его действий и решений. И Он найдет в нужное время нужных людей, которые будут в этом задействованы и будут готовить мир ко второму пришествию Иисуса Христа на нашу землю, как это было при Иоанне Крестителе. Иоанна Крестителя никто не отменял. Да, он был, да, человек был вот в этом процессе, но то, какой это человек, когда он появился, и что он проповедовал, да, и как люди откликались на его проповедь, уже зависело не от него, а зависело от того, что Бог всем этим руководил. Господь обещал в своем слове, что он обязательно вернется второй раз на нашу землю. И очень хорошо и правильно, что верующие люди ждут его возвращения, христиане ждут его возвращения. Друзья, надо доверять Богу. То, что он обещал, он обязательно исполнит. И пришествие Христа будет, несмотря ни на что. И оно не будет зависеть от моей веры, от моих убеждений, от моих действий, может быть, от какой-то даже моей посвященности. Но если у меня будет вера и посвященность, я могу быть в центре этих событий. Я могу быть тем, через кого Бог будет готовить этот мир к второму пришествию. Друзья, Маранафа, Господь грядет. Будем ждать Его пришествия, будем продолжать верить и надеяться. И пусть эта надежда согревает наши сердца.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
4: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты. Зерна.
3: Трава.
5: Фрукты.
3: Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
4: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
7: Да, а это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Ура! Я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
8: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
8: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
8: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
7: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
8: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Уповай на Господа и держись пути Его. и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И у нас в гостях исследователь Священного Писания, аспирант Российского гуманитарного государственного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: В Новом Завете в нескольких местах есть тексты, которые говорят о том, что Святой Дух живет у нас внутри. В частности, например, тексты приводятся о том, что мы есть храм живущего в нас Святого Духа. Вот что подразумевается? Непосредственное обитание внутри меня, некой внешней личности или какие-то другие моменты? Ну и вообще, что это накладывает на меня? Какие обязательства, какие, собственно, действия с моей стороны?
8: Вообще, надо, чтобы ответить на этот вопрос, примерно понимать, что новозаветные авторы, Павел в частности, имеют в виду, когда говорят про храм. То есть само слово «храм», оно используется, понятное дело, в прямом значении, да, то есть когда речь идет о некоем строении, которое было создано по определенному проекту, которое служило для поклонения Богу. Но в целом сама идея храма — это идея места обитания Бога. То есть храм — это то место, где Бог он обитает и встречается с человеком. Это посредник определенный. Мы встречаем идею храма в Новом Завете довольно такую широкую. То есть о храме говорится как о реальном храме, который был в Иерусалиме. Христос говорит о себе как о храме. В Евангелии от Иоанна мы это видим, когда во второй главе Иисус говорит о том, что храм должен быть разрушен, да, и в три дня создан. И приводится комментарий евангелиста, а он говорил о храме тела своего. То есть Иисус, он свое собственное тело или себя, он сравнивал с храмом, потому что он одно с Отцом, то есть он является вот этим земным обиталищем Бога. Люди воспринимали храм в Иерусалиме как место, где обитает Бог. И Христос показал, что на самом деле Он — это Тот, в ком обитает Бог. И дальше интересно в том же Евангелии от Иоанна, когда в 4 главе начинается диалог Иисуса с самарянкой, Он говорит о том, что поклонение Богу, она спрашивает про место поклонения. Он говорит, что поклонение Богу будет не на сей горе и не в Иерусалиме, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. То есть, по сути дела, он снова говорит об определенной замене идеи храма. Храм — это уже не нечто вот такое реальное, да, это... Он становится духовным. То есть, когда человек в духе и истине поклоняется Богу, он уже становится храмом этим.
7: Сам человек.
8: Сам человек. Павел очень глубоко развивает идею, которая тоже уже у Иоанна встречается, идея единения человека со Христом. Если помните, в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус приводит очень интересную, развернутую метафору виноградной лозы. О том, что вот есть лоза, есть ветви, есть плоды. И он говорит, я лоза, вы ветви, вы должны пребывать во мне. И у Павла вот эта идея пребывания во Христе и пребывания Христа в нас, она развивается, даже есть вот эти тоже известные его слова, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И послание к Галатам является достаточно таким важным, значимым по этой теме, потому что, собственно, там вот эти слова звучат, и там же Павел раскрывает идею сыновства. То есть он говорит, что каким образом мы становимся сыновьями Бога. Мы становимся сыновьями Бога через сыновство Христа. То есть Христос, Он истинный, настоящий Сын, мы пребываем в Нем, и тем самым мы становимся наследниками всего того, что принадлежит Христу.
7: Но вот в этом пребывании Его в нас и нас в Нем нет ли тут какого-то, я не знаю, спиритизма, мистики, да?
8: Если мы откроем Евангелие от Иоанна, где, собственно, вот встречается вот эта идея из слов самого Христа, то там достаточно понятно показано, что собой представляет это пребывание. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». То есть, по сути дела, пребывание во Христе, оно означает принесение определенного плода и следование за Иисусом. И дальше он говорит о том, что «сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». То есть снова Иисус говорит о том, что собой представляет это пребывание. Пребывать во Христе – это значит иметь характер Христа. И вот когда Павел, вот развивая многогранно вот эту идею того, что мы пребываем во Христе, Христос пребывает в нас, мы одно с Ним, и, соответственно, мы поклоняемся Богу в духе и истине, и получается, что Бог, Он в нас, и нам не нужен какой-то внешний посредник для того, чтобы приходить к Богу. То есть нам не нужен храм. Нам не нужно какое-то место поклонения, священное место. Нам не нужен какой-то человек, священник, через которого мы можем приходить к Богу. То есть Бог может обитать непосредственно в нас, если мы поклоняемся Ему, если мы вот в этом смысле Евангелия от Иоанна пребываем во Христе и приносим определенный плод. И дальше он развивает вот эту мысль. Он говорит, что тела ваши – суть живущего в вас Бога, да, или Святого Духа. И он говорит о том, что это значит для человека. То есть, когда человек, он пребывает во Христе, он сам является храмом. Интересно, кстати, еще апостол Петр в своем послании, он тоже говорит, что мы составляем из себя
7: Но там храм. Все-таки храм – это нечто целое.
8: Там храм – это церковь, да. Здесь идея того, что каждый из нас является храмом. И вот мы, пребывая во Христе, мы являемся вот этим местом обитания Бога. Какие это накладывает на нас обязательства? Какие-то явно накладывается, да? И вопрос Павел поднимает как раз в первом послании к Коринфянам в 6 главе, так достаточно развернуто, ярко. Перед этим он в 3 главе упоминает вот эту вещь, но без какого-то такого развернутого объяснения. В 16 стихе 3 главы. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть вот он как раз говорит, вы храм Божий, соответственно, Дух Божий живет в вас. И здесь в 6 главе он расписывает это в определенном контексте. То есть надо понимать, что это послание было адресовано определенным людям, жившим в определенное время, в определенном месте. И у них была интересная, для нас довольно дикая проблема. Это распространенность и культурная значимость храмовой проституции. То есть в Коринфе в первом веке нашей эры было много храмов каких-то, и были, ну, как бы мы назвали это, просто служители при храме. И были определенные храмовые ритуалы.
7: Служительницы даже, скорее.
8: И так, и так. И были определенные храмовые ритуалы, которые предусматривали вот в рамках вот этого вот общественного выполнения общественного долга, скажем так, прийти в храм и, ну, скажем так, исполнить свой религиозный долг вместе с этими храмовыми блудницами. И для людей это было для многих настолько естественно привычно, что это, ну, как бы отрезалось в их сознании от них самих и от их жизни. То есть это никак не влияло на их семейную жизнь, там, на их отношения. То есть, ну, это примерно как сходить на выборы, там, не знаю, как, там, ну, не знаю, какое-то там собрание партии, там, что-то еще. То есть это просто такой вот общественный долг. И интересно получается, что христиане в Коринфе, приняв Христа, уверовав, начав ходить в церковь и так далее, многие из них не отказались от этой практики. И теперь Павел говорит о том, что они в богословском смысле делают, когда они совершают вот эту вещь. И он поэтому начинает расписывать, что означает вообще тело человека. И он говорит, вот, ну, в целом вот этот отрывок значимый, это с 12 до 20 стиха 6 главы 1 послания к Коринфянам. И здесь есть вот несколько интересных моментов. Например, он говорит, что всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. То есть у него вот такое представление, то есть человек грешит, ну, как бы головой, да, можно так сказать. То есть грех, он в голове человека в первую очередь, и он, ну, не влияет непосредственно на тело человека. Павел говорит, что блуд влияет на тело человека. Почему? Потому что есть вот это вот представление, которое еще, начиная с ну, книги «Бытие» идет, что двое становятся одной плотью. То есть, когда два человека имеют интимную связь, они вот как бы становятся одним целым. И Павел говорит, вы отдаете свое тело кому? Блуднице. А при этом вы считаете, или, можно так сказать, вы являетесь одно целое со Христом. И какую кощунственную вещь вы тем самым делаете? Вы Христа связываете с блудницей. Вы как бы Христа, который живет в вас, и блудницу превращаете в одну плоть. И это, с точки зрения Павла, абсолютно недопустимо, непозволительно. И, ну, можно, конечно, сказать, что это касается, ну, в целом отношения не только к храмовой проституции, не только в Коринфе, отношения Павла в целом, вот, скажем так, к сексуальной этике. Что человек, который является христианином, который пребывает во Христе, он не распоряжается полностью своим телом, своей жизнью и не может, ну, как бы вот эти вещи делать. Но интересный еще момент. Считает ли Павел, что то, что мы едим, тоже к этому относится? Оказывается, нет. В 13 стихе есть такие интересные слова. «Пища для чрева или для желудка, и желудок для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое».
7: Все сгорит.
8: «Тело же не для блуда, но для Господа. Ну, то есть здесь происходит такая игра слов. Насколько вот исследователи говорят, была такая поговорка: пища для желудка, желудок для, для пищи, тело для как бы, секса, секс для тела. А Павел говорит: пища для желудка, желудок для пищи, тело для Господа. И Господь для тела. То есть тело, оно предназначено для того, чтобы служить Богу в первую очередь, а не для того, чтобы удовлетворять какие-то свои потребности. И поэтому Павел, как бы вопрос пищи, он оставляет за рамками значимости тела как храма Святого Духа. Но вопрос того, что мы в целом делаем с собой, со своей жизнью, с кем мы связываемся и в интимном плане, и в плане построения отношений, это важно, потому что тело создано Богом и создано для Бога. И поэтому он говорит: «Вы куплены дорогою ценою, потому прославляйте Бога в телах ваших, которые суть Божьей». То есть тела, Бог выкупил наши тела, или, можно сказать, нас в целом. У Павла нет разделения. Вот это тело, дух, душа. То есть, когда он говорит о нашем теле, он имеет в виду нас как вот, ну, живых людей, как целостных.
7: И в чем тогда прославление Бога в телах заключается?
8: Собственно, в том, как мы живем. То есть
7: или здесь подразумевается прославление, это значит, ну, как это сказать, раскрытие Бога перед...
8: Прославление, то есть отношение наше к самим себе, в первую очередь. Если мы понимаем, что мы принадлежим Богу, что мы не свои, да, мы Божьи, и все, что мы делаем, наша сама жизнь, и мы сами должны быть посвящены Богу и наши действия должны служить для Его славы. То есть это будет, опять-таки, выполнение тех вещей, про которые каждый христианин знает. Помощь другим людям, помощь ближним, посещение больных, да, кормление голодных и так далее.
7: Поэтому... И это противопоставляется, в общем-то, самой яркой форме самоугождения.
8: Да. Да, поэтому Павел именно говорит о том, что нужно жить не для себя, а для Бога и для ближних.
7: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень интересно открывать Священное Писание и понимать, что, ну, в общем-то, не все в нем как-то уж очень замудрено, что есть общие какие-то базовые принципы, принципы служения друг другу, в противовес принципу самоугождения. Дорогие друзья, мы будем рады новой встрече с вами. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Хорошо известно, что качественная и правильно подобранная пища – это лекарь для нашего организма. А полезные сладости – бывает ли такое? Еще как бывает! Необычные рецепты исключительно полезных конфет и вкусное, как ни странно, полезное домашнее мороженое – все это нам предстоит узнать сегодня.
2: Конфеты-сюрприз. 300 граммов фиников. Очистить от косточек, мелко нарезать. 150 граммов мякоти кокосового ореха натереть на мелкой терке. Полстакана миндаля замочить на ночь. Затем измельчить в блендере. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы измельчить в блендере или несколько раз пропустить через мясорубку. 200 граммов сухого несладкого печенья натереть на терке или измельчить в блендере. Смешать все продукты, добавить 1 чайную ложку цедры лимона, 1 столовую ложку кунжута и 2 столовые ложки сока апельсина. Все тщательно перемешать руками. Сформировать конфеты в виде трюфелей. Обсыпать крошкой печенья. Хранить в морозильной камере. Банановый десерт. Бананы очистить, разрезать на 3 части. В каждую часть воткнуть шпажку. Приготовить глазурь. 1,5 столовые ложки крахмала развести в небольшом количестве воды. 0,5 стакана воды довести до кипения. Добавить 3 столовые ложки сахарного песка и разведенный крахмал, постоянно помешивая, варить до загустения. Снять с огня. Добавить чайную ложку цедры лимона, 2 чайные ложки растительного масла без запаха и 1/4 стакана лимонного сока. Перемешать. Каждый кусочек банана облить глазурью, обвалять в измельченном арахисе. Положить в морозильную камеру на 2 часа.
1: Такие конфеты я бы хотела есть каждый день и угощать им не только гостей, но и своих близких. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Измерения веры». В Священном Писании, в Библии, в апостольских писаниях, в послании апостола Павла к римлянам в 1 главе, в стихах 16 и 17 есть следующие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Здесь используется фраза «от веры в веру», которая является лейтмотивом нашего цикла «Измерения веры». Человек именно восходит по ступеням веры. Вера как знание, вера как функция воли, и сегодня, в-третьих, вера как доверие. Еще одним измерением веры является именно доверие. Это новая ступень, это процесс восхождения. Рассмотрим доверие как явление в принципе. Что это такое? Почему человек чему-то или кому-то доверяет? При исследовании оказывается, что доверие, в принципе, не так-то и сложно сформировать. Человек оказывает чему-то доверие, во-первых, как говорят исследователи, потому что о чем-то знает, что-то много раз слышал. Слышал от других, читал, видел на экране и так далее. Это принцип действия рекламы. Если задать вопрос, почему человек предпочитает нести свои деньги именно в этот банк, то часто ответом является, потому что об этом банке он неоднократно слышал и неоднократно видел рекламу этого банка на телевидении. Возможно, кто-то ему рассказывал из его знакомых, друзей, и даже если у него нет личного опыта, он все равно несет свои деньги именно туда. То есть, если у вас есть какой-то безымянный банк с одной стороны и банк тугриков с другой стороны, и вы о банке тугриков слышали 21 раз по телевидению, то когда вам нужно открывать счет, и вы решаете вопрос о том, куда понести деньги, вы не понесете их в безымянный банк, о котором вы ни разу не слышали. Вы отнесете их в банк тугриков, о котором, возможно, на самом деле ничего не знаете, но вы слышали о нем многократно. Принцип действия рекламы как раз и заключается в многократном повторении одного и того же. Многие удивляются, зачем корпорации тратят миллиарды на рекламу. В чем действенность, в чем основа действенности рекламы? Ответ в многократном повторении. Давайте поработаем с памятью и попытаемся вспомнить, рекламой чего является следующая фраза. Вопрос: что не тонет в молоке? Помните? Оказывается, шоколадка Milky Way. Или же: куда летят куриные окорочка? Если память у вас хорошая, вы наверняка вспомните, что они обязательно летят в союз-контракт. Это действие рекламы. Современные жители России наизусть знают вот такой вопрос: «Все еще кипятите?» Это реклама стирального порошка «Тайд». Или же фраза «Управляй мечтой» сразу опознается и идентифицируется как реклама автомобилей марки Toyota. Реклама рассчитана на то, что человек много раз услышит или увидит нечто, и в результате, когда нужно будет принимать решение о покупке, сделает выбор в пользу именно рекламируемой продукции. Когда мы занимаемся исследованием вопроса о том, как формируется доверие, мы находим, что в первую очередь доверие оказывается известному, тому, о чем слышали, о чем читали, о чем стало известно благодаря многократному повторению. Посмотрим теперь на еще одну причину доверия. Она более глубокая, более основательная.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Я приглашаю вас посмотреть на отрывочек из третьей книги «Царств», 12 главы, где мы прочитаем первые 13 стихов. «И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том и Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал им: «Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать народу сему?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, который наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял ваш тяжким трудом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Иеровоам и весь народ пришли к Роваму на третий день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. Вопрос: почему сын Соломона, Роваам, не послушался мудрого совета? Почему он пренебрег советом старцев? Почему он не воспользовался возможностью упрочить свое положение в царстве отца? Почему он не поступил правильно? Ответ прост. Он доверился совету тех, с кем вырос. Он много часов и дней и лет провел со своими сверстниками. У него были доверительные отношения с ними, и он сделал выбор в пользу близкого, в пользу знакомого, но неправильно. Таким образом, мы узнаем из этого примера Священного Писания, что доверие формируется тогда, когда устанавливаются длительные, продолжительные взаимоотношения. Мы доверяем кому-то, потому что долго знаем человека. И даже если он советует нам неправильно, и даже если он оказывает на нас дурное влияние, часто это просто невозможно заметить, потому что мы живем в формате взаимоотношений и не подвергаем их сомнению. В Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в стихах 43 по 53, мы находим еще одну иллюстрацию этого принципа. «Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали вам, для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. В этом эпизоде описывается отношение к Иисусу Христу. Вожди народа послали служителей для того, чтобы те схватили и привели Иисуса. И у служителей мнение об Иисусе вначале было только лишь на основании слов вождей. Но когда они обрели личный опыт, когда они лицом к лицу увидели Спасителя, они не были в состоянии выполнить данное им приказание. Они сказали, «Никогда никто так раньше не говорил». Здесь открывается еще одно основание доверия – это обретение личного опыта. Личный опыт всегда проверяет прежнюю информацию и находит ее либо истинной, либо ложной. Интересно также отметить, что мнение Никодима, который принадлежал к числу руководителей народа, тоже отличалось от стандартного в том кругу. По той же самой причине у него было личное знание, кто такой Иисус Христос, каков Он, каково Его учение, каков Его статус. И потому Он был защитником Иисуса перед вождями народа.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Посмотрим еще на один пример действия и формирования доверия, которые мы найдем в книге «Деяния апостолов» в 27 главе, в первых 11 стихах. 27 глава, стихи с 1 по 11. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись

0: хорошие пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Еще один эпизод Священного Писания, показывающий динамику развития и формирования доверия. Апостол Павел, муж Божий, человек веры, много знавший и много сделавший для Господа, не пользовался вообще никаким весом в очах сотника. И когда сотник на одну чашу весов положил мнение апостола, узника, которого нужно было доставить в Рим, а на другую чашу весов положил мнение капитана корабля, конечно же, второе мнение казалось более весомым. История, описанная далее, показала, что, конечно же, апостол Павел был прав. Но коль скоро он был неизвестен и не пользовался авторитетом у этого человека, которому нужно было принимать решение, доверия, естественно, не было. Вновь мы видим, что доверие формируется на основании опыта, на основании знания. Сегодня, изучая вопрос еще одного измерения веры, говоря о вере как доверии, мы находим, что и человеческий опыт, и рекламные технологии, и данные Священного Писания свидетельствуют об одном. Доверять мы можем тогда, когда многократно слышали, читали, смотрели, когда у нас есть личный опыт взаимоотношений, когда мы можем доверять, только тогда мы восходим на третью ступень веры. И потому, говоря о вере в ее третьем измерении, сегодня каждый из нас призван задать вопрос: знаю ли я достаточно? Многократно ли слышал? Есть ли у меня опыт личных взаимоотношений с Богом? Вот устраняя эти препятствия и недостачу в этом отношении, человек может взойти на следующую ступень веры и подняться до веры как доверия Богу.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Посмотрим, как обнаруженная нами динамика доверия может быть применена к духовному опыту, к опыту веры, к опыту взаимоотношений с Господом. Первое, что необходимо отметить здесь, это обратить внимание на совет, данный апостолом Петром. Во втором послании апостола Петра, в первой главе, в стихах с 10 по 13 написано: 2 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 13. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Что необходимо делать для того, чтобы укреплять свое доверие Богу, укреплять свое доверие истине Божьей? Апостол Петр говорит: «Я знаю, что нужно делать. Я буду вам постоянно напоминать. Напоминать то, что вы и так уже знаете, но мне нужно возбуждать вас напоминанием. И таким образом вы можете делать

все более и более твердым ваше звание и избрание. Первое, что необходимо делать для того, чтобы утверждать и укреплять веру как доверие Богу, это повторение. Повторение того, что человек уже и так знает. Повторение того, что есть предмет его веры. Вот как на эту тему пишет известный автор Клайв Льюис в своем произведении «Просто христианство». «Если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг – позаботиться о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам». Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви составляют столь неотъемлемую часть христианской жизни. Мы нуждаемся в постоянном напоминании о том, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было иные не закрепляются в человеческом уме автоматически. Их необходимо питать. Возьмите 100 человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, из-за своей инертности. Известный писатель прав. Он вторит словам апостола Петра. Чтобы делать твердым звание и избрание, чтобы делать твердой веру, чтобы вера действовала в измерении доверия Богу, необходимо, во-первых, самому себе постоянно напоминать, необходимо обновлять в памяти причину и основание своей веры. Хотя вы то и знаете, но я не устану возбуждать вас напоминанием, писал апостол Петр. Для этого в христианстве есть много вспомогательных средств. Есть, например, документ, который получил название «символа веры». Слово «символ» в данном случае означает не какое-то изображение, а набор предложений, которые представляют собой формулировку основных догматов христианской веры. Этот так называемый никео-царградский символ веры известен и распространен во многих направлениях христианства. Он гласит в современном русском переводе: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и от Отца, рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через Него же было создано все. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдания принявшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и одесную Отца сидящего, и вновь грядущего со славой судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, Ему вместе с Отцом и Сыном воздается поклонение и слава. Он же вещал через пророков и во единую святую вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение в оставлении грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Этот документ был создан как раз для того, чтобы в рамках одного текста суммировать главные положения христианской веры, и по традиции этот текст заучивается наизусть для того, чтобы обновлять
напоминанием доверия и веру в истину Божию. Говоря об этом напоминании, которое помогает человеку сохранять свою веру в Бога и в истину Божию, мы посмотрим также на опыт, который дан в книге Второзаконии, 8 главе, в стихах со 2 по 4. Сказано: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Господь говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Человеку нужно именно помнить весь путь, пройденный с Богом. Господь много чудес творил, на многие молитвы отвечал, много избавлений являл. Но часто они в памяти затушевываются, часто в памяти они меркнут, и человеку уже не так остро представляется и не так живо рисуется Бог, Бог спасающий и любящий. Потому Бог призывает: «Помни, помни свой опыт взаимоотношений со мной». Помимо повторения, Слово Божье говорит нам о том, что вера в смысле доверия укрепляется еще и углублением опыта. Мало повторять то, что мы и так уже знаем. Необходимо расти во взаимоотношениях. В книге Евангелия от Иоанна, в 4 главе, в стихах с 39 по 42, эта истина иллюстрируется так: «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Доверие углубляется тогда, когда появляется личный опыт. Самаряне поверили вначале по слову женщины, которую они знали, а потом, когда сами увидели и услышали, их опыт доверия Богу еще более углубился. Итак, сегодня мы открыли для себя в Священном Писании еще одно измерение веры – вера как доверие. Удостоверившись в истинности основ веры, приняв решение жить в соответствии с ними, постоянно обновляйте истину в сознании, читайте, слушайте, молитесь, рассказывайте другим, повторяйте то, во что вы уже верите. Это будет помогать углублять доверие. Но этого недостаточно. Необходимо продолжать углублять духовный опыт. Познавайте Бога больше, лучше, глубже. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Тогда вера будет в действительности углубляться, тогда вера как доверие будет расти.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

домой. Вечности будем славить Твой святой. Благодарим за милость, за любовь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Сегодня мы поговорим с вами о самом известном чехе за всю историю существования этого народа, о человеке по имени Ян Гус. Ян Гус родился в 1371 году в бедной крестьянской семье в селе Гусинец в Южной Чехии. У него очень рано умирает отец, и мать одна воспитывает сына. Когда Яну исполнилось 19 лет, в 1390 году он поступил в университет в Праге и закончил его через 3 года, получив звание бакалавра. Еще спустя 3 года стал магистром свободных искусств и доктором философии, что дало ему право преподавать в университете. 1398 года преподает богословие в Пражском университете, а с 1401 по 1402 становится деканом факультета свободных искусств. Далее становится первым чешским ректором за всю историю существования этого учебного заведения. В 1400 году Ян Гус принимает сан священника и становится духовником короля и королевы Богемии. Оставаясь профессором, Ян Гус с 1402 года стал проповедовать в специально построенной Вифлеемской часовне, что в старом городе. Политическая ситуация того времени в Чехии была следующей. Католическая церковь сконцентрировала в своих руках огромные богатства. При этом она оставалась чуждой населению, поскольку богослужения проводились на латинском языке. Поскольку большую часть населения империи составляли германцы, Чехия испытывала сильное немецкое влияние. Ян Гус, в свою очередь, защищал национальные права чешского народа, чешский язык и культуру, разработал систему чешской орфографии, которая в основных чертах сохранилась до нашего времени. Первого большого успеха гуситы добились в 1409 году, когда Вацлав IV подписал так называемый Кунтнагорский декрет, который давал преимущество при принятии важных политических решений чехам перед немцами. Дело в том, что университет в то время был в некотором роде законодательным органом при короле. Последствием принятия декрета стало то, что немецкие преподаватели и студенты в условленный день уехали из Праги. Для жителей Праги это событие было очень болезненным, так как многие лишились работы. Кроме того, сократилась торговля, являющаяся для многих основным источником существования. Ян Гус был знаком с сочинениями английского реформатора Уиклифа, которые друг Яна Гуса, Иероним Пражский, привез из Оксфорда. Прочитав эти книги и переведя часть их на чешский язык, Ян Гус открыто объявил себя сторонником его учения, которое было запрещено в Чехии. В проповедях, читаемых на чешском языке и собиравших массы народа, он выступал против церковного богатства, призывал лишить церковь собственности, подчинить ее светской власти, осуждал развращенность клира и обличал нравы духовенства, требовал реформы церкви, осуждал симонию, то есть продажу церковных должностей. Источником действия верующих Гус считал священные писания, а не распоряжение официальной церкви ее главы. В одном из случаев, например, когда ему было поручено исследовать чудотворность крови Христовой в Вильснахе в 1405 году, он добился запрещения паломничества к этим мощам. В 1412 году Ян Гус выступил против продажи папских индульгенций, что вызвало конфликт с Вацлавом IV, отказавшимся дальше поддерживать опасного еретика, так как это наносило удар по его и без того слабому международному престижу. В 1413 году появилась булла с отречением Яна Гуса от церкви и интердиктом на Прагу и другие города, которые предоставят ему убежище. Под давлением обстоятельств Ян Гус вынужден был покинуть Прагу и в течение 2 лет жил в замках покровительствовавших ему дворян. В изгнании Ян Гус написал свою главную работу – большое сочинение о церкви в 1413 году. Ян Гус подверг резкой критике существовавшую практику причастия, когда священнослужители могли причащаться хлебом и вином в церкви во время литургии, а миряне должны были довольствоваться только хлебом. Он доказывал, что в раннем христианстве все верующие причащались одинаково. Этот тезис имел особое общественное значение, поскольку уравнивал служителей церкви с другими слоями населения. В дальнейшем ученики и последователи Яна Гуса начали причащать простой народ и вином. В эти же годы Ян Гус завершил перевод Библии на чешский язык. Это было еще одной из причин, по которой он стал подвергаться преследованиям. Дело в том, что церковь держала монополию на истолкование Библии. Когда же простой народ смог из первых рук узнать весть, содержащуюся в Библии, тогда очевидным стали многие заблуждения официальной церкви. Согласно учению Гусса, сохранение власти в руках господствующих классов допустимо только при условии соблюдения ими закона Божьего. В противном случае подданные не только имеют право, но даже обязаны выйти из подчинения. В учении Яна Гусса церковь увидела опаснейшую ересь. В 1414 году он был вызван в немецкий город Констанц на церковный собор, который собрался, чтобы положить конец расколу в церкви и осудить ереси. Собор потребовал, чтобы Гусс явился в Констанцию для изложения своих убеждений. Римский папа и император Сигизмунд обещал Яну Гуссу безопасность, если тот приедет на Констанцкий собор и изложит свою точку зрения. По прибытии в город он немедленно был схвачен и заключен в лавонное помещение доминиканского монастыря, в котором провел 7 месяцев. Сигизмунд сначала выразил резкий протест против ареста Гусса, которому он гарантировал личную безопасность, но на самом деле не собирался всерьез ссориться с руководителями собора. Более того, в довершении вероломства Сигизмунд отказался освободить Гусса, когда контроль над тюрьмой перешел в его руки. 5 июня 1415 года начался процесс, судьями выступали сами участники собора. Подсудимому не давали возражать против выдвинутых обвинений, и когда Гусс наконец отказался отвечать в таких условиях, это было сочтено признанием в ереси. Собор и император стремились добиться от Гусса отречения от его учения, угрожая мучительной казнью. Сигизмунд, пытаясь все-таки спасти Гусса, послал к нему 4 епископов вместе с панами, друзьями Гуссу, чтобы они уговорили его отречься и спасти свою жизнь. Но Гусс не отрекся. 7 епископов совершили над ним обряд решения священнического сана, после чего предали на казнь в руки светских властей. Яна Гусса сожгли на костре. Во время того, как пламя разгоралось, он пел и совершал молитву. После сожжения его прах был собран и выкинут в реку, таким образом пытаясь показать, что он отлучен от церкви и будет гореть в аду. 6 июля в Чехии отмечают День памяти Яна Гусса, и в Праге установлен памятник его в 1915 году.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, существует ли непростительный грех? Где об этом идет речь в Священном Писании, в Библии? Мы находим в Евангелии от Матфея слова Иисуса Христа о хуле на Духа Святого. И смотрите, что говорит Иисус здесь, Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». То есть здесь, в принципе, все понятно. Любой грех может быть прощен человеку. Абсолютно любой грех. Но вот есть то, что не может быть прощено. Что это такое? Хула на Духа Святого не простится человеку. Нужно разобраться, о чем здесь идет речь. Да. Вроде бы как бы любой грех простится человеку, говорит Иисус Христос. Но что такое Дух Святой, что такое хула на Духа Святого? Понятие Духа Святого или Духа Божьего – это не просто христианское понятие одной из личностей Троицы, нет. Дело в том, что Дух Божий, Дух Святой – это то, что евреи точно так же понимали в иудаизме, как и мы тоже понимаем. Это Дух Божий, да? И вот где мы встречаем упоминание о Духе Божьем, где Он присутствует, Он проявляет себя? Ну и кроме самого начала творения, да, во время творения земли Дух Божий, написано, носился над водой, то есть творил, созидал, тоже участвовал в творении земли. Далее, очень важный момент – это присутствие Духа Божьего. Присутствие Бога в скинии, в храме в виде облака, в виде столпа облачного. Вот это вот шехина, то, что евреи называли присутствие Бога во святом святых храма. То есть присутствие Бога, присутствие Духа Божьего, шехина. Тот человек, который отвергает Дух Божий, он фактически что делает? Вот если мы берем вот это вот понимание присутствия Бога, это место, доступ к Богу, это место, где престол Божий, да? Вот человек, который отвергает Дух Божий, он фактически отвергает свой доступ к Богу, свой доступ к спасению к небесам. Потому что Дух Божий, вот конкретно вот присутствие в храме, обозначает наша возможность нашего обращения к Господу, возможность нашего вхождения через священника, через молитвы, возможность обращения к Господу и возможность доступа к Господу. Ну и в конечном итоге это спасение. То есть человек, который отвергает Духа Божьего, он фактически отвергает вот, возвращение в Дом Отца Небесного, возвращение в Царство Небесное. То есть отвергает спасение, вечную жизнь. Вот что обозначает отвержение Духа Божьего. Ну и вот здесь вот мы также вспоминаем такой момент, что Иисус обращается к сердцу каждого человека, призывая прийти к Нему. Сегодня, когда мы задумываемся о спасении, о покаянии, о том, что Бог нас принимает, спасает, дает нам прощение грехов и дает нам спасение, то здесь тоже надо понимать, что Дух Божий совершает служение, совершает в наших сердцах вот это вот покаяние, обращение к Богу. Все это не мы производим, это работа Духа Святого. Поэтому здесь идет речь не о таком вот буквальном, как бы буквальной, так, хуле, каких-то нехороших словах, да, человек, не понимая, что-то произнес, все, не простится. Нет, речь идет именно об отвержении Духа Божьего, работающего в сердце человека. когда Господь побуждает нас откликнуться на призыв к покаянию, когда Господь побуждает нас принять Спасителя, да, в свое сердце, уверовать в Бога. То есть вот это все работа Духа Святого, работа Духа Божия. Поэтому, ну как можно получить спасение, как можно войти в Царствие Божие, если человек сам себе отказал в этом и сказал, я не хочу слушать голос Духа Святого, я не хочу принять вот это приглашение, которое дает Дух Божий во мне. Да, человек отвергает, и поэтому вот это и называется хулой на Духа Божьего, когда человек отвергает этот призыв. И поэтому это не может быть прощено. Такой человек не может получить спасение, он сам отказался от него.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одной стратегии, которая не менее важна для полной победы над табакокурением. Мы сегодня поговорим о другом наркотике, двоюродном брате никотина. Это кофе и чай, содержащие кофеин. Дело в том, что это вещество стимулирует, а потом парализует нервы. Послушайте, вы решили бросить травиться сигаретами. Причем тут кофе и чай? Но все-таки это очень важно в тот момент, когда вы начинаете бросать травиться сигаретами. Когда вы сидите и держите чашку кофе, то обязательно в другой руке у вас может быть сигарета. Это действительно два элемента, которые идут рука об руку. Точно так же, как хлеб и масло. Как жених и невеста. И психиатры из Великобритании, которые изучали привыкание человека к тем или иным наркотикам, они проводили исследования с курильщиками, которые бросили травиться сигаретами. И они сравнивали людей, которые продолжают пить чай, кофе, с теми людьми, которые перестали пить чай и кофе. И они обнаружили, что группа, которая отказалась потреблять чай и кофе, гораздо легче одержит победу, чем группа, которая оставит эту привычку все так же. Исследования показали неблагоприятное воздействие кофеина в содержащихся напитках. Вот с чем это связано. Во-первых, известно, что продолжительное употребление кофе затрудняет процесс выведения никотина из организма. Второе. Кофеин обладает усиливающим действием, играя роль катализатора. Это вещество повышает вероятность реализации определенной ситуации ловушки, когда вы обязательно возьмете за сигарету. Вы, наверное, замечали за собой и еще раз замечали, что беремся за отвратительную сигарету, когда пьем кофе. Это два связанных процесса. Кофеин может играть роль фактора, стимулирующего вот этот условный рефлекс. Ловушку. Создает так называемую ловушку. Третьим является свойство кофеина. Я хочу рассказать вам историю о действии кофеина, как ее изучали на пауках из Австралии. Они плетут самые красивые паутины. Впрочем, любые пауки плетут настоящие произведения искусств, не правда ли? Четкие симметричные паутины. Вам это удавалось видеть не раз, я думаю. Ученые говорят, что паутина плетется таким образом, что плетется в холодные дни ночи. Они никогда не плетут во время дня и во время жаркой ночи. А вот один доктор, его звали Вуд, он ученый и также врач, однажды ждал, когда паук начнет плести свою паутину. Ему пожелалось увидеть, как плетут паутину пауки днем. Ну, доктор Вуд решил выработать такое вещество, которое позволило бы пауку плести паутину во время дня. И его друг, работающий в аптеке, предложил ему кофеин. Они думали, что это позволит пауку постоянно быть бодрым и выплести паутину днем. Доктор Вуд взял муху и ввел ей через иглу раствор кофеина в соотношении с массой тела паука. Для человека это соотношение было равноценно двум чашкам кофе. Затем муха была помещена в паутину для паука. Доктор Вуд удивился, когда он посмотрел паутину, потому что в этой паутине уже не было такой симметрии, которую, как всегда, плетут пауки. К тому же кольца были такие уродливой формы. Да и сама паутина была очень маленькой. Вот это как раз налицо нарушение жизнедеятельности паука. Интересно, что когда пауку дали муху с равноценным количеством 4 чашек кофе для человека, он просто натянул 2 нити и стал ждать, когда туда попадет муха. Только через 92 часа паук отошел от своего состояния. Паук теряет способность на полноценную деятельность. Он становится менее собранным. Этот факт заставил доктора Вуда задуматься, как эффект кофеина оказывает свое влияние на человека. Вывод простой. Кофеин воздействует на энзимы, вещества, увеличивающие способность человека к продуктивности. Кофеин также вызывает, очень важно, он вызывает расстройство сна. 2-3 чашки кофе, чая оттягивают наступление сна, мешают хорошему сну. Люди, только что бросившие травиться сигаретами, нуждаются в полноценном сне. Кофе, подобно алкоголю, обладает мочегонным действием, что приводит к вымыванию из организма кальция, железа и магния, что весьма нежелательно. Дело в том, что эти микроэлементы влияют на стресс. Вот в чем проблема. Кофеин является психоактивным наркотическим веществом. И многие используют чашку кофе с той же целью, что и сигарету, то есть чтобы взбодрить себя утром. И, к сожалению, также способствует формированию определенной зависимости. И поэтому выведение кофеина из организма начинается порой через 18-24 часа после его употребления и заканчивается через 72 часа. Этот период отвыкания часто имеет свои симптомы. Напряжение, вялость, головная боль, апатия и небольшая общая усталость. И хотя вы думаете, что тяжело сразу отказаться от двух вещей, но научное исследование показывает, что вам будет легче. Есть также и другие напитки, в которых также содержится кофеин. Кока-кола, пепси-кола. И чтобы вам иметь успех в нашей программе, мы рекомендуем избегать употребления в пищу именно этих напитков. Это как стратегия для вас. Но что вы будете делать, если не будете пить кофе и чай? Любой другой напиток. Пусть это будут морсы, компоты, пусть это будет цикорий. Любые другие виды напитков подходящие. Но что делать, чтобы взбодрить себя утром? Вот здесь поможет как раз-таки физические упражнения. И еще одна рекомендация – сделать контрастный душ. Что такое контрастный душ? Это вы стоите под горячей водой 3 минуты, а после переключаетесь на холодную воду. Но у вас не будет какого-то стресса большого, потому что под горячей водой вы нагреетесь, и потом 30 секунд холодной воды нисколько не заставит вас чувствовать какое-то напряжение из-за того, что это холодная вода. Потому что резкий контраст в данном случае хорошо сработает. Он взбодрит организм. И я уверен на все 100%. Это поможет лишь тогда, когда вы это попробуете. Итак, физические упражнения, фраза-формула. И теперь новое, важное, ценное. Это то, что вы отказываетесь от кофеина. Улучшаете глубокое дыхание, и тем самым вы помогаете своему организму лучше себя чувствовать, эффективнее себя чувствовать. Я даже скажу вам, что если человек потребляет кофеин, это очень вредно для его здоровья. Подумайте, вы избавитесь от этой проблемы. Рождение детей с низкой массой тела, рак желудка, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта, повышенное давление, расстройство сна, нарушение деятельности мозга, сердечно-сосудистые заболевания. Вот небольшой перечень последствий, которые сталкивается человек, когда он выпивает чашечку кофе, одну, вторую, третью. Оставляйте время для размышления, но когда приходит время действовать, прекращайте размышлять и начинайте действовать. Это время пришло. Вы можете бросить травиться сигаретами с помощью этой стратегии – полного отказа от кофеинсодержащих напитков. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Александр, совершенно не секрет, что если мы болеем, нам стоит обратиться к врачу.
2: Да, Мария, действительно так. Вы знаете, когда у меня заболит зуб, я бегом отправляюсь к врачу, да? Угу. Если, ну, не дай бог, там вот у меня супруга сломала ногу, травмпункт, потом операция. А что же делать со зависимым?
1: Да, вот что же делать?
2: Продолжать жить жизнью и делать вид, что ничего не случилось?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
2: Я думаю, мы будем об этом еще говорить, но, скажем так, и созависимым нужен врач, нужна помощь. Серьезная помощь, чтобы самостоятельно из этого положения, из этой проблемы выкарабкаться очень-очень проблематично.
1: Ну, это да, это же болезнь, поэтому не так просто избавиться от нее самому. Да. Ранка может зажить, но зажить да. Неправильно и жить уже пойдет хуже.
2: Да.
1: И будет болеть. Расскажите, вот как вообще вести себя вот в таком случае, да, как вести себя с зависимым? Потому что для созависимого зависимый — это ранка, это боль, угу. Это то, что порой кричит, не дает жить нам радостно, угу. И спокойно. Как вести себя в этом случае?
2: Ну, во-первых, что я хочу сказать, научитесь доверять. Вот как ни парадоксально это звучит, все доверие уже исчерпано зависимым человеком, но научитесь ему доверять. Доверяйте во всем, особенно что касается пути выздоровления. Когда зависимый стал на путь выздоровления, доверяйте ему. Вы знаете, я в своей работе, извините, перебиваю, в своей работе всегда смотрю на ребят особыми глазами. Я смотрю на них не как бывших алкоголиков, наркоманов. Я проявляю к ним высочайшее доверие, и когда я с ними общаюсь или провожу групповой тренинг, групповое занятие, я смотрю на них как ребят выздоровевших, ребят с большим потенциалом, у которых вся жизнь впереди, на людей замечательных, у которых очень большое будущее. И вот это проявление доверия к ним помогает им, в первую очередь, расти, изменяться и становиться лучше. Почему? Потому что весь мир, все вокруг люди поставили на них что? Ярлык.
1: Да, все, он болеет,
2: Нарик,
1: да, он
2: Нарик,
1: зависимый.
2: Алик. Вот, поэтому мы со своей стороны должны привить к ним доверие. Это первое, что я хотел бы сказать по поводу, как же общаться с зависимым человеком. А во-вторых, это отпустите его. Отпустите его. Дело в том, что, как правило, наши зависимые люди – это взрослые люди, которые должны научиться самостоятельно принимать те или иные решения. И никто не отменял ответственность. Когда человек болеет, то есть зависимый человек болеет, он безответственный. Это маленький ребенок, который абсолютно, у которого безответственное поведение, и выздоравливая, нужно помочь научить его ответственности.
1: А как? Вот очень часто я слышала вот такие фразы, вот вот он получит зарплату, и вот он всю ее потратит. Я поэтому ее забираю. Ну, не доверяю я ему. Как вот это доверие, которое уже потеряно, как его заново-то сформировать?
2: Ну, с деньгами здесь другой момент. Мы немножко сегодня на нашей передаче мы этот момент затронем. Но нужно относиться как к взрослому человеку, а не как к ребенку.
1: То есть просто поставить, может быть, какие-то границы, что здесь нужно сказать?
2: Отпустить его. Квартиру не надо убирать за него. Он может помогать, иногда сготовить. Не надо платить, скажем так, абсолютно единолично там, за квартиру, квартирную плату. Разделите вместе с ним. Пускай он тоже несет, учится нести долю своей ответственности за себя. По поводу денег, это делается постепенно. Постепенно. Когда человек на реабилитацию, у него нет никаких абсолютно денег. Но постепенно, когда он, скажем так, закончил свой срок нахождения в реабилитационном центре, он уже может передвигаться свободно по городу, тоже так же, маленькими шагами мы увеличим степень ответственности, доверия к нему.

0: потихонечку, как в детстве, учим по чуть-чуть ответственности, что, к примеру, вот тебе такая-то сумма, там вот тебе...
1: Он
0: вот
1: должен взрослеть.
0: Он должен взрослеть.
1: Созависимость со своей стороны должен отпустить его, не вмешиваться ни вопросами, ни советами.
0: Это как мама в подростковом возрасте с ребенком, то есть отпускает его по чуть-чуть.
1: Да, именно так.
0: Хорошо, понятно, спасибо.
1: Относиться с любовью. Именно, знаете, как проявлять не поверхностную любовь. Поел ты или там, ты вообще не голодный, как ты оделся. Это поверхностная любовь. Проявлять настоящую заботу. Вот хотел вам рассказать правила 3 минуты. Знаете, вот, в моей жизни, лично в моей, скажем так, семье, у меня есть правило 3 минуты. То есть когда, где бы я ни был, или где бы ни был мой ребенок, когда я прихожу домой, или когда приходит ребенок домой, я стараюсь встретить вот так, как будто мы с ним там, я не знаю, год не виделись. И, скажем так, вот эти обнимашки, там, целовашки, добрые слова, вот в течение 3 минут мы так вот зажимаемся, обнимаемся, целуемся. Конечно, со старшим ребенком так уже не получается.
0: Ну да, вот я хотела как раз спросить, как вы делаете со старшим ребенком?
1: Отпускаем уже, потихонечку отпускаем. Делаем настолько, насколько он позволяет это делать. То есть я могу его обнять, сказать привет, вот как дела, спросить. Вот, а с меньшим правило 3 минут. Если ваш близкий человек позволяет это сделать, правило 3 минут, где бы он ни был, когда... Примите его с распростертым объятием. Спросите, как дела? Обнимите его. Побудьте с ним вместе вот этих первые 3 минуты.
0: Вот я хотела здесь спросить у вас. Смотрите, есть 5 языков любви. Да? Мне кажется, вот там объятие, время, подарки, слово, то есть поддержка. Очень многие не любят, к примеру, каких-то там прикосновений, объятий, зная, что кому-то сложно с этим. Возможно, какие-то были проблемы в детстве, да, но мы как бы, наверное, должны изначально спросить, да, если это касается взрослого, я имею в виду, спросить изначально, да, что ты готов, наверное, может быть, сделать в эти 3 минуты, то есть чтобы тебе, может быть, было бы приятно, да, чтобы ты хотел, чтобы именно, наверное, наладить вот это вот доверие, которое вот было, может быть, нарушено,
1: Ну, в двух словах, станьте ему другом. Вот в чем проявляется такая вот практическая любовь. Стать для него другом.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Дальше. Не задавайте лишних вопросов. Умоляю вас, не задавайте лишних вопросов по выздоровлению, либо по его каким-то личным делам. Уклоняйтесь также любых обсуждений касаемо тех вопросов, которые связаны с выздоровлением, процесса выздоровления. Скажите просто, я созависимый человек, и я не знаю ответа на эти вопросы, поскольку я созависимый человек, я не могу помочь тебе с этим. Просто не лезьте в душу, не задавайте лишних вопросов. Следующее правило, оно как бы продолжение, продолжение 4-го правила. Не учите жить.
0: О, это все любят, мне кажется, когда там я лучше знаю, да?
1: Да, или как молодежь говорит, не лечите меня, да, не учите жить. То есть правило в целом гласит так, не давайте советов, когда вас об этом не просят. И наоборот, когда вас попросили об этом, дайте совет. Но именно вот тогда, когда попросили, мы можем быть максимально эффективными, скажем так, помогая нашему близкому человеку. Есть такая старая мудрость, что, которая гласит, не лечи и не учи, когда не просят. Вот почему? Потому что это бесполезно. А вот если попросили, это уже другое дело.
0: А что делать, если человек он не умеет просить, не может, и ты знаешь, что вот он тебя не попросит, а это близкий твой, либо любимый, либо кто-то из твоих родственников, или там, к примеру, друг. Ну, знаешь ты, что вот он не может попросить, и ты вот все ищешь как-то вот помочь ему. Как быть в этом случае?
1: Развивать доверительные отношения. Почему? Потому что, возможно, он не может попросить, потому что вам просто не доверяет, потому что знает вашу реакцию и ваш отклик на ту или иную просьбу, когда вы что-то, может быть, узнаете, его нужду узнаете, и развивает, скажем так, такие теплые, дружеские, доверительные отношения, возможно, я не говорю, что это гарантированно, но, возможно, у человека, у вашего близкого человека появится больше доверия к вам, и он найдет

0: вот все-таки смелости спросить вас об этом. Вы знаете, вот я у вас тоже не могу там некоторые вопросы спросить, задать. Почему? Потому что я не настолько вас хорошо знаю.
1: Логично.
0: В конце нашей беседы, когда мы с вами ближе познакомимся, я могу вас задать те вопросы, которые я бы не задал бы, когда только вас увидел. Вот и все. Как бы здесь все достаточно просто. Дальше.
1: То есть это когда мы строим какие-то отношения, уже более глубокие, близкие, тогда, получается, человек раскрывается и уже, возможно, на уровне...
0: Как цветок.
1: Да.
0: Как цветок. Угу. Да, происходит, знаете, как вот мы с вами уже говорили про замороженные чувства. Угу. Чувство размораживается. Угу. Действительно, это, знаете, как рождение нового человека. Угу. То есть все начинается заново. Вот. И вопросы появляются. Вы думаете, мне часто вопросы задают? Да нет. Угу. Иногда встречаешься с ним первый раз, просто это просто монолог. Человек смотрит, человек размышляет, думает, и проходит время, и смотришь, он начинает задавать вопросы, он начинает спрашивать.
1: Угу. Конечно, когда, например, я знаю, когда на консультацию к психологу приходит в первый раз, очень сложно что-либо как-то раскрыться, понять, и это первая встреча, на которой особо там ничего не ожидаешь, потому что в основном только... знакомство это происходит. Ну а что делать, если, к примеру, это уже какие-то достаточно близкие отношения, вот, и как здесь тоже ничего не спрашивать, если, к примеру, человек вот начинает выздоравливать этой вот предыдущему как-то вот здесь быть?
0: Лучше как бы, лучше не лезть к нему своими советами, не учите жизнь. Это такое общее правило, оно жизненно необходимо. Почему? Потому что, опять же, он должен приобрести свой опыт. А это тоже, опять же, вопрос ответственности, понимаете? То есть мы не можем за него прожить его жизнь. И не имеем такого морального права. Он должен сам научиться, сам приобрести. Где-то, знаете, как шишки набить.
1: Да, конечно.
0: Где-то обжечься. Но это примерно то же самое, что и с маленькими детьми. Действительно, человек, выздоравливая, становится взрослым человеком. И ему необходим свой личный жизненный опыт. Следующее правило. Не реагируйте. Дело в том, что в зависимости иногда появляются различные просьбы разного характера. И здесь что такое «не реагируйте»? Когда у вас зависимый что-то спрашивает, не говорите, не отвечайте сразу. Возьмите время, посоветуйтесь с кем-то. Вы знаете...
1: А что это за просьбы какие-то там? Принеси мне поесть или чего они касаются? Зависимости какой-то?
0: Есть сложные вопросы, которые дают зависимые. И когда созависимый делает паузу, он принимает обдуманное решение. Например, в решение зависимый, когда употреблял, взял большую сумму денег. И приходит зависимый, просит, мам, погаси мне. Простите, пожалуйста, если он взрослый человек, если он берет ответственность, он должен либо всю сумму, либо хотя бы часть погасить сам лично. А он что просит? Пожалуйста, мам, ты могла бы за меня?
1: Ты же меня любишь, мамуля, конечно.
0: Вот. И здесь, конечно же, лучше взять паузу и посоветоваться. Лишний совет с наставником не помешает. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от ситуации рекомендации разные. Где-то я скажу, чтобы пускай он идет, ищет работу, устраивается, сам отдает долги, как хочет. Где-то мы говорим, да, пожалуйста, можете помочь, не знаю, может быть, там, поговорите с ним, может быть, половина на половину. Вот. Но никогда за него не надо решать даже эти финансовые проблемы.
1: Может быть, даже в каком-то принятии вот этого решения, чтобы он принимал участие, сказать о том, что вот твой выход какой из этой ситуации? Как ты?
0: Да, несомненно, правильно, Мария, да. Нужно задавать вопросы. То есть замечательно, когда диалог ведется с помощью вопросов, это помогает ему задуматься о том, как он действует, какие он решения будет принимать и как будет то или иное как бы исполнять.
1: Наверное, делать. Это лучше делать со специалистом, наверное, с третьим лицом, потому что
0: поэтому,
1: вдвоем...
0: Поэтому говорю, не спешите, скажем так, не реагируйте сразу. Возьмите время на обдумывание. Допустим, да, хорошо, дай мне подумать. Там час, или там дай мне подумать, день подумать. Дальше. Не придирайтесь. Знаете, очень часто вот срывы у зависимых происходят из-за мелких придирок. Мелких придирок. Не там положил, не там повесил, не высушил, там бросил. Из-за мелких придирок. А внутри зависимого это накапливается, как снежный ком. Поэтому по мелочам не придирайтесь. Помните, он зависимый... допустим, выздоравливающий человек, там все на грани, не придирайтесь к нему. Дальше. Не паникуйте. Вы знаете, у зависимого человека очень часто колеблется настроение. Даже если это выздоравливающий зависимый, у него 10 раз на дню может поменяться настроение.
1: Эмоциональная лоббильность на фоне того, что он не получает какого-то удовлетворения, поэтому...
0: Да. Это может быть либо все плохо, либо все хорошо. Там, час назад у него все было прекрасно, там цветы цвели, а час прошел, и все, все плохо, он готов тут...
1: Рвать, крушить.
0: Да, ломать, крушить. Поэтому не паникуйте. Вы должны знать, что такие эмоциональные изменения для выздоравливающего зависимого – это норма, это норма. Поэтому не паникуйте, наоборот, вы должны понимать своих близких. Дальше. Не провоцируйте. Ничем не провоцируйте. Вот как раз я обещал сегодня заговорить на эту тему. Не должна лежать на открытом месте наличные суммы денег. Просто так в свободном доступе. И если это алкогольно зависимый, не должны стоять на разных полочках алкогольные напитки. Даже если это наркоман. Обычно у наркомана начинается срыв с чего? Что он употребляет, даже не пиво, будете смеяться, пиво нулевку. Вот если наркоман или там бывший алкоголик, но выздоравливающий алкоголик, выпил пиво нулевку, все, у него начался срыв. Следующее, это уже будет пиво, потом будет это будет вино, потом крепкие алкогольные напитки, потом это все польется литрами, и все. Он опять уйдет неконтролируемое употребление. Поэтому не провоцируйте. В доме не должны быть свободны наличные деньги, и алкоголь вплоть до пива, даже вплоть до
1: Балтики. Ну вот здесь, наверное, тоже такая тонкая грань того, что в то же время и не контролируйте. То есть и не надо как бы говорить о том, что ты вот выпил там нулевку, то есть ты поступил нехорошо, то есть даже вот, наверное, больше каких-то вот этих вот учений.
0: Наверное, да, потому что, да, не учить, опять же, не учить, не лечить.
1: Не тыкать, наверное, даже если человек, к примеру, это сделал, это его, наверное, ответственность, да, как бы и...
0: И последнее, что я всегда советую созависимым людям, это помнить о главном.
1: Какое главное?
0: Вот это интересно. Почему? Потому что в нашей жизни правит бал не главное. В нашей жизни часто правит бал срочное. Нам позвонили, кто-то ответил, кто-то пришел, на работе оврал, что-то постоянно нас дергает, что-то не так. И мы полностью улетели в какие-то срочные дела. Но... этому мы учим и зависимых, и этому учим и созависимых. Всегда помнить о главном, помнить о главной цели. Знаете, как вот когда зависимый начинает выздоравливать, я всегда говорю созависимому, вспомните, о чем вы мечтали, когда он потреблял. Вы мечтали, чтобы он вас приходил домой, работал, кушал. Вы мечтали с ним пообщаться, чтобы он был трезвый. Вы же об этом мечтали. Ну, почему вы не скатываетесь обратно на ту же самую дорожку? Помните о главном. Это нужно и зависимым, и созависимым. Это нужно мне, это нужно вам. Почему? Потому что в нашей жизни должны быть правильно расставлены приоритеты.
1: Да, ценности, приоритеты, ценности, на которые мы ориентируемся по жизни.
0: Да, почему? Иначе мы невольно скатимся на все срочное и маловажное. Именно поэтому сегодня в нашем мире так ценятся вещи, дорогие машины, там, я не знаю, там, яхты, пароходы, заводы, самолеты. Вы знаете, когда ехал в студию, зашел в торговый центр, чтобы скоротать время, хожу и ловлю себя на мысли, ничего-то покупать не хочется. Не вру. Знаете, зашел в книжный магазин, я понял, что я хочу половину книжного магазина скупить. Mm-hmm. Вот это есть правильные приоритеты. Действительно, ведь у нас все необходимое есть. И что одеть? Ну, куда уже лишнее? Ну, там, если совсем уже нечего одеть, мы пойдем, в любом случае мы купим. Но есть главное, есть вопросы более высокого порядка. Mm-hmm. Это наша жизнь, наше счастье, наше духовное состояние, то, куда мы движемся с вами и куда придем через 10, через 20 лет, то, какими будут наши дети, что я, в конце концов, оставлю после себя, когда меня не станет.
1: То есть вот это вот основные ценности, которые должны руководить нашей жизнью. Да. Не поведение, да. Не то, что навязано обществом. Да. Вот чаще всего... Во что мы смотрим, я вот сегодня, по-моему, говорила уже, в то и преображаемся. То есть мы видим, что для всех ценность — это вещь, для кого-то очень красивая вещь, очень классная вещь. Это классные там духи, дорогая косметика, дорогая одежда. И мы идем за этим брендом. Да. Мы идем, мы покупаем это, хотя там, может быть, заработная плата даже не такая большая, но мы идем именно за этим.
0: К сожалению, да?
1: Да. То есть это навязанная ценность. То есть не то, что было заложено нами, это не основа. А основа — это вот наше духовное состояние, это то, что мы можем развивать. Да. Наше интеллектуальное состояние, которое мы тоже можем развивать. Вообще, наверное, ценности — это то, такие изначальные, первоначальные, основные, это то, что вот, ну, нами было заложено, точнее, в нас было заложено Богом. То, что может развиваться, это то, что им создано. Да. Это природа, это экология. Сейчас мы подошли к такой проблеме, как экология, да, что мы, как бы, мы можем ее развивать, мы можем ее созерцать, да, тем самым общаться там с создателем.
0: Есть семья.
1: Да, семья, конечно. То есть семья тоже, что было создано Творцом, да, это семья, это земля, это наш ум. Это вот, как вы сказали, да, ваша ценность ум. Развитие, интеллект,
0: книги. Ну, даже не развитие интеллекта, знаете как, это нечто большее. Нет, это не сама цель.
1: Да, то есть вот эти вот просто ценности, которые мы можем развить.
0: Это инструмент. Да. Это инструмент, чтобы нам стать лучше, но не сама цель, да.
1: Да, но я говорю, вот как бы ценность к тому, что... И эти ценности, они должны руководить нашим поведением, а не поведение должно
0: совершенно
1: руководить
0: верно,
1: нашими ценностями.
0: Почему? Потому что, да, совершенно верно вы сказали, что зависимые руководствуются чувствами.
1: Да.
0: Меня обидели, оскорбили, он стал пить, все, я все, что делала, все напрасно. Зависимый руководствуется. А выздоравливающий, вот вообще есть созависимый руководствуется чувствами, а выздоравливающий созависимый руководствуется уже не чувствами, а ценностями и принципами.
1: Да.
0: Вот это то, что отличает, скажем так, созависимого в болоте и созависимого, который выкарабкивается на твердую землю, желает изменить свою жизнь, руководство ценностями. Мы об этом будем говорить, что это такое, более подробно, ценности, цели,
1: приоритеты.
0: Об этом еще будем говорить.
1: То есть я правильно поняла, что если мы меньше реагируем, не просто реагируем, да, если человеку действительно плохо, если это связано, к примеру, с его здоровьем, и он не может с этим справиться сам, ну, я имею в виду, там, если... там, алкоголик, да, у него начался панкреатит, и мы ему говорим, ну, ты сам виноват, у тебя живот болит, я тебе скорую не вызову, умирай, друг, да, и вот я думаю, что здесь тоже тонкая грань того,
0: не
1: что...
0: Не совсем так, да. в двух словах, процесс исцеления можно писать так, нужно с любовью, не с безразличием,
1: конечно,
0: с любовью отпустить ближнего человека и заняться кем?
1: Сам,
0: да. Заняться... спасением себя, исцелением себя. Вот из этих двух составляющих состоит, скажем так, практическое правильно, настоящая помощь созависимому человеку – это отпустить с любовью отпустить ближнего человека, используя эти вот принципы, о которых мы говорили, и заняться собою.
1: Угу. Наверное, даже возможно заняться каким-то своим хобби, служением.
0: Обязательно, обязательно.
1: Вдохновением,
0: служение людям,
1: да, хобби. Вот это очень важно, да, то, что мы можем помочь, то действительно, когда тебе об этом попросили. И, наверное, воспринимать себя и остальных как взрослых людей, ответственных за себя и свое поведение.
0: Смотри на них, как уже выздоровевших.
1: Да, как на выздоровевших, говорю, как на взрослого человека, который может сам. И вот эта вот вера, да, вот мы верим, что за нами есть, да, кто-то, вот Творец, Всевышний, Создатель. Да. И здесь также верить в человека, да. Бог его создал, он такой же человек, как и мы. Нельзя никого не принижать, не возвышать. Мы равны перед Господом, мы равны. Поэтому в то же время знать свой ориентир, не уступать в своих вот целях, ориентированных моральных, да, и поэтому, но в то же самое время любить той любовью, которую нас сложил Бог. Так что спасибо вам большое, все очень ценно, понятно и лаконично.
0: Спасибо.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Господа, всем привет! Это программа «Пит-стоп», «Наш гараж». Вы заехали к нам сегодня. А здесь у нас Богдан, Наташа, Надя, молодцы, улыбаются, и я, Сергей. А мы сегодня будем говорить с вами о мыслях. Наши мысли. Я не знаю, что здесь смешного, это такая серьезная тема. Вот. Мы, наоборот, должны настроиться так в юмор и сразу думать, о чем же я думаю сейчас. Вот, Надя, я у тебя хочу спросить, о чем ты думаешь? О чем ты думала, пока начиналась наша программа сегодня?
3: Ну, просто я знаю, о чем я думала, когда ты сказала, что она должна быть серьезная, а мне вроде хорошо было, и я решила такая, нет, надо быть серьезной.
2: А, тебе было хорошо, ты улыбалась, а тут,
3: да,
2: когда Сережа сказал...
3: Сказали, что нужно быть серьезной, такая, надо быть серьезной.
4: А почему мысли — это серьезная тема?
2: Так.
4: Мысли разные бывают.
2: Так.
4: Позитивные, негативные.
2: А серьезные — это значит негативные, да?